0: часть Украины, 20%, 21%, занята русскими войсками, технически вступить Украине в НАТО невозможно. Страны с нерешенными территориальными проблемами в НАТО не берут. Потому что это означает сразу же войну с Россией.
1: У меня к вам вопрос как к историку. Собственно, это и было, наверное, одним из главных мотивов, мотивации в 22-м году, 24 февраля, войти в Украину. Потому что Украина таким образом, да, когда страна находится в ситуации в войне и так далее, она не может вступить в НАТО. Создать такую ситуацию была одна из идей Путина, как вы считаете?
0: В 14-м году. Еще в 14-м, когда Крым отобрали, да. Ну, да. То же самое, как и Грузия, и...
1: Молдова.
0: Грузия, когда отняли, признали Абхазию и Южную Осетию, таким образом Грузия теперь в НАТО не войдет. Но то, что сейчас НАТО заявляет, просто мы поддерживаем Украину, но не говорим твердо, что мы должны ее, в свой состав включить, этого пугаться тоже не стоит, потому что пока в России диктатура, все равно Россия будет представлять экзистенциальную угрозу для Украины. Потому что если в Украине демократия, значит русские могут взять пример с украинцев и свергнуть свою собственную диктатуру. Это рано или поздно произойдет. И до тех пор, пока в России диктатура, ясно, что русские из Украины не уйдут. И поэтому технически вступление Украины в НАТО невозможно. А как только в России падает диктатура, тогда русские сами уходят из Украины, это раз. А во-вторых, они перестают представлять угрозу. Россия уже не будет угрожать украинскому суверенитету. И более того, НАТО, как мы знаем, в 90-е годы была программа сотрудничества с РФ, партнерство в войне мира. Вот примерно то же самое и повторится. И НАТО на тот момент, когда российская диктатура упадет, она часть потеряет своего смысла. Потому что даже те угрозы, через которые вот Россия там через запятую названа в этом пункте, что есть международный терроризм, там нам угрожает и так далее, это отчасти справедливо. Но весь этот международный терроризм, он возможен отчасти из-за мягкой поддержки России. Если бы вот этого вот монстра военизированного не было, который поставляет оружие в Африку, который через третьи руки даже совершенно просто невероятным фундаменталистам дает оружие, а уж с Ираном прямое у них военное сотрудничество, а с Северной Кореей, которая давно уже в списке государств-изгоев, тоже сотрудничество прямое. Вот когда в России падает диктатура, тогда НАТО теряет часть своего смысла. Поэтому эта вот декларация о том, что мягкая такая поддержка Украины, теперь все европейские лидеры могут сказать: смотрите, мы Украину в НАТО не тянем, значит, путинская идея о том, что Украина в НАТО не должна вступать, и это как вот основа оправдания агрессии, она уже не работает. Давайте объединяться, давайте
1: поддерживать Украину. То есть мы в этом плане подыгрываем путинскому режиму для того, чтобы сгладить ситуацию и прийти к столу переговоров. Я понимаю, об этом идет речь. Я хочу Давиду дать слово. Давид, а как вы считаете, вы как писатель, который написал несколько книг о Путине, антипутинские эти книги, когда же, по вашим ощущениям, может российская диктатура пасть?
2: Ну, что касается Путина, то я его хоронил в своих романах дважды уже. В «Террариуме», который вышел в 2012 году, значит, он у меня в 2017 году погиб в вертолетной катастрофе, а в «Исчезновении» он исчез, в августе, где-то вот в 24-м, по-моему, 25-м году.
1: Бог вас
2: пока,
1: не услышал.
2: Пока не, услышал не подтвердилось. Бог. Но да. Я очень надеюсь и мечтаю, и, в общем-то, сплю и вижу, что, наконец-то, в третий раз я попаду в точку. Несколько слов о саммите, вокруг саммита. Это очень любопытно. Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, в общем-то, не хотел ехать на этот саммит. И в конечном итоге заявил, что едет в основном потому, что такая странная фраза была, что вот он хочет выполнить обещание, данное моему новому другу, как он говорит, или старому другу, президенту Турции Эрдогану. Так или иначе, но присутствие Трампа на саммите, конечно, придало определенный настроение, определенный эффект. И многое делалось с оглядкой на пребывание президента. Ну, было несколько совершенно непонятных накладок, таких смешных, о которых тоже стоит, наверное, говорить. Ну, скажем, такой ревнитель политеса французского, изящный, так сказать, в общем, мужчина и так далее, как президент Франции, решил вдруг поцеловать руку жене Эрдогана, которая была в хиджабе, и, естественно, она в ужасе отдернула эту руку и так далее. Неужели Макрон не очень понимал, что такие вещи?
1: Все равно, как похлопать, как это, Буш-младший, да? Он так похлопал по плечу английскую королеву.
2: Или по другому месту, но, во всяком случае, для Макрона это дико. Значит, Мелони, Джорджо Мелони, премьера Италии, значит, спрашивали, как сейчас складываются отношения с Трампом, с которым они здорово рассорились. Ну, это известная история, поэтому повторять не буду. Мелони ответила совершенно гениальной фразой. «Наши отношения с Трампом сердечные». Что пыталась она этим сказать, она журналистам, которые попытались, так сказать, прояснить это дело, не ответила. Но итальянское правительство и руководство партии Мелони четко приняли решение не ввязываться ни в какие словесные дуэли и баталии с Трампом, потому что себе дороже. И по большому счету, в общем, то, что он сегодня говорит, завтра он отменяет и так далее, особо игнорировать не надо. Та же история с Испанией произошла. Значит, Трамп удовлетворен был, что... Собственно говоря, основные все страны-члены НАТО пошли, то есть подтвердили то, что они увеличивают вклад в оборонный бюджет НАТО на 5%. То есть это, в общем, нормально. А испанцы уперлись, нет, у нас денег таких нет, это удар по экономике Испании и так далее. Трамп, значит, разозлился и верен себе, не проверив, не уточнив, не взвесив все последствия своих слов, заявил сразу и дал команду министру финансов, министру торговли, прекратить всякие торговые отношения с Испанией. Уже, так сказать, эти, значит, мягко говоря, коллеги, так сказать, подбирают список товаров и предметов, которыми Испанию надо вычленить из списка подлежащих торговле. Но вдруг Трамп, уже вернувшись домой, заявил, что то ли его неправильно проинформировали, то ли он узнал, что испанцы очень много и так денег дали. Поэтому, значит, вроде бы как-то этот эмбарго на торговлю, похоже, не состоится. Но это, так сказать, все вокруг. Ну и финал, конечно, сказочный подарок Эрдогана, изумительный качеством исполнения, боевые пистолеты с гравировкой каждого персонально члена, участника саммита и руководителя стран, которые там присутствовали. И вот что и боевые патроны, между прочим. Ну и началась сырбур. Что делать? Бельгийский премьер, например, вообще понятия не имел, что этот пистолет приехал домой к нему. И вот тут начались вопросы. Ну, службы безопасности президентов и премьеров, и лидеров, и так далее. В общем, задробили все эти самые подарки. Скорее всего, чаще всего они оставались в посольствах этих стран. Некоторые, так сказать, кто-то похвалился, по-моему, Мадьяр, венгерский премьер, похвалился, что вот такой пистолет у него именно. В кого он будет стрелять? В уток, гусей, в людей? Непонятно. Ну, в общем, это все, конечно...
1: Держать в сейфе вместе, да, с патронтажем.
2: Все вокруг этого, конечно, немножко смешно, но в то же время и грустно одновременно. Вот. Но, по сути, я предполагал, честно говоря, что, ну, когда знакомился с материалами, с подготовкой к саммиту, что будет упор сделан на взаимоотношения Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. Иранская война, иранский конфликт как-то вот он на второй план здесь ушел. В основном, конечно, Украина. Украина во всех аспектах. И, разумеется, встреча с Зеленским...
1: Иранская тема в основном это то, что Иран не должен иметь ядерного оружия и Ормузский пролив.
2: Да, ну подтверждение того, что мы и без этого знали и так далее. Ну, та же констатация тоже важна в данном случае. Ну, встреча с Зеленским мы отдельно, наверное,
1: это отдельно. Сейчас я хочу, да, Александру задать вопрос. Александр, можно ли назвать в таком... Каких не было таких исторических решений?

0: согласен как новостник с вами, да.
1: И то, что поддержали основные линии альянса на то, что все-таки мы ближнего соседа ближним помогаем. У нас Украина это партнер, долгий стратегический партнер НАТО за десятилетиями, начиная с момента независимости фактически. Непосредственно граничит с одной стороны НАТО. Если Украина проиграет, тогда потоки беженцев нахлынут в НАТО и будут ее дестабилизировать. Кстати, в России выходили уже даже научные, ну я в кавычках так скажу, наукообразные тексты, книги генералов о беженцах как потоках, которые дестабилизируют те или иные страны. То есть это, в общем-то, официальная позиция уже Евросоюза о том, что беженцы, люди, это одна из форм гибридной войны Путина.
0: Ну это можно ли сказать, что это, если существует твердая сила, ну, к примеру, твердая сила это военные действия и вооружение, то мягкая сила это чаще всего в области пропаганды там и так далее. Наверное, беженцы это тоже своего рода мягкая сила, вариант давления.
1: Да, и НАТО не заинтересовано в том, чтобы на территорию Евросоюза, половина НАТО, хлынул поток украинцев, поэтому основное внимание Украине. Иран все-таки далеко. Иран, конечно же, это важная военная, экономическая такая вот цель для США, но выиграет Иран или же Трамп в этой войне, все-таки это не так влияет сильно на безопасность непосредственно стран НАТО. Вот у нас есть ближний союзник, мы его и будем поддерживать миллиарды долларов. Тем более, что уже есть успехи впечатляющие. И Трамп об этом, в общем-то, говорил, что сейчас разохлебнулось русское наступление. Значит, среднесрочная стратегия НАТО была правильной. То есть, подвели итоги промежуточные, оперативное совещание. Работаем дальше.
0: Давид, у меня вопрос. На полях, как говорят в данном случае, обсуждалась тема поставки F-35 из Соединенных Штатов в Турции. Израиль очень обеспокоен, поскольку это может привести к дисбалансу сил на Ближнем Востоке. Сейчас у Израиля самые сильные вооруженные силы воздушные. ВВС, то, что называется. Если F-35... Но нужно здесь нашим телезрителям понять, что если речь идет о поставках F-35, то это не в этом году, не в следующем и даже не в 28-м. Это долгая история. Тем не менее, Турция сегодня с Эрдоганом это не самая такая страна, которая приемлет во всех смыслах иудео-христианскую культуру, политику и так далее. И это может быть очень опасный вариант, тем более учитывая отношение сегодняшнего руководства Турции к Израилю. Поставки F-35.
2: Я попробую пояснить некоторые важные вещи. В 2019 году Турцию отлучили от работы над продвижением F-35 для реализации и так далее. И некоторые санкции. За что? Турция купила российского производства противоракетные комплексы С-400. Ах, вы покупаете российское производство? Пожалуйста. Тогда вы не получите F-35, потому что американцы и военные, и политики абсолютно были правы. И не дай бог, какие-то подобные секреты, связанные с F-35, попадут в руки русских. Нам это не нужно, поэтому Турция осталась за бортом. F-35 – это истребитель пятого поколения. Это система стелс, то есть незаметный, или, прямо скажем, малозаметный истребитель. И это супер боевое оружие, у которого нет ни у кого, но оно есть у Америки. Как я понимаю, Израиль, так сказать, близок и так далее, и так далее. Вот. Что происходит теперь? Трамп поставил вопрос ребром. Либо Эрдогану, либо ты продаешь С-400 кому хочешь, и тогда мы с тебя снимаем вот эти санкции, ты снова включаешься в этот процесс подготовки к эксплуатации F-35 как член НАТО и так далее. Вот либо все остается по-прежнему. Эрдоган подсуетился, и, по-моему, он уже в

0: впарил эти С-400 то ли Катару, то ли Объединенным Арабским Эмиратам, то ли еще кому-то там. Вот буквально в эти дни и часы должно все решиться. Ну и тогда может идти речь об F-35. Почему Израиль это волнует? Ну, потому что Турция, Эрдоган в частности, или в первую очередь, выступает с резкой критикой руководству Израиля, и он себя позиционирует как очень жестким, в общем-то, противником Израиля. Если Израиль, если Эрдоган получает эти суперсовременные пятого поколения самолеты, то действительно будет дисбаланс. И Израиль, который царит в небе на Ближнем Востоке, авиация самая сильная, и так тут никаких вопросов нет. Но это меняет многое. Поэтому Нетаньяху срочно попросил визита в Белый дом. Трамп так толком не ответил, но визита не будет, это уже очевидно. Вместо визита был долгий и, как они говорят, откровенный разговор по телефону. И Нетаньяху перед Трампом поставил все эти вопросы. Как Трамп будет решать, как он будет выходить из ситуации, мы увидим в самое ближайшее время и дни. Ну, Эрдоган, первое требование избавиться от С-400 вроде выполняет или выполнил уже. А все остальное... Ну, как скоро F-35 могут попасть в Турцию и, так сказать, может быть, и в какие-то иные страны, члены НАТО, это сложный вопрос, но действительно не сегодня, не завтра, но это такая радужная для Турции перспектива. Вот если вкратце...
1: Ситуация. Александр, пожалуйста, по этому поводу вам слово.
2: Турция себя всячески выставляет... или пытается неофициально представить как лидером исламского мира. Сейчас у Эрдогана, ну, в общем-то, консервативный ислам, который плохо сочетается с... и вообще не сочетается, тот режим, который в Турции, с, например, со стандартами Евросоюза. Поэтому вступление в Турцию и Евросоюз в начале нулевых говорили, сейчас нет. Тем не менее, все-таки... То, что Турция видит себя в НАТО, и это ключевой для нее элемент безопасности, это ее политика, начиная с момента создания НАТО. Тогда она тоже не была идеальной демократией. Некоторые сомневались, что она вообще тогда демократией была, хотя был там премьер-министр, выборы и так далее, политика Ататюрка. Сейчас уже... говорят открыто, особенно после этого бунта генералов, что Турция это диктатура. Тем не менее в НАТО. Потому что эта страна нужна НАТО, и самое главное, НАТО очень нужно Турции. К счастью, несмотря на вот свой такой вот консерватизм мусульманский, на острую критику Израиля, на ряд других действий относительно Запада, вот этот вот как потряхивать пистолетами, это такая вот полупровокация такая легкая. Да, Эрдоган отлично понимает, что без поддержки НАТО его страна становится исключительно уязвимой. Не со стороны России, хотя это тоже бывает. Например, долгое время чеченцев одного за других убивали российские спецслужбы на территории Турции. Одного за другим просто, активистов. Сейчас потихонечку прекратили, турецкие спецслужбы работают. Не только со стороны России, может быть, не со стороны России, а есть еще Иран. Это, так сказать, вечный был враг Турции, соперник. Они воевали, вот сколько истории есть, и они противостояли друг другу. Вот столько там такой вот был вот своеобразный конфликт. Холодная война, горячая война, холодная, горячая. Сейчас там холодная война. Турция и Иран – серьезные враги. Кроме этого, курдский, кто-то говорит сепаратизм, кто-то говорит национальное освободительное движение – подпитываемые уже потихоньку с территории Ирака, с территории Сирии, и исламский фундаментализм в его наиболее таком вот радикальном варианте, исламское государство, дальше что смотрим у нас, Талибан и прочие совершенно такие экстремистские движения. Я об этом хорошо знаю в том смысле, что здесь, в Германии, часть турок, она подвержена этому влиянию. Подвержена влиянию крайнего радикального ислама. То же самое в Турции наблюдается. Злейшие враги консервативного ислама – это исламские фундаменталисты. Ну так вот, такой широкий спектр врагов, общих с Западом и общих Эрдогану, он не оставляет Турции иного выбора, иного маневра, кроме как быть лояльным членом НАТО. Это подтвердило вот это вот тоже заседание.
1: А последний вопрос мы должны потом к вам, Александр. А почему нужно было, как вы считаете, именно в Турции проводить саммит НАТО? Ну, к примеру, следующий саммит, его заявляли, что он пройдет в Албании, с этим не согласен Вашингтон, и непонятно вообще, где следующий саммит пройдет. То есть это не то, что существует некая повестка, которая на годы вперед распределяет, где пройдет саммит. Именно для того, чтобы показать приверженность Турции к НАТО и наоборот, как вы считаете?
2: Именно так. Албания, ну, страна, скажем так, не передовая в этом регионе, это раз. Во-вторых, вызовы и угрозы, которые стоят перед Албанией, непосредственно они гораздо меньше, чем то, что угрожает Турции, и то, с чем Турция непосредственно борется уже сейчас на границах Иран, России поблизости, сепаратисты курдские, исламисты всякие, разные, очень серьезные. В Албании ислам умеренный. Такой проблемы острой нету. Поэтому это наш стратегический союзник, Запад коллективно показывает это. Мы терпим эту диктатуру, но и Эрдоган, несмотря на то, что он себя султаном, шейхом, значит, выставляет и приверженцем консервативного ислама, да, мы вынуждены сотрудничать с Западом против общих врагов. Союз есть. Даже если война в Иране пойдет не так, как нужно, Запад может рассчитывать на Турцию как на барьер против самого дикого фундаментализма.
1: Друзья, коллеги, мы сейчас, дамы и господа, мы сейчас прервемся на техническую паузу. Это буквально несколько секунд. Никуда не уходите. Сейчас вернемся опять в программу.
3: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
4: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, гости нашей передачи Давид Гай, писатель, журналист. Давид находится сейчас в студии у нас. И Александр Гагун, историк, автор книг по истории. Александр находится в Берлине, в Германии. Ну что, давайте продолжим. Продолжим, собственно, по поводу саммита говорить, но немножко в другом ракурсе, в другом аспекте. Это встреча, которую многие ждали. Причем не только украинская сторона, российская и Соединенные Штаты. И Европа, вообще весь мир за этим следит уже более 4 лет. Что происходит в Украине? Итак, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Многие отмечают, обозреватели, что, наверное, на протяжении вот этих 1.5 лет, я должен сказать, что сейчас июль, 7-й месяц года, Трамп пришел к власти, принял присягу 20 января, то есть, в общем-то, ровно 1.5 года он у власти, 1 год и 6 месяцев. И за это время, начиная с 28 февраля, крайне неудачные в 2025 году встречи для Зеленского, прежде всего, он потом выходил из этой ситуации 4 месяца, пока они не встретились в Риме, напомню вам. Но, в общем-то, это, наверное, самая позитивная встреча, самая удачная для Зеленского. И вообще, его присутствие на этом саммите связано с рядом достаточных достижений для украинского президента. Давид, вам слово.
1: Ну, Дональд Трамп, как известно, такой классический нарцисс. И в силу этого он издавна питает симпатию к тем, кто производит впечатление победителей. С лузерами, с проигравшими, с такими вот лидерами, которые не представляют какого-то особого интереса в этом отношении для Трампа. Он старается не общаться или, так сказать, общается.
0: Ну, я бы добавил, Давид, я извиняюсь, что прерываю. Он вообще боец по жизни, Трамп. Он один раз проиграл, опять стал президентом вторым. Также себя доказывал и в
1: бизнесе.
0: Пойдем
1: дальше. Не о Трампе идет речь. Идет о том, что он издавна питает симпатии к сильным личностям. Да. Ветер победы дует знамена сильных батальонов, как говорил Наполеон. И вот в данный момент Зеленский для Трампа именно победитель. Или производит впечатление победителя. Почему? Потому что Трамп, конечно, в курсе дела. Какую работу потрясающую проводит специальное подразделение, связанное с беспилотниками и с ракетами собственного производства в Украине. И какие результаты? Удар последний по омскому НПЗ. На расстоянии дроны пролетели 2500 километров.
0: Это по прямой.
1: Ну.
0: Они, наверное, пролетели все 3000.
1: Короче говоря, это действительно колоссальное, так сказать, достижение. И то, что более 70% нефтегазовой, ну, в основном нефтяной индустрии России в таком состоянии полуразрушенным, надо ремонт делать, надо что-то, можно отремонтировать, что-то невозможно в короткие сроки, без западных деталей, без западного оборудования и так далее. Это все Трамп, так сказать, наматывает на ус, и Зеленский для него очень такая знаковая сейчас фигура. И он уже не говорит Зеленскому, как бы, по поводу этой самой скандальной встречи в феврале месяце, где у вас, или у тебя нет карт, у тебя карты отсутствуют, карты не у тебя. У Зеленского сейчас все карты. И я помню, карикатура была очень такая забавная. Зеленский сидит с полным раскладом победы, значит, в покере, а Трамп так внимательно смотрит на него, а там у Путина, по-моему, сплошной зеро. Короче говоря, разговор получился очень содержательным и очень полезным для Зеленского. О чем удалось договориться? Прежде всего, Трамп произнес фразу, по поводу которой, я думаю, у Путина, что называется, жим-жим. И он очень надеялся, что Трамп сдержит слово и после разговора с Зеленским ему позвонит, а Трамп ему не позвонил. И я не уверен, что он будет звонить. Ему с Путиным в данный момент говорить не о чем практически. А Зеленскому он сказал, удары по российской глубинке, ну, он не знает этого слова, но смысл в этом, по нефтегазовым, так сказать, объектам и так далее, это, конечно, эскалация. Но она, как я понимаю, должна приблизить заключение подписание мира и прекращение боевых действий. Все, индульгенция дана. Бей сколько хочешь и куда хочешь, это твое дело. Пусть у Путина, так сказать, будут делать выводы. И он сам, и так далее. Это первое. Второе. Обещана лицензия на производство ракет или противоракет системы «Патриот». Это огромное дело, когда Украина, видимо, с помощью определенных работников каких-то организаций серьезных оборонных европейских стран будет выпускать эти самые ракеты, которых позарез не хватает. И именно то, что сейчас происходит в Киеве, увеличившееся количество жертв, больше разрушений жилого фонда, гибнут люди и так далее. Мы все это понимаем. Это ужасно. Это потому, что нехватка ракет. И в этом смысле...
0: По уничтожению баллистических ракет. Что? Российских. Нехватка ракет, которые могут уничтожить баллистические ракеты. В этом вся проблема.
1: Короче, ракет, которые, так сказать, могут работать в системе «Патриот». И в этом смысле очень любопытное заявление сделал министр обороны Польши. Ну, Украина с Польшей сейчас не лучшие отношения, прямо скажем, из-за определенных, так сказать, я считаю, не очень нужных и уместных сейчас шагов, как с той, так и с другой стороны. Телезритель знает, о чем идет речь и так далее. Два президента в ссоре такой, хотя недавно встречались, и разговор был, в общем, достаточно мирный. Но Зеленский по требованию президента Польши вернул высшую награду Польши, который был награжден. Ну, не он, Украина была награждена за мужество, за стойкость, но тем не менее. В общем, тут есть проблемы. И вот министр обороны сказал, нас упрекают в том, что в марте месяце мы чуть ли не тайно передали Украине несколько, там не десятки, не сотни, несколько ракет, которые смогли оказывать особое действие позитивное в системе «Патриот». За что на, по поводу чего нас упрекают, говорит министр обороны Польши. Лучше, чтобы ракеты сбивали врага в небе Украины, нежели чем они будут пробовать сбивать его в небе Варшавы. И с этим аргументом спорить не приходится. Это второй момент. По поводу лицензий относительно выпуска производства этих самых ракет. Агентство Bloomberg, которое очень внимательно отслеживает эти вещи, совершенно справедливо писало, что, к сожалению, система «Патриот» и подготовка материала для, так сказать, назовем это так, антиракет, противоракет, вещь очень сложная, технически, технологически, достаточно тонкая, и это не в один день и не в один месяц, и, может быть, даже не в год это решится. И, скорее всего, утверждают специалисты Блумберга, что на эту войну наличие или отсутствие таких ракет особого влияния иметь не будет. Но оно может иметь влияние просто на человеческие жизни, сохраненные в Киеве и в других городах. Потому что если нечем защищаться от российских, так сказать, ударов крылатыми ракетами и так далее, то и баллистическими ракетами, естественно, в первую очередь, то вы понимаете, к чему это приводит. И Киев страдает и так далее.
0: Давид, значит, давайте теперь дадим слово.
1: Я еще одну вещь хотел сказать. И потом давайте мы моему коллеге передадим. И тем не менее, эта встреча, она даже имела место шутка. Когда журналисты спросили, была пресс-конференция до встречи еще, журналисты спросили, вернее, Трамп адресовал вопрос не к Путину, а к Зеленскому. Поедет ли он в Москву? На что Зеленский улыбнулся и ответил, ну, комик, он молодец, вспомнил старую профессию, что он не поедет в Москву хотя бы потому, что над Москвой летают украинские дроны, и это небезопасно. И улыбка Трампа очень многое сказала, что он поддержал эту иронию, эту шутку в полном мере.
0: Александр, итак, встреча Трампа и Зеленского, какие бы вы выделили основные моменты?
2: Тут и печальная есть тенденция, и позитивная. Как раз-таки за этих ракет «Патриот», которых остро не хватает как США, так и Украине, в войне, соответственно, с Ираном и с Россией, действительно, производить Украина технически, даже если сейчас США передадут всю документацию необходимую, технологии, сможет через год или через год...
0: Говорят, к 30-му году, на самом деле.
2: Да. Это нам говорит о том, что США, они не исключают того варианта, что вот эта война полномасштабная будет продолжаться до 30-го года и далее. Это кошмар, но который может стать реальностью. Второе. Сейчас же, собственно, к первому еще. Сейчас пока что в ближайшие месяцы не видно прорывов и с той, и с другой стороны. То хвост вытащит, нос увязнет. У Украины и у России такая же ситуация. Но позитивное это то, что США этим шагом показывают, что они полностью верят в победу Украины. Потому что одна из основных проблем на 22-й год, до начала вторжения и в начале вторжения, была в том, что Запад считал, что Путин возьмет Киев, если не за 3 дня, то за 3 недели. Зачем мы будем давать оружие украинцам, которое тут же попадет в руки России? Мы будем таким образом просто агрессора копить. А сейчас получается, что США готовы поделиться своими невероятно важными технологиями. Значит, они верят в победу Украины, значит, создают таким образом задел на будущее, может быть, даже для будущей администрации, которая придет на смену Трампа, о том, что наше сотрудничество носит стратегический характер. Мы готовы думать годами и даже десятилетиями в поддержке Украины. Это не сиюминутные какие-то популистские шаги, это долгосрочная программа, мы защищаем демократию от соседней диктатуры. Мы с пониманием относимся к просьбам, пожеланиям наших партнеров, даже в тех условиях, когда у нас у самих туговато.
0: Получается, нашим партнерам, в чью победу мы верим.
2: Да.
0: Это очень важный момент. Вы вспомнили 22-й год. Я напомню нашим телезрителям, нашим радиослушателям о том, что Байден в то время президент, он как раз половину своего срока проходил. 22-й год, он президентом стал в 2020 году, принял присягу в 2021. В 22-м году Байден, когда Россия напала 24 февраля на Украину, он предложил президенту Украины Зеленскому самолет. Вот, и давай приезжай, прилетай к нам в Вашингтон. Собственно говоря, то же самое произошло и с президентом Афганистана, как мы помним.
1: А что просто... Зеленский ответил, помнишь?
0: Да, он говорит, мне нужно такси.
1: Что-то. Мне, говорит, такси не нужно, да. Мне патроны нужны.
0: Патроны нужны. Вот, это очень важный момент. И сейчас... тоже такой, надо отметить, такие высказывания. Значит, Трамп говорит о том, что ваши дипстрайки, они ведут к эскалации конфликта, безусловно. Но тем не менее, то, о чем вы говорили, но тем не менее, они, значит, могут привести к столу переговоров. Это тоже очень важно отметить, поскольку Трампу был задан вопрос, а вот почему так все успешно сейчас происходит, мы видим дипстрайки, мидлстрайки и так далее. И здесь очень важный момент, Трамп говорит, потому что при Байдене, ну понятно, он всегда Байдена там готов вытирать у него ноги, но так оно и есть. Он говорит, при Байдене у Украины были связаны и руки, и ноги. Я напомню, что при Байдене было запрещено Украине стрелять по НПЗ. Постоянно говорили о том, что какие могут быть дальнобойные вооружения, когда это, не дай бог, разозлит Россию и так далее. Позиция Трампа, позиция Байдена была не дать России выиграть и не дать Украине проиграть. Вот так. Он сидел на нескольких стульях сразу. Поэтому то, что происходит сегодня, именно вот эти уничтожения НПЗ Омск, 2500 километров по прямой, это Надо это однозначно отметить. Это заслуга нынешнего президента, который разрешил, и опять-таки он подтвердил об этом, говоря на саммите НАТО, который разрешил это все. Потому что, я напомню, что даже в том вооружении, которое сегодня украинское, все эти ракеты, там «Фламинго» и так далее, там все равно есть западные чипы, там все равно есть... И очень важно здесь тоже отметить, это сказал Песков просто с негодованием. Он говорит, что сегодня и спутниковая связь, и разведка американская, она поставляет такую информацию, которая позволяет украинским вот этим вот дронам лететь 2500 километров до Омска, и при этом их не сбивают. Это очень важный момент. Вот эта связь, она остается. Соединенные Штаты в этом полностью поддерживают Украину, иначе бы не было бы поражений ни в Омске, ни в Москве, там опять-таки в Капотне на этой неделе горит НПЗ и так далее. Это очень важные моменты. Это все происходит, потому что нынешний президент вот так вот общается с Украиной и позволяет делать Украине то, что ведет к ее победе. Как вы считаете, Александр?
2: Да, но тут все-таки я внесу легкую нотку пессимизма. Потому что, то есть, то, что они про 30-й год уже думают как вполне реалистичный рубеж запуска этих вот патриотов в небо, которые сейчас технологию только будут передавать. Только что перед нами был опыт Ирана, когда сверхдержава США с суперсовременным оружием, с невероятной экономической и технической мощью, техническим превосходством просто на порядок, чем вот это вот фундаментализм этот дремучий, они не смогли выбомбить из войны этот режим, несмотря на то, что там началась революция и была расстреляна. То же самое, если мы помним, когда была первая операция против Саддама Хусейна, «Буря в пустыне», она носила тоже характер в основном воздушный. Они постреляли по Ираку тогда и прекратили. Народ частично восстал и тоже был подавлен. То есть без полномасштабного вторжения в большинстве случаев ударами с воздуха режим сломить не удастся. Также и здесь идет сейчас борьба дальнобойной ракетной артиллерии и дронов. И если мы смотрим Вторую мировую войну, когда, начиная с ноября 43-го года, я жил в Берлине, тут начался просто апокалипсис с точки зрения бомбардировок американских. Утрамбовывали все от и до, смешивали с землей, когда Гамбург бомбили. Так тогда пожар такой начался, вот тот пожар, который мы видели, крышу сорвало, да, в Москве. Это ерунда была по сравнению с тем, что было в Гамбурге. Многие про Дрезден знают. В Гамбурге тяга была такая, что вагоны от тяги от огня, воздух идет к огню, переворачивало, летели как спички по воздуху. Когда донесли про это Гитлеру, он не верил, что вообще такое возможно технически. Так вот, и представляете, с 43-го года, просто сравниваю с землей всю Германию, союзники, огромная мощь, объединенные силы, и только лишь когда армия взяла Берлин, режим пал. Так вот и здесь, это взаимная борьба дронов, дальнобойной авиации, она... к сожалению, не гарантирует одной...
0: Да, огромное спасибо. Огромное спасибо, что вы это отметили. У меня как раз вопрос теперь к Давиду. Песков, говоря о том, что... Ну, вот эту фразу комментируя Трампа о том, что это ведет к эскалации, но способна дипстрайки усадить за стол переговоров, он сказал, вы ошибаетесь. Вообще, сегодня ряд аналитиков, ну, это буквально вот на этой неделе, они говорят о том, что наоборот, это подстегивает Путина к продолжению войны. То есть война какая-то бессрочная, мы не остановимся. Об этом говорит и Лавров, он там где-то, где он там, Могадишо находился на этой неделе и так далее. Не кажется ли вам, что вот то, о чем говорит Александр, с одной стороны, эта эскалация действительно может привести нормальный, вменяемый режим к столу переговоров. Но этот режим, который сегодня есть в Российской Федерации, он невменяемый. Невозможно с ними ни о чем договориться. Они хотят победы. За счет чего? За счет уничтожения вообще россиян?
1: Ну, я отчасти разделяю долю пессимизма моего коллеги из Берлина. И Песков, путинская шавка, ну что они о нем много говорить. Но выступая перед выпускниками военных вузов, Путин четко сказал, и это все прослеживается, отмечается, что война будет продолжаться до победного конца, как это понимает Россия, а не так, как это понимают Европа, Америка, естественно, Украина и так далее. Это первое. Второй момент. Мне кажется, что вот это дружелюбие, расположенность, позитив Трампа, это очень хорошо, это надо всячески приветствовать. Но мы знаем, как наш президент легко забывает свои обещания, уходит от, так сказать, от каких-то обязательств и так далее, и потом что-то совсем происходит не то. С Путиным у них многолетний, я бы сказал, действительно так, броманс, то есть, ну, такая дружба и, видимо, определенное уважение. Путин в глазах Трампа сильная личность. Это сейчас он ослаб, но, в принципе, он понимает, кто... Трамп понимает, что такое Россия, какие ее ресурсы, источники и так далее. И весь вопрос в том, сколько еще дронов Фламенко и так далее, Фламенго и так далее нужно обрушить на нефтегазовую отрасль России, чтобы превратить ее в нечто неспособное что-либо производить. И насколько Россия не сможет вывернуться из этой ситуации. Это ключевой вопрос. Вы посмотрите, что с Индией происходит. Индия покупает за рупии у России с огромными скидками нефть. А гонит сейчас бензин, керосин, мазут и так далее, и так далее. Уже за который сечен вся эта компания российская, этих олигархов и близких к путинскому окружению политиков, так или иначе участвующих в этой операции, продает, будет продавать за рубли, причем уже продает и довольно дорого. Хватит ли этого, чтобы ликвидировать бензиновый действительно кризис в России? Я о Крыме не говорю, там беда, и там это не так просто все сделать. Украинцы совершенно замечательно лупят и уничтожают танкеры, которые через Азов хотят провести туда, значит, бензин и так далее. Это честь и хвала, они десятками уже этих танкеров, они все под санкциями, так что их надо уничтожать. Но насколько хватит сил? И насколько экономика России, безусловно, просела, и ситуация очень тяжелая там. Но мы точно не знаем, насколько эта экономика вынослива. Выдержит она это или нет? От этого зависит, что будет дальше. И не получится ли так, вот тут у меня такое есть некое опасение, что в течение нескольких месяцев удары по нефтянке будут продолжаться российской, украинскими дронами и так далее, а ситуация на фронте меняться не будет. И Трамп говорит, ну что, мы думали, что вот это вот поможет, а оно вроде как не помогает. И опять будет возврат к элементам броманса с Путиным и так далее. Вот этого я более всего боюсь. На сегодняшний день главная задача российских войск завоевать весь Донбасс. 15-18% территории Донбасса в руках Украины. Завоевать это будет очень трудно. В этом году явно это невозможно будет. Но сколько еще времени на это может уйти? И какие разрушения, и какой коллапс, какой ужас будет твориться в Киеве и в других городах после ударов российских бомб, ракет и так далее. Вот это очень вещи такие, которые сегодня мы до конца это представлять не можем. Но некие перспективы, в общем, обозначить надо.
0: Друзья, у нас осталось буквально, друзья, коллеги, буквально 5 минут до конца передачи. Я хотел бы, чтобы мы каждому примерно по 2 минуты обсудили ситуацию в Персидском заливе. Заявление Трампа, он сказал, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершилось. Я его цитирую. Это злые, больные люди, он говорит об иранском руководстве. Мы должны покончить с этой раковой опухолью. И вы знаете, что опухоль нужно удалять чем раньше. раньше, тем лучше. Вот так и думаю. Ну и после этого, собственно, возобновились военные действия. Насколько, как долго это все будет продолжаться? Иран тут же отвечает, мы будем уничтожать американские базы в районе Персидского залива. Кстати, интересно, по Бушеру, по точкам в Ормузском проливе, в последние дни недели вдруг появились сообщения, что это Израиль в этом не участвует. Что это, в общем-то, и не удары Соединенных Штатов. Кто? Страны Персидского залива? Странно, трудно понять вообще, что там происходит до конца. Но вот такие сообщения, честно говоря, они повергают в изумление. То есть это какие-то появляются, выходят силы, о которых как-то смутно так говорят, можно только догадываться, которые тоже начинают принимать участие в военных действиях. Александр, 2 минуты вам, 2 минуты Давиду по поводу Ирана теперь. Возобновившаяся эскалация, собственно.
2: Я очень надеюсь на средний вариант, когда ослабят Иран совместным давлением США, Израиль, Евросоюз и, самое главное, ближние мусульманские арабские соседи, которые очень не любят этот вот режим, и придут к какому-то модусу вивенди из-за сочетания дипломатического давления. И если арабы огрызаются таким вот образом, то это хороший показатель. Надавить на него со всех сторон, и он несколько присмиреет. По крайней мере, статус-кво до войны будет соблюден, при том, что военная мощь его сильно ослаблена. То есть, это средний вариант войны неплохой. А кто знает, может быть, последний удар будет настолько сокрушительным, что все-таки революция победит. Вот такой у меня вариант. Думаю, что будет средний, но не исключено и позитивный.
0: Как вы считаете, вот то, что сейчас происходит, какова продолжительность всего этого? Потому что такое впечатление, что все-таки можно будет вернуться опять к разговору о меморандуме, который, я напомню, его срок там был 60 дней, очень кратко, буквально 1-2 предложениями.
2: Недели, месяцы, просто по той причине, что у Америки заканчиваются боеприпасы для того, чтобы активно просто стирать Иран с лица земли. В том числе и патриоты.
1: Давид. Судя по всему, КСИР, который сейчас имеет полную власть в Иране, в отличие от Аятолл, закроет полностью Ормузский пролив. Есть такое мнение. На какое-то время хотя бы. Значит, цена на нефть взлетит по полной программе, как мы понимаем. И идея, и задача Трампа снизить стоимость галлона бензина в Америке окажется невосполнимой. Значит, придется опять бить. Вот эти 2 суток Трампа ударили примерно по 170-180 объектам очень, очень значительно. Это вот такой вариант есть. Но Америка сейчас применять начинает несколько иную тактику. За ударами мощными начинается период дипломатии. Дипломатия ничего не дает, опять удары. Удары ничего не дали, опять дипломатия. Но вот в таком вот взвешенном состоянии, в напряжении, мы будем находиться еще определенное количество времени.
0: Друзья, коллеги, дамы и господа, время в передаче подошло к концу. Я благодарю вас за внимание, благодарю вас за участие. Александр, Давид, всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома $670 000. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
5: Мелодии украинской души.
6: Сьогодні у мене в гостях відомий український співак Василь Бондарчук. Васильчику, а сама твоя перша пісня це була «Серебром дождей».
7: Так, це «Серебром дождей». До речі, ми коли знімали кліп, я пам'ятаю, це було дуже вже холодно, це вже якісь були перші морози. Ми знімали в павільйоні на Шклявській, на Довгенка, на кіностудії. Якраз тоді Бадоєв також допомагав, знімав Євген Тимошин. Це учень Алана Бадоєва, і це для мене був взагалі тоді перший кліп. Ми зняли дуже швидко, знімали на плівку в ЧБ, в чорно-білому такому. Я просто був дуже вражений, настільки Алан Бадоєв зумів так зрозуміти мене і проявити, і розкрити. Тобто дуже цікаво було з ним працювати, тому що дуже вміє тонко пояснити, і що він хоче від артиста, і що він хоче побачити в кадрі. Я отримав тоді масу задоволення. Це було так, як одна мить. Ми знімали десь близько 7-8 годин, достатньо швидко. Але все дуже було так, як одна хвилина.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
4: По средам с 5 до 7 вечера.
3: На Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

тогда не отвести от него пулю врага. Натали, что Дантес или царь,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители канала RTN. Мы приветствуем вас в программе «Мысли вслух». Прозвучала песня Леонида Вербицкого и Александра Вратарева «Натали». И исполнил композитор, автор. Это был 1974 год. Леонид Вербицкий. Почему мы начали с этой песни сегодня? Потому что в прошлый раз прозвучало немалое количество заявок на какие-то вещи, которые вас волнуют, интересуют, которые вы хотели бы вспомнить, посмотреть, услышать. И вот прозвучало имя Александра Вратарева. Он автор слов к этой песне, и я очень рада, что мы сегодня включили ее в нашу программу. И спасибо, что вы напомнили это имя, заодно и, конечно же, Леонида Вербицкого, который жил среди нас, он из Украины, и как-то мы встречались с его женой. И я думаю, что мы повторим как-нибудь этот разговор, потому что вот его творчество не отпускает людей старшего поколения, золотого возраста. Все помнят его замечательные песни. Особенно вот коллаборация, да, вот такой дуэт с поэтом Александром Вратаревым. Его имя прозвучало в прошлой программе. И начало вот этого часа мы посвящаем именно тем песням, тем произведениям, которые вы попросили. Я открываю прямую линию. Вы все хорошо знаете этот номер, но всегда я его произношу, потому что к нам всегда присоединяется другая какая-то, другой пласт. Я этому так всегда рада, и у нас иногда бывает, вот, впрочем, как и сегодня, еще мы не объявляли прямую линию, а уже люди звонят. Я надеюсь, что по этому поводу. Давайте, наверное, примем звонок. И далее наша концертная программа продолжится. Пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас.
1: Да, госпожа Левинсон, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Исаак беспокоит. Я хотел бы получить ваше разрешение на... Сейчас были передачи очень интересные о Мессинге. Я могу о Мессинге сказать еще что-то. Я был на его 6 сеансах. Спасибо.
0: Вау. Спасибо большое. Это очень интересная тема, очень интересная. И я слышала про Мессинга самые разные отзывы, впечатления, воспоминания. Это интересно. И я думаю, что мы как-нибудь возьмем вообще вот эту тему. Она такая очень, ну, не то что опасная, да, но мы просто об этом поговорим, потому что очень большое количество людей есть, которые поклонники вот такого восприятия мира, построения своей жизни даже, вот мистического такого направления, да. Кто-то вообще ни во что не верит. Мне кажется, это очень интересно, и это очень хорошая тема. Исаак, я вас благодарю. Я напомню, что Исаак наш вот замечательный художник, который принимал участие в его работе в нашей программе. Конечно, все его хорошо знают. Спасибо, Исаак. И жене большой привет. И ждем от вас новых работ, новых картин. Давайте, дорогие друзья, произнесем еще одно имя, которое я для себя открыла, честно говоря. В прошлый раз, когда женщина звонила и сказала, поставьте песню, где поет Гама Скупинский. Вот признаюсь, бывает такое, бывает какая-то книжка мимо тебя пройдет, какой-то писатель, что-то ты не прочитал или не услышал. Вот так у меня было с Гамой Скупинским. Но когда я набрала в интернете это имя, и мне выпала первая песня под названием «Троянда», по-английски написано «The Blooming Rose», «Цветущая роза», наверное, да? И они поют дуэтом со своей женой. Во-первых, мне приятно, что это на украинской мове. Мы стараемся все время, ну, во всяком случае, время от времени включать в нашу программу песни в исполнении украинских артистов на родном языке. Вы знаете почему. И плюс это очень красиво. И мне кажется, что вот украинская речь, украинский язык, вот так же, как грузинский, вот режиссер говорит, спевочий. Певучий, да, по-русски. Давайте послушаем, я думаю, что вы будете со мной согласны, что вот Гамма Скупинский, песня «Троянда» – это шедевр своего времени. –

0: Вы смотрите или слушаете программу «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрием Могливанным. И мы сегодня вот какую-то часть нашей первой половины посвящаем вашим заявкам, тем песням, которые вы хотели услышать. Понятное дело, что можно набрать в интернете и послушать. Но вот этот эффект, когда на телеканале RTN в программе «Мысли вслух» звучит песня по вашим заявкам, мне кажется, другой совершенно эмоциональный эффект. Я повторю, это была песня «Троянда» или «The Blooming Rose». Георгина и Валерий Ляховы исполнили эту песню. Вот мы тут гадали, то ли это 70-е, конец, то ли начало 80-х, может быть, чуть попозже. Но песня давнишняя, в любом случае, это живой эфир, и люди тогда пели с хорошим музыкальным образованием, с хорошей базой, и за них было всегда не стыдно. Уж не говоря про мелодичную песню, под которую хочется танцевать, пить шампанское, влюбляться и объясняться в любви. Что ж, у нас появились телефонные звонки. Вот я, кстати, предлагаю, сегодня опять у нас такая намешанная будет программа, и предлагаю вам звонить. Конечно, мы всегда призываем поздравлять с днем рождения или с какими-то другими интересными событиями. И если у вас появляются желания услышать какую-то свою любимую песню композитора, певца, поэта-песенника, пожалуйста, звоните по номеру 718-475-3200. Давайте, наверное, примем сейчас звонки. Пожалуйста. Здравствуйте.
1: Мариночка, шалом алейхум.
0: Шалом алейхум, Дима, дорогой.
1: Как дела? Поставьте для Розочки тоже песню хорошую, ту балалайку. Она очень хочет ее услышать. Она моя подружка самая хорошая.
0: Хорошо. Димочка, дорогой, я записываю тум-балалайку, так же, как мамины глаза, тум-балалайка. И я думаю, что продюсер Александр тоже это запишет, тум-балалайка для Розочки. И мы обязательно это включим в очередную нашу программу. Хорошо, Дима? Спасибо, дорогой. Здоровья. Следующий звонок, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Добрый день. Уважаемые господа ведущие, я вас приветствую.

0: счастливы, пока с тобой вместе. Я это повторяю вновь и вновь. Я о любви тебе пою я песни. Пускай летят года, ты знай, что никогда разлукой не грозят нам расстояния. Я верю, что любовь всегда права, и встречи жду, как первое свидание. Пусть на висках легли уже снега, и в облике печать пережитого любовь, одна любовь во все века, судья всему, и нет судьбы, судьи иного.
1: Как вас зовут?
0: Меня зовут Людмила. Это та самая Людмила, которую вы явились в дивном сне.
1: Людмила, стихи о любви. Боже, как красиво!
0: Правда?
1: Очень красиво. И спасибо. Очень...
0: Это бальзам на душу.
1: Не по-народному, понимаете, а вот на профессиональном, красивом, поэтическом уровне. Огромное вам спасибо. И как иллюстрация к вашим стихам о любви от человека, который, я так понимаю, прожил золотые годы и который прошел через любовь и знает, что это такое. Подтверждение – песня «Миллион алых роз», но в исполнении иранской певицы Гугуш на фарси. А потом я про нее немножко расскажу. «Миллион алых роз».

0: Итак, прозвучала песня «Миллион алых роз». Небольшая история, экскурс в историю, да? «Миллион алых роз», как мы знаем, написал Раймонд Паулс и Андрей Вознесенский. Но мелодию эту Раймонд Паулс сочинил гораздо раньше, чем эта песня появилась на свет. И поскольку это было в конце 60-х, на эту музыку потом были написаны стихи и на латышском языке, и кто-то еще. То есть, если мелодия появилась на свет, на нее раньше не так сильно следили за авторскими правами, претендовали многие, я имею в виду поэтов, да, и образовалась скандальная ситуация, когда певица Гугуш на фарси, язык иранский, как мы знаем, да, язык любви и поэзии, она исполнила эту песню, и пошла молва, что, дескать, Гугуш была первой исполнительницей этой песни, а Алла Борисовна Пугачева была вторична, и вообще эта песня украдена. Это неправда. Специальные комиссии занимались этим разбирательством со всех сторон и пришли к выводу, что Алла Борисовна – это премьера, это прима, это королева, и она была первой исполнительницей вот этой песни на стихи Андрея Вознесенского. Так что скандал был исчерпан. Но я воспользуюсь моментом, поблагодарю женщину, которая нам подсказала вот это имя и эту певицу Гугуш. Она национальная героиня Ирана. Не теперешнего вот религиозного, а того Тегерана, в который, если вы видели фотографии, допустим, 70-х годов, где девушки иранские в коротких юбках, кто-то курит сигарету, открытые плечи. Вот такой был Иран когда-то. И вот Гугуш – героиня этого времени. Она вообще этническая азербайджанка. И вот я сказала прям как Наташа Быстрицкая, она так произносит «Азербайджан», потому что она когда-то там жила, и она понимает этот язык фарси, этот язык любви. Так что, Наташа, тебе огромный привет. И вот Гугуш для меня открытие. Во-первых, потрясающий голос. Во-вторых, я выяснила, что настоящее ее имя – это Файге Аташин. Она родилась 5 мая 50-го года. Она не скрывает свои года. Это ее богатство, да? Она в Тегеране родилась. И в 2017-м, когда Революционный суд Ирана приговорил ее заочно к 16 годам тюрьмы, за то, что они считают, она вот такая свободная, она ходит без паранджи, она не соблюдает законы ислама и так далее и тому подобное. Ей пришлось... да, она какая-то короткая стрижка у нее была, вы видели, телезрители, да? То есть, ну, такая не исламская женщина, освобожденная женщина Востока, как мы говорили раньше. Вот, и даже стрижку ее в народе стали звать Гугуши, то есть ее стиль вот этот короткий. И когда Мухаммед Реза Пахлеви на торжествах королевской семьи захотел кого-то пригласить к себе, артиста, это была Гугуш. Вот потом в 1979-м произошла иранская печальная революция, и Гугуш была в Лос-Анджелесе. И несмотря на то, что там произошел переворот вот этот религиозный, страшный, она вернулась домой, у нее все отобрали, все конфисковали, как сказали, для народа Ирана. И в 2000 году она просто была вынуждена перебраться в Канаду. И она тогда сказала, спрашивали, почему она не поет, почему нет больших ее концертов. Она сказала: не будет концертов, пока мой народ не обретет свободу. Вот похожую фразу я слышала от Софии Ротару. Она сказала: никаких концертов, пока идет война. Вот такая история про Гугуш. Запомните это имя. Мы сейчас примем телефонные звонки, которых немало. Потом мы продолжим, просто чтобы не забыть верстку, связку. Конечно же, раз прозвучала песня Аллы Борисовны Пугачевой «Миллион алых роз», хатины фарси. Мы потом послушаем саму Аллу Борисовну на другую тему. Слушаем вас, пожалуйста. 718. Говорите, 475-3200. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте, рада вас слышать.
1: Меня зовут Наталья Белова. Я хочу поблагодарить всю вашу программу за то, что вы делаете для нас. И это глоток воздуха для каждого человека.
0: Спасибо.
1: Я хочу попросить вас рассказать о Андре Рю, который дирижер и поет «Хавы Нагива» на еврейском языке. Он музыкант и дирижер. Расскажите, пожалуйста, о нем, когда у вас будет возможность.
0: Хорошо.
1: И вы украшение не только программы вашей, но и всего RTN. Поэтому пусть ваша программа и ваша команда живет долго-долго. Я Наталья Белова из Mountain View. Всего вам доброго.
0: Спасибо пусть... большое. Спасибо, Наталья. Наталья, Наташа хочет вас назвать. Потому что когда я слышу вот такую интонацию, дружескую, совершенно семейную, и мне кажется, что наша творческая бригада достигла своей цели. Спасибо, я записала. Я просто напомню, что мы практически через передачу принимаем, не принимаем, а ставим в программу исполнения этого вообще какого-то международного такого коллектива, я бы вот так сказала. Потому что он делает гениальный проект, он интернациональный, несмотря на то, что база в Австрии, и они поют под открытым небом, он приглашает артистов из самых разных стран и государств, талантливых. И если он слышит интересную мелодию, они ее исполняют. Там и украинцы, и евреи, и испанцы, и итальянцы, французы, немцы. Кого там только нет. Латинская Америка, конечно. Просто он приглашает талантливых, ярчайших исполнителей. Но это просто для начала. А вообще мы посвятим, может быть, какую-то хотя бы часть программы его творчеству. Спасибо. Вот такая наводка. Большое спасибо. Давайте, наверное, еще один звонок. Или, наверное, уже не будем прерывать ваш монолог. Давайте посмотрим и послушаем рекламу, без которой мы не можем жить. Будем благодарны рекламодателям. Огромное всем спасибо. Посмотрим, запишем полезные телефоны, и затем наша программа продолжится.

0: наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и пить. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
2: Адвокат Виктория Берес и Элла Залкин, более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокат и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303.

Вот так продолжается наша программа, дорогие друзья. Вот такой талантливый наш режиссер Юра Могливанный, который тут же отреагировал и поставил в эфир произведение в исполнении коллектива, ансамбля австрийского под руководством Эндрю Рью. Но мы все равно у вас в долгу, мы не забудем. Просто для поднятия настроения. Я думаю, что, Димочка, ваша Розочка тоже порадовалась этой песне, правильно? Дорогие друзья, как я вам и обещала, мы сегодня исполняем, во всяком случае, вот первые несколько песен, ваши заявки, ваши желания исполняем. Вот, и как я уже сказала, что раз Гугуш спела «Миллион алых роз», песню из репертуара Аллы Пугачевой, мы, конечно же, должны вспомнить и Аллу Борисовну, и вообще надо ее ставить в каждой нашей передаче. И эта песня «Ленинград». Осип Мандельштам, правда, у него был Петербург, запись 85-го года, потому что кто-то просил песню о Ленинграде. Слез,

фонарей. Я вернулась в свой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток.

живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок.

0: не хочу умирать. Я еще не хочу умирать.
1: Великая Алла Борисовна Пугачева. Что ж, дорогие друзья, вот этот блок «Песен по вашим заявкам» заканчивается... Я почему смеюсь? Значит, у нас был разговор про песню про кота Изю. Путем невероятных связей и возможностей на меня вышли и сказали: есть человек, друг нашей программы, нашего телевидения и радио, Евгений Дорфман. И он сочинил песню про кота Изю. Я подозреваю, что это его кот. Я говорю, что, ну, в принципе, у нас передача уже составлена. Но окей, давайте тогда в конце. И человек, который со мной разговаривал, говорит: ну, а мне вот Евгению Дорфману сказать, когда будет эта песня про кота Изю? Я говорю: после Пугачевой. И там были в полном восторге, сказали: какая честь. Так вот, честь. Песня про кота Изю, и тем самым мы благодарим Евгения Дорфмана и человека, который мне позвонил, за то, что вот появилась еще одна идея рассказать... Как вы понимаете, это жители города Нью-Йорка, и сейчас вот эта песня про кота, а может быть, у кого-то есть собаки или черепашки, пожалуйста, мы тоже их покажем, даже хотя бы фотографию, и подберем какую-нибудь симпатичную песню. А пока про кота Изю.

0: Спасибо большое коту Изи. Мне кажется, замечательное имя, которое очень ему подходит. И я вспомнила про своего, который меня вот тут исцарапал, играючи все руки. Не знаю, может быть, ему что-то не понравилось. Я ему иногда глазки вытираю, он не любит. Вообще такой избалованный, но знает, что мы его обожаем. И они такие хозяева жизни. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть желание, присылайте мысли rtn@gmail.com. Вы знаете наш имейл-адрес нашей вот именно передачи «Мысли вслух». Мысли, RTN, в одно слово, мысли, rtn@gmail.com. И мы со временем покажем это для телезрителей, я для радиослушателей, ну, просто произнесу, проспелую, как мы говорим, mislrtn@gmail.com. И мы будем принимать ваши картинки и показывать время от времени это в нашей передаче. И будем наслаждаться. Что ж, как всегда, меня радует мой режиссер, что красная линия от телефонных звонков. То есть вы звоните, что-то вам интересно, на что-то вы откликнулись. Или вы с предложениями. Слушаем вас, пожалуйста, 718-475-3200. Здравствуйте, говорите, вы
1: в эфире. Здравствуйте, здравствуйте, это Алекс.
0: Здравствуйте, Алекс.
1: Да, услышал тему вашей передачи и не мог удержаться, не рассказать шутки времен моей молодости. Наверное, все помнят, была на «Маяке» передача «Полевая почта».
0: Конечно, так я вот. Очень хорошо помню, да.
1: Да, диктор зачитывает письмо Розы Абрамовны из Одессы. Дорогая редакция, мой сын Фимочка служит в вашей армии. Пожалуйста, исполните для него песню «Бери шинель, иди домой».
0: Ай, прелесть!
1: И еще одна шутка того же плана. Тоже передача по вашим письмам. Зачитывает диктор. Роза Абрамова из Одессы пишет. Пожалуйста, исполните фугу Баха в соль минор в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Уважаемая Роза Абрамовна, в стране нет хлеба, а вы вздыхиваете. Последнее слово я из-за политкорректности изменил.
0: Ну, понятное дело, мы догадались. Алекс, спасибо.
1: Что касается моих заявок, то ваш режиссер отлично знает мои вкусы, что-нибудь из загнивающего Запада 60-х, 70-х годов. Спасибо.
0: Пишу. 80-е.
1: 60-е.
0: 60-80. Алекс. Алекс, который нам неоднократно звонил, помогал и подсказывал тоже темы. Это вот прямо ваша, флю, я бы так сказала. Спасибо огромное. Жене огромный привет. И, дорогие друзья, мы принимаем звонки. И у нас очень много заготовлено песен, но мы придумали продолжать принимать ваши заявки. И следующие темы, честно говоря, Международный день бортпроводника. То есть это стюардесса, это проводник в поезде, это стюард или стюардесса на теплоходе. Это те люди, без которых невозможен сервис. Ни на воде, ни на железных дорогах, нигде, ни в воздухе. Поэтому... Может быть, вы вспомните какие-то интересные истории у вас, связанные с самолетами, с теплоходами, как вы опоздали, не сели на тот рейс, а он, не дай бог, с ним что-то случилось. Или, наоборот, вы с кем-то познакомились и потом женились. Вот такие истории, связанные с бортпроводниками различных видов транспорта в воздухе, на земле, на воде. Звоните, мы будем с удовольствием слушать ваши истории. А пока принимаем звонок. Пожалуйста. Слушаем.
2: Алло, здравствуйте, Марина. Меня зовут Роберт.
0: Да, Роберт, здравствуйте.
2: Я хочу прочитать вам стишок.
0: Да.
2: Держите день в своих руках, гоните из него печенье, не обратить бы в попыхах, что небеса на счастье дали. А потом заказать моих любимых грузинских певцов. Вахтанга Кикабидзе, Скворцицели и так далее. Я очень люблю грузинскую эстраду, тем более с некоторыми я был знаком. Спасибо вам за передачу, Марина. Очень большое спасибо. Я всех передачах ваших участвую, не всегда вы мне, правда, попадаю, но всегда с вас.
0: Роберт, я всегда знаю, что вы у меня вот здесь с левой стороны. Очень многие из наших радиослушателей и телезрителей в моем сердце, как бы оно ни лопнуло. И вот вы с левой стороны у меня, Роберт. Поэтому даже если мы не взяли звонок, не потому что мы не хотим, а просто не успели. Спасибо вам большое. Я записываю грузины. Тем более, что я их тоже обожаю. Грузины. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Да? Добрый день, Марина.
0: Здравствуйте. Мила.
3: Вы меня, конечно, как всегда узнаете.
0: Мила. Баку. Расскажите нам что-нибудь.
3: Конечно, да. Очень красивые песни вы передаете, Мариночка. Я сейчас слушала иранскую певицу Гугуш.
0: Вы понимаете и, язык? Мила, скажите, слушала. Вам язык этот близок? Вы понимаете хоть какие-то слова?
3: Не, они же в Иране разговаривают по фарси. Я вообще не знаю.
0: А, это
3: я
0: древний.
3: Не знаю, я не знаком. Я азербайджанский помню.
0: Окей.
3: А фарси я не знаю.
0: Но Гугуша азербайджанка. У нее мама и папа азербайджанцы. Просто
3: да,
0: они...
3: я слышала, вы сказали. Да,
0: да. Да. Угу. Да. Какая она, талантливая,
3: она
0: вау.
3: Прелестна, она прелестна, она красива. Она обаятельна, обладает обаятельным голосом. И она, конечно, светская женщина.
0: Да.
3: Я знаю, что вот, например, вот сын бывшего шаха Реза Пехлеви, он очень хочет, чтобы Иран стал светским государством. И если бы это было бы возможно, и ему преобразовать Иран в светскую страну, то слов нет, каким бы Иран стал. Но, увы, это, конечно, нелегко.
0: Да, согласна. А потом, вы знаете, да. Что, Мила, вот пользуясь вашей предложенной темой, то есть, вернее, продолжившейся, да, после Гугуш, дело в том, что если бы они все время жили вот в этом, ну, таком мракобесии, с моей точки зрения, хотя я за религии, она важна всем народам, да, но как бы не надо в фанатизм впадать и навязывать вот это вот «ты так, иначе тебя в тюрьму». Я знаю историю, история одного человека, по-моему, я ее рассказывала, как он позволил себе на свадьбе чуть-чуть потанцевать, причем без женщины. Он просто включил какую-то музыку и немножко потанцевал. Его бросили в тюрьму, это в Иране было. Я с ним познакомилась совершенно случайно здесь, в Нью-Йорке, в какой-то компании. И он, как политический беженец, чудом через какие-то третьи перекладные страны оказался в Америке и подал на политическое убежище. Ему, конечно, его дали. Его избивали, он говорит, я был как отбивная котлета. За то, что он позволил себе под светскую музыку просто немножко потанцевать. Нельзя танцевать. Табу.
3: Да, Мариночка, к сожалению, они это...
0: Ну, это же безумие, это, послушайте.
3: Это, к большому сожалению.
0: Отвратительно.
3: Если бы только разрешили этому сыну Шахова, Реза Пехлеви, превратить, преобразовать Иран в светское государство, это вообще, это было бы чудесно было бы тогда. Но это ему не дадут это сделать. Это нелегко сделать, к сожалению.
0: Да.
3: Мариночка, я вот написала за полчаса, вчера стихотворение написала.
0: Слушай,
3: я
0: Мила.
3: Я хочу прочитать вам. Года бегут неумолимо быстро. Они проходят их не удержать. Недавно было 48, а теперь уже все 85. Но ничего, что стукнуло немало. Но ничего, что пройдено вполне. И жизнь наша все равно прекрасна, и радуемся жизни каждый день. Когда ты просыпаешься утром, то Бога благодарить за каждый миг, за то, что светит в окна солнце, за то, что слышишь пение птиц, за то, что видишь ты родные лица и слышишь неугомонный детский смех. Да, жизнь проходит неумолимо быстро, и нашу жизнь невозможно удержать. Но просто торопить ее не надо. И наши годы – это благодать.
0: Ой, ну, Мила, как красивый все равно восточный щербет ваши стихи. Как ваша дочка в Израиле? Все у нее нормально?
3: Да, слава Богу,
0: слава
3: все
0: Богу.
3: Хорошо, слава Богу.
0: Ну, вот
3: и собираемся туда ехать к ним в гости.
0: Хорошо, Милочка, потом расскажете нам, хорошо? чтобы все было хорошо и в вашей семье, и в Израиле, и в Америке, и везде. Спасибо. Спасибо огромное. Давайте, дорогие друзья, нарушая немножко ход нашей программы, по инициативе режиссера Юры Могливанова и по просьбе Алекса, который любит песни 60-х-80-х, мы включили в эту программу Фредди Меркьюри, который, вы знаете, имеет отношение к Ирану. Заратустра, да, поклонники огня.

0: Вот такой он Фредди Меркьюри, освобожденный мужчина Ближнего Востока, да? Ну, не Ближний, конечно, но Востока. Вот человек жил тоже в стесненных, можно сказать, религиозных обстоятельствах, но вырос же нормальным человеком. Может быть, потому что он вырвался в другую стихию и... Не знаю. Я знаю только еще один пример, когда дочка моя ходила, наверное, в 10-й примерно класс, у них в школе учился мальчик, который жил в приемной семье. То есть, ну, даже нельзя это назвать приемная семья. Это, знаете, как вот кто-то на себя берет и у себя делает такое наподобие приюта, что ли, такого домашнего, да. Там было трое детей. А у одной девочки латиноамериканские родители. Мама с шизофренией уехала на родину, отец их бросил, она была одна, и она, значит, жила вот в этой семье. Вторая, не знаю. И вот третий был мальчик из Ирана. И он был трансвестит. И когда он признался отцу в своих нетрадиционных сексуальных каких-то мыслях, он его в метель, вот в пургу, был буран страшный. Отец здесь уже в Америке его выбросил на улицу, прямо на мороз, вот в домашней одежде, в пижаме или там в чем он был. И у него хватило сил, он добрел в эту пургу, по-моему, до полиции, до ближайшей. Его, ну, оформили ему документы, все, и вот он стал жить, значит, в этой приемной семье. Каким надо быть злодеем, чтобы так поступить со своим сыном? А от чего? От того, что вот это религиозные фанатики, мракобесие. Вот нельзя навязывать насильно и заставлять что-то делать. Мне кажется, религии своей прекрасной, прекрасного предназначения превращается в какого-то цербера. Вот в таком случае.
1: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
4: Sinai Diagnostics 718-615-41-00.
3: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
5: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум.

0: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
1: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
2: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вячеслав Добрынин и Жасмин исполнили песню Вячеслава Добрынина и Михаила Рябинина «На теплоходе музыка играет». Мне кажется, как нельзя кстати, эта песня к нашей дальнейшей теме. Сегодня Международный день стюарда или бортпроводника. Во-первых, мы всех, кто когда-нибудь был причастен к этой профессии, а может быть и сейчас, поздравляем, желаем от всего сердца приятных воспоминаний, так же, как и вас призываем, дорогие друзья, вспомнить, какие были у вас приключения на теплоходе, может быть, какой-нибудь роман у вас завязался, может быть, как вы долго ждали самолет с женой, с детьми. Помните, «Вылет задерживается», был такой фильм. И вообще стюардессы, проводники в поездах – это очень большие друзья на наш дальний путь. А уж про самолет я вообще не говорю. Какая тревога всегда, волнение, боязнь опоздать, не пройти таможню или не вовремя сдать свой багаж. И потом ты приходишь, садишься, и появляется красивая девушка с прекрасной фигурой, хорошо аккуратно уложенные волосы, приятно пахнущая из дьюти-фри духами, хороший маникюр, как правило, или жемчуг, или какое-то приятное такое тонкое ненавязчивое колечко в униформе. И ты успокаиваешься. Потом она приносит тебе что-нибудь попить. Я уж не говорю, если вы летите бизнес-классом, там вообще шампанское подают сразу. Короче говоря, давайте вспомним и скажем спасибо людям, которые нас успокаивают, скрашивают наше вот это вот время пребывания на небе, на воде, на железной дороге. Давайте вспоминать какие-нибудь истории. Мне было бы очень и очень интересно их услышать. Я думаю, что не только мне, всем нашим телезрителям и радиослушателям. Пожалуйста, слушаем вас, 718-475-3200. Здравствуйте. Слушаем вас. Пожалуйста.
1: Марина, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Да, я вам никогда не звонил, но меня вдохновил мой родственник, он вам только что звонил, Элекс.
0: Ой, как вас зовут? Давайте я вас припишу к нему.
1: Да, это я тот самый дядя Илюша, которого он поздравлял в апреле месяце, поздравлял с днем рождения.
0: Ой, я прекрасно помню его звонок. Мы присоединяемся к апрелю месяцу, хоть мы вас и поздравляли. Да, Илья, слушаем вас. Я думаю, что Алексу понравился Фредди Меркьюри.
1: Я думаю, наверное.
0: Да.
1: Дело в том, что у него на этой неделе у него был день рождения.
0: Что же он поскромничал, нам ничего не сказал, ну?
1: Да. Так вот, я вам говорю, у него был день рождения в четверг. Да, я его поздравлял. Да.
0: Ой, мы присоединяемся от всего сердца. И RTN, и Дэвидсон Радио. Все-все-все. И наша передача «Мысли вслух». Пусть он будет здоровый, живет до 120, и будет у него все хорошо. И будет продолжаться любовь с его женой, с которой вот прям мы слышим,
1: мило,
0: они в унисон.
1: Мило, это детство, да.
0: Да.
1: Да.
0: Илья.
1: И его мама, которая 97 или 98 лет, я уже точно не помню.
0: Ой, пусть поделится секретами долголетия. Может быть, нам позвонит как-нибудь Алекс и расскажет, что она для этого делает. Скорее всего, она просто хороший человек. Наверное, она добрый, хороший, порядочный человек.
1: Да.
0: Вот так. Спасибо вам,
1: спасибо.
0: Илья,
1: спасибо.
0: Очень вам признательна. Поздравьте еще на словах Алекса с днем рождения. И вот мы приступаем непосредственно к теме, хоть можно продолжать и ту тему, но вот к стюардам, к бортпроводникам различных видов передвижения, да, и давайте послушаем, ну, такую немножко грустную, но очень красивую, мне кажется, самодеятельную песню о любви про стюардессу. Я потом скажу, кто авторы. Послушаем.

0: Так вот, прозвучала песня, телезрители видели титры, а я для радиослушателей скажу, что это была песня «Стюардесса». Музыка и вокал Сергей Глазунов, стихи Мария Шадрина, и у нее есть еще «Де Паоли», продолжение фамилии. Скорее всего, живет во Франции. Ну, в общем, ну такая сентиментальная, мне кажется, искренняя песенка. Есть звонки? Пожалуйста, принимаем. 718-475-3200. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Арина, добрый день.
0: Здравствуйте. Вы говорили про гугуш.
1: Да, хочу. Вот потому я и звоню, чтобы вам выразить мою благодарность. Ташакюр. Ташакюр вам и вашим помощникам. Вот. Ее молодость, конечно, пришлась на прозападный Иран, не на теперешний. Вот. Спасибо еще раз. Я хотела бы, чтобы вы записали на Next Wishing List песню «Папа, can you hear me?» Барбара Страйзен. А почему, я вам скажу. Потому что для нас, евреев, приближается 23 июля праздник 9 Ав. Это день разрушения храма, и для нас, евреев, это очень тяжелый праздник, и мы вспоминаем тех, кто погиб тогда при разрушении храма. А мы, бакинцы, в этот день, евреи, в этом всегда ходили на кладбище поминать своих родственников. И вот на Next Wishing List вы можете записать мое пожелание. Папа, can you hear me? Барбара Страйзен. Спасибо.
0: Спасибо вам. Благодарю вас еще раз за гугуш.

0: Ну, в общем, что говорить? Есть люди, которые вот своим примером осуществляют и показывают подвиг, наверное, да, которые отказываются от материальных благ, от каких-то концертов, которые тоже необходимы творческому человеку. Необходимо развиваться, так же, как в спорте, нужно принимать участие в состязаниях. А они вот отказываются от этого во имя какой-то идеи благородной. И просто честь им и хвала. Спасибо вам еще раз. И мы записали и запомнили про 9 ава. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, 718-475-3200.
1: Добрый день, Мариночка, это Юра Львов.
0: Здравствуйте, беспокоит. Юра из Харькова, здравствуйте.
1: Так, не выдавайте меня. И все. Хотел позвонить вам, конечно, сказать, что одна из немногих передач, которые в это тяжелое время все-таки делает нас немножко добрее и, так сказать, с какой-то надеждой смотришь на будущее. Я бы хотел бы попросить, если возможно,
0: да-да,
1: найти песню Валерия Ободзинского «Что-то случилось», например. Окей. Вот такое вот.
0: Угу.
1: То есть это,
0: ой,
1: мой,
0: я люблю,
1: это мой любимый певец, так сказать, моей молодости. И пожелать вам, Мариночка, и всем слушателям хорошего дня сегодня. Сегодня хороший солнечный день, во всяком случае, у нас в Нью-Йорке.
0: Юра, только вы сейчас всех позовете на улицу. Давайте досмотрите, дослушайте передачу.
1: После четырех.
0: После четырех.
1: На пляже мы устроим, как вы говорите, там концерт с музыкой, с танцами.
0: А что, можно поставить усилители, такие колонки, включить нашу передачу, и пусть люди плавают, загорают и слушают программу.
1: Ну, конечно, мы же хорошие.
0: Какая
1: люди,
0: хорошая идея.
1: Можно, Мариночка.
0: Какая хорошая идея. Юра, спасибо. Юра, а у вас была какая-нибудь история? Я не говорю про роман. Ну, вот просто, например, вы задержались, куда-то вы вылетали, а при этом, условно говоря, познакомились с кем-то. Или вы слышали историю, как человек не полетел этим рейсом и остался жив, например. Вот такие тоже ведь были истории. Наверняка у вас тоже в памяти что-то есть.
1: Ой, сейчас трудно.
0: Сходу трудно, да?
1: Было, Мариночка, это правда.
0: Ну, надумайте, надумайте, звоните. Примем с удовольствием.
1: А как же? Ну, мне всегда приятно вам позвонить, потому что ваша передача одна из немногих, которые делает меня добрее в этом мире. Понимаете?
0: Спасибо, спасибо. И жене Любе, красавице вашей, огромный привет. И
1: спасибо.
0: Чтобы были здоровы.
1: Будьте
0: детки.
1: Будьте здоровы, обязательно передам. Спасибо большое. Хорошего дня.
0: Вам тоже, Юра, спасибо большое. Ну, давайте, наверное, еще один звонок и потом песенку послушаем. Слушаем. Ой. Вас, пожалуйста.
2: Здравствуйте, спасибо вам за вашу передачу, Маринь. Что-то у вас со звонками про стюардесс не очень, я решил помочь вам.
0: Поддержать. Хорошо.
2: Да, поддержать.
0: Хорошо.
2: Такая странная история произошла. Я как бы побыл тоже сам стюардом, или как правильно сказать, стюардесс.
0: Ой, как я рада, что вы откликнулись. Мы поздравляем с вашим профессиональным праздником вас. И благодарим.
2: 30 секунд это длилось, 20-30 секунд. Это была экстремальная ситуация. Мы летели из Рима в Нью-Йорк. Это была последняя, значит, часть нашего длительного путешествия из Советского Союза. В 90-м году там был затор жуткий в Австрии, в Италии. И это был спецрейс Pan American через Атлантику. Там только наши люди были. Вот завозили уже перед чемпионатом мира, нужно было, чтобы Италию освободить нужно было. И я не помню, как я там вообще оказался в этом в пролете. Может, я там попить пошел, неважно. В общем, почему-то эти стюардессы не говорили по-русски, или они не верили в то, что они могут достаточно хорошо говорят, чтобы донести. Они меня схватили, ты там speak English. Я говорю, я очень плохо. Они говорят, ну ты понимаешь хотя бы? Я говорю, ну что-то я мог понимать. Нам нужно, чтобы ты сделал объявление по салону. По-русски ты нормально?
0: Ну, по-русски да.
2: Я могу объяснить. И они мне говорят, значит, у человека приз.

0: сердечный. Мы вместо Нью-Йорка садимся в Мэйне, в ближайшей точке, ну, через океан, перелета через океан, на военном аэродроме. И мы понимаем, что ваши люди совершенно не подготовлены к такого рода. И мы не хотим, чтобы вы им объяснили, что происходит. Значит, вы должны им сказать спокойным голосом, что ничего страшного, что человеку нехорошо, и мы садимся. Это посадка непредвиденная, но ничего страшного не происходит. Все будьте спокойны, мы вас доставим. Потому что все в напряжении провели эти 6 месяцев. И вот этот Нью-Йорк, вот он уже, и вдруг что-то происходит. Ну вот надо было... И ну все, собственно, я вот это все и сказал, что все будет хорошо, мы потом полетим в Нью-Йорк, а вот сейчас вот такое вот, человеку нехорошо, надо сесть. Ну такая манса, как говорится.
1: Как вас вот, зовут? Хотя бы имя.
0: Его имени я не знаю, жив ли он.
1: Нет, ваше. Как вас зовут?
0: Юрой.
1: Юрочка, я, вы знаете что, хочу вам вручить виртуальный приз. То есть этих призов заслуживают все звонившие и которые позвонят. Но вы настолько отразили сегодняшнюю тему, и вы настолько приятно об этом рассказали, и вы помогли американской компании. Это не смешно.
0: Да.
1: Это шикарная история.
0: Компании уже это нету.
1: Да, Pan American нету. Но вы были главным действующим лицом. Вы были связующим звеном. Это потрясающе. Поскольку вы себя назвали, что вы были несколько секунд бортпроводником, вот следующая песня, вы можете мне не поверить, но она называется... «Бортпроводник с приставкой бывший». Стих этот сочинил Андрей Звягин, а поет Вадим Захаров, выпускник Актюбинского авиационного училища гражданской авиации. 30 лет он отлетал на различных воздушных судах. Прожил в небе, как говорят профессионалы, более 13 тысяч летных часов и закончил в должности командира самолета А-310. А вам, как бывшему, хоть и случайному бортпроводнику, посвящается эта песня. Ловите виртуальный приз.

безумной жизни карусель, ушла к другим по эстафете, ложишься спать в свою постель, не вскакивая на рассвете.

0: часто по ночам летает бортпроводник с приставкой «выше».
1: Немножко грустная песня, потому что, конечно, когда люди уходят рано из профессии, что уж говорить про тех, которые рано уходят из профессии, да, балет, самолет, некоторые актрисы, я не знаю, какие еще профессии рано отказываются от своих специалистов, это грустно. Вот, даже пенсионеры уже во взрослом состоянии, когда вдруг они уходят со своей работы, тоже не знают, куда себя деть сначала, но потом находят, слава богу, себе применение. Вот, вы знаете, мы, наверное, сейчас примем звонок и пойдем на рекламу. Давайте, чтобы не прерывать песенку, потому что разговор можно и перенести. Слушаем вас. Да, пожалуйста.
2: Алло, Марин, здравствуйте.
1: Шурик, здравствуйте, дорогой. Как дела, как здоровье?
2: Ой, не очень так. Ладно. Марина, я эту песенку, которую я вам написал, можно я вам сейчас напишу?
1: Давайте,
2: напою?
1: Как раз у нас есть минутки три. Давайте.
2: Да. Как много есть программ хороших, в эфире Гриши Левизон, но лишь одна нас всех тревожит, мысли вслух с Левинсон. Любовный чай, она нагрянет, ведущий нашей Левинсон. И если вдруг она устанет, мы ей по-дружески споем. Марина, вам так не хочется покоя, Марина, всех ваших добрых дел не счесть, Марина, мы знаем, что это такое, когда, Марина, вы со своей программой есть. И я ищу, где можно, вы просили записать эту песню, дайте мне номер, по которому я позвоню и запишу.
1: Шурик, дорогой, есть вот такой, если вы хоть чуть-чуть можете отправлять на интернете.
2: Не могу.
1: На e-mail не можете. Вот я знаю, что некоторые отказались от этого вида связи. Вы знаете что? Мы сейчас запишем ваш номер, я вам позвоню, Шурик, хорошо?
2: Хорошо.
1: И мы что-нибудь придумаем.
2: Дайте какой-то номер, по которому я позвоню и запишу.
1: Окей, хорошо. Я вам перезвоню. Сейчас профессура зафиксирует ваш телефон. Я вам позвоню, Шурик, хорошо?
2: Да.
1: Обнимаю. И здоровье.
2: Спасибо.
1: Шурик, у нас у всех на вас надежда. У нас передача «Мысли вслух». У Миши Брославского, у других людей вы нам вселяете надежду и радость. Поэтому вы должны жить долго-предолго и не болеть. Я вас обнимаю, и мы переходим к рекламе.

0: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
2: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь.

0: группа «Нэнси» с песней «Стюардесса» продолжила нашу программу, посвященную, во всяком случае, большую ее часть, бортпроводникам. Сегодня их праздник, и мы всех поздравляем от чистого сердца и работников, людей, которые непосредственно трудились в рамках этой профессии, и людей, которые пользовались их сервисом, их работой. И вот лишний раз я всегда думаю, мы капризничаем иногда, да, ой, мне не так дует, или наоборот, сильно дует, или чай не такой горячий, или не такой холодный, или мне некуда ноги протянуть, или кто-то там шумит, и так далее. Вы только вообразите, какая нагрузка идет на этих людей, психологическая, физическая, смена часовых поясов, все время на ногах, тяжелое состояние турбулентности переживать. Причем мы-то не всегда понимаем ситуацию летную, например, да, а когда они садятся на свое креслице, пристегиваются и сидят и смотрят, и я всякий раз смотрю за их лицами в силу того, что, ну, актерское образование и такое, я немножко, как мне кажется, могу читать по лицам, иногда я вижу тревогу, но которую она скрывает, но глаза вот эти красивые накрашенные часто выдают, да, что ситуация непростая и так далее. И она не так высоко оплачивается, эта работа. Это просто вот призвание, действительно. Людей, которым это нравится, и, ну, мало быть красивой девушкой, с хорошими волосами, зубами, фигурой. Еще нужно уметь все это сделать, подать на стол, успокоить, при этом не терять достоинства, не опускаться на уровень там какой-нибудь истерички и плясать под ее дудку, но при этом и не обидеть, и еще думать о компании, о том, чтобы потом не написали какую-нибудь жалобу. Очень нелегкая работа. И смена часовых поясов. Ну, все, это очень-очень и очень нелегкая работа. И очень красивая. Давайте примем звонок.
1: Алло.
0: Да, Владимир, алло, здравствуйте. Давно не звонили, слушаем вас.
1: Ой, Мариночка, если бы вы только знали, скольких трудов мне сейчас стоило вам дозвониться.
0: Серьезно.
1: Я полтора часа, наверное, дозванивался.
0: Да, вы знаете, вы не жалуетесь, пожалуй, ну, вернее, не сердитесь, потому что очень много желающих что-то сказать, и мы берем всех, кто по мере поступления, прям по-честному.
1: Мариночка, я прекрасно это понимаю.
0: Да, вот, и через 10 минут, если вы ждете 10 минут, например, потом система автоматически сбрасывает, и нужно набрать еще раз. Ну, что делать? Ну, популярные мы.
1: Да, все прекрасно понимаю. Ну, не будем терять время.
0: Спасибо.
1: Мариночка, вот вы в первой части говорили, что принимаете заказы на всякие там...
0: Да, пожалуйста, записываю.
1: Мариночка, помните, я как в одной из предыдущих передачах вам рассказывал историю, что у меня есть сын, с которым я разлучен?
0: Да, помню.
1: Так вот, каждый раз, когда я о нем думаю, мне приходит на ум фрагмент из фильма «По секрету всему свету». Я думаю, вы смотрели этот фильм?
0: Конечно, «По секрету».
1: Да.
0: Вы хотите Пугачевой песню «По секрету всему свету»? Вы раздайте песню эту. Фильма?
1: Из этого фильма. Помните, там был такой фрагмент «Дениска и лесник». «Дениска и лесник». Помните, там еще была песня «На дальней станции сойду, трава по пояс». Помните?
0: Да, конечно.
1: Да. Так вот, именно вот эта песня, вот именно фильма, вот и именно с этим исполнителем, который исполнял ее. Его фамилия Беляев, кажется.
0: Белов, Геннадий Белов.
1: Помните?
0: Да.
1: Так вот, помните, этот лесник, он рассказывал Дениске тоже вот эту же свою историю, что он тоже с сыном со своим был разлучен.
0: Да. Вот, я записала, вы, наверное, Владимир, дорогой, я поняла ваш месседж. Я тоже записала на своей странице красными чернилами.
1: Да. И еще, Мариночка, вы не дослушали меня до конца. Вот, пока нас не отключили. Сейчас у нас идет тема про проводников, про все, что было связано с проводниками, правильно?
0: Да.
1: Так вот, знаете, какой у меня случай был? Это было уже здесь, ровно 32 года назад. Вот, я летел в город Сан-Диего навестить своего отца. У него как раз был юбилей, 60 лет было ему. Это было ровно 32 года назад, вот под Новый год. Вот, и я летел с пересадкой в Аризоне, в городе Финикс. И вот, и так случилось, что летел не на свой рейс. Вот, и, так вот, я прилетел сначала в Финикс. Вот, подошел там к этим воротам, там, где должен был быть рейс в Сан-Диего. Угу. Вот, начал ждать. Объявили посадку, сказали в Сан-Диего. Но я все пришел, предъявил билет, и сел на свое место. И когда уже были в полете, ко мне подошла стюардесса, там, спросили билет, или я уже не помню, там сама, говорят, вы же не на своем месте сидите. Я говорю, как? Я на своем месте, вот показываю билет. Они посмотрели, сказали, вы сели не на свой рейс. Я летел туда, куда мне надо, в Сан-Диего, но только не своим рейсом.
0: Вау! Владимир, наш режиссер Юра Могливанный специально для вас. Будьте вы нам здоровы!

0: Владимир, вы должны плакать от умиления, насколько быстро наш режиссер реагирует на ваши заказы. Это непростая работа, потому что нужно отсмотреть, все выстроить, быстренько поставить. Но, честно говоря, эта песня у нас была запрограммирована через два номера. Называется она «На дальней станции сойду», Владимир Шаинский и Михаил Танич. Но в моем варианте это был ансамбль «Пламя». Но мне кажется, Геннадий Белов, которого выбрал наш режиссер, гораздо эффектнее. И тем более, что вам хотелось услышать эту песню в его исполнении. И вам тоже виртуальный приз, Владимир. Аншлаг звонков, очень много песен. Мы должны успеть. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Мариночка.
0: Здравствуйте, Эстер. Как поживаем, красавица наша?
1: Все нормально.
0: Ну,
1: спасибо вам большое, спасибо вашей команде, которые действительно ответственны и быстро разрешают, реагируют на наши просьбы. Мариночка, могу я вот, знаете, про Бугуш сказать?
0: Да, да, интересно.
1: Да, ну просто я хочу сказать, что мы ее 70-х годов слушали в Узбекистане. Она такая знаменитая, она поет буквально все песни. И кавказские, и азербайджанские, и армянские поет, и иранские, и арабские песни. Очень красивый голос, сама она красавица. Да, эта женщина номер один в Иране была. Действительно, вы все правильно сказали про ее жизненный путь. Можно я одну его куплетик, ее песни спою?
0: Послушаем с удовольствием.
1: Да? Спасибо, конечно, вам большое. Вы все разрешаете. Какая вы молодец.
0: Ну, не
1: все. Просто наш образец со своей команды. Бенти шальбия, юра хаузия, махаби бин-бинин, я-я-я-я, моя хо-лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, махаби бин-бинин, я-я-я-я, моя хо-лай-рам-юрам. Айя мальба баталь мажнум, айя я мальба ярам дилибар ярам джиран, айя лалай лай лай лала тадалай лай лай лай лам. Дорогая вы моя, Мариночка моя, вы добрая, вы мудрая, неповторимая моя. Вы добрая, вы мудрая, неповторимая моя. Мы любим вас, а вы
0: нас.
1: Всех нас.
0: Да,
1: оставайтесь
0: точно
1: такая, как есть, а мы рады, что с нами вы здесь. Оставайтесь, какая вы есть, а мы гордимся, что с вами мы здесь.
0: Вау, Эстер, вам надо делать концерты. Обалденное выступление. Вот извините меня за это слово, прям порыв души. Эстер, ну правда вам надо выступать, ну честно. Ну может быть мы когда-нибудь осуществим эту мечту в гостиной Дэвидсон Радио, сделаем концерт из наших самодеятельных артистов. Я бы на вашем месте обязательно приняла в нем участие, если он состоится. Огромное вам спасибо. Я предлагаю послушать сейчас песенку, которую сочинили Ольга Милая, она из города Киева, это ее стихи, а музыку и поет Сергей Дорофеев, город Одесса. Так и песенка называется «Стюардесса из Одессы».

0: ж, наша программа подходит к концу. Давайте примем хоть один еще телефонный звонок. Я I feel guilty, что заставляем людей ждать. Пожалуйста, говорите. 475-3200. Слушаем вас.
1: Алло.
0: Да, слушаем, пожалуйста.
1: Марина, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Марина, я сейчас, вы напомнили, как-то я смотрела этого артиста Спиваковский.
0: Угу.
1: Может быть, вы тоже слышали об этой истории. Он летел в самолете, там, командировку или там на ревью, и он увидел стюардессу.
0: Угу.
1: Я забыла имя ее. И когда он уже сошел, вышел с самолета, и все, и какое-то время он вспомнил ее и стал ее искать. Это он сам рассказывал.
0: Угу.
1: Он подключил всех знакомых, каких только ему стюардесс не предлагали. Нет, он только искал ее. Она меняла рейсы, маршруты. И вот в конце концов он нашел ее. И познакомился с ней поближе. И сам, и после всего он женился, и у них, по-моему, трое детей.
0: Ой, уже. Какая красивая история. Потрясающе.
1: А вы не слышали никогда?
0: Нет.
1: Он рассказывал это.
0: Это
1: сам.
0: Потрясающе совершенно.
1: И ему предлагали и похожие имена, и фамилии, и все, и тоже стюардессы все. Нет, он только искал ее.
0: Потрясающе.
1: И он нашел, и у них уже, по-моему, трое детей.
0: Потрясающий финал нашей сегодняшней встречи.
1: Да. А вот такой настырный оказался.
0: Ну, правильно, такой. За счастье надо бороться. Спасибо вам большое.
1: Такую историю я вспомнила. Да.
0: Спасибо, и вам тоже виртуальный приз. И огромное-огромное спасибо всем позвонившим. Честно говоря, всем бы раздала грамоты и призы, потому что вы такие искренние, теплые, сладкие, замечательные люди, которые реагируют вот на наши предложения. Я вот сегодня хочу отдельно поблагодарить режиссера Юру нашего Могливанова, который реагировал. Вы даже не понимаете, как это нелегко сделать, потому что мы же работаем через компьютер. Для того, чтобы предложить вашему вниманию эту песню, которую вы сию минуту захотели, нужно посмотреть материал, нужно отрезать, подрезать, нужно держать руку на пульсе. Или, как говорит наш главный человек на телевидении Сережа Голдберг, руку на пульте. Ну, что держать? Вот Юра держит руку на пульте. Юр, спасибо тебе огромное. Мне кажется, сегодня передача не помпезная, но очень душевная и от чистого сердца. И мы благодарны в очередной раз всем телезрителям нашего канала любимого RTN, нашего любимого радио «Дэвидсон» на волне 620 AM. И я повторю, что его можно слушать по телефону своему. Вот набрать на гугле 620 AM, клик, слушать, и слушайте в любой точке земного шара. Мы желаем вам хорошего настроения, всех бортпроводников на различных видах транспорта. Поздравляем с профессиональным праздником и предлагаем под конец песню стюардесса по имени Жанна. Владимир Пресняков. Это запись в новогоднюю ночь с 99 на 2000. Они, конечно, там в безумстве, потому что новогодняя ночь. Спасибо. Всех с праздником. Погода.

0: Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Терки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
1: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен-Парковой и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99, 646-256-08-99. Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41 500 миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-41-74, 646-894-41-74. Посредники могут не беспокоить.
4: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие и 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи и 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
6: Физкульт, физкульт, физкульт. Привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый-предобрый вечер. С вами Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Я, естественно, начинаю с Кубка мира по футболу. Я хочу остановиться немножко на выступлении сборной Соединенных Штатов. Мы с вами говорили, по-моему, еще и до начала чемпионата, что с такими вратарями, как нынешние вратари американской команды, этой команде мало что светит. То, что она добралась до 1/8 финала, это, конечно, прекрасно. Но дальше случилось то, что не могло не случиться. Соперник был Бельгия. Причем Бельгия выступала не в сильнейшем составе. Они заранее знали, что они смогут победить. Я полагаю, что американцы заранее знали, что могут проиграть. В чем дело? Дело, конечно, во вратарях. Значит, нынешний вратарь американской сборной, основной вратарь, потому что у нас есть 3 вратаря, основной, это основной вратарь у нас сейчас мистер Фриц, Фриц, Мэтт Фриц. Ну, он, на мой взгляд, худший вратарь среди всех команд, которые участвовали в чемпионате мира. И я напомню, дамы и господа, что когда мы обращаемся к участию сборной Соединенных Штатов в мировых первенствах, я веду этот отчет, конечно, отчет можно вести с 1950 года, неважно, я веду с 1994 года, когда первенство мира состоялось в Соединенных Штатах. С тех пор в американских командах лучшими игроками были вратари. Ну, первый чемпионат, помним, 94 год, Тони Миола. Совершенно прекрасный вратарь, был, безусловно, лучшим игроком в американской сборной в 94 году. Причем у него небольшой опыт, но у него был и опыт выступления в Англии. Но в основном это вратарь американский, который играл на американских футбольных полях. И когда родилась главная лига сокер, он, естественно, был в составе нью-йоркской команды. Это Миола. Он выступал в сборной по 2002 год. Кто его сменил? За ним следовали три совершенно блестящих вратаря. Вслед за Миолой был Кейси Келлер. Это вратарь с колоссальным европейским опытом. За какие только он английские команды не играл. Он играл в Лестер-Сити, он играл в Тоттенхэме. Совершенно блестящий вратарь. Он выступал в командах Германии, выступал в командах Испании. В чемпионате мира он играл в сборной Соединенных Штатов с 1998 по 2006 год. Совершенно блестящий вратарь, и он, естественно, был лучшим игроком американской команды. Есть знаменитая песня, конечно, мы все с вами знаем, хоккейная, великолепная пятерка и вратарь. Ну, в хоккее вратарь – это игрок номер один. То же самое мы можем сказать и о футболе. Великолепная десятка и вратарь. Если у вас вратарь плохой, вам не о чем задумываться даже. Итак, Кейси Келлер ушел в отставку. Кто его сменил? Брэд Фрейдл. Брэд Фрейдл – футболист, игрок с фантастическим опытом выступления в английских командах. Он играл в Блэкберн Деверс, в Астон Вилла, он играл в Ливерпуле, он играл в Тоттенхэме. В 2002 году на чемпионате мира Соединенные Штаты дошли до четвертьфинала, потому что у них был такой вратарь. Мы помним, в четвертьфинале американцы уступили Германии. Это был вратарь Фрейдл. Ну, а потом ему на смену пришел, это уже абсолютно на памяти всех, Тим Ховард. Сегодня мы Ховарда видим постоянно. Он комментатор, он комментирует матчи премьер-лиги. Также тот из вас может читать его комментарии на сайте dailymail.uk. Прекрасный футбольный комментарий. Меня не очень устраивает его, скажем, политическая ориентация, но это уже дело другое. Что касается футбольной, ну, совершенно блестящий вратарь. И в нашей памяти, конечно же, матч со сборной Бельгии в 2014 году. Помните этот матч? Бельгия выиграла. Выиграла 2-1. В этом матче Ховард установил рекорд чемпионатов мира, который не побит до сих пор. Он парировал мячи 15 раз. 15 раз. Потому что там Бельгия сидела на наших воротах. Вообще мы с трудом переступали центральный круг. Это Ховард. Ну и, наконец, его сменил далеко не лучший вратарь. Совсем не очень даже хороший. Он был запасным вратарем. Это Мэтт Торнер. Он играл, кстати, один сезон в лондонском Арсенале. Он был запасным в Арсенале. Он был запасным в Кристал Палас. Он был запасным в Лионе. Ну и он сейчас выступает в команде... выступает в главной лиге сокера. Он был не очень хороший вратарь. Ну, на смену этому не очень хорошему вратарю, он, кстати, был включен в число трех вратарей на нынешнем чемпионате мира. И ежели он не стал первым вратарем, то он еще хуже вратаря Мэтта Фриза. Окей. Если говорить о перспективах сборной Соединенных Штатов, то до тех пор, пока в нашей команде не появится классный вратарь, А он должен быть где-то сейчас на виду. Ему надо уже, чтобы ему было лет 18, 19, может быть, 20. Есть ли такие вратари у американцев нашей страны? Я не знаю. Но с такими вратарями, как нынешние, ну, абсолютно ничего не светит. Теперь, разбирая выступления сборной Соединенных Штатов на чемпионате мира, самые разные комментарии, самые разные. Кого-то хвалят, кого-то ругают. Пулисик не сыграл не в свою силу. Да, масса очень хороших комментариев. Но я до сих пор не наткнулся ни на один комментарий, в котором было бы сказано, что с такими вратарями, как нынешние американские вратари, нам абсолютно ничего не светит. И я думаю, кстати, мы живем в мире политической корректности, и особенно это касается тренеров. Тренеры проигравших команд не любят говорить: этот сыграл плохо, этот сыграл плохо. Тренер, как правило, берет вину, если команда выступала, неважно, берет на себя, и он отказывается от прямой критики вратаря. Это абсолютное большинство тренеров, но это политически корректные тренеры, ну, футбольно корректные тренеры. Именно поэтому тренер американской команды, сеньор Пичичино, он абсолютно ничего не говорил об уровне вратарей в американской команде. Если бы он сказал, ну, может быть, он кого бы обидел, но сказать это нужно, во всяком случае, в комментариях. Комментарии пока что обходят стороной катастрофическую ситуацию с футбольными вратарями в Соединенных Штатах Америки. На подходе никого нет. Во всяком случае, никто не пишет, что на подходе есть какой-то пацан, выступает в молодежной сборной, творит чудеса. Мы ничего об этом не знаем. И мой прогноз, увы, грустный. Да, Соединенные Штаты могут добиваться каких-то успехов на местном уровне, на уровне группы КонКакаф, мы знаем, это КонКакаф Федерация, это Северная Америка, это Центральная Америка, это страны Карибского бассейна, островные страны Карибского бассейна. Вот мы на этом уровне можем, наверное, даже добиваться успеха, хотя, конечно, есть Канада, есть Мексика. Кстати, мы обратили внимание, дамы и господа, что все три команды, все три страны, которые были хозяевами чемпионата мира, продолжают быть хозяевами чемпионата мира. Футбольные команды всех этих стран сошли с дистанции на 1/8 финала. Вот это и есть сила, это и есть сила группы КонКакаф, которая, повторяю, объединяет Северную Америку с Центральной Америкой и со странами бассейна Карибского моря. Эти три команды, Канада, Мексика, Соединенные Штаты, лучше других, на мой взгляд, выглядела среди этой троицы сборная Мексики. Но опять-таки, когда мексиканцы играли на своем стадионе, на знаменитом стадионе «Ацтека», 100 тысяч глоток болеют. И как они умеют болеть? Они играли весь второй тайм, ну не весь там, большинство второго тайма в десятером. И в десятером они не сумели сломать оборону американской команды. И непонятно почему. Сборной, нынешней сборной Мексики, один или два игрока выступают в сильнейших европейских клубах. Я их фамилии не помню, один или два. Все играют в мексиканской лиге, играют в главной лиге сокера, еще где-то. Ну и когда против вас выступает, как сборная Англии, команда, состоящая из звезд премьер-лиги, ну, вам остается надеяться на чудо. Чудо не произошло. Не могло произойти чудо в матче Канада-Марокко, потому что Марокко одна из сильнейших команд в Африке, во всяком случае, одна из сильнейших вместе с Сенегалом. Ну, что могла противостоять Канада, Марокко? Абсолютно ничего. Шансы американской сборной против Бельгии? Ну да, ну, говорят, не бывает нулевых шансов. Это были не нулевые шансы. Ну окей, 5 шансов из 100, ну, конечно, у американцев были. Все. Это у нас американская команда, и грустно. Я, конечно, не могу удержаться от разговора о судействе. Судейство, опять-таки, судейство. На каждом чемпионате мира масса плохих, масса матчей, испорченных судьями. Это, ну, я не могу вспомнить все, но на каждом чемпионате мира. Нынешний чемпионат, ну, наверное, он бьет своего рода рекорды. Во-первых, гол не засчитанный. Ворота Аргентины в матче с Египтом, ну, это судейское преступление просто-напросто. Ну, абсолютно. О чем можно вообще говорить, когда не засчитывается такой гол? Теперь красная карточка футболисту Швейцарии во вчерашнем матче с Аргентиной. Ну, это абсолютное позорище. Ну, это абсолютное позорище. Более того, нам сегодня показывают во всех социальных сетях, когда заканчивался второй тайм, первый тайм матча Аргентина-Швейцария, то сеньор Месси подошел к главному судье и, грозя ему пальчиком, сказал: «А ты меня не уважаешь, Вася, Вася, ты меня не уважаешь». Ну и начался второй тайм, и судейская бригада показала, что они очень здорово уважают мистера Месси. Абсолютный дезастр вчерашний матч. Полный дезастр. Ну и, конечно, нельзя не сказать о матче между Англией и Норвегией. Сегодня интересные есть заголовки в английских газетах, что в 86-м году Диего Марадона помогла рука

наткнулся на провод, по которому идет съемка. Наткнувшись на этот провод, мяч упал на поле. Мяч подхватил полузащитник английской команды Андерсон, сделал хороший пас, и после этого паса нас 10-й номер, блестящий игрок, который играет в мадридском Реале, он забил гол и сравнял счет. Значит, я должен честно признаться, я сначала этого не видел, прямо должен вам сказать. Но я видел реакцию, во-первых, вратаря сборной Норвегии, который сразу же пошел и стал показывать рукой наверх. Я не понял, почему он показывает рукой наверх. Потом показали реакцию тренера сборной Норвегии. Он просто рвал и метал, он там все, что у него попадалось под руку, все эти баночки из-под Кока-Колы, он метал. Окей. Но когда игра закончилась, в дополнительное время Англия победила, ну, естественно, уже через 5-10 минут нам все показывали, как ударился мяч. Теперь реакция Международной Федерации Футбола. Они сказали, мы это знаем, в каждом мяче есть микрочипс. Микрочипс, ну, такая штучка, которую никто не видит, которая не мешает, естественно, играть в футбол. Но эта штучка, микрочипс, должна фиксировать всякие нелады, которые могли случиться. Значит, если мяч попадает где-то высоко в поднебесье, в какой-то провод, то этот микрочипс должен каким-то образом реагировать. То ли он не реагировал, то ли он реагировал, но Международная федерация футбола решила не обращать внимания на реакцию. Тем не менее, гол был забит, который, ну, по идее, нельзя было засчитывать, потому что все, что произошло. Ну и, конечно, вообще футбольное судейство – катастрофа. Что будет в предстоящих матчах? Осталось два полуфинальных матча и матч за третье место. Кстати, игра за третье место, она абсолютно ничего не решает. Настроение у футболистов, которые проиграли полуфинальные матчи, я думаю, не очень хорошее. Бороться, в принципе, не за что, но, тем не менее, по расписанию есть матч за третье место. Ну, естественно, есть финальный матч. Значит, мои прогнозы такие. Значит, то, что я видел до сих пор, Франция, безусловно, на мой взгляд, лучшая команда. Поэтому матч Франции-Испания я ставлю, в общем-то, на Францию. Хотя испанцы прекрасная команда. Ну и за весь предыдущий, все их предыдущие игры они пропустили всего один гол. Очень хорошая испанская команда, но французская команда, на мой взгляд, лучше. Кстати, в испанской прессе, да и не только в прессе, бывший премьер-министр Испания, я не помню его фамилии, это не важно. Он объявляет, во Франции это играют не французы, там играют только африканцы. И об этом, кстати, пишет аргентинская пресса, все что угодно. Значит, какой-то аргентинский деятель, я не помню какой, сказал, что если Франция завоюет Кубок мира, то французская федерация футбола должна передать Кубок мира Африканской футбольной ассоциации. Ну, значит, опять-таки я почерпнул сведения. Значит, в нынешней сборной Франции 26 игроков. 23 игрока родились во Франции. Только трое родилось не во Франции, но приняли французское гражданство. Значит, для нас с вами, людей, которые живут в Соединенных Штатах Америки, ну, для нас вообще нет, как бы мы до такой степени привыкли, что в наших командах могут выступать люди, получившие американское гражданство, не обязательно родившиеся в Соединенных Штатах. Значит, для Америки как бы это стало, у нас более того, ты можешь родиться в Соединенных Штатах, вот это китайская девочка, которая завоевывает золотые медали на зимних играх, но она родилась в Соединенных Штатах, выступает за сборную Китайской Народной Республики. Мы можем этим возмущаться сколько угодно, но что есть, то есть. Поэтому лично меня присутствие в сборной Франции, в основном ребят с африканскими корнями, меня абсолютно не волнует, абсолютно. Но других стран есть, которых это волнует, и они выступают с точностью,

0: нашей точки зрения, абсолютно с российскими заявлениями. Итак, в матче Франция-Испания я ставлю на Францию. В матче Англия-Аргентина, ну, Англия моя команда, более того, я вижу, как играет Аргентина. Как Аргентине подсуживают, как Аргентина побеждает в дополнительное время. Я предполагаю, во-первых, Англия играла с Норвегией, ну, это был худший, на мой взгляд, ну, один из худших матчей англичан в нынешнем чемпионате. Значит, два провальных матча, такой, с Норвегией был плохой матч, но они все заслужили, по моему мнению, 3 с плюсом, ну, кроме 10-го номера, который забил 2 гола. 3 с плюсом, 4 с минусом. Два таких матча англичане играть не будут, естественно, они сыграют лучше, и они выиграют у Аргентины. Кто победит, Франция или Англия, на мой взгляд? Англия единственная команда на этом турнире, которая может остановить Францию. Это не значит, что англичане остановят Францию, но, на мой взгляд, они могут остановить. Мы будем с вами следить за тем, что происходит на футбольных полях. Будем сокрушаться судейством. Окей. Причем, кто будет судить матч Англия-Аргентина? Кому подойдет Месси, так пальчиком перед носом скажет: «Вася, ты меня не уважаешь». В матче с Англией это пройдет или нет? А может быть, пройдет. Ну, дамы и господа, Международная федерация футбола уже отвергает теории заговора. Никаких заговоров нет уж. Никто не договаривался помогать Аргентине. Не надо никаких заговоров. Нужно просто быть нормальным футбольным арбитром, которого пригласили на этот турнир, и в голове которого прекрасно все известно. Ему ничего не нужно говорить. Он знает, что успех международного турнира, любого, и футбольного в том числе, зависит от телевизионного рейтинга. Ну и он, каждый из них знает, кто судит матчи с участием Аргентины, что чем дольше будет Месси играть в футбол на чемпионате мира, будет, значит, гарантированные высокие телевизионные рейтинги. Никакого заговора нет, просто эти матчи судят умные судьи, которые хотят, чтобы когда будут международные турниры в следующий раз, их тоже бы приглашали на эти турниры. А чтобы их приглашали на эти турниры, они должны быть башковитыми, они должны знать, как судить безо всякой подсказки. И даже сеньору Месси совсем не обязательно подходить к судье и говорить: «Вася, ты меня не уважаешь». Васю Месси в футбольном мире уважают. Это мои короткие замечания по поводу чемпионата мира. И будут у вас, конечно, комментарии. У меня еще есть несколько минут до перерыва. После перерыва я хотел бы прекратить вести монолог и соединиться в разговоре с вами. Несколько потусторонних, нефутбольных событий. Ну, завершился Уимблдонский турнир. Мы с вами прекрасно это знаем. Вчера был женский финал. В финале играли две чешские девочки. Одной 21 год. Здоровая такая тетенька. 21 год ее рост. По-моему, 180 сантиметров. Ей 21 год. Линда Носкова. Она играла с соотечественницей, которой уже 29 лет. Это Каролина Мущева. Окей. Каролина, у нее более был высокий рейтинг, у нее 12-й номер посева был. Тем не менее, она тоже высокая девочка, 178 сантиметров. По арифметике Пупкина с картинками 5 футов 10 дюймов. Ну и молоденькая Носкова выиграла в трех сетах, причем третий сет она выиграла убедительно. Это счет 6-3. Поздравим чешских теннисисток, они на коне. На уимблдонском коне. Ну и сегодня был мужской турнир. Никаких неожиданностей не произошло, не могло произойти. Итальянец Яник Синер сейчас первый номер мирового рейтинга. Ну и Александр Зверев, Герр Зверев. Он германский гражданин, Герр Зверев. Он выиграл первый сет, но потом все встало на свои места. Зверев второй сет проиграл на тайбрейке, но уже третий, четвертый он уже проиграл, так сказать, по ходу дела 6-3, 6-4, ничего неожиданного нет. Что касается бейсбольных полей, ну, регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг, на полном подходит к экватору, скоро будет матч всех звезд, матч звезд сборной национальной лиги, американской лиги. Это всегда интересно, потому что все остальные матчи звезд национальной хоккейной лиги, национальной баскетбольной ассоциации, национальной футбольной лиги, все это очень-очень далеко от спорта. К спорту не имеет никакого отношения. А вот матч звезд бейсбольных лиг, он имеет непосредственное отношение к спорту. И это, конечно, всегда интересно. Тем более, что победитель, если побеждает национальная лига, то чемпион национальной лиги во всемирной серии будет иметь преимущество своего стадиона. То же самое, если побеждает сборная американской лиги, будет иметь преимущество во всемирной серии чемпион американской лиги. Поэтому бейсбольный матч All Stars имеет значение. Но в регулярном чемпионате что сегодня произошло? Янкис выиграли в Вашингтоне 5-3 Tampa Bay, которая пока что на первом месте на востоке американской лиги. Впереди Янкис, она играла дома с Сиэтлом. И Сиэтл победил со счетом 8-2. Филадельфия выиграла в Детройте. Атланта выиграла в Цинциннати. Эти команды сражаются за первое место в восточной группе национальной лиги. Но моя команда Нью-Йорк Метрополитенс, который занимает безнадежное пятое место на востоке национальной лиги, принимала сегодня Бостон Ред Сакс, ну и Бостон выиграл со счетом 3-2. Вот такие у нас, дамы и господа, дела на спортивном горизонте. На этом я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин. Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
15: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – «Спорт». Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
0: Еще раз добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами Алексей Орлов. И я надеюсь, что через одну минуту вы подключитесь к разговору со мной. Телефон для связи обычный 718-303-90-90. Но тот, кто хочет вступить со мной в переписку, должен знать мой интернетский адрес, емейльный адрес. Адрес такой, цифра 1, ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV. gmail@gmail.com. onemashaorlov@gmail.com. У меня уже есть желающие пообщаться. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
8: Алексей, добрый день.
0: Добрый день.
8: Вы говорите, что Франция, она фаворит, но... И вы пропустили, может, вы не знаете или не следили. А там же травма у самого главного игрока. Он травмирован, okay. Они говорят. Он не будет стопроцентный. Вы знаете, о ком я говорю?
0: Вы знаете, я сейчас, я перебью, я вам скажу одну штуку. Это я в эти... травмы ведущих игроков перед ответственными матчами, я не очень верю. Это очень часто, это хороший стратегический, ну, именно стратегический ход тренеров и руководителей, менеджеров
8: но
0: таких команд.
8: Я извиняюсь,
0: команд.
8: Что я перебиваю вас, но в прошлой игре его сняли последние там 10 или 15 минут, я не помню время.
0: Окей, я видел, да, его сняли, дали лед, положили на ногу лед. Ну и что?
8: Ну, посмотрим. Посмотрим.
0: Значит, всего хорошего. Всего хорошего. Я повторю еще раз. Я в эти стратегические дела не верю. И они давным-давно используются всюду. Я еще помню, в советские времена про международный соревнования. Это очень хороший ход. Наш лучший игрок болен. Вот вы видели, журналисты, вы пришли на тренировку? Вы видели нашего лучшего игрока? Нет. Он болен. А завтра он будет играть? Мы не знаем. А в это время лучший игрок где-то, я не знаю, попивает пиво там, не знаю, с чем-то. Я в эти дела не верю. Спасибо большое. Добрый день, Алекс, я вас слушаю.
9: Здравствуйте, дядя Леша. Несколько мыслей. Во-первых, я все-таки не совсем согласен вот с тем, что вы говорите, что тренеры не ругают конкретных игроков, потому что политическая корректность. Тренер – это генерал. Если армия проигрывает, отвечает командир, а не 100 тысяч солдат сразу. Во-вторых, Мэтт Фриз – неплохой вратарь, просто он вспомнил о своей фамилии и превратился в снеговика. Значит, мы с вами обсуждали когда-то вообще, вот кто, по-вашему, был лучшим американским вратарем, и вы говорили, да, Тим Ховард. Это замечательно, что Ховард поставил рекорд чемпионата мира по числу отбитых ударов, но мне кажется, что лучший вратарь – это тот, которому не приходится делать столько эффектных сейвов, а за которым защита играет спокойно, и ему не так часто приходится вступать в игру. Вот, например, про Рената Досаева отмечали, что он не особо часто делал какие-то эффектные там броски или еще что-то, просто при нем партнеры играли достаточно спокойно. Вообще, бывают случаи, когда сильная команда обходится без особо сильных вратарей, но для этого надо быть Бразилией. Говорят, что вот я вырос как бы с презумпцией, что у Бразилии классического времени, там 60-х годов, были не особо сильные вратари. А вопрос у меня к вам сегодня главный такой. По-вашему, Лев Яшин действительно лучший вратарь в истории футбола? Я слушаю вас.
0: Я сразу же отвечаю на этот вопрос. Лев Яшин, великий вратарь, он получил, если мне не изменяет память, по крайней мере, один раз титул лучшего игрока Европы, каждый год присуждается титул. Кто лучший вратарь или кто худший? Опять-таки, сравнивать вратарей, вообще, футболистов, баскетболистов, хоккеистов, людей разного поколения мы просто-напросто не можем. Мне, например, спор, кто лучше, Пеле или Марадона или Месси, какой это имеет? Они все это люди из трех различных эпох, спортивных эпох. Когда играл Яшин, то не было тотального футбола. Как мы сможем сравнивать вратаря, который играл до тотального футбола, с вратарями, которые играют при тотальном футболе? Это совершенно разные ситуации. Сегодня мы видим, вратари делают точные пасы со своей штрафной площадки в середину поля противника. Естественно, Яшин этим не занимался, ему совершенно не нужно было это делать. Но если сегодня вратарь не в состоянии это делать, он плохой вратарь. Сегодня вратарь в тотальном футболе, вратарь часто почти что полевой игрок. Поэтому, да, Яшин был великим вратарем в свое время. Сам или он великий, но это весьма и весьма... Вообще, такое ставить... Кто лучший баскетболист в истории? Боб Коузи, разыгрывающий, или современный разыгрывающий? Джулиус Ирвинг или... Не, это нельзя... Это абсолютно не имеет разговора, кто лучший вратарь, лучший футболист эпохи. Это очень сложно. Поэтому я, так сказать, от таких прогнозов вообще я в них не участвую. Добрый день, Илья, вы на проводе.
16: Здравствуйте, Алексей. Я вот что хотел сказать. Значит, в Соединенных Штатах проживает 333 миллиона человек. Ну так, в общем, в лиге, так сказать. Футбол, сокер этот, футбол европейский в Соединенных Штатах существует больше 100 лет. 100 лет люди здесь гоняют мяч. И, как мы видим, не в коня корм, Алексей. Значит, я от вас требую ответа, в чем дело. Значит, не только в Соединенных Штатах, но, скажем, в Индии, в Китае. Там голов столько, в смысле голов человеческих, что просто можно миллион команд создать. Но почему-то ни Китай, ни Индия не играют в футбол, ну, на этом уровне. В чем дело, я вас хочу спросить. И по поводу Узбекистана. Вы мне тогда договорить-то не дали, Алексей. Я считаю, что, извините за выражение, наши среднеазиатские товарищи опозорились дважды. Во-первых, как команда, она показала себя типичный российский дворовый футбол. И по поводу судьи из Узбекистана, если его сравнить, значит, с азербайджанцем Тосиком Бахрамовым, например, но это же небо и земля. То есть, если Тосик Бахрамов был непререкаемым авторитетом, то этот судья, наверное, больше вообще не выйдет никогда на поле. Так ответьте на вопрос, в чем дело? Почему в Америке нет футбола? Спасибо.
0: Окей, я сразу же скажу о судьях. Тофик Бахрамов судил, когда был Союз Советских Социалистических Республик. И все вратари той эпохи, вне зависимости от того, были ли они грузинами, таджиками, узбеками, они судили европейские турниры. Сегодняшние судьи из тех стран европейские турниры не судят, поэтому их квалификация ниже, чем у европейских судей. Что касается вашего вопроса, не имеет ровным счетом никакого значения, сколько людей живет в той и другой стране. Я приведу конкретный пример. Югославия. Ну, сейчас это не Югославия, была Югославия. Там это сборная команда Югославии по водному поло, уотерполо, была одной из сильнейших в мире. Я не помню, завоевывала ли она золотые медали, но это была одной из сильнейших команд мира. В то самое время на всю Югославию играли водное поло, там человек 100 или 150. Значит, дело не имеет никакого отношения к населению страны. В Соединенных Штатах Америки конкретно европейский футбол, сакер, занимает место после американского футбола, после бейсбола, после баскетбола, после хоккея и после многих других видов спорта, после тенниса, после легкой атлетики, бог знает после чего. Совершенно естественно, что есть страны, в которых футбол, идут лучше. Например, в Англии считается почетно выступать вообще в футбольных командах, в детских, я не знаю, в юношеских, в каких угодно. В Соединенных Штатах это обычное дело. То же самое Китай. Китай знаменит чем угодно, его спортсмены Китая... Я не знаю, настольный теннис, там плавание, ну все, что хотите, так сказать. Для них футбол в Китае, при их там 1,5 миллиарда населения, это не первый вид спорта. В Японии главный вид спорта бейсбол. Бейсбол номер один в Японии. Естественно, если у вас есть таланты, спортивные таланты, и у вас есть выбор между футболом и бейсболом, вы идите в бейсбол. Поэтому не имеет ровным счетом никакого значения численность населения страны. Это все вторично. Главное, Лучшие должны идти в тот вид спорта, в данном случае футбол, про который мы говорим. Большое спасибо за вопрос. Добрый вечер, Наум. Вы на проводе. Я вас слушаю. Наум. Добрый вечер. Добрый вечер.
17: Добрый вечер. Ну, в какой-то веке, Алексей, я с вами во многом не согласен. Во-первых, сборная США не проиграла из-за вратаря. Мы видели гораздо более грубые ошибки. В лучших командах, хотя вспомним вчерашний матч. Норвежцы пропустили гол, который забил Беллингем. Второй гол из-за ошибки вратаря. Мы вспомним ошибку вратаря сборной.
0: Наум, нам мешает. Наум, у вас радио включено? У вас радио включено?
17: Нет, у меня выключено радио.
0: Абсолютно. Я вас слушаю.
17: Потом вратарь Бельгии, который заменил Куртуа, когда он получил травму. Это вратарь Манчестер Юнайтед, между прочим.
18: Excuse me. Sorry, I didn't bring my passport. Can we turn around?
17: Алло.
0: Да. Кто-то вмешивается в наш разговор.
17: Сборная США не проиграла из-за вратарей. Теперь красная карточка швейцарцев. Значит, там явно не было желтой карточки американцу. У этого швейцарца уже была желтая карточка. И как только стало понятно, что они идут проверять Варе желтую карточку, которую дали аргентинцу, я сразу сказал, сейчас швейцарца удалят, потому что за симуляцию во все времена дают желтую карточку. Поэтому красную карточку он получил абсолютно по делам. Абсолютно по делам. Теперь гол сборной Англии в ворота сборной, вернее, гол сборной Египта, который отменили в ворота сборной Англии. Значит, там был явный пол. И дело в том, что из-за этого пола эта атака была, как бы сказать, in one motion. Из-за этого англичане пропустили гол. Там было два паса и гол. Да, это было как бы через больше, чем через полполя, поэтому гол отменили абсолютно правильно. Теперь сборная Аргентины, она действительно не впечатляет. Я не могу сказать, что есть подслуживает или как-то, но во всяком случае команда терпит и выигрывает. Во всяком случае, голы, которые забила сборная Аргентины, это не заслуги судей, это заслуги игроков сборной Аргентины. Насчет полуфинала, я согласен, наверное, у Англии больше шансов выиграть полуфинал, тем более, что я за нее болею. Но от финала я надеюсь, что она остановит француз. Как-то так.
0: Окей, спасибо, Наум. В наш разговор все время вмешивался кто-то, я не знаю, так сказать, каким-то образом. Наум, я должен сказать о красной карточке швейцарцу. Формально, да, конечно, у него уже было желтое картье, он нырнул, за ныряние дается желтое картье, а два желтых картья в сумме дают красные. Это формально, но судить формально, матчи такого уровня, ну, просто-напросто, с моей точки зрения, абсолютно нельзя. Особенно матч уже идет на вылет. Если бы это была игра группового турнира, в которой результат не имел никакого значения, ну, судите формально. А судить формально в такой ситуации абсолютно нельзя. Более того, после того, что мы видели, после первого тайма, когда Месси подошел к судье и грозил ему пальчиком, то... В принципе, уже чуть ли не любой свисток против Швейцарии можно было сказать подозрительным. Это мое мнение. Окей, то, что можно со мной не соглашаться. Я никогда не навязываю свою точку зрения. Более того, мне нравится, когда мои собеседники со мной с чем-то не согласны. Я не царь и бог, который знает ответы на все вопросы. Большое спасибо за участие в передаче. Добрый день, добрый вечер, я вас слушаю.
19: Я вас слушаю, Алексей. Да, я хотел бы сначала высказать ответ дать на вопрос Ильи, почему не во всех странах добиваются такого прогресса. частности, в Китае футболы. А футбол, в отличие, например, от того же баскетбола или бейсбола, он требует, ну не то, что требует, а очень много в Европе он поставлен на профессиональный уровень. И в Европе детей с малого возраста начинают учить в футбольных школах, специализированных. Там им ставят все. Потому что футбол – это очень разносторонний вид спорта. Там и удары, и в одно касание, и там, я не знаю, приемы мяча.
0: Подождите, секундочку. Сейчас футбольные школы есть абсолютно всюду. В Китайской Народной Республике можете не сомневаться. Уж там-то футбольные, спортивные интернаты, в которых есть и футболисты, есть всюду. Поэтому объяснять сейчас... Футбольные школы, академии есть всюду. В Южной Америке, во всех странах. В Соединенных Штатах есть. Поэтому дело не в том, что с детства учат. С моей точки зрения, те самые талантливые китайцы с детства, которые подают надежду на хороший спорт, это последние, кто идет в футбол. Они выбирают среди массы других видов спорта. Окей, ну, продолжайте.
19: Ну, кстати, фигурное катание тоже к этому относится. Вот примерно, или теннис большой. Там нужна именно подготовка большая. Нельзя, вот в баскетболе там можно шлифовать навыки на асфальте. И этим занимается наша нью-йоркская, американская детвора в больших городах. А что я хотел сказать, что когда вы про Месси, вот очень трудно футбольному арбитру одному, находящемуся на расстоянии футбольного поля 100 метров порядка шириной, и он не может, мяч метается с одного, может быть...
0: Окей.
19: Арбитр просто не успевает, Алексей, арбитр просто физически...
0: Я вас выключил. Квалифицированный футбольный арбитр всегда находится неподалеку от мяча. Квалифицированный, а не на другом стороне поля. Речь идет о квалификации судей. Окей? Спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Не хотите, не надо. Добрый вечер.
20: Добрый вечер, Алексей. Первый раз к вам дозвонился, наконец-то. Меня зовут Олег. Я, в общем-то, с вами не согласен с точки зрения повышения карточки швейцарцу. Почему? Потому что я согласен с одним из звонящих. Он картинно падал, и при этом он пытался ногу правую отбросить так, чтобы зацепиться. Но вместо зацепа он его даже ударил по ноге. Можете посмотреть это в повторах. Так что карточку он получил желтую, а так как у него совместно было уже две, то получил красную. И тому отменили защитнику красную карточку. Насчет Месси, я не согласен с вами опять. Он великий профессионал. Он не играет это как бы с судьями. Если он делал какое-то замечание, то он делал это как капитан и как профессионал. Почему? Потому что этот судья... Он несколько раз стоял на пути паса мяча в районе штрафной площадки или возле штрафной швейцарцы. Теперь еще один момент. Я бы, например, выдал еще красную карточку за симуляцию, за самозванство Мише, Михаилу. Вашему любимому Мишеньке, как вы его называете. И я вам объясню, почему.
0: Слушай, мне не нужно... Окей, я вас отключил. Меньше всего мне нужно, чтобы в моих передачах вы кого-то там ругали из моих радиослушателей. Можете не соглашаться, но ругать совершенно не обязательно. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю.
1: Алло?
0: Я вас слушаю. Ну, если вы не хотите говорить, я вас отключаю. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей.
0: Добрый
1: вечер. Я полностью с вами согласен, что американская сборная особенно в последнем матче в Бельгии, есть очень большая вина вратаря. И особенно последним он выскочил вообще непонятно куда, оставил пустые ворота. Это было вообще непонятно, что за действие он делал. Алло, вы меня слышите?
0: Я слушаю, да.
1: Да, то есть это было большущая ошибка его. Ну и, конечно, защита тоже играла не лучшим способом, и нападение, конечно, но, конечно, вот этот гол, это вообще было просто ненормальность. Не знаю, неопытность или не знаю, как даже назвать. Вот. А у меня еще есть к вам такой вопрос. Я, конечно, знаю, что это правилами разрешается, но вот в некоторых, и даже вот, по-моему, это было в игре англичан с Норвегией, кажется, а там игрок ставится стенка, когда пробивается свободный штрафной удар, и игрок ложится за этой стенкой. А для чего? А что он это, что это дает?
0: Окей. Я сейчас сразу же вам скажу. Значит, человек, который пробивает штрафной, может пробить верхом через стенку, а может пробить низом. Особенно сейчас, когда люди любят делать крученную через стенку, то стенка прыгает, преграждая путь мячу. Но игрок пробивающий прекрасно понимает, и люди, особенно защитники понимают, что пробивающий может, он разбегается, они прыгают вверх, а он в это время посылает мяч низом в ворота. Человек всегда... Защитник, который лежит за стенкой, это уже принято на моей памяти, но я думаю, уже много лет это практикуется. Ничего в этом нового нету. То есть человек, который... Это вы видите в чемпионатах Бундеслиги, Премьер-лиги, это давным-давно принято. Так что это совершенно нормально, и удивляться этому мы не должны. Окей, дамы и господа, мое время подошло, к сожалению, к концу, я понимаю. Во-первых, я благодарю всех, кто звонит, и слава богу, не согласны со мной. Я не претендую на роль человека, который на все вопросы отвечает правильно. Я высказываю свою точку зрения, и совершенно естественно, с моей точки зрения, можно не соглашаться по любым вопросам, в том числе не только по спортивным, но и по политическим, как угодно. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами. Мне, как всегда, помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
21: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
22: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
23: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
24: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
3: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32, садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090. Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
13: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси,
14: Дэвидсон Радио.
15: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцион-Ласкин, в эфире программа «Быть евреем». Всем шавуатов, хорошей недели всем вам. Рад всех приветствовать на территории нашей программы. Сегодня наша программа, наша тема будет о реинкарнации. А есть ли жизнь после жизни? Что приходит с душой? Как знать, что я не делал в этом мире? Для чего мы тут? И многие-многие интересные вопросы, одна из самых основных идей всего иудаизма, без которой тяжело многое понимать в этой жизни. И я также хочу сегодня всем напомнить, что завтра, понедельник, у нас с вами будет большой двойной эфир. В 7 часов вечера известный нью-йоркский доктор, доктор Марика Черфас, поговорит на тему «Усталость отменена». Как возвратить себе энергию жизни? От чего идет усталость хроническая? От чего у нас не хватает энергии? Какие за этим скрываются причины и как восстановить свое здоровье и свою энергию. И она будет отвечать в прямом эфире на ваши вопросы. Вы не пропустите этот очень важный эфир завтра с 7 до 8 вечера на Зуме. А в 8 вечера будет уже моя лекция, заключительная лекция курса «Язык символов». Где мы поговорим, как мы знаем с вами, что наша душа имеет язык. Она говорит с вами на языке символов, но мы раскроем словарь. Все символы на изобилие, символы на здоровье, каждый символ со своим предназначением. Об этом завтра поговорим в заключительной лекции «Языке души человека». Это завтра в 7 и 8 вечера. Запись на эти два эфира по телефону 347-228-1532. И также я хочу сказать, что в ноябре месяце в Нью-Джерси будет проходить потрясающее мероприятие свадьбы, хупа для русскоязычных пар. Раввин Мордехай Канельский по указанию Любавского Рэбе начал организовать хупу для тех семей, для тех пар, которые еще не имели брака. Причем они, возможно, имели гражданский брак, но не имели хупу. А хупа – это тройной брак. Муж, жена и Всевышний Творец, освященный брак. Так что все, кто из вас еще не имели этот освященный брак. И по указанию Любавского Рэбе Рав Канельский начал организовать уже 993 пары. Уже поженил. И в этом году, в 15 ноября, будет тысячная хупа, где это потрясающее мероприятие в Нью-Джерси, в Шеротоне, где вы освящаете свой союз с Творцом. Слово «грех» на иврите, слово «ляхти» – «пропустить». И пропустите момент возможности осветить свой союз, чтобы все ваши дети, внуки, друзья участвовали в этой великой радости. И также хочу напомнить, что 26 марта, многие меня спросили, Ребе, что с шабатоном в этом году? У нас 26 марта, 28 марта 27 года будет наш 17-й международный русскоязычный шабатон. В этом году у нас была небольшая пауза. Что в следующем году он будет еще более праздничным, более мощным. Ам Исраэль Хай. Запишите себе в календари. И все, кто хочет получить информацию и по поводу свадеб, хупа 15 ноября, и по поводу шабатона для записи, и по поводу наших лекций по Zoom завтра с доктором Черфос в 7 часов вечера. Усталость отменяется. И в 8 часов вечера моя лекция по Zoom по Кабале «Язык символов». Все по телефону. 347-228-1532. А сейчас давайте начнем нашу тему о реинкарнации. Есть ли жизнь после жизни? Сегодняшняя тема, она у нас сегодня очень интересная, очень важная. Это «Есть ли жизнь после жизни? Секрет реинкарнации по Кабале». Я начну эту тему с одного анекдота. Когда ученик Ешивы, он читает Талмуд, и вот он читает. Если человек имеет плохого супруга, то в этот момент, человек имеет плохую жену, то это вместо ада на небе, а он искал, бедный, как попасть на рай. То есть он искал, какая формула меня приведет в рай. И вот, наконец, у него загорелись глазки, и я, наконец, нашел, как попасть в рай. Я должен найти не жену, а махшейфу, как говорится, ведьму, и тогда 100% у меня будет рай на небе. Он был такой счастливый, таким восхищением. И он звонит Шатхану, свахе, говорит, мне нужна самая настоящая махшейфа, ведьма. Но самая настоящая. Не около, не почти, говорит ему сваха без проблем. Через 2 дня организует ему такую встречу. Он просто счастливый. Он уже видит, как он в раю со всеми праведниками. Он просто кайфует. Он за 2 встречи закрывает шидух. Через месяц свадьба. Все поражены такой скоростью событий. Свадьба, новобрачная ночь. Утром просыпается. Тапочки у кровати. Дорогой любимый, завтрак уже тут. Он ничего не понимает. Возвращается обратно домой вечером. Она ему одевает халат. Дорогой любимый, как все было. Он не понимает, что произошло. Он говорит, ну, подожду пару дней. Дадим ей раскрыться. Ничего не меняется. Все только хуже. То есть хуже для него. Она все только лучше с ним, милее, помогает. Он ничего не понимает. Бедный наш жених подходит к свахе. Говорит, что ты мне подставила? Обещала ведьму, получила ангела с крыльями. Что произошло? Мы же договаривались. Она говорит, не волнуйся, расслабься. Это только первый месяц. Она раскроется. Все еще впереди. Вся твоя жизнь впереди. Ждет целый месяц, бедняжка наш. И ничего не меняется. И вот в этот момент он уже не сдержался, бедный, подходит к своей жене. Это я не понимаю. Перед тем, как мы с тобой встречались, вы знаете, всегда принято, когда сваха там предлагает шидух, сделать звонки заранее, проверить у друзей, у знакомых, а характеристика человека. Я тебе проверял. А тебе говорили совершенно другие вещи, чем то, что сейчас происходит. Когда у тебя успели крылья вырасти? Что произошло? Она вот так смотрит с такой улыбкой. Но ты думал, что ты за мой счет попадешь в рай? Ни за что на свете. Так что есть очень много, мои дорогие друзья, мисконцепций, непонимания, что такое рай, что такое ад, для чего мы тут, что такое жизнь. Видите, я назвал даже лекцию «Жизнь после не смерти, а жизнь после жизни». Потому что наша жизнь тут – это маленький кусочек времени для души. Душа, она вечная, она бесконечная. И на небольшой отрывок времени она находится в этом мире.
7: 70, 80, 120 лет, и все. А душа, она вечная. И есть столько вопросов о похоронах. Что происходит с душой после смерти? Реинкарнация. Сколько раз реинкарнация? Огромная тема, без которой мы с вами... Одна секунда, извините. Без которой мы с вами не сможем понять вообще ничего в этой жизни. И чем больше ты понимаешь, насколько ты не понимаешь. Потому что мы видим иногда очень маленький отрывок этой жизни. Это, вы знаете, это как человек, по-моему, показывает ему один кусок из пазля, который имеет миллион частей. Сейчас иди угадай, какая картина из этого выходит. Очень тяжело. Мы видим маленькую часть. Мы смотрим на это, почему это несправедливо, почему так происходит. Но мы не осознаем, что это связано, мы сегодня это объясним с Божьей помощью, как это связано с реинкарнацией, как это связано со всеми предыдущими нашими жизнями, с моей миссией в жизни. И, в общем, мы стараемся по одному кусочку пазля из миллиарда частей что-то понять. Но как только ты хотя бы понимаешь, сколько частей уже в этом пазле, то ты хотя бы уже расслабляешься, что ты не понимаешь. Любавческий Рэбе много раз говорил, что еврей не может быть верующим, если он не верит в реинкарнацию. Потому что только с помощью реинкарнации можно иметь веру полную, можно понимать, что происходит, или понимать, насколько ты не понимаешь. И вот хочу вспомнить историю, которая была во время Холокоста, после Холокоста точнее. Был раввин, который потерял всю свою семью в Холокосте. 11 детей. И хасид к нему приходит и говорит: «Рэбе, у вас нет вопросов к Богу? За что? Почему?» Говорит: «У меня много вопросов к Богу. И я уверен, что когда моя душа поднимется после 120 лет, Бог меня поднимет в Ган-Эйден, в рай, и ответит мне лично на каждый вопрос. Но пока что, он говорит, я предпочитаю оставаться тут с вопросами, чем там с ответами». Когда мой сын начал задавать вопрос, говорит: «Ты можешь познать только меня, только ретроактивно». Итак, смотрите, что происходит. Мы сейчас стараемся с вами разобрать, пока мы тут, в этом мире, Барух Ашем. А все-таки, что происходит с душой человека? Почему хорошие люди страдают? Что за этим скрывается? Почему столько несправедливости в этом мире? Вместо того, чтобы вам сейчас объяснять, что Каббала раскрывает и объясняет на тему реинкарнации, на тему души, на тему ада и рая, я хочу начать с вопроса, как настоящий еврей. А почему, если реинкарнация такая основная вещь в иудаизме, был, кстати, спор мудрецов на эту тему, то почему в письменной Торе, в Тораше Бихтав, почти что ничего вообще не написано на эту тему? Вообще, я даже скажу более того, чтобы вы понимали. Теологическая часть в Торе почти вообще, письменной Торе, она почти не описана. Ад, рай, что произойдет с душой после смерти. Ничего не описано. Нету этого. Это есть во всей устной Торе. Это было дано также на горе Синай, устным образом. Но если письменная Тора, это указание, как жить, то, может быть, можно хотя бы пару предложений дать нам, потом более детально уже в устной Торе. Почему? Если такая важная, основательная тема, такой игнор идет, такое игнорирование. Что, да, написано в письменной Торе? Есть четкий закон. Нельзя делать сеансы. Нельзя разговаривать с душой. Отсюда мы понимаем, что есть душа после смерти, после жизни физической. И нельзя ее никаким образом тревожить. Есть намеки в письменной Торе и в истории с Иовом, и в самом Пятикнижии по поводу души человека. Книга Зоар на недельную главу Мишпатим объясняет, что вся недельная глава Мишпатим, которая самое большое количество законов, там именно о финансовом ущербе, именно книга Зоар на эту главу начинает всю тему реинкарнации. Почему? Потому что она объясняет, почему человек приходит в реинкарнацию, потому что он остался кому-то должен. Мы сегодня объясним с вами очень важные три причины, почему есть виды реинкарнации. Из три вида реинкарнации мы это объясним с Божьей помощью. Но начинает книга Зоар, что почему вся реинкарнация, когда человек не был осторожен в этих законах, остался ему должен, что-то осталось, что-то произошло. И поймите, Мы сегодня объясним тему ада, постараемся дотронуться, и тему рая. Рай – это состояние, когда человек, душа, чувствует божественность без никаких преград, без никаких ограждений. Но для этого твоя душа должна быть в чистом состоянии. Она спустилась в этот мир чистый, но когда она начинает жить в эту жизнь, начинает происходить испытания, гнев, эго, гордыня, зависть, страхи и т.д. и т.п., то это как грязь, это как одеяние грязное, которое душа на себя одевает. Блокирует тебя цвета Бога, блокирует тебя чувство святости, может из-за этого идти вниз. Это вся одежда. Иногда одежда, к сожалению, становится очень грубой, настолько, что ты думаешь, что это уже человек. И ничего за этим даже не можешь даже догадываться и думать, что-то за этим еще святое скрывается. Есть такое тоже. Ад и рай – это то состояние. Ад – это не наказание. Начну сразу же. Ад – это не наказание. А что такое ад? Ад, во-первых, сказал бы, что такое ад, что там происходит. Многие думают, что там это шашлычное. Делают шашлыки на... Ну, это... Есть люди, которые думают, что там

Низменным желанием, то если человек не смог это все сделать в своей жизни, а пока душа жива, в одну секунду можно все изменить. Но как только уже нет тела, процесс намного сложнее, намного дольше. Ад — это может быть состояние, еще до ада есть состояние, почему мы настолько с вами молимся постоянно за поднятие души. Мы никогда не говорим еврей, пусть земля будет прахом, это не по-еврейски, пухом, это вообще не по-еврейски, против нашей религии. Мы говорим всегда лейлю нишмато, для поднятия души человека. Потому что мы боимся, у нас есть страх, чтобы душа не застряла в этом мире. Одно из самых больших наказаний души, когда она слишком материалистичными этими удовольствиями занимается, она настолько грязна, она не может подняться туда. Она должна пройти какой-то процесс удухотворения до того, что она поднимется на следующий этап. Это может быть тоже ад, но до этого она должна пройти это тут. Называется это кафхакела. Душа остается тут, застревает. Она с одного конца света на другой конец света мечется. То есть не имеет спокойствия, не имеет своего места. И вот все, что она ставила себе как цель, как главное в жизни, не духовный элемент этой жизни, не служение Творцу, не принесение добра людям, а вот эти удовольствия, блаженства, животные вожделения, футбольные матчи, еда, все, что бы ни было, она все видит, все, что она так гонялась, все, ради чего она была готова жертвовать святостью. Хочется, но не может. Вот это состояние, не дай-то Бог, может длиться, говорят мудрецы, и сотни лет, потому что на небе нету времени, как у нас с вами, там другая совершенно реальность. И это одно из самых страшных мучений. Почему из-за этого, мы еще придем к этому, мы с вами делаем столько цдаки для поднятия души, особенно в первый год, когда идет 11 месяцев суда над душой. Почему с вами поставимся постоянно в день Йорцайта? Один месяц мы говорим кадиш в первую очередь. Мы столько молимся, делаем руку в Тору, делаем добрые деяния, помочь душе подняться и не застрять. Так что получается, что ад — это то, что мы с вами объясним еще глубже, попозже. Это стиральная машина. Но если человек не доделал то, что он должен был сделать, тогда приходит тема реинкарнации. Потому что одно дело стирка. Стирка — это ад. Но если ты не сделал, ад не может за тебя решить эту проблему. Тут приходит вся тема реинкарнации. И сейчас я возвращаюсь с вами к моему первому вопросу. А почему, если такая основная тема реинкарнации, ад и рай, почему это не написано в письменной Торе, а только в устной? И дальше это было намного глубже, все раскрыто уже в учении Каббалы, который часть устной Торы. Ответ. Два ответа. Вы знаете, первый ответ технически, он объясняется так. В древних народов, египтяне и так далее, вы увидите очень много текстов о реинкарнации и так далее. Мы еще поговорим о индусах еще отдельно. Но как это у них записано? Египетских иероглифов. Если я не ошибаюсь, это где-то там 240 знаков иероглифов. То есть вы понимаете, чтобы человек имел доступ к этим текстам, он должен был быть профессором. Ну, то есть на самой элите, которая могла, там 240 букв, чтобы понимать, как читать эти тексты. Это было закодировано только для элиты. Простой народ не мог до этого никак понять и добраться. Это номер один. Номер два. У евреев наоборот. То есть получается, у народов мира устное было доступно всем, письменное было только для элиты. У нас же наоборот, у нас 22 буквы еврейского алфавита, не 240. И у нас все дети, у нас было всегда образование как главная цель, чтобы все дети без различия социального статуса умели читать и писать, и знали Тору, могли присоединиться к Богу. То, что было написано, было доступно всем. Из-за этого скрытая информация,

0: что люди могли неправильно понять. Сделать неправильные выводы передавалось всегда в устном. Из-за этого столько лет у нас была всегда устная Тора. Только уже намного позже наши мудрецы, Раби Иуда Анаси, начали записывать Мишну, а потом уже Кабалу. Все намного позже приходило уже в письменном, что сотнями лет это все приходило именно устным образом. Потому что это оставалось между праведниками, осталось между именно теми людьми, которым эта информация не опасна. И правильно будет интерпретироваться, потому что поймите, если человек неправильно будет как-то, во-первых, не останется уже Тора. Устная Тора, в ее секрет, что она остается именно как она есть, от поколения в поколение. Именно праведникам она давалась, чтобы они могли передавать их четкости. И, конечно же, она может принести ущерб, искажение, то, что сказано в Торе. Из-за этого это именно передавалось в устным образом, а не в письменном. Это все было дано Моше Рабену на горе Синай. Но именно вот эта скрытая часть, теологическая часть, именно была передана в устном образе. Есть еще очень интересный ответ. На этот раз он не от раввина, он не от каббалиста. Он от писателя, не религиозного и вообще не еврея. Был такой писатель, если вы помните, Эрнест Хемингуэй. Помните? Есть в Нью-Йорке раввин по имени раввин Бенджамин Блайх. Рав Блайх. И он рассказывает, что когда он только закончил, получил смеха ла-рабанут, получил аттестат раввина, он поехал со своими двумя друзьями, кто тоже закончили на раввина, поехали в Кубу. В Кубу. Они берут водителя, гида, показывают им разные места в Кубе. И вдруг он останавливается, говорит, а тут живет великий писатель Эрнест Хемингуэй. Наши молодые раввины, говорят, а мы читали его книги, и нам было бы безумно интересно с ним пообщаться. Он посчитал это немножко наглостью. Ну, говорит, я не думаю, что вам Хемингуэй будет открывать и говорить с какими-то чужими мальчиками. Но они постучали. Он нам открывает дверь. Говорит, мы раввины из Нью-Йорка. Мы очень хотели бы с вами пообщаться. Хемингуэй, первое, что он делает, он проверяет вопросы по стрейке моги. Он проверяет, настолько интеллигентные люди, если стоит вообще с ними как бы общаться. Наши молодые раввины знали хорошо текст, так что он понимает, что есть с кем поговорить. И он говорит следующую интересную вещь. Говорит, вы знаете, я изучал, говорит Хемингуэй, самые разные религии мира. Мне было безумно интересно. И я пришел к выводу, что все религии оставлены на две категории. Какие? Одна категория называется категория религия жизни и религии смерти. Есть религии, как мы, к сожалению, мы сами такие знаем, где ставится акцент на умереть ради Бога, смерть освящается, главное, что там будет, что тебя там ждут и так далее. То есть суть, она, как можно попасть туда? Освящение смерти. Но есть религия, он говорит, где там освящается не смерть, а освящается жизнь. Но в Торе, где любая заповедь отменяется в эту же секунду, если ты можешь спасти жизнь человека. Жизнь – это самое главное в иудаизме. Нет ничего более важного, чем спасти жизнь. Все. Тот, кто спасает одну жизнь, он спас весь мир. И каждая минута этой жизни, состояние твоей души, твоей радости – это суть иудаизма. И говорит Хемингуэй, еврейский писатель, этим молодым раввинам, я понял, что ваша религия иудаизма – это религия жизни. Отвечает ему ученики ишивы, молодые раввины. Вы знаете, мы столько лет уже учимся в ишиве, мы закончили на раввинов, но мы еще никто так красиво не описал иудаизм, как вы это сделали. Они даже ему рассказали, сами от себя добавили, что, вы знаете, даже священник в храме, коэн, не имеет права навещать могилы своих родителей. Сегодня мы, чтобы не оскверниться, что если он осквернится, он не может хотя бы неделю служить в храме. А его суть жизни, в первую очередь, это что? Служить народу. Религия жизни. Сегодня что делаем для этого, чтобы коэн, все потомки коэнов, запрещено им заходить в кладбище, чтобы не оскверняться, то когда родители умирают, коэнов старается их хоронить у границ, то есть у забора, Так что человек мог за Бога снаружи подойти к могиле родителей. Настолько в иудаизме ставится этот акцент. И вот этот ответ, что иудаизм – это религия жизни, объясняет очень многое. Почему в Торе, где каждая буква имеет указание, где каждое слово, где нет ничего лишнего, и каждое слово, и запятая, и не запятая, и каждая буква в Торе, она имеет указание на сегодняшний день, на тысячелетие. Тора слова указание. То есть Тора, письменная именно Тора, это путеводитель, как жить. Все, что не является четким путеводителем, заходит в устную Тору моментально. Там и мидраши, там и вся духовный механизм этого мира, называется Микабалой, и Талмуд, и все остальное. Что происходит дальше? Это интересно, безумно, и это важно. Но это не указ, как жить. Из-за этого в Торе не тратится ни одной буквы, то, что не связано с прямым указанием, как тебе жить эту жизнь. Это письменная Тора. Это у нее есть очень четкая функция. В устной Торе все остальное. Духовные механизмы, душа, вся теологическая часть, все дальнейшие детали законов – это уже устной Торе. И сейчас, поняв сейчас ситуацию, почему? Давайте узнаем, а что да, в устной Торе раскрывается нам под реинкарнацией человека. Я начну со слов великого Раби Йошуаяу Лейб Горовиц, который пишет в своей книге «Шней Лохот Абрит». Он приводит, что есть три причины, почему есть реинкарнация. Три причины. Какие? Первая причина – это исправление за грех, который ты прошел в предыдущей жизни. То есть тебя ставят опять на такое же испытание. Если было какое-то испытание в жизни, очень важное для исправления твоей души, и ты его не прошел, то, как мы объяснили, ад это не исправит. И, кстати, еще о аде два слова говорил великий Бааль Шем Тов. Что такое ад? Он говорил, что у каждой души есть земной образ и есть небесный образ. Так говорил Бааль Шем Тов. Что это означает? Небесный образ и земной. Небесный – это как Бог тебя видит. Для чего твоя душа спустилась в этот мир? Для какого исправления? Для какого тикуна? Сколько ты можешь твоими силами, с твоей энергией принести света в этот мир? Изменить этот мир? Учение, уроки Торы, изучение, мицвот, добрые деяния. А есть эта жизнь, называется земной образ, который очень часто, к сожалению, является блеклой копией нашего небесного образа. Что мы делаем с этим? Что мы делаем с этим в этой жизни? Наша задача, чтобы наш земной образ был хотя бы не так далек. И приближать его постоянно еще чуть-чуть, что наш небесный образ намного больше, чем что-либо бы нам казалось в этой жизни. Говорил Бааль Шем Тов, когда душа человека после 120 лет поднимается на небо и показывает, вот кем ты мог стать, вот что ты сделал с этой жизнью. Вот в эту секунду, что это происходит, нет тела, нету как исправить, нету ног, нету рук. И вот этот стыд изнутри, а исправить невозможно. Второго шанса. Оно съедает человека изнутри. Вот это и есть огонь, о котором перед Бааль Шем Тов говорили, когда говорят о аде и так далее. Вот этот огонь стыда. Так что ад, мы объяснили, это очистка, стиральная машина. И, кстати говоря, то, что говорил Бааль Шем Тов, это тоже важный момент. Перед тем, как мы перейдем сейчас на все три категории реинкарнации, очень важный момент понять. Сегодня есть 9 миллионов свидетельств клинической смерти. Более 9 миллионов. Есть потрясающие книги научные на эту тему и на тему реинкарнации. Мы еще поговорим о доказательствах науки по реинкарнации. Но все люди описывают один процесс приблизительно. В разные истории, разные нации, разные географии. Люди, есть люди, которые были вообще слепые, не могли видеть, и когда была клиническая смерть, они видели. Но все рассказывают приблизительно тот же этап. Этап следующий. Это душа поднимается, они видят сверху все, что происходит. Если они были слепы, они уже видят. Они проходят через трамплин света, через коридор света, чувствуют блаженство. Они видят своих родственников. Каббала объясняет, ты видишь тех родственников, кто на уровне твоей души. Это важный момент. И потом они все рассказывают, как они видят всю свою жизнь с начала до конца. 300 лет еще до этого великий Бальшемтов, тут уже было все описано, даже хоть одна клиническая смерть, он уже объяснял, что вот показываем всю его жизнь, показываем весь его небесный образ, они чувствуют чувство стыда, эти люди тоже рассказывали, и по какой-то причине они возвращаются обратно. Но если человек не закончил свою миссию, то есть три, как мы сказали, три причины, почему он спускается в душу на реинкарнацию. Первая причина – это было испытание предыдущей жизни, он его не прошел, и он спускается опять в этот мир, чтобы в такое же испытание стоять, и на этот раз мы надеемся, что он его пройдет. Как говорит Бальшемтов, то человек может 70-80 лет жить в этой жизни, только чтобы он одну вещь кому-то что-то сделал правильно. Сейчас, где мы видим в Торе пример именно такого вида реинкарнации? Это будет, дорогие друзья, вообще хочу вам сказать, когда ты читаешь всю Тората Гильгулим, учение реинкарнации, Шара Гильгулим, и ты понимаешь совершенно по-новому все истории Торы. Можно вам и часами, много лекций, понимать каждую историю отдельно. Но вот я дам вам одну маленькую историю. Объясняется, что Моше Рабену, он был реинкарнацией Ноаха, Ноя. Так приводится. Сейчас. Моше Рабену сколько лет жил? 120 лет. Ноах жил намного больше, больше 900 лет. Ноах был реинкарнацией, именно это был осколок души Ноаха с тех 120 лет, кто он строил ковчег. То есть Ноах 120 лет строил ковчег, Моше Рабену жил 120 лет. Ноах пишется, если был, он был праведный бедоротов в своем поколении. Говорят мудрецы, жил бы он во время Авраама, жил бы он во время Моше Рабену, он бы не считался бы праведником. Почему такая дискриминация? Ноах на секундочку говорил сам с Богом. Мы все сегодня люди на этом мире спасены, живы, благодаря Ноаху. Почему такое снижение? Говорят мудрецы, потому что когда Ноаху сказал Всевышний, что я уничтожу мир, он не старался уговорить Бога помиловать мир, поменять свое решение. Он не старался людей уговорить, сделайте раскаяние. Аврааму, когда Бог сказал, начал торговаться. Когда, помните, Содом и Гоморра, может, 50 праведник, может, 40, может быть, 30, может быть, 20. На 10 он остановился. Моше Рабену сказал Всевышнему. Когда он сказал ему после Золотого Тельца и уничтожил еврейский народ, Моше Рабену сказал, сотри меня с твоей книги. Все, Всевышний предложил ему потрясающую вещь. Сказал, я сотру еврейский народ, и ты станешь первым и единственным братцем всего народа. Ты начнешь новый отец народа. Я от них уже устал, ты начнешь новый еврейский народ. Моше Рабену сказал, если не будет еврейского народа, не только то, что я не хочу стать отцом своего народа, нового народа, даже мое имя пусть не останется в Торе. То если их нету, мне нечего это делать. И Моше Рабену добивается второго шанса, прощения еврейского народа, получает вторые скрижали, и день, когда были получены эти вторые скрижали, это и есть Йом-Кипур, самый святой день еврейского народа. Так говорится, Ноах не делал эти действия Моше, Ноах не делал действия Авраама, он не старался защитить, поэтому говорится, почему? И Раши говорит очень интересную вещь. Ноах ктан эмуна. У него было мало веры. Вы понимаете, если у Ноаха было мало веры, человек, который спас весь мир от потопа, который говорил с Богом лицо к лицу, что нам осталось? И Раби Левицер из Бердичева дает потрясающий ответ. Он продолжает слова Раши. Говорит, Ноах ктан эмуна. У Ноаха было мало веры. И продолжает в себя. Понимаете? Мало веры, но в кого? В Бога он верил. Многие люди говорят, я верю в Бога. Конечно, я верю. А ты веришь, что ты можешь это сделать? Нет, это я никогда не смогу. Если, поймите, одна из основ иудаизма, Бог никогда, запомните это хорошо, Бог никогда не ставит человека просто так куда-то и никогда не ставит его в испытание, то не дает ему силы его пройти. Если Бог тебя поставил в это испытание, значит, Бог тебя верит, что у тебя есть все силы его пройти. Именно с этих слов мы начинаем наше утреннее благословение. «Моде ани лефанеха, благодарю тебя Всевышний, шехезарта бинишмати, возвратил мою душу обратно, бехемла раба эмунатеха». В старых молитвенниках был перевод «Велика моя вера в тебя». Но в новых молитвенниках, в Тейлат Ашем и в других, уже переведено «Велика твоя вера в меня». Что «раба эмунатеха», «эмуна шельхаби», «теха», «велика твоя вера в меня». Мы, если я проснулся сегодня, ведь сколько людей мы знаем с вами, они умирают в кавычках, то, что это легкой смертью, смертью праведника, во сне. Но в момент, что человек умирает, это значит, Бог больше в него уже не верит. Как бы Бог больше не верит, что он еще должен пройти какое-то испытание. Он закончит. Пока мы тут, мы открыли глаза, это уже подпись Творца «Я в тебя верю». Потому что если он бы меня бы не верил, я бы не открыл глаза. Если у меня еще не было бы миссии, что я не закончил и должен закончить, Бог дает мне эти силы, я бы не открыл глаза. Если я открыл, это уже Бог говорит «Я в тебя верю». Великий Бааль Шем Тов говорил, день, когда человек родился, это день, когда Бог сказал «Без тебя я не могу». А каждый день, что мы открываем глаза, говорит, я в тебя верю, и ты мне нужен. Понимаете? Получается, из-за этого Ноах, он был человек праведный. Он верил в Бога. Но он имел одну ошибку. Он говорил, я маленький человечек, он говорил Ноах. Кто я такой? Вы измените решение Творца. Бог сказал мне, я уничтожу мир. Так что Бог, наверное, знает все детали, и принимает решение правильно. Я ему расскажу, а ты знаешь, Всевышний, ты все-таки не прав, ты не видел этого Моисея, как у тебя был. Он все знает. Что мне объяснять Богу, как делать и что делать? Евреи молятся Богу, и там я болею. Что, Бог не знает? Бог знает. Бог в курсе. Я говорю, но Бог уже и так знает. Что мне ему объяснять? Если он решил, кто я такой, менять его мнение. И кто я такой, чтобы меня люди услышали? Они сядут такие грешные, так пошли. Я могу что-то поменять. То, что я скажу, что-то поменяют. Я маленький человек. Я солдат Творца. Бог сказал мне строить, я строю. 120 лет, 100, сколько надо? Но менять, говорить, кто я такой? Моше Рабену, Авраама Вину, подход был совершенно другой. Подход был Бог, скажите мне, пожалуйста, мог бы, вот во время Золотого Тельца, мог бы уничтожить бы весь народ, не сказав слова Моше Рабену? Сделали грех, уничтожил. Что, Бог должен получать разрешение от праведника? Нет, Бог может моментально. Было нужно получить, рассказать Моше Рабену. Бог мог это сделать, не рассказав Моше Рабену. Мудрецы говорят, мог бы спокойно. И многие вещи происходят в этой жизни, когда Бог делает, не предупреждая. И может было так же то же самое произойти тут. Но тот факт, говорит Моше Рабену, что Бог мне это сказал, что я это увидел, значит, Бог верит именно в меня, что именно я могу изменить эту ситуацию. Что если бы Бог в меня бы не верил, он бы это бы не сказал, не показал. Кульбаскраб, если вы видите страдания человека, значит, Бог верит, что именно вы можете ему как-то помочь. По-другому вы бы не видели бы это страдание. Словом, делом, это уже другой вопрос, как. Но есть причина, почему мы видим вещи. Почему мы именно в этой ситуации. Это вера в Бога, это важная идея. Не просто верить, что есть Бог, а верить, что он в тебя верит. И я хочу вам сказать, что если еврей не верит, что Бог в него верит, это мудрец, он не верит в Бога. Это важно, чтобы люди это понимали. Получается, объясни все это. В ту секунду, что Моше Рабен, кто был реинкарнацией Ноах, который не верил, что Бог в него верит, его главная была испытание, которое он не прошел, что он не старался уговорить Бога поменять свое решение, он старался людей изменить, то Бог его ставит в такое же испытание золотым тельцом. И на этот раз он уже говорит: «Мехенина мисифриха, я готов погибнуть, я готов, чтобы меня даже удалили из книги, но только чтобы они остались». Он добивается прощения, он добивается шанса еврейскому народу. Он верит, что Бог к нему верит. Вот в эту секунду, объясняют мудрецы, он исправляет реинкарнацию души Ноаха. То есть Бог наставит в такое же испытание, кто наставил уже предыдущую жизнь. Отсюда иногда у людей есть даже чувство дежаву, то, что называется у нас, что я уже был в этом месте. И это первая категория. Понятно? Доступно? Вторая категория очень интересная. Это если человек не соблюдает... Поймите еще очень важную вещь. У нас с вами 613 заповедей. 613 заповедей состоит из двух категорий. 248 заповедей «Асе, делай» и 365 «Не делай». Объясняют мудрецы, что почему, вообще есть большой вопрос, почему так важно. На 5 минут я зажгла субботние свечи, до захода солнца я исполнила великую мицву. Если женщина зажгла 5 минут после захода солнца, это страшный грех. Казалось бы, 5 минут сюда, 5 минут туда. В чем как бы большая разница? И объясняет Каббала, что надо понять, что все эти заповеди, эти 48 заповедей делай, это как органы человека, 248 органов. И 365 заповедей не делай, это 365 сухожилий человека. Я помню историю, когда Любавический Ребе, седьмой Любавический Ребе, он перед тем, как он еще стал Ребе, он был зятем шестого, он был женат на дочери шестого. И его начали, седьмого Любавского Ребе, который в тот момент был только зятем шестого, начали его хасиды, пожилые, критиковать, что он слишком толерантен, слишком приближает евреев несоблюдающих. И он говорит, надо как-то быть с ним более строго, чтобы они понимали, что это не окей быть несоблюдающим, а то они подумают, что это все хорошо. И он подошел к шестому Любавскому Ребе спросить его, правильно ли это или не так. Отвечает ему шестой следующий ответ. Если мама и папа, родители имеют ребенка, они его безумно любят. Больше, чем что-либо на свете. Рождается у них второй ребенок. Они будут его любить так же. 3 ребенка, 10 детей, 15, и даже 18, одинаково всех любят. Но есть одно исключение. Если, не дай это Бог, рождается ребенок с отставанием развития, с инвалидностью, то родители будут должны этому ребенку давать больше внимания и больше любви. И тогда, получается, это уже не будет неравноценным. И говорит ему шестой Любавский Ребе, Ребе Раяц, Всевышний любит всех детей одинаково. Мы все дети Творца, он всех любит одинаково. Но есть дети, кто они инвалиды. У них не хватает ноги, руки. А еврей, который еще не соблюдающий, у него есть еще духовная неполноценность. Этих детей, говорит Ребе, Бог любит еще больше. Что им нужно больше любви, нужно больше теплоты. И говорит ему Всевышний, и говорит ему тогда Шестовский Ребе своему зятю, люби их, этих детей, этих евреев, кто еще не соблюдает, так же, как Бог. Ни больше, ни меньше. А Бог этих любит еще больше. То есть дает им еще больше любви в этом смысле, чтобы они смогли прийти к своему настоящему, правильному, полноценному. Когда еврей не одевает филин, ему не хватает рука. Когда еврей не ходит в синагогу, не хватает ему нога. У него не хватают органы. Каждая заповедь – это орган. Суббота, кашрут – все это орган. Сейчас, почему я вам делаю такое большое вступление? Получается, если еврей не сделал заповедь в этом мире, который должен был сделать, никакой ад, никакая чистка, никакая стиральная машина не поможет. Единственный способ, чтобы восстановить этот нехватающий орган, это спуститься опять в этот мир и исполнить эту заповедь. И это объясняет, взять мудрецы, приводится мудрецами, что умер ребенок-младенец в раннем возрасте. Во-первых, хочу сказать, что те люди, объясняет Каббала, кто умирает в раннем возрасте, мы верим, мы это объясним с вами скоро, что реинкарнация не у всех одинакова. То есть, есть более, то, что называется, старые души, есть более молодые души. Получается, что те люди, которые умирают рано, мы верим, что это более старые души, которые были в этом мире намного больше раз. У них что-то очень специфическое, которое они не доделали в своей жизни. И как только они его доделывают, их душа уходит. Для нас это страшная боль. Для нас это никогда не понять и никогда не будет доступно. Но мы знаем, что для них, и это важный момент, помните всегда, мы оплакиваем смерть человека. Люди думают, что мы оплакиваем его смерть. Но это не точно. Это я сказал бы, даже не очень правильно. Мы оплакиваем только первые 7 дней. Потому что 7 дней душа еще метится между своим домом и между своей могилой. И она не имеет своей, она не может подняться. Она еще в мучении. И вот мы синхронизируемся с мучением души, чем что мы сидим шива, сидим дома и сидим трау. Но сама смерть, как это сейчас не будет звучить, тяжело осознать, для души это освобождение, для души это поднятие, для души только значит, она закончила свою миссию тут, и она может подняться и быть без боли и без волнения на небе. Так что мы не оплакиваем саму смерть, мы оплакиваем то страдание, которое она проходит в начальные этапы. Это во-первых. К чему я это все привожу? Люди думают, знаете, реинкарнация – это не приз. Это не приз. Реинкарнация – это значит, если ты не доделал, тебе дается еще один шанс. Не обязательно такой простой. Испущение для души в этот мир, он болезненный, он тяжелый. Кто-то когда-то видел младенца, который в момент рождения, он радуется и смеется. Душе больно, но с такой высоты она упала в этот приземленный мир. С этим злом, с огрублением. Ей больно душе. Душе больно. И люди рождаются с плачем и с зажатыми кулаками. Думают, что мы все захватим в этом мире. Умираем все с открытыми руками, как вы знаете. Если это говорится в Торе, делает цдаку, ты кто, как бы, дважды открой свою руку. Открой эту свою руку в этой жизни, что равно в конце концов ее откроешь. Лучше сейчас, чем... Вы понимаете. Но, возвращаемся обратно. Получается, что для души изначально спуститься сюда, это не пикник, это не подарок. Потому что если она бы все бы закончила, она была в райском саду и получила самое большое блаженство. Спустил сюда опять, значит, не доделано. И как только душа поднимается на небо, это сигнал, что она закончила свою миссию, и у нее сейчас может быть подъем, в котором мы молимся и делаем все, что мы можем. Это объясняет Талмуд, что есть история, когда младенец рождался и умирал месяц после своего рождения, неделя после своего рождения. Говорят мудрецы, а что, младенец сделал плохого в этом мире? Почему такое страдание? Почему ребенок умирает в таком раннем возрасте? Говорят мудрецы, потому что это была душа там праведника, который там не было сделано ей обрезание, не было сделано выкуп первенца. Это очень важная заповедь, что сделался именно первенцу на 30-й день. И он жил, он думал, что родители ему сделали этот выкуп первенца, и никогда этого не было сделано. Или был ребенок, который 2 годика он умер, никто не мог понять. Объясняют мудрецы, это была душа великого нееврея, кто сделал гиюр. Кстати, объясним тоже, что не причина гиюра по каббале реинкарнации. Постараемся успеть. И когда он сделал гиюр, он поднялся на очень высокий уровень. Но он спустился в этот мир опять, чтобы родиться в теле еврейском. На 2 года. Нам этого не понять. Но мы понимаем, что человек спускается в этот мир для этого определенного. Как только он это делает, все, сейчас, мне иногда люди заходят в страх, слыша это, говорят, Рэбе, я буду бояться делать заповеди. Как только я сделаю все, я закончу свою вещь, вы не волнуйтесь. Это редко, когда у нас есть такие старые души, у нас обычно очень большой лист, и он много, так что надо много-много делать. Живите долго и делайте много. Это во-первых. Но это нам объясняет очень важную вещь, что человек, именно сколько важен мицвот, заповеди. Человек скажет, когда эти люди любят откладывать, я потом начну соблюдать субботу, я потом. Первое, мы не понимаем, какой мы вред в душе приносим страшный. И как мы не даем нашей душе сделать тот тикун, получить ту энергию, тот духовный орган восстановить, кто она пришла в этот мир. Приводится, например, каждое мое слово, одно слово сказано неправильно, может быть причина реинкарнации. Дам пример. Был великий пророк Ирмия. У него была очень трагическая история в том, что его миссия в жизни была быть посланником Творца, быть пророком еврейского народа. И он жил в очень сложное время. Время изгнания евреев из Израиля, разрушения храма. И он старался донести зов Бога этим людям. Народ. Настолько народ упал низко, что они говорили, что почему Ирмия нас пугает, что нам будет плохо, будем изгнаны. Не потому, что он посланник Бога и что-то видит, а потому, что его купили наши враги, и он пришел нас пугать, чтобы мы боялись. И настолько они пошли глубоко с этой спекуляцией, что они его поставили в тюрьму великого праведника за то, что он пошел предателем с врагами. И вот этот момент трагический, когда Ирмияу сидит в тюрьме, и он рыдает, он плачет. Он говорит, если я не могу свою миссию в жизни, что Бог меня спустил, донести, и не настолько народ ко мне и глух. И он говорит такие слова, я бы желал бы, чтобы моя мама осталась беременна на веки веков, я бы не родился. Такие слова. В общем, он ничего плохого о своей маме не сказал. Он сказал, что лучше бы не родился. Но говорят мудрецы, так он сказал такую вещь, связанную с его мамой. Он реинкарнировался позже в душе великого праведника Раби Тарфона. Его мама очень болела, не могла ходить. И Раби Тарфон на четвереньки стоял, она ставила свои ноги, не могла ставить их на пол, ставила его на его спину, чтобы она могла спуститься, а потом он ее нес на руках, потому что она не могла ходить. И говорится, что настолько одно слово неправильное, предложение правильное, может быть причиной прийти в этот мир опять. Мы должны быть осторожны, то, что мы делаем, то, что мы говорим. Но есть еще очень важная причина. Даже если человек сделал все, что он должен сделать, пьетов, но он кому-то не простил, то ему обязан долг, который ему что-то сделал. Ты придешь в этот мир опять. Не потому, что ты что-то не сделал, ты все сделал. Но потому, что он должен тебе отдать долг. А как он тебе отдаст в следующей жизни? Что вы должны опять прийти в этот мир, как инкарнация. И на этот раз, кстати, можете прийти уже как инкарнация, простите, муж и жена, отец и мать и сын, мать и дочь, и т.д. и т.п. И за это я всегда говорю людям. И за это, кстати, мы говорим каждую ночь. Есть молитва очень важная перед сном. «Харейни мохэ лехоль мишех исвэ книтэти». Я прошаю всех, кто меня обидел. «Хэн бегильгуль зэ, о бегильгуль ахэн». И в этой реинкарнации, или даже в какой-либо предыдущей реинкарнации, я прощаю. И ничего, ни один человек, ни одно мероприятие просто так, случайно не бывает. Если вы тут, в этой ситуации, значит, Бог вас верит, что именно вы с вашей душой в этой реинкарнации можете это все исправить. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами в эфире. У нас сегодня прозвучала очень важная тема. Тема реинкарнации, о жизни после жизни. Но главное, наш фокус в этой жизни – нести свет, помогать людям и не пропускать возможности, которые Бог нам дает каждую секунду. Я всем напоминаю,
1: что завтра понедельник у нас двойной большой эфир на Зуме в 7 часов вечера с известным врачом и специалистом по холистической медицине доктор МД Марика Черфас на тему «Усталость отменяется», и он будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на Зуме. А в 8 вечера моя лекция по Каббале из курса «Язык символов», на каком языке наша душа с нами общается, в 8 часов вечера. Запись на наш двойной эфир завтра по телефону 347-228-1532. Всем благословения, всем шавуатовым вурах. У микрофона был Равин Бенцион Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть».
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718. В Нью-Йорке 2 часа ночи.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь. She's crazy like food.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсхед Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
2: Ну, граждане, кто хочет поработать?
3: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
2: Кто хочет поработать?
4: Я!
2: Подождите.
1: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любим Нью-Йорк.
1: Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Такиров. На календаре воскресенье, мы начинаем нашу программу. Приятно всех поздравить, тех, кто следят за футболом, за футбольными страданиями. Тех, кто болеет, допустим, за Аргентину. Вчера с радостью вас поздравлю. Ну и тех, наверное, кто болел в данном случае за Англию. Они прошли дальше, и мы будем внимательно смотреть за тем, что происходит в этой области, вплоть до 19 числа, когда пройдет финальный матч. Ну, а сейчас я, как обычно, поблагодарю тех, кто поддерживает мои эфиры. В первую очередь напомню вам сегодня о агентстве Welcome Care. Агентство дает возможность заработка, то есть работы и заработка, и построение карьеры всем тем, кто в этом нуждается, кому работа нужна, кому необходимы заработки. Поэтому, друзья, запишите номер телефона 718-232-4850. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковый. Если вы вдруг услышали свое место проживания, вы можете обратиться в агентство Welcome Care в каждом из этих районов. У них есть свой офис, ездить далеко не надо. В районе Брайтона есть офис, есть на Ностранд офис центральный. Ну и, как я сказал выше, во всех районах нашего большого славного города Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, пройдите бесплатное, подчеркиваю, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами, получите неограниченное количество часов. 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит при этом все бенефиты. И плюс еще и дополнительные бонусы, денежные вознаграждения. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов в сутки. Также, если есть программа для тех, кто не в состоянии себя самостоятельно обслуживать и должен по состоянию здоровья находиться в нёрсинг-хоум, но хотел бы оставаться дома, программа 12 плюс 12, позвоните, выясните подробности. 718-232-4850. Программа краткосрочной помощи в случае травмы, аварии, перелома, возможно, инфаркта, инсульта, операции какой-то, на короткое время нужна поддержка. Дома есть такая программа, позвоните. И отдельно программа для детей. Есть программа для детей, которые отстают в развитии немножко. Специальные люди, специалисты, обученные в данном случае, помогут ребенку догнать сверстников, и все будет замечательно. Массажисты, физиотерапевты, логопеды, те, кто... какие-то учителя на дому, которые будут помогать с домашними заданиями. Позвоните 718-232-4850 и программа для деток-аутистов. Позвоните тоже, есть какие-то новости по этому поводу, но о них знают только в агентстве. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно сообщение касается доктора Михаила Рисмана. Специалист по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет, а его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Доктор – один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. 718-769-7191. 769-7191. Доктор принимает практически все страховки, плюс Fidelis, плюс Aetna, плюс 1199. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 8-800-200-0191. Вступительные слова сделаны. Позже я сделаю анонс своей программы, которая выйдет в эфир в четверг. Вот, это будет уникальное интервью, уникальная беседа на медицинскую тему. Опять же, какая же это будет тема и с кем я встречусь в эфире Дэвидсон Радио, пока это небольшой секрет, но по дороге, по ходу программы я вам открою этот секрет, не буду это долго держать в тайне. Сегодняшний день, сегодня у нас второе воскресенье июля, так что ли? Ну да, вроде получается, что так, 12 число, второе воскресенье июля настало. А значит, во многих странах, я посмотрел в целом ряде стран, празднуют День рыбака, который я с радостью праздную. Кстати, например, в таком городе, как Мурманск, День рыбака празднуют еще посильнее, чем даже День города. А есть и другие страны, в которых празднуют День рыбака, потому что это особое. Что же такое рыбалка? Ну, для одних это интересное хобби, для других возможность побыть наедине с природой, привести в порядок мысли. Для третьих еще один повод встретиться с друзьями. Многие говорят, что рыбалка – это особая философия. Но есть и те, которые, не задумываясь, скажут, что это уже диагноз. Заядлыми рыбаками были и есть множество успешных бизнесменов и знаменитостей. И это действительно так. Это нехитрое занятие стало известно человеку еще с древних времен. С течением времени его смысл постепенно менялся от необходимого добывания пищи в старину и до приятного времяпровождения в наши дни. Значительно изменился и сам процесс, ведь теперь уже никто не ходит на рыбалку с примитивными самодельными удочками. Благодаря современным технологиям каждый уважающий себя рыбак может похвастаться удобными приспособлениями, как, например, те, что превращают обычную рыбалку в настоящее наслаждение. То, что веками было спрятано от человеческих глаз, открылось современному рыбаку. Ведь с помощью таких изобретений подводный мир перестал быть тайной. Используют камеры различные. Но мы камеры не используем, потому что если и камерой следить уже за рыбкой, то рыбалка перестает быть той рыбалкой, на которую ходят любители, а мы ходим в надежде поймать трофей. А для того, чтобы надежда сохранялась до самого последнего момента этого рыбацкого дня или рыбацких суток, конечно же, надо сидеть и ждать терпения. Сегодняшнюю программу я решил посвятить этому замечательному празднику, да не просто празднику, а вот этому вот удивительному состоянию рыбалка, пригласить, возможно, кого-то из вас на рыбалку, если вы это любите, а если никогда не пробовали, попробуйте. Рыбалка, все это совсем-совсем не просто так. Сейчас мы это узнаем.

сегодня гуляет, празднует день рыбака. Пьяные волны шкивают наш полуостров слегка. Музычка льется над бухтой, пахнет дразняще шашлык. Эх, покуражимся, ух ты, я горевать не привык.

этот винегрет. И пойдем прикольные, сытые, довольные, к озеру Култушному, почему бы нет? В свете русалочек милых следуют три Нептуна, держат трезубцы, как вилы.

Заплачет рыбачка, упав ничком, рыбак объяснить не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог. Пусть дети сироты его простят.

Если спросить у рыбаков, какую рыбалку, зимнюю или летнюю, они предпочитают, то профессионалы, скорее всего, ответят, что зимнюю, а любители, наверное, дадут предпочтение летней. Все потому, что ловля рыбы в зимнюю пору требует большого мастерства. Здесь также необходимы специальные снасти и выносливость. Теплая пора года дает много возможностей отдохнуть и расслабиться, а также вникнуть в суть дела тем, кто только начинает основывать это занятие. А какая же рыбалка без увлекательных историй и даже анекдотов? Те, кто увлечен процессом и не один год, с легкостью могут рассказать их несколько десятков. Но если вы попросите заядлого рыбака раскрыть секреты своего мастерства, ну тут уж вряд ли он будет столь многословен, ведь у каждого они свои, свой опыт и даже стиль, хотя есть у всех и одно общее – непреодолимая страсть к рыбалке. Ведь недаром говорят «рыбак рыбака видит издалека».

Рыбалка была известна с самых древних времен. Наши первые предки создали первую удочку, сделав крючок из рыбьей кости и леску из жил животных, с помощью которой добывали себе рыбу. История рыбалки, она реально, реально древняя. Я бы хотел спросить, ты помнишь, как все начиналось? Сейчас и узнаем. Много лет кануло с той поры, когда там, где сейчас расположены развитые страны, первые охотники и рыболовы, каждый день с трудом и риском вынуждены были добывать себе скудное пропитание, направляясь на рыбалку. Сейчас же только в немногих труднодоступных районах сохранились древние примитивные формы добычи животных и рыбалка старыми методами. Но и там уже повышается результативность охоты и рыбалки, и хотя времена первобытных охотников давно миновали, ни за одну из древних форм хозяйствования люди не держались так упорно, как за охоту и рыбалку. Самое поразительное, что движущим стимулом при этом часто является не столько добыча пропитания, сколько почти необъяснимое стремление помериться силами с существами, живущими в воде, и на суше еще раз проверить, кто хитрее, кто быстрее, кто терпеливее. Мы помним, как все начиналось.

0: Дорогие друзья, в Нью-Йорке середина часа, время прерваться на рекламу. Оставайтесь с нами на волне 620М, слушайте Дэвидсон Радио.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! SK Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
16: Компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
17: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом Инасак Мальтахиров. Сегодня 12 июля на календаре. Хочу вам напомнить о том, что в ближайший четверг в программе «Здравствуйте, доктор» со мной в эфир выйдет замечательный специалист. Повелитель боли его называют. Гальперин Марк Яковлевич. Руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. Вот. Мы будем говорить на темы его профиля «Повелитель боли». Он абсолютно уникален, он много лет занимается именно этой проблемой, и многие из вас, возможно, видели его на YouTube. Очень много, более 600, по-моему, роликов с его участием и в программах на Первом канале, программах Елены Малышевой, и самостоятельных роликов, где он рассказывает и описывает процессы лечения. И это было невероятно интересно и мне тоже, поэтому он будет с нами в эфире. И вы сможете даже задать какие-то вопросы, которые касаются, возможно, многолетних ваших болевых историй, или, возможно, вашего опыта, с которым никто за какое-то количество времени уже не смог справиться. Поговорите, задайте вопросы. Я уверен, что он сможет ответить практически на все, но помните, что диагнозы мы в прямом эфире не ставим. Еще раз напомню, Гальперин Марк Яковлевич в ближайший четверг, 16 числа, будет в эфире Дэвидсон Радио в программе «Здравствуйте, доктор» с 4 до 5. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем тему, которая сегодня касается Дня рыбака, коим и я себя считаю с определенных относительно недавних пор. Попробуйте и вы когда-нибудь.

рыба слон и рыба кит. Но еще особо важно, чтобы ты поймал однажды рыбку, рыбку, рыбку непростую.

Итак, дорогие друзья, мы говорили о том, что история рыбалки, она действительно, по сути, древняя. Это память про времена первобытных охотников и рыболовов. Это стремление заниматься охотой и рыбалкой, независимо от практических результатов, существовали еще во времена земледелия и скотоводства. Древние предания и наскальные рисунки из ранней истории человечества свидетельствуют про охоту на китов. Кстати, она и в настоящее время тоже продолжается. Китовое мясо считается деликатесом, и это, конечно, смотреть невозможно. Рыбалка с острогой и охота на бегемотов в эпоху египетских фараонов были обычными занятиями. Рыбалка на удочку была занятием элиты при китайских императорах. Не брезговали рыбалкой олимпийские боги. Император Максимилиан и его рыцари также отдавали дань рыбалке. Однако из сказанного не следует, что рыбалкой занимались только избранные. И сейчас наши газеты и журналы, друзья, пишут о рыбалке только когда речь идет про выдающихся личностей и про государственных деятелей. И ничего не сообщают про обычных людей, нас с вами, рядовых, многомиллионной армии рыболовов. То есть, как я и сказал, нас с вами. А я вам расскажу про одного моряка и про одну морячку.

С ростом производства, тяга к рыбалке, тоска по временам наших предков, охотников и рыболовов, проявлялась с особой силой. Рыбалка стала популярна в последние десятилетия, приобрела особое значение после того, как число любителей рыбалки стало измеряться миллионами. Рыбалка стала излюбленным видом активного отдыха населения. Мне даже вспоминается такой анекдот-карикатура, где показан стенд, фотография стенда рыбацкого магазина, и там все, что вы хотите, блесенки, полублесенки, различные ниточки, различные катушки, и все это стоит баснословных денег. И внизу написано: хочешь, чтоб сын, а нет, не так, познакомь сына с рыбалкой, и у него не будет хватать денег на наркотики. Мне тогда очень сильно понравилась эта карикатура, и я обратил внимание, что действительно это целая-целая наука. А знаете ли вы, что первый трактат «Рыбалка» появился в Британии в конце 15 века, когда вышло второе издание о рыбалке «Книги святого Элбанса», содержащий раздел «Рыбалка с удочкой», составленный Барнес. В первом издании раздела «Рыбалка» не упоминалось, причем, похоже, из опасения склонить простолюдинов к праздному времяпровождению, как тогда считалось рыбалка. Рыбалка известна значительно ранее. Рыбалка уходит далеко-далеко вглубь истории.

колеса крутятся, и мы по бездорожью с тобой ползем на стареньком козле. Поля беременные наливною рожью вот-вот родят и принесут нам подоле. А нам с тобою все равно, мы едем к речке забросить удочки и целый день сидеть. Кому-то хорошо весь день лежать на печке, а нам с тобой на поплавок весь день глядеть. У нас с тобой болезнь с названием рыбалка.

Боимся ни жары, ни лютой стужи. У нас всегда с собой походные 100 грамм. Да и улов как таковой нам и не нужен. Кто хочет рыбки, пусть заходит в ресторан. Процесс всегда он увлекательнее итога. Забросишь удочку и смотришь на нее. И забываешь про инфляцию немного. Про депутатов и их вечное вранье. У нас с тобой болезнь с названием рыбалка. И вряд ли кто-нибудь излечит от нее. И станет удочкой в руках любая.

Помнишь, мы с тобой вдвоем сама тащили. Или он нас тащил, не помню точно я. Мы за УАЗик его крепко зацепили и доставали из реки УАЗ два дня. Всю жизнь в реке мы ловим золотую рыбку и отпускаем ее, пусть себе плывет. А что нам надо-то? И так всего в избытке. Давай, тяни, не видишь, что ли, вон клюет. У нас с тобой болезнь с названием рыбалка, и вряд ли кто-нибудь излечит от нее. И станет удочкой в руках любая палка, крючок и леска так преобразят ее. У нас с тобой болезнь с названием рыбалка, и вряд ли кто-нибудь излечит от нее. И станет удочкой в руках любая палка, крючок и леска так

Раньше, как в некоторых местах и сейчас, рыбалкой подразумевалась не только рыбалка на удочку, но другими снастями, в том числе ныне запрещенная рыбалка сетью, рыбалка на острогу, рыбалка багрилками. Не подлежит сомнению, что на первом месте среди методов рыбалки стоят различные формы рыбалки на поплавочную и донную удочку. Рыбалка спиннингом или нахлыстом. Однако и другие методы рыбалки могут быть использованы или используются в любительской рыбалке, когда идет речь про ловлю раков, крабов, креветок, кальмаров, устриц или мидий. Рыбалка с помощью гарпуна и остроги была развлечением не только египетских фараонов, она широко применялась в последующие времена. Тризубец, применявшийся древними греками на рыбалке за тунцами, является символом бога морей Посейдона. Рыбалка на острогу являлась важнейшим рыболовным снарядом и в эпоху европейского средневековья, а в наше время подводная охота с гарпуном получила официальный статус рыбалки, распространенной во всем мире. Рыбалка различными ловушками и вершами ныне запрещена. Она существует кое-где, но не может относиться к любительской рыбалке. В то же время невозможно представить ловлю раков без специальной раколовки. В старых изданиях о рыбалке даются подробные советы по установке и наживке снастей для ловли раков. По данным про рыбалку уже с 16 века, небольшой сачок, используемый в рыболовном реквизите, скорее для вытаскивания рыбы из воды, чем средств для рыбалки. Дорогие друзья, не будем останавливаться на различных формах сетей для рыбалки в виде большого сачка, типа драги, протаскиваемого у дна или в толщу воды. Только лишь упомяну про тралы, имеющие форму сетчатого мешка, устье которого поддерживается в раскрытом состоянии с помощью жесткой рамы. Ну вот та буквально, о которой пел моряк своей морячке. Ну а в 1875 году вышло в свет третье издание рыбалки «Морская рыбалка» Уилнока, в которой говорится, что тралы с распространенными распорными досками особенно охотно используются яхтсменами, поскольку они удобны в транспортировке и при удалении распорок хорошо укладываются на борту.

старинных источниках из Египта рыбалка осуществлялась на удочку с катушкой, закрепленной на деревянной ручке удилища. Веревку, привязанную к гарпуну, с помощью этой катушки можно было подматывать и отматывать, но для удочек такое устройство не применялось. В Китае катушка для намотки лески известна уже по крайней мере больше 1000 лет. На картине художника Ма Юаня 12 века изображен рыболов с удочкой, оснащенной катушкой. Удочка с такой катушкой могла использоваться и при фиксированной длине лески. И как бегучая снасть, то есть по желанию можно было отпускать и подматывать шнур, проводить и подтягивать наживку, хотя, по-видимому, заброс вращающейся катушкой изначально не планировался. Само собой разумеется, такая техника предусматривает установку на удочке пропускных колец. Многие века любознательные рыболовы систематически накапливали ценные сведения о рыбалке, о жизни и повадках рыб, про изменения их поведения в зависимости от режима водоема и метеорологических условий. Вместо примитивных удочек начали появляться удочки с катушкой, спиннинг, нахлыст. Для изготовления рыболовных снастей начали применяться композитные материалы и высокие технологии. Рыбалка – это болезнь. Да-да. Именно болезнь. И стоит вам один раз в жизни подержать удочку в руках, как этот один раз превращается в два, потом в три, и затем вы не можете представить уже свою жизнь без рыбалки. Так произошло и со мной. Стоило мне один раз попробовать на берегу водоема с обычной удочкой, как я заболел этой рыбалкой. И вот уже на протяжении многих лет занимаюсь и развиваю это мастерство. Ну и, конечно, таким же серьезным образом к рыбалке относился и Костя. Какой Костя? Сейчас вы узнаете.

когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу барка, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело видите ли в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересы на веселой свадьбе.

0: вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.
1: Дорогие друзья, 12 июля, поздравляю вас с праздниками, кто какие празднует. Ну, а я с вами прощаюсь, встретимся с вами уже во вторник в утренние часы с 9 до 10. Вот с вами остается Акмаль Тахиров и вся наша воскресная бригада участников эфира. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Пока-пока, ваш Михаил Братславский.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Тараканы, тараканы, тараканы, ничего природа вас произвела.
6: Внимание! Продается дом в Town of Guilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.

0: Нью-Йорке 3:00 ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные темы, актуальные темы, которые произошли, события произошли на прошедшей, проходящей неделе. Я хочу сразу представить гостей нашей программы. С нами на связи Александр Гагун, историк. Александр находится в Берлине. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: И со мной в студии Давид Гай, журналист, писатель. Давид, приветствую.
2: Добрый день.
0: Да, мы находимся в Нью-Йорке, Александр находится в Берлине. Трансатлантическая передача, трансатлантическая связь. Ну что, давайте, собственно, и начнем с союза Североатлантического альянса. На этой неделе два дня проходил саммит стран НАТО. И затем была опубликована декларация прошедшего саммита, в которой есть любопытные вещи. Там, опять-таки, приверженность пятой статье устава Североатлантического альянса. Пятая статья говорит о том, что при нападении на одну страну альянса все остальные будут ее защищать. Ну и так далее. Там говорится об Украине, там ряд интересных моментов. Хотелось бы, Александр, вам дать прежде всего слово, как историку, что бы вы выделили, говоря об этой декларации, ну и об этом саммите. Там мы потом дальше уже, я хочу отдельно сразу предупредить, что и тему встречи Трампа с Зеленским, и там такая очень на полях саммита, собственно, передача F-35 Соединенными Штатами Турции потенциальная. Это мы давайте выделим отдельные темы. А сейчас, в общем, как вы охарактеризуете этот саммит, ну и какие-то отдельные моменты выделите?
1: Я бы охарактеризовал саммит это как сдержанное здравомыслие. Как и ожидалось, это был довольный вот короткий документ 6 пунктов.
0: Ну, как и в Гааге на предыдущем саммите.
1: Да. И самое главное, пожалуй, для Украины, что если раньше НАТО заявляло о том, что Украину мы очень хотим включить в свой состав, то сейчас они в общем и целом такую более обтекаемую формулировку дали, что мы с ней сотрудничаем, мы будем ее поддерживать. Этого не стоит ни в коем случае пугаться. Я бы, в принципе, наверное, тоже выступал за то, чтобы Украина была в НАТО. Но НАТО создавалось для того, чтобы противодействовать агрессии Кремля, агрессии Советского Союза. В нынешних условиях, когда часть Украины оккупирована Российской Федерацией, и деоккупация технически почти невозможна, у Украины очень мало сил, это признают также украинцы, и именно поэтому уже несколько лет подряд просто настаивают открыто, что мы будем по линии с боевого соприкосновения перемирие устраивать, так называемый корейский вариант. Ну так вот, когда часть Украины 20%, 21% занята русскими войсками, технически вступить Украине в НАТО невозможно. Страны с нерешенными территориальными проблемами в НАТО не берут. Потому что это означает сразу же войну с Россией.
0: У меня к вам вопрос как к историку. Собственно, это и было, наверное, одним из главных мотивов, мотивации в 22-м году, 24 февраля, войти в Украину. Потому что Украина таким образом, да, когда страна находится в ситуации в войне и так далее, она не может вступить в НАТО. Создать такую ситуацию была одна из идей Путина, как вы считаете?
1: В 14-м году.
0: Еще в 14-м,
1: когда Крым отобрали, да. Ну, да. То же самое, как и Грузия, и
0: Молдова,
1: когда отняли эту, признали Абхазию и Южную Осетию, таким образом Грузия теперь в НАТО не войдет. Но то, что сейчас НАТО заявляет, просто мы поддерживаем Украину, но не говорим твердо, что мы должны ее, так сказать, в свой состав включить, этого пугаться тоже не стоит, потому что пока в России диктатура, все равно Россия будет представлять экзистенциальную угрозу для Украины. Потому что если в Украине демократия, значит русские могут взять пример с украинцев и свергнуть свою собственную диктатуру. Это рано или поздно произойдет. И до тех пор, пока в России диктатура, ясно, что русские из Украины не уйдут. И поэтому технически вступление Украины в НАТО невозможно. А как только в России падает диктатура, тогда русские сами уходят из Украины, это раз. А во-вторых, они перестают представлять угрозу. Россия уже не будет угрожать украинскому суверенитету. И более того, НАТО, как мы знаем, в 90-е годы была программа сотрудничества с РФ, партнерство во имя мира. Вот примерно то же самое и повторится. И НАТО на тот момент, когда российская диктатура упадет, она часть потеряет своего смысла. Потому что даже те угрозы, через которые вот Россия там через запятую названа в этом пункте, что есть международный терроризм, там нам угрожает и так далее, это отчасти справедливо. Но весь этот международный терроризм, он возможен отчасти из-за мягкой поддержки России. Если бы вот этого вот монстра военизированного не было, который поставляет оружие в Африку, который через третьи руки даже совершенно просто невероятным фундаменталистам дает оружие, а уж с Ираном прямое у них военное сотрудничество, а с Северной Кореей, которая давно уже в списке государств-изгоев, тоже сотрудничество прямое. Вот когда в России падает диктатура, тогда НАТО теряет часть своего смысла. Поэтому эта вот декларация о том, что мягкая такая поддержка Украины, теперь все европейские лидеры могут сказать: смотрите, мы Украину в НАТО не тянем, значит, путинская идея о том, что Украина в НАТО не должна вступать, и это как вот основа оправдания агрессии, она уже не работает. Давайте объединяться, давайте поддерживать
0: Украину. То есть мы в этом плане подыгрываем путинскому режиму для того, чтобы сгладить ситуацию и прийти к столу переговоров. Я понимаю, об этом идет речь. Я хочу Давиду дать слово. Давид, а как вы считаете, вы как писатель, который написал несколько книг о Путине, антипутинские эти книги, когда же, по вашим ощущениям, может российская диктатура пасть?
2: Ну, что касается Путина, то я его хоронил в своих романах дважды уже. В «Террариуме», который вышел в 2012 году, значит, он у меня в 2017 году погиб в вертолетной катастрофе, а в «Исчезновении» он исчез, так сказать, в августе, где-то вот в 24-м, по-моему, 25-м году.
0: Бог вас
2: пока,
0: не услышал.
2: Пока не подтвердилось. Но да. Я очень надеюсь и мечтаю, и, в общем-то, сплю и вижу, что наконец-то в третий раз я попаду в точку. Несколько слов о саммите, вокруг саммита. Это очень любопытно. Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, в общем-то, не хотел ехать на этот саммит. И в конечном итоге заявил, что едет в основном потому, что такая странная фраза была, что вот он хочет выполнить обещание, данное моему новому другу, как он говорит, или старому другу, президенту Турции Эрдогану. Так или иначе, но присутствие Трампа на саммите, конечно, придало определенный настроение, определенный эффект. И многое делалось с оглядкой на пребывание президента. Было несколько совершенно непонятных накладок, таких смешных, о которых тоже стоит, наверное, говорить. Такой ревнитель политеса французского, изящный, так сказать, в общем, мужчина и так далее, как президент Франции, решил вдруг поцеловать руку жене Эрдогана, которая была в хиджабе, и, естественно, она в ужасе отдернула эту руку и так далее. Неужели Макрон не очень понимал, что такие вещи?
0: Все равно как похлопать, как это, Буш-младший, да? Он так похлопал по плечу английскую королеву.
2: По плечу или по другому месту, но, во всяком случае, для Макрона это дико. Джорджо Мелони, премьера Италии, спрашивали, как сейчас складываются отношения с Трампом, с которым они здорово рассорились. Это известная история, поэтому повторять не буду. Мелони ответила совершенно гениальной фразой: «Наши отношения с Трампом сердечные». Что пыталась она этим сказать, она журналистам, которые попытались, прояснить это дело, не ответила. Но итальянское правительство и руководство партии Мелони четко приняли решение не ввязываться ни в какие словесные дуэли и баталии с Трампом, потому что себе дороже. И по большому счету, в общем, то, что он сегодня говорит, завтра он отменяет и так далее, особо игнорировать не надо. Та же история с Испанией произошла. Трамп удовлетворен был, что собственно говоря, основные все страны-члены НАТО пошли, то есть подтвердили то, что они увеличивают вклад в оборонный бюджет НАТО на 5%. То есть это, в общем, нормально. А испанцы уперлись: нет, у нас денег таких нет, это удар по экономике Испании и так далее. Трамп, значит, разозлился и, верен себе, не проверив, не уточнив, не взвесив все последствия своих слов, заявил сразу и дал команду министру финансов, министру торговли прекратить всякие торговые отношения с Испанией. Уже, так сказать, эти, значит, мягко говоря, коллеги, так сказать, подбирают список товаров и предметов, которыми Испанию надо вычленить из списка подлежащих торговле. Но вдруг Трамп, уже вернувшись домой, заявил, что то ли его неправильно проинформировали, то ли он узнал, что испанцы очень много и так денег дали. Поэтому, значит, вроде бы как-то этот эмбарго на торговлю, похоже, не состоится. Но это, так сказать, все вокруг. Ну и финал, конечно, сказочный подарок Эрдогана, изумительный качеством исполнения, боевые пистолеты с гравировкой каждого персонально члена, участника саммита и руководителя стран, которые там присутствовали. И вот что и боевые патроны, между прочим. Ну и началась сырбур. Что делать? Бельгийский премьер, например, вообще понятия не имел, что этот пистолет приехал домой к нему. И вот тут начались вопросы. Ну, службы безопасности президентов и премьеров, и лидеров, и так далее, в общем, задробили все эти самые подарки. Скорее всего, они оставались в посольствах этих стран. Некоторые, так сказать, кто-то похвалился, по-моему, Мадьяр, венгерский премьер, похвалился, что вот такой пистолет у него именно. В кого он будет стрелять? В уток, гусей, в людей? Непонятно. Ну, в общем, это все, конечно...
0: Держать в сейфе вместе, да, с патронтажем.
2: Все вокруг этого, конечно, немножко смешно, но в то же время и грустно одновременно. Вот, но, по сути, я предполагал, честно говоря, когда ознакомился с материалами, с подготовкой к саммиту, что будет упор сделан на взаимоотношения Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. Иранская война, иранский конфликт как-то вот он на второй план здесь ушел. В основном, конечно, Украина. Украина во всех аспектах. И, разумеется, встреча с Зеленским...
0: Иранская тема в основном это то, что Иран не должен иметь ядерного оружия, и Ормузский пролив.
2: Да, но подтверждение того, что мы и без этого знали, и так далее. Ну, та же констатация тоже важна в данном случае. Ну, встреча с Зеленским мы отдельно, наверное,
0: это отдельно.
2: Поговорим.
0: Сейчас я хочу, Александру задать вопрос. Александр, можно ли назвать в таком... Никаких не было таких исторических решений принято, по большому счету. Можно ли назвать эту встречу формальной, которая должна была, наверное, в определенном смысле сгладить отношения между европейскими лидерами и Трампом, которые очень в этом смысле напряглись, и здесь не было сделано просто никаких резких движений. Вот у меня такое ощущение, что поговорили, составили декларацию и, слава богу, не поссорились. Как у вас, как у историка, ощущение?
1: Отсутствие плохих новостей, отсутствие любых новостей уже хорошая новость. Okay.
0: Согласен, как новостник с вами, да.
1: И то, что поддержали основные линии альянса на то, что все-таки мы ближнего соседа ближним помогаем. У нас Украина это партнер. Долгий стратегический партнер НАТО за десятилетиями, начиная с момента независимости, фактически. Непосредственно граничит с одной из стран НАТО. Если Украина проиграет, тогда потоки беженцев нахлынут в НАТО и будут ее дестабилизировать. Кстати, в России выходили уже даже научные, ну я в кавычках так скажу, наукообразные тексты, книги генералов о беженцах как потоках которые дестабилизируют те или иные страны. То есть это, в общем-то, официальная позиция уже Евросоюза о том, что беженцы, люди, это одна из форм гибридной войны Путина.
0: Но это можно ли сказать, что это, если существует твердая сила, ну, к примеру, твердая сила – это военные действия и вооружение, то мягкая сила – это чаще всего в области пропаганды там, и так далее. Наверное, беженцы – это тоже своего рода мягкая сила, вариант давления.
1: Да, и НАТО не заинтересовано в том, чтобы на территорию Евросоюза, половина НАТО, хлынул поток украинцев, поэтому основное внимание Украине. Иран все-таки далеко. Иран, конечно же, это важная военная, экономическая такая вот цель для США, но выиграет Иран или же Трамп в этой войне, все-таки это не так влияет сильно на безопасность непосредственно стран НАТО. Вот у нас есть ближний союзник, мы его и будем поддерживать миллиарды долларов, тем более, что уже есть успехи впечатляющие, и Трамп об этом, в общем-то, говорил, что сейчас разохлебнулось русское наступление, значит, среднесрочная стратегия НАТО была правильной. То есть, подвели итоги промежуточные, оперативное совещание, работаем дальше.
0: Давид, у меня вопрос. На полях, как говорят в данном случае, обсуждалась тема поставки F-35 из Соединенных Штатов в Турции. Израиль очень обеспокоен, поскольку это может привести к дисбалансу сил на Ближнем Востоке. Сейчас у Израиля самые сильные вооруженные силы воздушные. ВВС, то, что называется. Если F-35... Но нужно здесь нашим телезрителям понять, что... Если речь идет о поставках F-35, то это не в этом году, не в следующем и даже не в 28-м. Это долгая история. Тем не менее, Турция сегодня с Эрдоганом – это не самая такая страна, которая приемлет во всех смыслах иудео-христианскую культуру, политику и так далее. И это может быть очень опасный вариант, тем более учитывая отношение сегодняшнего руководства Турции к Израилю. Поставки F-35.
2: Я попробую пояснить некоторые важные вещи. В 2019 году Турцию отлучили от работы.

0: F-35 попадут в руки русских. Нам это не нужно, и поэтому Турция осталась за бортом. F-35 – это истребитель пятого поколения, это система стелс, то есть незаметный, прямо скажем, малозаметный, значит, истребитель. И это супер боевое оружие, у которого нет ни у кого, но оно есть у Америки. Как я понимаю, Израиль, так сказать, близок, и так далее, и так далее. Вот. Что происходит теперь? Трамп поставил вопрос ребром. Либо Эрдогану, либо ты продаешь С-400 кому хочешь, и тогда мы с тебя снимаем вот эти санкции, и ты снова включаешься в этот процесс подготовки к эксплуатации F-35 как член НАТО и так далее. Вот либо все остается по-прежнему. Эрдоган подсуетился, и, по-моему, он уже впарил эти С-400 то ли Катару, то ли Объединенным Арабским Эмиратам, то ли еще кому-то там. Вот буквально в эти дни и часы должно все решиться. Ну и тогда может идти речь об F-35. Почему Израиль это волнует? Ну потому что Турция, Эрдоган в частности, или в первую очередь, выступает с резкой критикой руководству Израиля, и он себя позиционирует как очень жестким, в общем-то, противником Израиля. Если Эрдоган получает эти суперсовременные пятого поколения самолеты, то действительно будет дисбаланс. И Израиль, который царит в небе на Ближнем Востоке, авиация самая сильная, и так тут никаких вопросов нет. Но это меняет многое. Поэтому Нетаньяху срочно попросил визита в Белый дом. Трамп так толком не ответил, но визита не будет, это уже очевидно. Вместо визита был долгий и, как они говорят, откровенный разговор по телефону. И Нетаньяху перед Трампом поставил все эти вопросы. Как Трамп будет решать, как он будет выходить из ситуации, мы увидим в самое ближайшее время и дни. Ну, Эрдоган первое требование – избавиться от С-400 – вроде выполняет или выполнил уже. А все остальное? Ну, как скоро F-35 могут попасть в Турцию и, так сказать, может быть, и в какие-то иные страны, члены НАТО? Это сложный вопрос, но действительно не сегодня, не завтра, но это такая радужная для Турции перспектива. Вот если вкратце...
1: Александр, пожалуйста, по этому поводу вам слово.
2: Турция себя всячески выставляет или пытается неофициально представить как лидером исламского мира. Сейчас у Эрдогана, ну, в общем-то, консервативный ислам, который плохо сочетается с... и вообще не сочетается, тот режим, который в Турции, с, например, со стандартами Евросоюза. Поэтому вступление в Турцию и Евросоюз в начале нулевых говорили, сейчас нет. Тем не менее, все-таки... То, что Турция видит себя в НАТО, и это ключевой для нее элемент безопасности, это ее политика, начиная с момента создания НАТО. Тогда она тоже не была идеальной демократией. Некоторые сомневались, что она вообще тогда демократией была, хотя был там премьер-министр, выборы и так далее, политика Ататюрка. Сейчас уже говорят открыто, особенно после вот этого бунта генералов, что Турция это диктатура. Тем не менее в НАТО. Потому что эта страна нужна НАТО, и самое главное, НАТО очень нужно Турции. К счастью, несмотря на вот свой такой вот консерватизм мусульманский, на острую критику Израиля, на ряд других действий относительно Запада, вот этот вот как потряхивать пистолетами, это такая вот полупровокация такая легкая. Да, Эрдоган отлично понимает, что без поддержки НАТО его страна становится исключительно уязвимой. Не со стороны России, хотя это тоже бывает. Например, долгое время чеченцев одного за других убивали российские спецслужбы на территории Турции. Одного за другим просто, активистов. Сейчас потихонечку прекратили, турецкие спецслужбы работают. Не только со стороны России, может быть, не со стороны России, а есть еще Иран. Это, так сказать, вечный был враг Турции, соперник.

0: Они воевали, вот сколько историй есть, и они противостояли друг другу. Вот столько там такой вот был вот своеобразный конфликт. Холодная война, горячая война, холодная, горячая. Сейчас там холодная война. Турция, Иран, серьезные враги. Кроме этого, курдский, кто-то говорит сепаратизм, кто-то говорит национально-освободительное движение, подпитываемые уже потихоньку с территории Ирака, с территории Сирии, и исламский фундаментализм в его наиболее таком вот радикальном варианте, исламское государство, дальше что смотрим у нас, Талибан и прочие совершенно такие экстремистские движения. Я об этом хорошо знаю в том смысле, что здесь, в Германии, часть турок, она подвержена этому влиянию, подвержена влиянию крайнего радикального ислама. То же самое в Турции наблюдается. Злейшие враги консервативного ислама – это исламские фундаменталисты. Ну так вот, такой широкий спектр врагов, общих с Западом и общих Эрдогану, он не оставляет Турции иного выбора, иного маневра, кроме как быть лояльным членом НАТО. Это подтвердило вот это вот тоже заседание.
1: А последний вопрос, мы должны потом к вам, Александр. Почему нужно было, как вы считаете, именно в Турции проводить саммит НАТО? Ну, к примеру, следующий саммит, его заявляли, что он пройдет в Албании, с этим не согласен Вашингтон, и непонятно вообще, где следующий саммит пройдет. То есть это не то, что существует некая повестка, которая на годы вперед распределяет, где пройдет саммит. Именно для того, чтобы показать приверженность Турции к НАТО и наоборот, как вы считаете?
0: Именно так. Албания, ну, страна, скажем так, не передовая в этом регионе, это раз. Во-вторых, вызовы и угрозы, которые стоят перед Албанией, непосредственно они гораздо меньше, чем то, что угрожает Турции, и то, с чем Турция непосредственно борется уже сейчас на границах Иран, России поблизости, сепаратисты курдские, исламисты всякие, разные, очень серьезные. В Албании ислам умеренный. Такой проблемы острой нету. Поэтому это наш стратегический союзник, Запад коллективно показывает это. Мы терпим эту диктатуру, но и Эрдоган, несмотря на то, что он себя султаном, шейхом, значит, выставляет и приверженцем консервативного ислама, да, мы вынуждены сотрудничать с Западом против общих врагов. Союз есть. Даже если война в Иране пойдет не так, как нужно, Запад может рассчитывать на Турцию как на барьер против самого дикого фундаментализма.
1: Друзья, коллеги, мы сейчас, дамы и господа, мы сейчас прервемся на техническую паузу. Это буквально несколько секунд. Никуда не уходите. Сейчас вернемся опять в программу.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
3: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, гости нашей передачи Давид Гай, писатель, журналист. Давид находится сейчас в студии у нас. И Александр Гагун, историк, автор книг по истории. Александр находится в Берлине, в Германии. Ну что, давайте продолжим. Продолжим, собственно, по поводу саммита говорить, но немножко в другом ракурсе, в другом аспекте. Это встреча, которую многие ждали. Причем не только украинская сторона, российская и Соединенные Штаты, и Европа, вообще весь мир за этим следит уже более 4 лет, что происходит в Украине. Итак, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Многие отмечают, обозреватели, что, наверное, на протяжении вот этих полутора лет, я должен сказать, что сейчас июль, 7-й месяц года, Трамп пришел к власти, принял присягу 20 января, то есть, в общем-то, ровно полтора года он у власти, год и 6 месяцев. И за это время, ну, начиная с 28 февраля, крайне неудачные в 2025 году встречи для Зеленского, прежде всего, он потом выходил из этой ситуации 4 месяца, пока они не встретились в Риме, напомню вам. Но, в общем-то, это, наверное, самая позитивная встреча, самая удачная для Зеленского. И вообще, его присутствие на этом саммите связано с рядом достаточных достижений для украинского президента. Давид, вам слово.
1: Ну, Дональд Трамп, как известно, такой классический нарцисс. И в силу этого он издавна питает симпатии к тем, кто производит впечатление победителей. С лузерами, с проигравшими, с такими вот лидерами, которые не представляют какого-то особого интереса в этом отношении для Трампа, он старается не общаться или, так сказать, общается.
0: Ну, я бы добавил, Давид, я извиняюсь, что прерываю. Он вообще боец по жизни, Трамп. Он, ну, один раз проиграл, опять стал президентом вторым. Он также себя доказывал и в
1: бизнесе.
0: Пойдем
1: дальше. Не, да, о Трампе идет речь. Идет о том, что он издавна питает симпатии к сильным личностям. Да. Да. Ветер победы дует знамена сильных батальонов, как говорил Наполеон. И вот в данный момент Зеленский для Трампа именно победитель. Или производит впечатление победителя. Почему? Потому что Трамп, конечно, в курсе дела. Какую работу потрясающую проводит специальное подразделение, связанное с беспилотниками и с ракетами собственного производства в Украине. И какие результаты? Удар последний по омскому НПЗ. На расстоянии дроны пролетели 2500 километров.
0: Это по прямой.
1: Ну.
0: Они, наверное, пролетели все 3000.
1: Короче говоря, это действительно колоссальное, так сказать, достижение. И то, что более 70% нефтегазовой, ну, в основном нефтяной индустрии России в таком состоянии полуразрушенным, надо ремонт делать, надо что-то, можно отремонтировать, что-то невозможно в короткие сроки, без западных деталей, без западного оборудования и так далее. Это все Трамп, так сказать, наматывает на ус, и Зеленский для него очень такая знаковая сейчас фигура. И он уже не говорит Зеленскому, как бы, по поводу этой самой скандальной встречи в феврале месяце, где у вас, или у тебя нет карты, у тебя карты отсутствуют, карты не у тебя. У Зеленского сейчас все карты. И я помню, карикатура была очень такая забавная. Зеленский сидит с полным раскладом победы, значит, в покере, а Трамп так внимательно смотрит на него, а там у Путина, по-моему, сплошной зеро. Короче говоря, разговор получился очень содержательным и очень полезным для Зеленского. О чем удалось договориться? Прежде всего, Трамп произнес фразу, по поводу которой, я думаю, у Путина, что называется, жим-жим. И он очень надеялся, что Трамп сдержит слово и после разговора с Зеленским ему позвонит, а Трамп ему не позвонил. И я не уверен, что он будет звонить. Ему с Путиным в данный момент говорить не о чем практически. А Зеленскому он сказал, удары по российской глубинке, ну, он не знает этого слова, но смысл в этом, по нефтегазовым, так сказать, объектам и так далее, это, конечно, эскалация. Но она, как я понимаю, должна приблизить заключение подписание мира и прекращение боевых действий. Все, индульгенция дана. Бей сколько хочешь и куда хочешь, это твое дело. Пусть у Путина, так сказать, будут делать выводы. И он сам, и так далее. Это первое. Второе. Обещана лицензия на производство ракет или противоракет системы «Патриот». Это огромное дело, когда Украина, видимо, с помощью определенных работников каких-то организаций серьезных оборонных европейских стран, будет выпускать эти самые ракеты, которых позарез не хватает. И именно то, что сейчас происходит в Киеве, увеличившееся количество жертв, больше разрушений жилого фонда, гибнут люди и так далее. Мы все это понимаем. Это ужасно, но это потому, что нехватка ракет. И в этом смысле...
0: По уничтожению баллистических ракет. Российских. Что? Нехватка ракет, которые могут уничтожить баллистические ракеты. В этом вся проблема.
1: Короче, ракет, которые, так сказать, могут работать в системе «Патриот». И в этом смысле очень любопытное заявление сделал министр обороны Польши. Ну, Украина с Польшей сейчас не лучшие отношения, прямо скажем, из-за определенных, так сказать, я считаю, не очень нужных и уместных сейчас шагов, как с той, так и с другой стороны. Телезритель знает, о чем идет речь и так далее. Два президента в ссоре такой, хотя недавно встречались, и разговор был, в общем, достаточно мирный. Но Зеленский по требованию президента Польши вернул высшую награду Польши, который был награжден. Ну, не он, Украина была награждена за мужество, за стойкость, но тем не менее. В общем, тут есть проблемы. И вот министр обороны сказал, нас упрекают в том, что в марте месяце мы чуть ли не тайно передали Украине несколько, там не десятки, не сотни, несколько ракет, которые смогли оказывать особое действие позитивное в системе «Патриот». За что, по поводу чего нас упрекают, говорит министр обороны Польши. Лучше, чтобы ракеты сбивали врага в небе Украины, нежели чем они будут пробовать сбивать его в небе Варшавы. И с этим аргументом спорить не приходится. Это второй момент. По поводу лицензий относительно выпуска производства этих самых ракет. Агентство Bloomberg, которое очень внимательно отслеживает эти вещи, совершенно справедливо писало, что, к сожалению, система «Патриот» и подготовка материала для, так сказать, назовем это так, антиракет, противоракет, вещь очень сложная, технически, технологически, достаточно тонкая, и это не в один день и не в один месяц, и, может быть, даже не в год это решится. И, скорее всего, утверждают специалисты Блумберга, что на эту войну наличие или отсутствие таких ракет особого влияния иметь не будет. Но оно может иметь влияние просто на человеческие жизни, сохраненные в Киеве и в других городах. Потому что если нечем защищаться от российских, так сказать, ударов крылатыми ракетами и так далее, то и баллистическими ракетами, естественно, в первую очередь, то вы понимаете, к чему это приводит. И Киев страдает и так далее.
0: Значит, Давид, давайте теперь дадим слово.
1: Я еще одну вещь хотел сказать.
0: И
1: потом давайте мы моему коллеге передадим. И тем не менее, эта встреча, она даже имела место шутка. Когда журналисты спросили, была пресс-конференция до встречи еще, журналисты спросили, вернее, Трамп адресовал вопрос не к Путину, а к Зеленскому. Поедет ли он в Москву? На что Зеленский улыбнулся и ответил, ну, комик, он молодец, вспомнил старую профессию, что он не поедет в Москву хотя бы потому, что над Москвой летают украинские дроны, и это небезопасно. И улыбка Трампа очень многое сказала, что он поддержал эту иронию, эту шутку в полном мере.
0: Александр, итак, встреча Трампа и Зеленского, какие бы вы выделили основные моменты?
2: Тут и печальная есть тенденция, и позитивная. Как раз-таки за этих ракет «Патриот», которых остро не хватает как США, так и Украине, в войне, соответственно, с Ираном и с Россией, действительно, производить Украина технически, даже если сейчас США передадут всю документацию необходимую, технологии сможет через год или через год...
0: Говорят, к 30-му году, на самом деле.
2: Да. Это нам говорит о том, что США, они не исключают того варианта, что вот эта война полномасштабная будет продолжаться до 30-го года и далее. Это кошмар, но который может стать реальностью. Второе. Сейчас же, собственно, к первому еще, сейчас пока что в ближайшие месяцы не видно прорывов и с той, и с другой стороны. То хвост вытащит, нос увязнет. У Украины и у России такая же ситуация. Но позитивное это то, что США этим шагом показывают, что они полностью верят в победу Украины. Потому что одна из основных проблем на 22-й год, до начала вторжения и в начале вторжения, была в том, что Запад считал, что Путин возьмет Киев, если не за 3 дня, то за 3 недели. Зачем мы будем давать оружие украинцам, которое тут же попадет в руки России? Мы будем таким образом просто агрессора копить. А сейчас получается, что США готовы поделиться своими невероятно важными технологиями. Значит, они верят в победу Украины, значит, создают таким образом задел на будущее, может быть, даже для будущей администрации, которая придет на смену Трампа, о том, что наше сотрудничество носит стратегический характер. Мы готовы думать годами и даже десятилетиями в поддержке Украины. Это не сиюминутные какие-то популистские шаги, это долгосрочная программа, мы защищаем демократию от соседней диктатуры. Мы с пониманием относимся к просьбам, пожеланиям наших партнеров, даже в тех условиях, когда у нас у самих туговато.
0: Получается, нашим партнерам, в чью победу мы верим.
2: Да.
0: Это очень важный момент. Вы вспомнили 22-й год. Я напомню нашим телезрителям, нашим радиослушателям о том, что Байден, в то время президент, он как раз половину своего срока проходил. 22-й год, он президентом стал в 2020 году, принял присягу в 21-м. В 22-м году Байден, когда Россия напала 24 февраля на Украину, он предложил президенту Украины Зеленскому самолет. Вот, и давай приезжай, прилетай к нам в Вашингтон. Собственно говоря, то же самое произошло и с президентом Афганистана, как мы помним.
1: А что просто... Зеленский ответил, помнишь?
0: Да, он говорит, мне нужно такси.
1: Что... Мне, говорит, такси не нужно, да. Мне патроны нужны.
0: Патроны нужны. Вот, это очень важный момент. И сейчас... Тоже такой, надо отметить, такие высказывания. Значит, Трамп говорит о том, что ваши дипстрайки, они ведут к эскалации конфликта, безусловно. Но тем не менее, то, о чем вы говорили, но тем не менее, они, значит, могут привести к столу переговоров. Это тоже очень важно отметить, поскольку Трампу был задан вопрос, а вот почему так все успешно сейчас происходит, мы видим дип-страйки, мидл-страйки и так далее. И здесь очень важный момент, Трамп говорит, потому что при Байдене, ну понятно, он всегда Байдена там готов вытирать о него ноги, но так оно и есть. Он говорит, при Байдене у Украины были связаны и руки, и ноги. Я напомню, что при Байдене было запрещено Украине стрелять по НПЗ. Постоянно говорили о том, что какие могут быть дальнобойные вооружения, когда это, не дай бог, разозлит Россию и так далее. Позиция Трампа, позиция Байдена была не дать России выиграть и не дать Украине проиграть. Вот так. Он сидел на нескольких стульях сразу. Поэтому то, что происходит сегодня, именно вот эти уничтожения НПЗ Омск, 2500 километров по прямой, это Надо это однозначно отметить. Это заслуга нынешнего президента, который разрешил, и опять-таки он подтвердил об этом, говоря на саммите НАТО, который разрешил это все. Потому что, я напомню, что даже в том вооружении, которое сегодня украинское, все эти ракеты, там «Фламинго» и так далее, там все равно есть западные чипы, там все равно есть... И очень важно здесь тоже отметить. Это сказал Песков просто с негодованием. Он говорит, что сегодня и спутниковая связь, и разведка американская, она поставляет такую информацию, которая позволяет украинским вот этим вот дронам лететь 2500 километров до Омска, и при этом их не сбивают. Это очень важный момент. Вот эта связь, она остается. Соединенные Штаты в этом полностью поддерживают Украину, иначе бы не было бы поражений ни в Омске, ни в Москве, там опять-таки в Капотне на этой неделе горит НПЗ и так далее. Это очень важные моменты. Это все происходит, потому что нынешний президент вот так вот общается с Украиной и позволяет делать Украине то, что ведет к ее победе. Как вы считаете, Александр?
2: Да, но тут все-таки я внесу легкую нотку пессимизма. Потому что, то есть, и то, что они про 30-й год уже думают как вполне реалистичный рубеж запуска этих вот патриотов в небо, которые сейчас технологию только будут передавать. Только что перед нами был опыт Ирана, когда сверхдержава США с суперсовременным оружием, с невероятной экономической и технической мощью, техническим превосходством просто на порядок, чем вот это вот фундаментализм этот дремучий, они не смогли выбомбить из войны этот режим, несмотря на то, что там началась революция и была расстреляна. То же самое, если мы помним, когда была первая операция против Саддама Хусейна, «Буря в пустыне», она носила тоже характер в основном воздушный. Они постреляли по Ираку тогда и прекратили. Народ частично восстал и тоже был подавлен. То есть без полномасштабного вторжения в большинстве случаев ударами с воздуха режим сломить не удастся. Также и здесь идет сейчас борьба дальнобойной ракетной артиллерии и дронов. И если мы смотрим Вторую мировую войну, когда, начиная с ноября 43-го года, я живу в Берлине, тут начался просто апокалипсис с точки зрения бомбардировок американских. Утрамбовывали все от и до, смешивали с землей. Когда Гамбург бомбили, так тогда пожар такой начался, вот тот пожар, который мы видели, крышу сорвало, да, в Москве. Это ерунда была по сравнению с тем, что было в Гамбурге. Многие про Дрезден знают. В Гамбурге тяга была такая, что вагоны от тяги от огня, воздух идет к огню, переворачивали, летели как спички по воздуху. Когда донесли про это Гитлеру, он не верил, что вообще такое возможно технически. Так вот, и представляете, с 43-го года, просто сравниваю с землей всю Германию, союзники... Огромная мощь, объединенные силы. И только лишь когда армия взяла Берлин, режим пал. Так вот и здесь. Эта взаимная борьба дронов, дальнобойной авиации, она, к сожалению, не гарантирует одной стороны.
0: Да, огромное спасибо. Огромное спасибо, что вы это отметили. У меня как раз вопрос теперь к Давиду. Песков, говоря о том, что, ну, вот эту фразу комментируя Трампа, о том, что это ведет к эскалации, но способна дипстрайки усадить за стол переговоров, он сказал, вы ошибаетесь. Вообще сегодня ряд аналитиков, ну, это буквально вот на этой неделе, они говорят о том, что наоборот, это подстегивает Путина к продолжению войны. То есть война какая-то бессрочная, мы не остановимся. Об этом говорит и Лавров, он там где-то, где он там, Могадишо находился на этой неделе и так далее. Не кажется ли вам, что вот то, о чем говорит Александр, с одной стороны, эта эскалация действительно может привести нормальный, вменяемый режим к столу переговоров, но этот режим, который сегодня есть в Российской Федерации, он невменяемый, невозможно с ними ни о чем договориться. Они хотят победы за счет чего? За счет уничтожения вообще россиян?
1: Ну, я отчасти разделяю долю пессимизма моего коллеги из Берлина. И Песков, путинская шавка, ну что о нем много говорить. Но выступая перед выпускниками военных вузов, Путин четко сказал, и это все прослеживается, отмечается, что война будет продолжаться до победного конца, как это понимает Россия, а не так, как это понимают Европа, Америка, естественно, Украина и так далее. Это первое. Второй момент. Мне кажется, что вот это дружелюбие, расположенность, позитив Трампа, это очень хорошо, это надо всячески приветствовать. Но мы знаем, как наш президент легко забывает свои обещания, уходит от, так сказать, от каких-то обязательств и так далее, и потом что-то совсем происходит не то. С Путиным у них многолетний, я бы сказал, действительно так, броманс, то есть, ну, такая дружба и, видимо, определенное уважение. Путин в глазах Трампа сильная личность. Это сейчас он ослаб, но, в принципе, он понимает, кто... Трамп понимает, что такое Россия, какие ее ресурсы, источники и так далее. И весь вопрос в том, сколько еще дронов Фламенго и так далее нужно обрушить на нефтегазовую отрасль России, чтобы превратить ее в нечто неспособное что-либо производить. И насколько Россия не сможет вывернуться из этой ситуации. Это ключевой вопрос. Вы посмотрите, что с Индией происходит. Индия покупает за рупии у России с огромными скидками нефть. А гонит сейчас бензин, керосин, мазут и так далее, уже за который сечен вся эта компания российская, этих олигархов и близких к путинскому окружению политиков, так или иначе участвующих в этой операции, продает, будет продавать за рубли, причем уже продает и довольно дорого. Хватит ли этого, чтобы ликвидировать бензиновый действительно кризис в России? Я о Крыме не говорю, там беда, и там это не так просто все сделать. Украинцы совершенно замечательно лупят и уничтожают танкеры, которые через Азов хотят провести туда, значит, бензин и так далее. Это честь и хвала, они десяткам уже этих танкеров, они все под санкциями, так что их надо уничтожать. Но насколько хватит сил? И насколько экономика России, безусловно, просела, и ситуация очень тяжелая там. Но мы точно не знаем, насколько эта экономика вынослива. Выдержит она это или нет? От этого зависит, что будет дальше. И не получится ли так, вот тут у меня такое есть некое опасение, что в течение нескольких месяцев удары по нефтянке будут продолжаться российской, украинскими дронами и так далее, а ситуация на фронте меняться не будет. И Трамп говорит, ну что, мы думали, что вот это вот поможет, а оно вроде как не помогает. И опять будет возврат к элементам броманса с Путиным и так далее. Вот этого я более всего боюсь. На сегодняшний день главная задача российских войск завоевать весь Донбасс. 15-18% территории Донбасса в руках Украины. Завоевать это будет очень трудно. В этом году явно это невозможно будет. Но сколько еще времени на это может уйти? И какие разрушения, и какой коллапс, какой ужас будет твориться в Киеве и в других городах после ударов российских бомб, ракет и так далее. Вот это очень вещи такие, которые сегодня мы до конца это представлять не можем. Но некие перспективы, в общем, обозначить надо.
0: Друзья, у нас осталось буквально, друзья, коллеги, буквально 5 минут до конца передачи. Я хотел бы, чтобы мы каждому примерно по 2 минуты обсудили ситуацию в Персидском заливе. Заявление Трампа, он сказал, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершилось. Я его цитирую. Это злые, больные люди. Он говорит об иранском руководстве. Мы должны покончить с этой раковой опухолью. И вы знаете, что опухоль нужно удалять чем раньше. раньше, тем лучше. Вот так я думаю. Ну и после этого, собственно, возобновились военные действия. Насколько, как долго это все будет продолжаться? Иран тут же отвечает, мы будем уничтожать американские базы в районе Персидского залива. Кстати, интересно, по Бушеру, по точкам в Ормузском проливе, в последние дни недели вдруг появились сообщения, что это Израиль в этом не участвует. Что это, в общем-то, и не удары Соединенных Штатов. Кто? Страны Персидского залива? Странно, трудно понять вообще, что там происходит до конца. Но вот такие сообщения, честно говоря, они повергают в изумление. То есть это какие-то появляются, выходят силы, о которых как-то смутно так говорят, можно только догадываться, которые тоже начинают принимать участие в военных действиях. Александр, 2 минуты вам, 2 минуты Давиду по поводу Ирана теперь. Возобновившаяся эскалация, собственно.
2: Я очень надеюсь на средний вариант, когда ослабят Иран совместным давлением США, Израиль, Евросоюз и, самое главное, ближние мусульманские арабские соседи, которые очень не любят этот вот режим, и придут к какому-то модусу вивенди из-за сочетания дипломатического давления, и если арабы огрызаются таким вот образом, то это хороший показатель. Надавить на него со всех сторон, и он несколько присмиреет. По крайней мере, статус-кво двойный будет соблюден, при том, что военная мощь его сильно ослаблена. То есть, это средний вариант войны неплохой. А кто знает, может быть, последние удары будут настолько сокрушительными, что все-таки революция победит. Вот такой у меня вариант. Думаю, что будет средний, но не исключено и позитивный.
0: Как вы считаете, вот то, что сейчас происходит, какова продолжительность всего этого? Потому что такое впечатление, что все-таки можно будет вернуться опять к разговору о меморандуме, который, я напомню, его срок там был 60 дней, очень кратко, буквально одним-двумя предложениями.
2: Недели, месяцы, просто по той простой причине, что у Америки заканчиваются боеприпасы для того, чтобы активно просто стирать Иран с лица земли. В том числе и патриоты.
1: Давид. Судя по всему, Ксир, который сейчас имеет полную власть в Иране, в отличие от Аятолл, закроет полностью Ормузский пролив. Есть такое мнение. На какое-то время хотя бы. Значит, цена на нефть взлетит по полной программе, как мы понимаем. И идея, и задача Трампа снизить стоимость галлона бензина в Америке окажется невосполнимой. Значит, придется опять бить. Вот эти 2 суток Трампа ударили примерно по 170-180 объектам очень-очень значительно. Это вот такой вариант есть. Но Америка сейчас применять начинает несколько иную тактику. За ударами мощными начинается период дипломатии. Дипломатия ничего не дает, опять удары. Удары ничего не дали, опять дипломатия. Но вот в таком вот взвешенном состоянии, в напряжении, мы будем находиться еще определенное количество времени.
0: Друзья, коллеги, дамы и господа, время в передаче подошло к концу. Я благодарю вас за внимание, благодарю вас за участие. Александр, Давид, всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Многие давно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: вариант, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец. «Просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам. Деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций. Но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается. Вот. В смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. «Здесь же у него сотни рубашек, — говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным».
2: Каждую пятницу на волне Дэвид Зен Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: И прочь гони, соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

0: Итак, дамы и господа, вот он я. Фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер. Единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте «Старый Патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями. Мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, Боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства. Ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Но учиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабской индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой –

0: «Может быть?» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем...

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И, как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Включайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос. А жил ли я вообще? И, как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я. Уже стою перед своим богом. И он говорит мне. Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути. Очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информации человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная иронии улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места, уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: Сутки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Здрасте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Американцам, а я американец, хорошо известно, что в нашей стране, в нашем новом отечестве, можно найти на улице практически все. То есть, начиная от матраса, на котором еще можно спать, и заканчивая звуковым стереооборудованием, не говоря уже о телевизорах, компьютерах и так далее. Потому что в Америке ничего не чинят, в Америке все выбрасывают. И если ты успел, так сказать, что-то зацепить до того, как приехала мусоровозка, то можно обставить квартиру. Страшно себе представить, что как мы обставлялись. Вот 35 лет назад я приехал, потом приехала за мной моя семья. Ну, кто-то что-то дал, там посуду дали соседи. У меня были какие-то допотопные ножи еще времен до Второй мировой войны. Люди, приехавшие в Америку из Германии, привезли с собой ножи от Геринга, у которого был сталелитейный завод, как известно. Вот, ну, времена прошли, и сейчас уже это становится все реже и реже. Да и мусор забирают чаще и чаще, потому что Нью-Йорк, в эпицентре которого проживает большинство наших иммигрантов, в общем-то, кишит крысами, причем в прямом смысле. И дожили мы до такого времени, когда на улицу нет, но в библиотеке забрасывают книги, которые никто же не будет читать. И эти книги никто практически не берет. Я редчайшее исключение. И вот недавно был я в своей библиотеке в районной и увидел книгу, которая считалась в свое время в Советском Союзе раритетом. Сборник избранных произведений Исаака Бабеля. Эта книжка была не у всех, купить ее было трудно, продавали ее за гораздо большие деньги, чем номинал. То есть она была то, что называется у нас collector's item, то есть коллекционируя. Люди, коллекционировавшие литературу, могли ее иметь. И поэтому в нашем доме ее не было, но ее дали почитать. И, как всегда, почему-то всегда говорили, вот два дня вот максимум. Если самиздат, то ночь. А если вот такая узаконенная литература, то тогда, ну, два дня максимум. И поэтому я, конечно, проглотил «Одесские рассказы», «Икон армию». В памяти осталось, как всегда, после чтения в юности, в основном несколько фраз, сказанные Менделем Криком, его сыну Бенни Крику. Вот. И колорит в памяти остался. Но сама литература, она вообще проскочила даже в те времена. А ведь я когда-то думал, что я читал Бабеля. Я начал его читать, и на первом же рассказе всплакнул достаточно бесстыдно, не стыдясь своих слов и своих слез. Потому что жалко стало, что я просто в свое время, когда это очень было надо, не умел читать каждую фразу. То есть по диагонали читал. И вот прошло много лет, эта книга лежит у меня на столе, и я решил начитать для нашего радио, телевидения и для своего блога, начитать эти самые рассказы. В этом есть определенный смысл и, с другой стороны, бессмыслица, потому что уже начитано, причем мастерами художественного слова. Но классика, она ведь живет, потому что меняется интерпретация. Если бы только один человек, как в свое время очень немногим разрешали рисовать портрет великого вождя всех народов Иосифа Сталина, там импровизации быть не могло. Все должно было быть четко и строго, иначе шел в тюрьму. Но с классикой такой, как Бабель, можно варьировать. И я попробую. Но для начала, с учетом, я постоянно учитываю, что у меня может быть новая аудитория, которая не знает, кто это такой. Поэтому я скомпилировал всю информацию, как только мог, про Исаака Эммануиловича Бабеля. И с картинками сейчас вам все это выложу. Первоначальная фамилия его от рождения была Бобель. Родился он в 1894 году в Одессе, которая тогда была частью Херсонской губернии. А Херсонская губерния была частью Российской империи. И скончался он в 1940 году в Москве, которая была тогда частью РСФСР, а та была, в свою очередь, частью Советского Союза, страны, которой больше нет. То есть 46 лет всего. В те времена очень мало кто умирал от болезни в таком возрасте. Про него говорят, что это русский советский писатель, переводчик, сценарист, драматург, журналист, военкор и все, и точка. А то, что он был шпионом, об этом ничего не говорят. Но ведь его назвали шпионом, его за это расстреляли, значит, он был шпионом. Арестован НКВД, это силовые структуры того времени, 15 мая 1939 года по обвинениям в терроризме и шпионаже. И казнен 27 января 1940 года. Ужас той формулировки «терроризм и шпионаж» в том, что вот сегодня, спустя 84 года, формулировка типа «иностранный агент» – это ведь то же самое, только немножко поменялась фразеология. Родился в Одессе. На Молдаванке. Вот справа у вас типичная архитектура Молдаванки, которая до сели сохранилась таковой. Семья жила в доме на углу Дальницкой и Балковской улиц. Свободно владел идышем, русским и французским языками. Начинал вообще писать по-французски. В 1916 году отправился в Петроград, где у него, как у еврея, не было права на жительство, потому что евреи должны были жить в черте оседлости. Можете увеличить экран, посмотреть черту тогдашнего времени. Но сохранился документ, выданный Бабелю петроградской полицией, 16-й год, это еще при царе, который разрешал ему проживать в городе на время учебы только. Ему удалось поступить сразу на 4-й курс юридического факультета Петроградского психоневрологического института. Это ж умора, как многие рассказы самого Бабеля. Разрешение на временное жительство дала еврею полиция, а Петроградский университет, его, так сказать, психоневрологический университет города Петра, готовил юристов. То есть что-то юрист-психоневролог. В 1916 году за рассказы, которые назывались «Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и еще один «Мама Рима и Алла», Бабеля собрались судить за порнографию. Но революция помешала. Та самая революция, которая отберет у него потом жизнь. Осенью 1917 года Бабель, отслужив несколько месяцев рядовым на румынском фронте, дезертировал, пробрался в Петроград, где в начале 18 года поработал переводчиком в иностранном отделе ЧК. В те времена евреев в ЧК было хоть пруд пруди, а устроился он туда, наверное, потому что знал французский. Вряд ли идыш интересовал чекистов, потому что среди них было многие, которые могли бы сами работать переводчиками. Весной 1920 года по рекомендации поэта Михаила Кольцова Бабель был направлен в Первую конную армию. А про Кольцова нужно сказать отдельно. От рождения его звали Моисей Хаимович Фридлянд, что было нормально. В те времена его самого арестовали в декабре 1938 года в редакции газеты «Правда». «Правда». Без ордера на арест, причем, который был оформлен задним числом на следующий день. Обвинили в антисоветской троцкистской деятельности, в участии в контрреволюционной террористической организации. На следствии подвергался пыткам, оговорил более 70 человек из числа своих знакомых, многие из которых также были арестованы и впоследствии казнены. Имя самого Михаила Кольцова было включено в сталинский расстрельный список. Он у вас сейчас на экране. Датированный 16 января 1940 года. Он 137-й в списке из 346 фамилий, подлежащих преданию суду в качестве разоблаченных участников заговора против ВКПБ и советской власти. Знаменательно то, что в этом списке значатся фамилии всего высшего руководства НКВД Ежовского набора. Сам глава НКВД Ежов тоже в этом списке. Они все были смещены с постов, арестованы после, так сказать, раскрытия в октябре 1938 года фашистского заговора в самой НКВД. Кстати, тут же и Всеволод Емельевич Мирхольд в этом списке, который был постарше. А казнен Кольцов был 2 февраля, труп кремирован, пепел захоронен на Донском кладбище. И, в общем, прожил он где-то 40 с небольшим. Итак, Бабель под именем почему-то Кирилла Васильевича Лютова был направлен с благословения Кольцова в Первую конную армию, который командовал тогда еще не маршал, но Семен Михайлович Буденный. Бабеля взяли в качестве военного корреспондента. Он, естественно, был там и бойцом, и политработником. Вел записи, послужившие основой для будущего сборника. В рассказах цикла «Канармия» этот самый Кирилл Лютов, который ведет повествование как автор, участник и интеллигентный человек, описывает насилие и жестокость красноармейцев, но не языком пропаганды, то есть завуалированно. В одесских рассказах Бабель романтизирует и, может быть, даже где-то глорифицирует жизнь еврейских уголовников начала 20 века. Я, кстати, разговаривал с кое-кем из Старой гвардии. В Нью-Йорке проживает 2 человека, которым больше 100, и они из тех. Они помнят. И они говорят, что преступность начала организовываться в России после того, как в конце 19 века, 1890-е, в Россию потянулись из Польши евреи, ну, такие, criminals, то есть криминалы, как у нас сейчас говорят. В сборнике вот этом «Одесские рассказы» самый запоминающийся герой – еврей-налетчик, а само по себе вообще кажется, что нонсенс. И вот слева Беня Крик в кино, а справа его прототип – это реальная фотография Мишки-япончика. Причем звали его от рождения Моисей Вольфович Винницкий, и прожил он намного меньше, чем Бабель и Кольцов, всего 27 лет. В еврейской энциклопедии про Мишку Япончика говорят, что это воплощение бабелевской мечты о евреи, умеющем постоять за себя. В Штатах говорят, детская мечта старого еврея, хотя Бабелю в то время было всего-то 25. С ужесточением цензуры и наступлением эпохи большого террора, красного террора, Бабель печатался все меньшим, 1937 году выступил в литературной газете со статьей «Ложь, предательство, смердяковщина». В этой статье он обличал бывших руководителей партии, обвиненных в создании подпольного параллельного троцкистского центра, и воспевал гений Ленина и Сталина. Вот эта поговорка «кто меч подымет, тот от него и погибнет», вот похоже, что здесь в этой статье Бабель затачивал меч на себя. Первые же публикации рассказов цикла «Конармия» вызвали ярость маршала Семена Буденного, который назвал Бабеля дегенератом от литературы. Другой маршал, Климент Ворошилов, был помягче, но результативнее. Он пожаловался в ЦК партии, что стиль произведения о «Конармии» был неприемлемым. Отец народов Сталин считал, что Бабель писал о вещах, которые не понимал. Но Бабель в то время ходил, так сказать, под писателем Максимом Горьким, который его очень уважал. И Горький был чем-то вроде неприкасаемого для Сталина до поры до времени, так что его покровительство гарантировало публикацию книги «Конармия». Иначе, если бы не Горький, ее никто бы не прочитал. Масса, половина, наверное, написанного Бабеля вообще пропала. В 1930-м, да, между прочим, его потомки живут в Америке, пара человек. Бабель собирал материал для романа о коллективизации в Украине. Ну, прикиньте, это тогда в период Голодомора, когда, по данным историков, Украина потеряла 10 миллионов человек, просто умерли от голода. И пребывание в одном селе, он прожил там 2 месяца, оставило у Бабеля, как он сообщал потом родным, цитирую, «одно из самых резких воспоминаний за всю жизнь, до 7 минуты просыпаюсь в липком поту». Это человек, который уже побывал в Конармии. Спустя год Исаак Эммануилович писал своей будущей жене, она у нас вот на этой фотографии, Антонина Николаевна Пирожкова, цитирую, «повидал я в гражданскую потасовку много унижений, топтаний и изничтожений человека как такового, но все это было физическое уничтожение, топтание и изничтожение. Здесь же под Киевом добротного, мудрого и крепкого человека превращают в бездомную, шелудивую и паскудную собаку, которую все чураются, как чумную». Конец цитаты. Вернувшись в Москву в апреле 1930 года, Бабель сказал своему другу, поэту Багрицкому, «Поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей». Вернувшись из очередной поездки по районам коллективизации, Бабель сказал другу, по-моему, это был Илья Слоним, что происходящее в деревне намного страшнее того, что ему доводилось видеть в гражданскую войну. Но договорился он не сразу, это все 30-й год. В мае 39-го Бабель был арестован на даче в Переделкино по обвинению в антисоветской заговорческой террористической деятельности и шпионаже. На допросах подвергся пыткам, его вынудили признать связь с троцкистами, а также их тлихотворное влияние на его творчество и факт того, что он, якобы руководствуясь их наставлениями, намеренно искажал действительность и умалял роль партии. Писатель также подтвердил, что вел антисоветские разговоры среди других литераторов, артистов и кинорежиссеров. Военной коллегии Верховного суда страны, которой больше нет, он был приговорен к высшей мере наказания и был расстрелян на следующий день, 27 января 1940 года. Расстрельный список, он у вас на экране, был подписан секретарем ЦК ВКПБ Иосифом Сталиным. Прах писателя захоронен в общей могиле номер 1 Донского кладбища. Вон у вас вход слева на экране. Факт расстрела Исаака Бабеля скрывался. Супруга его, Антонина Пирожкова, регулярно подавала запросы о состоянии заключенного и получала ответ «жив, здоров, содержится в лагерях».

русскую литературу. И вот тут у меня гитара, и один куплетик из песни, который имеет отношение к сборнику рассказов, сейчас напою экспромтиком. Ты лети с дороги, птица, зверь, с дороги уходи. Видишь, облако крубится,

0: Цепи врагов густой застрочит из пулемета. Пулеметчик молодой. Кстати, песня «Тачанка» написана была в 1937 году.
1: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: когда угодно и где угодно, слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Слышите? Шаги.
2: Этим утром многое может измениться.
3: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
4: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
5: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Начинаю читать Бабелем. Причем буду это делать старым добрым способом. С книжки, которая долго ждала все время своего издания и, наконец, была издана. У меня издательство «Художественная литература», Москва, 1966 год. «Конармия. Переход через Бруч». Начдив 6 донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивна, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым. Поля пурпурного мака цветут вокруг нас. Полуденный ветер играет в желтеющие ржи. Девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ. Она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в заросли.

0: хмеля. Оранжевое небо, оранжевое солнце катится по такому небу, как отрубленная голова. Нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший сбруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду. Звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит Богородицу. Река усеяна черными квадратами телег. Она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям. Поздней ночью приезжаем мы в Новгород. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями. Третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющиеся у евреев раз в году, на Пасху. «Уберите, — говорю женщине, — как вы грязно живете, господа!» Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу. Они прыгают в безмолвии, по обезьяньи, как японцы в цирке. Их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину. И я ложусь к стенке рядом с третьим заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем. Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном. Я разминаю затекшие ноги. Я лежу на распоротой перине и засыпаю. Наш Див 6 снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают на землю. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит раненому Савицкий, начдив шесть. И тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу. «Паня», — говорит она мне, — «вы кричите во сна, и вы бросаетесь. Я пустили вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу». Она поднимает с пола худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам. Синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца. «Паня», — говорит еврейка, и встряхивает перину, — «поляки резали его, и он молился им, убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру». Но они сделали так, как им было нужно. Он кончался в этой комнате и думал обо мне. «И теперь я хочу знать», — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — «я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец». Костел в Новограде. Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксенза, и на кухне встретила меня пани Элиза, экономка и иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана. Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенье. Я насладился пищей иезуитов. Старая полька называла меня паном. У порога стояли на вытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патр бежал, но он оставил помощника, пана Ромуальда. Гнусавый скопец с телом из полина, Ромуальд величал нас товарищами. Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. «Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом». Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом, пан Ромуальд, если бы он не был шпионом. Я пил с ним ром. Дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома Ксенза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О, распятие! Крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов. Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки. Я вижу раны твоего Бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц. Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду, под черной страстью неба, переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме, зеленые молнии пылают в куполах, раздетый труп валяется под откосом, и лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь. Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой, насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому начальнику панства Йозефу Белсудскому. И нищие орды катятся на твои древние города, о Польша. Песнь об объединении всех холопов гремит над ними. И горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставший на час. Всем. Все, нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу. Мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоте у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала. Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше. И все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире Ксенза нашли груды военного обмундирования. Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим войском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками. Пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винсента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином. Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в цветающие плесенью пещеры. Храм этих древен и полон тайн. Он скрывает в своих глинцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно. О, глупый ксенз, развесивший на гвоздях Спасителя лифчики своих прихожанок! За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, софьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями. А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумие в глазах пани Элизы, громовой хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Рабацким, обезумевшим звонарем. «Прочь», — сказал я себе, — «прочь от этих подмигивающих мадон, обманутых солдатами». Письмо. Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно в согласии с истиной. Любезная мама Евдокия Федоровна, в первых строках сего письма спешу вас уведомить, что благодаря Господа я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от белого лица до сырой земли. Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это, перейдем ко второму абзацу. Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова, спешу вам написать, что я нахожусь в Красной конной армии товарища Буденного. А также тут находится ваш кум Никон Васильевич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе в экспедицию политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты. «Московские известия», «ЦИК», «Московская правда» и родную беспощадную газету «Красный кавалерист», которую всякий боец на передовой желает прочитать, и после этого он с геройским духом рубает подлую шляхту. И я живу при Никон Васильевиче очень великолепно. Любезная мама Евдокия Федоровна, пришлите, чего можете, от вашей силы возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать, не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет. Просю вас, досматривайте до него и напишите мне за него, засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет. Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами. А если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и Бог вас не оставит. Могу вам и писать также, что здесь и страна совсем бедная. Мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам. Пшеницы, видать, мало, и она ужасно мелкая. Мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь, и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно. Из него гонят самогон. Во вторых строках всего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеевича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаши были в то время у Деникина за командира роты, которые люди их видали, то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены всех нас побрали в плен. И брат, Федор Тимофеевич, попались папаше на глаза. И папаша начал Федю резать, говоря: «Шкура, красная собака, сукин сын», и разно. И резали до темноты, пока брат Федор Тимофеевич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша поймали меня с письмом и говорили: «Вы материны дети, вы ейный корень потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя», и еще разно. Я принимал от них страдания, как Спаситель Иисус Христос. Только в скорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться. И мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный. Будет поболее Краснодара. Люди в нем очень красивые. Речка, способная до купания. Давали нам хлеб по 2 фунта в день. Мясо 0,5 фунта. И сахару подходящим. Так что вставши, пили сладкий чай. То же самое вечеряли и про голод забыли. А в обед я ходил к брату Семену Тимофеевичу за блинами или гусятиной. А после этого лягал отдыхать. В то время Семена Тимофеевича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира. И от товарища Буденного вышло такое приказание. И он получил 2 коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я прием считался братом. Топереча какой сосед ваш начнет забежать, то Семен Тимофеевич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина. Порезали их 1000 и загнали в Черное море. Но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеевич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете, за папашу и за его упорный характер, так он что сделал? Нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе в вольной одежи. Так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда, она себя окажет. Кум ваш, Никон Васильевич, случайно увидел его в хате у жителя и написал до Семена Тимофеевича письмо. Мы поседали на кони и прибегли. 200 верст. Я, брат Сенька и желающие ребята из станицы. И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту. И в нем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеевич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря: «Пришел приказ не рубать пленных. Мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит». Но только Семен Тимофеевич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеевич папаш получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофея Родионовича воды на бороду. Из бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофея Родионовича: «Хорошо вам, папаша, в моих руках?» «Нет», — сказал папаша, — «худо мне». Тогда Сенька спросил: «А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?» «Нет», — сказал папаша, — «худо было Феде». Тогда Сенька спросил: «А думали вы, папаша, что и вам худо будет?» «Нет», — сказал папаша, — «не думал я, что мне худо будет». Тогда Сенька поворотился к народу и сказал: «А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать». И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в Богородицу, и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеевич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому что я был усланный со двора. А после этого мы получили стоянку в городе, в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, одна вода, Черное море. И мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря. Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеевич Курдюков. Мамка, дохлидайте до Степки, и Бог вас не оставит. Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху на голое тело. «Курдюков», — спросил я мальчика, — «злой у тебя был отец?» «Отец у меня был кобель», — ответил он угрюмо. «А мать лучше?» «Мать подходящая, если желаешь. Вот наша фамилия». Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним в бамбуковом креслице сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте с чахлыми, светлыми, застенчивыми чертами лица, а у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона с цветами и голубями, выселись два парня, чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых, Федор и Семен. Начальник конзапаса. На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бронить тут некого. Без лошадей нет армии. Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба. Они тащат на веревках, упирающихся, скользящих от слабости, одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, Богу и своей жалкой доле. Начальник штаба Ж в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы, но внимание его не более как прием, как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину. Так и на этот раз с мужиками. Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Же следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он охватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать. На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса. Краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар. «Честным стервам игумене благословение!» — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновение к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками. «Вон, товарищ начальник!» — завопил мужик, хлопая себя по штанам. «Вон, чего ваш брат дает нашему брату! Видал, чего дает? Хозяйствуй на ей!» «А за этого коня?» — раздельно и веско начал тогда Дьяков. «За этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе 15 000 рублей. А ежели этот конь был бы повеселее, то в евтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе 20 000 рублей. Но, однако, что конь упал, это не факт. Ежели конь упал и подымается, то это конь. Ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется». «О, Господи, мамуня же ты моя всемилостивая!» — взмахнул руками мужик. «Где же ей сироте подняться? Она, сирота, подохнет!» «Обижаешь коня, кум!» — с глубоким убеждением ответил Дьяков. «Прямо-таки богохульствуешь, кум!» И он ловко снял с седла свое статное тело атлета, расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешков, пышный и ловкий, как на сцене. Он двигнулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом. Слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление. И тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развивающемся рукаве потрепала грязную гриву, и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих, на четырех, и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз. «Значит, шо конь», — сказал Дьяков мужику и добавил мягко: «А ты жалился, желанный друг». Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху 4 ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прахин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт-привет! Привет! Ну, Кубок мира подошел к самому интересному. Впереди во вторник и в среду полуфинальные матчи. Во вторник Франция играет с Испанией, Англия играет в среду с Аргентиной. Впервые за долгие-предолгие годы. Четыре команды, вышедшие в полуфинал, все эти четыре команды были в прошлом чемпионами мира. Причем Аргентина защищает звание чемпиона. И вот что интересно. В мировой классификации, классификации до чемпионата мира, все эти четыре команды входили в первую четверку. То есть, сколько бы команд не участвовало в чемпионате мира, в полуфинал вышли четыре сильнейшие в мире команды. Окей, это футбол. Несколько слов о теннисе. В Уимблдоне завершился традиционный теннисный турнир. У девочек в финале играли две чешские теннисистки, Линда Носкова и Каролин Мучева. Носкова стала чемпионкой Уимблдона. У мальчиков никаких неожиданностей не произошло. В финале первый номер турнира Яник Синнер играл со вторым номером турнира Александром Зверевым. И Синнер добился победы. Второй год подряд он чемпион Уимблдона. Вернемся на наши бейсбольные поля в чемпионате главной лиги сокера. Главных бейсбольных лиг, дамы и господа. Янкис вчера выиграли в Вашингтоне 5-3. Тампа Бэй, команда, сражающаяся с Янкис за первое место на востоке американской лиги. Тампа Бэй играла дома с Сиэтлом и потерпела поражение 8-2. Атланта, лучшая на сегодняшний день команда на востоке национальной лиги, играла в Цинциннати, выиграла 4-3. А Филадельфия, которая преследует Атланту, играла в Детройте и победила 5-0. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс играла дома с Бостон Ред Сокс и была, естественно, бита. Счет 3-2. На востоке американской лиги у Тампы 56 побед, у Янкис 54. На востоке национальной лиги у Атланты 55 побед, у Филадельфии 51. И несколько слов о женской НБА. Регулярный чемпионат в разгаре. Сейчас первые и второе места делят команды из Лас-Вегаса и Миннесоты. Лас-Вегас – это действующие чемпионки. У них по 17 побед и по 6 поражений. Golden State – 17 побед, 7 поражений. Команда Нью-Йорк Liberty занимает на сегодняшний день 6-е место. У нее 13 побед и 10 поражений. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал по утрам диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
9: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и начну я с того, что я все-таки выражу соболезнования всем тем, кто считался поклонником сенатора Линдзи Грэхэма. Он скончался буквально 2 дня назад, уже стали подробности известны его смерти, у него произошел разрыв аорты. Это практически невозможно спасти человека, если это не происходит в госпитале. У него всегда была сердечная недостаточность. У него были микроинфаркты, у него было высокое давление. Ну, то есть у него была общая сердечная недостаточность. И как у его отца, который умер в 69 лет, поэтому, в принципе, ничего удивительного в том, что произошло, нет. Я сразу отметал всю эту теорию заговора, что его кто-то убил. Просто человек устал, он был немолодой, он туда-сюда летал. Это сложно выдержать. Понимаете, молодые не выдерживают. А он уже был, как говорится... Ну, в общем, вот как-то так. Вот поэтому вот о чем ведется речь. Значит, он был, конечно, большой поддержатель и Украины, и Израиля. То есть он был вот человек, пришедший с взглядами из той холодной войны в нашу новую холодную войну. Во многом был он прав. Хотя периодически он тоже слишком часто менял свои мнения, которые, то есть, ну, можно было, наверное, сказать так, что слишком часто он менял свою ориентацию. Но это, в конце концов, это политика. И я знаю, что он был очень хороший человек, что он очень ладил даже со своими оппонентами, что у него не было личных каких-то чувств, что вот в наше время достаточно уже само по себе это редко. Когда человек не переходит на личности. Потому что вот судя по тому, что происходит, например, в Фейсбуке, понимаете, у меня там появился очередной там какой-то экземпляр, причем сам просился, потом начинает, понимаете, тебя крыть матом, начинает, понимаете, тебя обвинять во всех смертных грехах и так далее и тому подобное. И это сплошь и рядом, понимаете, какие-то психопаты, которые, понимаете, объявляют себя там какими-то лауреатами или вообще непонятно кем, понимаете, с колоссальным количеством достижений там, понимаете, отсидок в тюрьмах и так далее, понимаете, начинают потом к тебе цепляться. Ну, в общем, бог с ними, так или иначе, еще раз повторяю, мои соболезнования всем тем, кто воспринял это почти лично. Это действительно был выдающийся сенатор, то есть там очень много тех, которых вы просто не знаете и знать не хотите. А это был действительно человек, который много-много, как говорится, значил, много говорил, много пытался сделать. Таких, к сожалению, в Сенате очень мало. Вот был Джон Маккейн. Вот есть такая фотография, где Джон Маккейн, сенатор Либерман из демократов, и Линдзи Грэхэм стоят вместе. То есть, знаете, вот эти старая такая гвардия, трое. Ну, вот таких людей в наших законодательных органах практически нет. Ну, вот как-то такое вот оно все. В общем, вот так. Да, по поводу, все-таки хочу пройтись по поводу нашей войны, что происходит. Я вот сделал такие промежуточные выводы того, что происходит, они не всем понравятся, поэтому я уверен, что вы можете возражать этому. Но пока, сразу хочу сказать, пока ситуация развивается в нужном направлении. Потому что Трамп пришел обратно к тому, о чем мы с вами все здесь несколько месяцев говорили. То есть его поводили за нос, и он, конечно, устал от этого. Ну вот будем надеяться, что это теперь не будет до очередного какого-то квази-перемирия и так далее и тому подобное. Ну, вот то, что я вам сейчас прочту. Вот промежуточные выводы чисто. Значит, первое. Иран – это политический режим религиозных террористов и не стесняется этого даже с соседями, которые не воюют с ним. Сегодня Иран бомбит уже Оман, который рядом и который проще достать без угроз самому Ирану. Израиль он трогать особенно не спешит. Почему не спешит? Потому что Израиль
активно отвечает по Ирану, так как мало не покажется. Оман не отвечает. Второе, значит, как вывод, с Ираном, который является режимом террористов, по определению договориться невозможно, договариваться невозможно. Обама был осел, что пытался это сделать, и Трамп такой же осел, если пытается это повторить сейчас. Третье. Америка показывает высокую долю отрыжки от ведения всех иностранных войн с целью смены режима на более хороший, правильный для США и для мира. Но это прежде всего потому, что вместо прагматичного решения вопроса по установлению дружественного диктатора, Америка пыталась построить в этих странах демократию, что и не получалось ни разу. При наличии правильного понимания целей войны и своих возможностей можно избежать подобных ситуаций в будущем. Четвертое. Однако даже если Америка устранится от подобной функции в мире, так как не может ее выполнять из-за собственных моральных норм, что вообще не должно быть на повестке дня, но так или иначе существует, то это не значит, что от такого режима, как в Иране, можно будет где-то отсидеться и не участвовать в разборках с ним. Практика показывает, что именно эти режимы хотят достигнуть состояния, когда они смогут терроризировать не только соседей, но и весь мир. В случае получения в их руки ядерной бомбы и средств доставки, дальнейшие переговоры с ними вообще будут невозможны ни в каком виде. И они активно начнут использовать этот арсенал для продвижения своей религиозной повестки. Мы это тоже понимаем с гарантией, хотя бы на примере того же Омана, дружественного в целом режиме для Ирана, который Иран все равно продолжает кошмарить почти в профилактических целях. Пятое. И повторю то, что совершенно теперь ясно. Трамп уже доказано не может быстро и дешево добиться своих целей в Иране. Ни по ядерному разоружению, ни под даже контролю над выходом из Персидского залива. Теми методами и сроками войны, что он поставил себе. Именно поэтому он пытается принудить Иран к подписанию какого-то соглашения, где Иран просто там сам сдастся и согласится с его требованиями, даже если надо будет за это и заплатить Ирану. Однако Иран раскусил эту ситуацию и больше не реагирует ни на истерики Трампа, наплевав на его угрозы. И практика показывает, что Иран не пойдет на серьезное соглашение с Трампом, вводит его за нос, тянет время, надеясь на усталость и на вмешательство каких-то других причин, что заставит Трампа просто сдастся и не заканчивать. Но если Трамп наконец-то это понял и хочет все-таки непозорно кинуть эту войну со всеми вытекающими из этого последствиями для него и его президентства, то вся логика вещей еще раз доказывает, что нужно продумывать и вести только длительную военную кампанию против Ирана. Так и ничего другого просто нет. Если эту военную кампанию не закончить нормально сейчас, то она с гарантией будет продолжена с куда худшими условиями, но позже. И все потому, что смотрим пункт 1. А пункт 1 я сказал, что Иран — это политический режим религиозных террористов. Потому достаточно глупые отповеди Венца и попытки администрации закамуфлировать этот серьезнейший политико-международный провал, делая красивую мину при плохой игре для внутренней американской аудитории, фактически замораживают конфликт, а не решают его, что никто этой администрации не забудет и не простит. И шестое. Таким образом, выводы весьма неутешительные при демократии, при регулярных выборах, как в Америке. Трампу нужно решиться, прежде всего, проводить не столько выборы, сколько военную кампанию в Иране. Данные выборы не являются чем-то совершенно необходимым для повестки Трампа и не будут играть какой-то кардинальной роли в восстановке его действий, так как демократы при всем желании, но не получат достаточно голосов для всестороннего контроля над президентом с серьезным численным перевесом. Это скорее общий страх республиканцев перед выборами, которые полтора года теми самыми республиканцами, которые полтора года не отличались почти ничем, не делая почти ничего, объясняя свои действия еще меньше и не ведя никакой работы по пропаганде образованию населения. А сейчас по всем этим причинам идут на почти гарантированный проигрыш. И потому выбор простой: либо сосредоточиться на Иране и выиграть с ним военную кампанию за счет долгой и нудной войны с воздуха, коль скоро наземную операцию мы не исключаем. При этом выборы будут идти так, как они будут идти, и вполне возможно, что успеха в них президент и его партия иметь не будут. Либо плюнуть на Иран, фактически проиграв эту войну, а затем прийти на выборы с еще худшим послужным списком за проигранные войны, начатые по нашему выбору, тем более проиграть выборы еще с большим разгромом. Обмануть избирателей сладкими речами о великой победе Трампу сделать не дадут. Не дадут и его противники внутри республиканской партии, тем более не дадут демократы, которые получат лучший пиар-подарок к выборам в виде подобного зависшего конфликта. Вот это если вот снять все эти розовые очки и начать говорить по делу.
Понимаете? Значит, Трамп, я так понимаю, понимает, или начинает понимать, или ему объяснили. Ну, я очень надеюсь на это. Значит, что говорят эксперты? Я, конечно, никакой уверенности в этом нет, потому что иранцы поняли такую вещь, и это, к сожалению, проблема. Это, ну, что Трамп может там истерить, биться в истериках на всяких социальных сетях, там что-то угрожать там какими-то жуткими карами. При этом они могут наплевать на это, потому что им, в принципе, уже ничего не страшно. Они либо их ждет смерть как режима и как личное, либо они плюнут в лицо Трампу и будут сопротивляться. Вот у них выбор. Я бы выбрал действительно второе, плюнуть в лицо Трампу и сопротивляться на их месте. Потому что, ну, слушайте, потому что первый выбор им все равно грозит смертью. Поэтому у них как бы получается, что выбора нет. То есть либо смерть сейчас, либо смерть потом. Поэтому, плюс они поняли, что у Трампа цейтнот, и они его могут просто пересидеть.

жительных бомбежек, причем вначале это будет личный состав, там, допустим, какие-то, то есть это будут объекты экономики, это будет практически вся нефтяная индустрия, которую нужно уничтожить, чтобы довести их до, буквально в смысле слова, до разрухи, которой там никогда не было. Потому что к проблемам они уже давным-давно привыкли. Вы понимаете, страна сидит 47 лет под санкциями. Поэтому если вы им отключите поставки французских одеколонов или даже каких-то лекарств очень нужных, они рассмеются вам в лицо, потому что они уже давным-давно к этому привыкли. Как вот санкции почти не работают с кем-то в России, точно так же они не работают с Ираном. Большую страну поставить под санкции, тем более санкции не соблюдаются большей частью мира, абсолютно невозможно. Что, Китай соблюдает санкции с русскими? Нет. Плевали они на вас, на ваши санкции, на то, что даже если Трамп будет биться головой в стену. Плевать им на это. Что Байден, что Трамп, и так далее. А им откровенно плевать, они об этом даже не стесняются говорить. Это ваши санкции, это ваша война. А вот вы и ведите. А мы будем, как говорится, торговать дальше. Наоборот, вы нам даже лучше. Вы нам освободили полки магазинов. Вот в этом вся беда. И то же самое в Иране, понимаете? То есть, если Америка с ними торгует, ну, допустим, Канада с ними торгует, ну, Аргентина с ними, ну, так хорошо, Бразилия с ним торгует, торгует, все. Все, что надо. Просто через бразильские руки, под бразильским каким-то грифом, будут идти те же самые запрещенные товары. Частью, может быть, они будут продаваться на черном рынке, который там процветает, это как практически другой магазин, куда пускают избранных там за большую цену. Ну, так слушайте, вы же все вышли из Советского Союза. Что в Советском Союзе нельзя было купить джинсы? Можно было. Просто на черном рынке. Что нельзя было купить колбасу и мясо, когда их не было в госмагазине? Можно было просто на рынке. То есть люди умеют приспосабливаться к таким ситуациям. Когда у них нет выхода, они начинают к ним приспосабливаться. Иранцы – это не олухи Царя Небесного. Знаете, это не какая-то вот цивилизация в Африке, которая буквально вчера там людей поедала. Но, это очень древнее, как говорится, царство, три империи имело. Они к этим ситуациям, в принципе, подготовлены. Плюс это Восток, на котором они все живут. Они знают, что мы хотим быстро, а они могут долго. У них порог боли намного выше, чем у нас. Трампа поднажмешь чуть-чуть с этими выборами, и все, и он скукожился. А с этими выборами, господа, я вам скажу такую вещь. Значит, вы понимаете, значит, выборы не идут из-за Ирана. Основная проблема с выборами – это инфляция, которая продолжает победное шествие в Америке. И уже Федеральный резерв про эту тему говорит. Буквально пару дней назад, вот, по-моему, в субботу, пришли нерадостные новости, что наш дефицит теперь уже 2 триллиона долларов достиг. От бюджета, бюджет 7,5 триллионов, из них 2 триллиона будет дефицит. Представляете, в какую яму мы падаем? Почему? Потому что наши расходы растут быстрее. Мы идем к более высокому государственному долгу. Можно, конечно, от этого отмахиваться сейчас. Поверьте мне, когда это рванет, вы узнаете. Я сейчас не хочу опять начинать всех пугать и стращать, понимаете? Но это рано или поздно, но сработает каким-то образом негативно. В общем, так или иначе. Долг растет, инфляция растет, наши расходы растут, наши доходы только не растут пока. Ни личные, ни государственные. Или не растут так быстро, как растет все остальное. Вот, скорее всего, так. И поэтому у людей первые основные проблемы – это как выжить, как заплатить счета, как заплатить за медицинское обслуживание, потому что мы после, как говорится, то есть это обычная пирамида Маслоу, то есть, понимаете, на первом месте стоит выживание. Второе – это медицина, поддержки этого же выживания. Еда, медицина, кровь над головой и так далее. То есть вот такие вещи. Вот эти вещи идут на острие пирамиды и на острие всех опросов, понимаете, по Америке, что, как говорится, человека волнует. Его не волнуют вот эти высокие, там, понимаете, моральные истины. Сейчас никто сейчас не будет говорить о, понимаете, о литературе Шекспире, к сожалению.
Сейчас все будут говорить о том, что, понимаете,

0: стыковаться на стейка. Или даже не стейка, понимаете, а самой дешевой курицы. Вот именно поэтому такие, как Мамдани, имеют колоссальный успех сейчас. Потому что население обеднело. Вспоминаем проклятого, ненавистного Карла Маркса. Что именно в бедных странах, именно при обеднении населения, именно при кризисных каких-то или предкризисных ситуациях, вы имеете самое большое количество адептов вот этой вот левой идеологии, которая говорит, что, слушайте, тебя обанкротили эти проклятые капиталисты. Посмотри, они живут там на яхтах, катаются, а ты на курице экономишь. Дети у тебя там мерзнут, понимаешь, или, понимаешь, в дырявых носках ходят, и ты ничего не можешь. Они могут все с гаком. Ты себе покупаешь старый там какой-то потрепанный Форд, они себе покупают пятый новый Мерседес. Вот эта вот идеология в этом отношении начинает развиваться с семимильными шагами, что мы и видим. Что Мамдани пошел в серию. Об этом мы еще поговорим. Он пошел в серию именно. Почему? Потому что он очень успешен. Поэтому вот эти все попытки его остановить, отозвать, я думаю, это будет не просто смешно и глупо сейчас заниматься этим. Я думаю, что он еще на второй срок пойдет успешно. Вот судя по его успехам. Он провел уже своих кандидатов фактически для Конгресса. И все они идут с одинаковой идеологией. Посмотрите, республиканцы начали на него реагировать. Они провели закон, который Трамп не хотел подписывать, о помощи, как говорится, в строительстве, ну и, во всяком случае, вот каком-то, ну, облегчении, во всяком случае, строительства федерального доступного жилья. И по покупке домов и так далее. Почему? Потому что они понимают, что в стране кризис. То есть, если в 2007 году, в 2008, там, по-моему, цена дома была 220 тысяч средняя, то сейчас средняя больше 450 тысяч по стране. Это при том, что зарплаты не выросли настолько с тех самых же пор. У нас вот этот финансовый кризис, он продолжается в чем-то, понимаете, несмотря на... Или его последствия продолжаются. Поэтому выборы, которые идут вот в этом ноябре, они будут построены прежде всего на вот этой вот проблеме. Проблеме инфляции. Я вчера видел, что вроде бы есть заявление, что сторонники республиканцев более оживлены, чем демократы. Я не знаю, правда ли это. Это может быть один какой-то конкретный опрос, который так говорит, окей, дай бог, чтобы так было, но... В любом случае, можно ожидать, что, то есть ясно можно ожидать, что именно на волне вот этих проблем Трамп и республиканцы, которые не делают практически ничего, как партия, мы уже об этом много раз говорили, они проиграют эти выборы. Поэтому у него, понимаете, то есть, а если он еще не закончит эту войну, то, поверьте мне, каждый демократ, несмотря на его ненависть к этой империалистической, в кавычках, повестке, будет говорить, вы смотрите, мало того, что он в стране там устроил, понимаете, не хватает ни денег, ни курицы, ничего. Он не занимается ни инфляцией, так он еще обещал закончить все эти иностранные империалистические войны и начал другую, и позорно ее проиграл. Он лузер. Это будет сказано вам на каждом углу, даже если вы в это не верите. Нам это не важно, поверите вы здесь в это. Важно в то, во что поверят независимые или зеваки на улице. А вот они поверят. Потому что у них сложная экономическая ситуация. Они на него повесят все, что можно повесить. Все. Вот и вся выигрышная стратегия, понимаете. Главное сказать, что, понимаете, он еще хуже, чем я. Вот и все. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я еще раз просто повторяю такую вещь, что выборы идут сейчас, к сожалению, в Америке не на партиях, вот когда, которые представляют какие-то совершенно потрясающие новые идеи или что-то предлагают, и вы, вот понимаете, весь все оживлены. Почему? Потому что вам предложили какой-то новый вариант видения с Америки, который будет, вот понимаете, фактически доктриной на ближайшие, ну, минимум 10, там, я не знаю, может быть, 20 лет. Это были такие люди вот во времена Кеннеди, понимаете, и так далее. Вот Кеннеди поставил, вот, как говорится, задачу высадиться на Луне. Нужно, не нужно, мы можем спорить сколько угодно. И они высадились. Через какие-то там, я не знаю, 8-7 лет после этих слов его. Вот это были, понимаете, в свое время и люди, и доктрины, вы понимаете, и так далее. Была доктрина Эйзенхауэра, была доктрина Кеннеди, была доктрина Джонсона. Мы можем сколько, повторяю, угодно не соглашаться, там, демократ, республиканец, правильно, неправильно. Это другое, но они имели видение. Сейчас я этого видения, убейте меня, не вижу. То есть на него претендуют, но я его не вижу. Сейчас все выборы у нас проходят под знаком того, что я, конечно, ужасный, плохой, кошмарный, но тот, за которого вы будете голосовать, еще хуже, чем я. Поэтому голосуйте, продолжайте за меня. Или наоборот, понимаете, то есть так далее. Тот человек, который сейчас у власти, вот, например, часто они говорят, что сейчас делают демократы? Они говорят, видите этих республиканцев, они уроды. Причем они такие уроды, они такие страшные уроды, что лучше проголосовать за нас, засранцев и козлов. Но мы хотя бы, понимаете, добрые козлы, а они совсем злые. Ну вот примерно так. То есть на сравнении. Вот на чем идут выборы. И вот это, к сожалению, ну то есть это черта наших вот последних вот политических баталий. Что именно идет сравнение не каких-то серьезных планов, каких-то там, я не знаю, ну что-то кто-то предлагает или что-то такое. А именно идет сравнение вот по результатам. Если демократы обделаются в течение там какого-то времени, опять будут республиканцы. Чисто на том, что эти сделали ошибку. И то же самое сейчас с республиканцами. Республиканцы полтора года ничем в Конгрессе не отличились. Сейчас идут выборы Конгресса, не президент. Конгресс имеет минимальную поддержку при любом опросе в населении. Минимальную. Почему? Потому что смотрят на этот Конгресс и говорят, а что они делают там вообще? Чем они занимаются? Вот у них был, значит, вот они пропустили сейчас. Почему они пропустили вот этот акт по федеральному строительству доступного жилья? Почему? Потому что они понимают, что им грозит мамдание всем. То есть мамдане и такие, как мамдане, вот это мэр Сиэтли, не знаю, не помню, как ее зовут, не хочу помнить особенно, такая же сумасшедшая. Вы понимаете, это явление, это не просто какой-то отдельный человек, который взял и выскочил в каком-то сумасшедшем Нью-Йорке. Это явление. Это именно идеология, которая начинает захватывать все вокруг себя. И они это поняли. Республиканцы это поняли. То есть они сейчас делают то, что в свое время... То есть в иносказательном понимании, но делал Франклин Делано Рузвельт с новым курсом своим. То есть вы понимаете, тут очень интересный такой момент. Да? Чисто философия, это чисто понимание, как, что нужно делать при таких... Если у тебя начинает развиваться марксизм, почему? Потому что люди обеднели. А люди при Рузвельте, когда он пришел к власти, жутко обеднели из-за Великой депрессии. Что он сделал? Он начал устраивать государственные работы, он их отправил работать, он им дал зарплату. Для чего он это делал, вот этот новый курс, для чего? Что вы думаете, он так сильно, кажется, заботился о людях, то, что он там подписал там 35 указов там, или 35 законов за один день? Когда только вот первый день своего прихода к власти, там что-то, или 40 законов. Нет, дело в том, что его задача была... не довести их вообще до нищенской суммы этих людей, потому что если они станут настолько бедными, они станут коммунистами. Это будет готовая почва для коммунистов Сталина. Вот для чего он срочно их отправил на работу. Идите и зарабатывайте. Не висите, понимаете, на картошке на одной, там, понимаете, как люди выживали. Не жалуйтесь на жизнь, вот идите, вот вам работа. Вы не могли ее найти в частном секторе, вам бы полугосударственный сектор, идите, стройте дороги. Стройте небоскребы, стройте дома, и поэтому вот это, как говорится, основа американских вот всех этих дорог, понимаете, которыми мы сейчас пользуемся, были именно заложены именно в те годы. Потом ее соединили в общую систему, и получилась вот эта система хайвеев Эйзенхауэра. Но начато это было именно вот тогда. Он строил дороги в Америке, и Гитлер строил дороги точно так же. В Германии. Почему? Потому что это был выход из кризисной ситуации. Когда люди безработные, им надо найти работу. Не кормить их утверждениями, понимаете, какими-то, что ты сам виноват. Что это твоя вина, и что ты ничего не делал. Но. Им надо найти работу. Иначе они у вас станут коммунистами. Понимаете, или будут прокоммунистами, они будут голосовать за тех, кто им будет помогать. Если Мамдани обещает им бесплатную курицу, бесплатный транспорт, замороженный рент, вы что думаете, это им не поможет? Поможет. Вот человека, у которого нет средств, он сидит там, понимаете, с минимальной работой, минимальной зарплатой. Почему? Потому что работа уходит, хорошая работа уходит куда-то непонятно куда. А он остался, вот понимаете, с разбитым корытом. И тут ему приходит, говорит, мама Дани, и говорит, слушайте, я тебе помогу. Я тебе заморожу рент на 2 года. Что этот человек не будет ему аплодировать, он будет ему топать ногами от счастья. Он будет его поддерживать и будет за него голосовать, черт. Потому что чем больше тут продлевает ему замороженную плату, тем больше тут может остаться на плаву. Это обычный популизм левый, который работает как часы. Как швейцарские часы. Поэтому, понимаете, вы зря думаете, что Мамдани не будет популярен. Он жутко будет популярен. Вот именно на этом. Поэтому республиканцы сейчас срочно адаптируют фактически социалистические меры или полусоциалистические меры. Вот именно по строительству доступного жилья, по исправлению тех каких-то ситуаций, которые возникли после вот второго вот этого, после... вот этой великой рецессии, как говорят. Почему? Что возникло? Например, разные инвестиционные компании скупают дешевые дома, одновременно чуть ли не целую улицу где-то в каких-то городах, и потом сдают их, причем повышают везде цены. То есть они могут массово, у них же огромные средства, они могут фактически, они вкладывают деньги в скупку этих домов. Если раньше эти дома были на рынке, они так не дорожали, то сейчас они фактически за один момент взлетают там что-то на 60-70% цена. Это повышает весь рынок цене, то есть образует, ну, даже не пузырь, это не называется пузырем, это именно вызывает инфляцию на жилье. Что и мы и наблюдаем, понимаете, что люди просто смотрят на это и говорят: ребятки, мы так жить дальше не можем. Нас-то не устраивает. Поэтому вот так вот идет, как говорится, вот так это и происходит. Поэтому и республиканцы на это реагируют. И вот Трамп не хотел подписывать этот указ. Он понимает, что он нужен, но он не хотел подписывать, потому что они зависли с Save Act. Но Save Act, как говорится, избиратели особо сейчас не интересуют. То есть они это поддерживают, но за это голосовать они конкретно не будут. Поэтому он говорит, сейчас, вот понимаете, самое важное, он говорит, подписать Save Act. Они говорят, нет, самое важное сейчас подписать это по домам, потому что они сейчас избираются, им сейчас намного важнее именно вот это и свое избрание. Вот о чем ведется речь. А Мамдани, смотрите, это, конечно, знаете, это своего рода явление, конечно же. Вот смотрите, он сейчас выпускает, или выпустил уже, карту Нью-Йорка. Ну, это такая не очень точная карта, конечно, это такой туристический буклет. Но посмотрите, как он сделан. Там отсутствуют еврейские районы под названием, там отсутствует итальянский район Little Italy, там отсутствуют, да и другие итальянские районы там отсутствуют. Зато там появился район новая, маленькая Палестина, маленький Пакистан, маленький Йемен, маленькое еще что-то такое. То есть, вы понимаете, человек практически вычеркивает белое население или, скажем так, старое население Нью-Йорка, которое Нью-Йорк построил, он их вычеркивает из жизни. Вычеркивает из карты. Повторяю, карта очень примерная, она очень маленькая и так далее. Но если там нашлось место для какого-то совершенно непонятного мини-анклава каких-то йеменцев и палестинцев, и несуществующего государства, ну там не нашлось места для огромного, например, Боропарка или Вильямсбурга, где живет огромное количество религиозных евреев. Или, понимаете, Бенсонхёрст и Бэй-Ридж. Это бывший, ну, или, во всяком случае, итальянский район. Тоже они не отмечены на карте. Что мы еще не отметили? Ну, Little Italy. А, да, понимаете, смотрите, Little Italy очень интересный такой момент. Когда-то вот Милбери-стрит вокруг, это был центр большой итальянской общины. Сейчас, конечно, этот центр превратился там всего там 3-4 блока каких-то. Такая-то чисто вот начинает обретать какой-то итальянский вид только на вот Сен-Дженарио, вот этот парад. И так это в основном, ну, то есть вот люди сидят в итальянских ресторанах, кушают и так далее. Это между Чайна-тауном и Сохо. Чайна-таун, конечно, пытается проглотить этот итальянский район, и там фактически осталась одна улица, вот эта Милбери-стрит, осталось и все. Чайна-таун стремительно расширяется во все стороны, причем становится дороже, становится круче, становится более красивым. Почему? Потому что, ну, то есть, есть большое количество китайских иммигрантов, которые поддерживают, работают и так далее. Мы можем сколько угодно фыркать по поводу китайцев, но китайцы создают свое будущее, вы понимаете, и в Китае, и здесь, в Америке. Они очень тяжело работают, они не сидят без дела. Они как раз вот те самые капиталисты, которые, в принципе, нужны. Мы просто не доверяем им. Почему? Потому что, понимаете, мы думаем, что они сейчас вот своруют какие-то секреты, убегут в Китай. Есть такой момент? Есть. Но, в принципе, у нас претензии к китайцам или корейцам или к индусам быть не должны. Они, их дети сидят и работают, и учатся, и уроки делают до 11 вечера. Наши дети гоняют футбол. Ну, так что же вы хотите? Футбол не дает развития. С футболом ты не станешь профессором математики, понимаете, не станешь крупным врачом. А они станут. Поэтому, понимаете, если говорить про претензии какие-то, то это претензии к нам самим. Что мы ничего не делаем, а они делают. Что они вот стоят там, понимаете, вот как я наблюдаю тут одну семью, которая держит китайский ресторан на вынос. У них уже выросло трое детей на моих глазах, которые на мешках с рисом сидят, делают уроки. Уже там двое в колледжах, один на подходе. А они все продолжают и продолжают варить вот эти дешевые супы там, понимаете, и chicken with broccoli делать, понимаете. И у них это хорошо идет дело, и они совершенно не задирают нос. Цены очень доступны, ну, на обычная китайская вот эта вот лавка, полуговорящая на английском. И они сидят и делают, и работают, и делают, и работают, делают, складывают свои копейки, продолжают ездить на дешевых машинах, работают. Ну, уже два дома купили. Вы понимаете, вот вам капитализм. Вот люди работают, вот пользуются тем, что должны пользоваться. Каждый день, понимаете, и ходят в каких-то там, я не знаю, очень дешевой одежде, там она вообще, вот эта хозяйка, ходит в каких-то драных тапках. Ну, то есть целый день на ногах. Ну, какие у нас претензии? Я как раз таких людей люблю, понимаете, они фактически работают, они что-то создают, они там, понимаете, пусть вам нравится, не нравится, это другой вопрос, но они не сидят на велфаре. Они не пользуются помощью. Они сами создают блага какие-то. И это наша с вами вина, понимаете? То есть, ну, уже мы уже тут столько лет, что все хорошие работы, все ушли за рубеж. И что люди все больше и больше работают в сервисной индустрии. А поэтому продолжают нищать. Это совершенно четкий общий американский тренд. Мы пытаемся... Вот у меня тут один человек написал, я не могу с ним не согласиться. Он написал, что мы пытаемся сохранить наш уровень жизни, а они пытаются в Китае вложить в развитие индустрии. Поэтому, понимаете, кто будет отставать, ну, понятно. Он правильно написал. Мы все пытаемся, понимаете, зацепиться за какие-то вещи. Вот я написал про, что у нас 2 триллиона доход. Вернее, этот дефицит. Ну вот, мне начинают говорить, ну вот что типа в Китае дефицит еще больше. У Китая рост 4,7%, а у нас с трудом в этом году будет 2,1%. Когда у тебя такой большой рост, то ты вырастаешь из инфляции. Инфляция, допустим, у нас сейчас 4,1%, ну, допустим, 4,2%. Если бы у нас был бы рост 4,7%, значит, мы на 0,5% растем над инфляцией. Это уже совсем другое. То есть мы имеем какой-то положительный выход из вот этого. А так, если мы не растем, продолжаем набирать долги, значит, мы не можем их выплатить, потому что мы не можем из них вырасти. Вот этот весь момент отменяется. То есть для нас будет только в какой-то момент, когда это все достигнет критического уровня, будет подъем налогов. Поэтому что там говорить? Мамдани, и вот это все, это не случайность. Вы понимаете, мы не можем, вот, чем больше мы будем сами себя успокаивать, что вот, понимаете, что вот пришел какой-то урод случайно. Он не случайен. В том-то и вся беда. Он совсем не случайен. Он абсолютно закономерен. Вот в той ситуации, которая у нас есть, повторяю, когда нет достаточного количества работы, когда хорошая работа уходит за рубеж, приходит вместо нее непонятно что, когда у нас в стране не есть нормальная ситуация, понимаете, вот смотрите, мы обсуждаем, что почему снимают фильмы, понимаете, что вместо там, я не знаю, на роли Елены Троянской приглашают какую-то черную модель, понимаете? Нет, ну она, кстати, красавица, девка, которая ее играет. Она, наверное, может сыграть миллион других каких-то ролей, но на роли Елены Троянской, которая была по Гомеру золотыми волосами, она играть не может, то есть по определению. Но Это левая публика очень поддержит. Затут вот эти некие Миша Козырев, с которым я перестал общаться в какой-то момент, пишет, нет, есть принципиальная разница. Большинство нормально чувствовал себя всю дорогу в массовой культуре. Недопредставлены были именно меньшинства. Поэтому я приветствую любые такие кастинг-решения. Это глупость. Вы начинаете думать о меньшинствах, окей, думайте о меньшинствах, но думайте в правильном понимании меньшинства, что нет ролей для черных актеров, да полно. Есть прекрасные черные актеры, которые не хуже белых. Я не устану повторять, что Дензел Вашингтон – это один из лучших актеров, которых я вообще знал когда-либо. Потрясающий актер. Сам Сэмюэл Вашингтон тоже, понимаете, очень интересный актер во многом. Они каждый играют свои очень продуманные роли. Очень по-особому играют, их никто заменить по-другому не может. Поэтому, понимаете, у нас нет никаких проблем с этим. Мы только сами себе создаем вот это видение. Поэтому у нас и в стране ненормально. У нас нету серьезного, понимаете, какого-то понимания, что, куда мы идем, что мы делаем, как мы делаем. Я вот написал по этому поводу, понимаете, тут вот, ну, это мы не сегодня будем обсуждать, но во всяком случае, что тренд идет, что люди все больше живут со своими детьми. Это идет не от хорошей жизни. С другой стороны, это может нам помочь в чем-то. Но, в принципе, это не идет от хорошей жизни. Это может за счет вот этих проблем мы можем прийти к лучшему результату. Мы это обсудим в ближайшие дни. Но, тем не менее. Ну, вот человек пишет вот мне, вот Влад Валеев. Если кто думал, что клинтоновский вход в ВТО в 98-м это только дешевые джинсы, пошитые в Индонезии или Вьетнаме, или дешевые телефоны из Китая. Так вот и сюрприз. Вода в сообщающихся сосудах уравнивается. В экономике при открытых границах доходы выравниваются пропорционально производительности. Не могут работники с производительностью в 2-3 раза выше потреблять в 10-20 раз больше. Просто процесс выравнивания экономики занимает десятилетия. Но Индия и Китай живут лучше и лучше. А Северная Америка и Западная Европа потихоньку сползают в сторону баланса. И первыми это ощущают представители нижнего среднего класса. Те, кто работали с отверткой и молотком на заводе. А за ними средний слой, IT, финансы и так далее. И так пока не наступит баланс. И вторая проблема, проблема импульса. То есть те, кто идут вверх, проскакивая баланс, пройдут выше. А те, кто вниз, они проскакивают совсем в самый низ. Китай и Индия инвестируют сегодня в инновацию. А США и Европейский Союз в поддержание уровня жизни. Угадайте, чья производительность будет расти быстрее. Он прав. Понимаете, Китай и Индия, они на своей бедности строят колоссальное свое процветание в будущем. Именно за счет бедности, за счет каких-то... Потому что американская и, например, английская революция совершались тоже в жуткой бедности. В жуткой. Они построили заводы, они построили фабрики, и Англия стала, понимаете, как говорится, мировой империей. Пока это место не ушло американцам. Америка, в принципе, вот считается вот такой вот, вот, понимаете, какой-то грозной силой с 1890 года. Она перебила Китай по GDP. До этого GDP был самый большой в Китае. Почему? Ну, там было население 600 миллионов в те годы. Там или 450 миллионов. Чем больше населения, тем больше у тебя, конечно, потребление идет. И экономика растет, даже в Китае. Поэтому мы перебили за счет того, что мы построили огромное количество фабрик и так далее. Если эти фабрики у нас перестанут работать по любой причине, правильные, неправильные и так далее. Если мы не наверстаем это с помощью каких-то роботов, потому что людьми, я думаю, это невозможно вернуть это производство. Если мы это не наверстаем, ребята, у нас будет очень-очень глубокий пессимизм при нашей жизни еще, господа. Понимаете, в ближайшие буквально 10 лет. Потому что наши расходы, еще раз повторяю, растут. А наши доходы падают. И мы действительно пытаемся поддержать на плаву наш уровень жизни. В Германии та же самая проблема сейчас. Буквально вот сегодня Deutsche Welle пишет, что все мелкие города Рура находятся в предкризисном состоянии. Cities on brinks of financial collapse. Это пишет из Германии, не я. Сегодняшним числом Deutsche Welle. Почему? Потому что у них точно так же исчезает работа. Точно так же. Это проблема колоссальная, господа. Так, окей, перерыв и продолжим.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
11: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Линдси Грэм умер от осложнений, связанных с сердечно-сосудистым заболеванием, сообщил офис «Политика». Там добавили, что предположительной причиной смерти стал разрыв аорты, наступивший из-за атеросклеротического заболевания. До завершения всех токсикологических исследований свидетельство о смерти будет находиться в процессе оформления, после чего в него будут внесены изменения, указанные в заявлении. Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. С 2003 года он представлял Южную Каролину в Сенате. С января 25-го возглавлял бюджетный комитет. Грэм получил репутацию ярого сторонника жесткого подхода к ведению внешней политики. После начала войны в Украине он выступал за введение в отношении России адских санкций и призывал признать страну спонсором терроризма. Выборы в Израиле состоятся 27 октября, в последнюю дату разрешенного законом периода. Об этом сообщили в Кнессете. Предстоящие выборы станут первыми после нападения Хамаса 7 октября. Нынешний премьер-министр Нетаньяху заявлял, что намерен сформировать обширную коалицию и дистанцироваться как от левых, так и от правых. Рейтерс со ссылкой на опрос Израильского института демократии прогнозировал, что коалиция премьера не сможет получить большинство. Около 60% граждан не поддерживают его переизбрание. Стали известны новые подробности одной из самых обсуждаемых свадеб этого года – бракосочетание Тейлор Свифт и игрока НФЛ Трэвиса Келси, которое прошло в начале июля в нью-йоркском Madison Square Garden. Как сообщил мэр Мамдани, певица оплатила $160 000 за разрешение на проведение мероприятия. В эту сумму вошли расходы на сверхурочную работу полиции и дополнительные меры безопасности. Подобные платежи являются стандартной практикой, если мероприятие требует использования городской инфраструктуры, например, перекрытие улиц или привлечение дополнительных сотрудников NYPD. Биографический фильм «Майкл» о Майкле Джексоне, вышедший на экраны 23 апреля, собрал в мировом прокате больше $1 миллиарда. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории. Режиссер картины Антуан Фукуа заявил, что преодоление отметки в 1 миллиард трогает до глубины души. Это цитата. «Это достижение принадлежит всем, кто объединился, чтобы почтить память одного из величайших артистов», заявил Фукуа. Фильм рассказывает о пути певца от группы Jackson 5 до статуса короля поп-музыки. В главной роли дебютировал племянник певца Джафар Джексон.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето поет! СК Learning Center.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
7: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа. Ну вот еще раз, понимаете, то есть получается вот этот Влад Валеев, вот, который пишет это, он в принципе пишет правильно. То есть когда мы говорим с вами о том, что республиканцы уже теперь не демократы, но республиканцы пытаются как-то мимикировать или копировать те действия, которые производит Мамдани. Почему? Потому что они понимают, что Мамдани на этом делает целую карьеру. И что это действительно кризис в стране, потому что Мамдани пошел в Сирию, и он везде выигрывает. Такие, как Мамдани, такие, как он, или даже хуже, чем он, выигрывают с его эндорсментом. Почему? Значит, у них на руках действительно проблема, которую они сознательно забывали последние полтора года. На самом деле она забыта дольше, но та партия, которая находится у власти, ее винят. Они имеют обе палаты Конгресса. Они этим занимались раньше? Нет, они этим занялись под выборы сейчас. Почему? Потому что у них сейчас горит их задница. У республиканцев, не у демократов. Почему? Еще раз повторяю, потому. Но с другой стороны, это тоже очень такой симптоматичный момент. Понимаете, мы пытаемся помочь бедному или сползающему вниз, но прежде всего действительно сползают вниз средний класс, нижний средний класс сползает в бедность. А средний класс сползает в нижний средний класс. Господа, если вы, понимаете, будете отплевываться от всего этого, говорить, что тут Флинт какой-то несет какую-то ахинею, то вы просто сами себе накладываете розовые очки, понимаете, то есть все это видят. Средний класс действительно сползает вниз. И мы пытаемся вот этими вот законами, которые вот пытаются исправить эту ситуацию, грубо говоря, наложить какие-то пластыри или какие-то решения по сохранению их статуса на том же самом вот уровне, что есть. То есть уровень есть вот сейчас среднего класса, мы вам поможем его сохранить. А Мамдани говорит, я вам могу сохранить ваше местоположение за счет того, что я вам заморожу квартплату, допустим, там рост квартплаты на 2 года. Или сделаю бессрочный лиз, как вот мы говорили. Это же жутко будет популярное решение. Что думаете, даже люди, которые терпеть не могут Мамдани, но у которых материальные трудности, они потом начнут думать, вы поймите, начнут думать, да, он коммунист, да, он сволочь, да, он антисемит. Слушай, да он мне сохранил кучу денег. Я концы с концами не свожу. Я вот беру, еще раз, каждый раз я беру своего лучшего друга. Он живет в Бруклине в съемной квартире, в которой он сделал ремонт. Он, в принципе, был достаточно состоятельный, нормальный человек, работал, все такое. Но случилось то, что случилось. У него 3 инфаркта. В достаточно молодом возрасте, он меня старше там, на пару лет всего. Вот так получилось. Работать он больше не может. Он живет, у него disability, он живет на пенсии. Он говорит, что этой пенсии катастрофически не хватает на его собственную квартиру, в которой он сделал когда-то этот потрясающий ремонт, и ему говорили, что не будут повышать квартплату, а теперь повышают. Причем повышают не на 2-3%, там, как раньше при рентконтроле были, а на 7%. Для него эти лишние $100 имеют большое значение, понимаете? То есть, может, для кого-то это ничего, понимаете? Ну, то есть, я рад, что если для вас эти $100 ничего не значит, окей, я рад за вас. дай бог вам, как говорится, чтобы у вас так все и дальше продолжалось, чтобы дальше было, чтобы $1000 не имело для вас значения. Я вам желаю. Но для очень многих людей, вы поймите, это да, имеет значение. Они не настолько богаты, не настолько успешны, как вы. Повторяю, я всем желаю только успеха и процветания. Потому что мы сюда для этого приехали и так далее. И те, у кого получилось, ну, замечательно. Замечательно, что так. Но это же не у всех. И вот на этом, вот на раскладе, вот, понимаете, получается так, что если к нему придет вот этот Мамдани и скажет ему, я тебе обещаю, что я тебе еще на 4 года твоему лендлорду дам под зад. Он тебя хочет там на 7% поднимать твою квартплату, а я ему скажу, знаешь, дорогой лендлорд, вот будущие там 5-6 лет ты поднимать ее не будешь. И плевать я на твои проблемы. Он думает, они проголосуют за него, вот если ему так скажут. Он человек, который за него голосовать категорически не хочет, он понимает, что он коммунист, что он антисемит и так далее. Он за него тоже проголосует. Потому что голосуют рублем, долларом, а не только одними проблемами, понимаете, по антисемии. Причем, посмотрите, вокруг этого Мамдани такое количество молодых евреев, что начинаешь думать, боже мой, что-то я не понимаю. Вы понимаете, люди для людей никак не доходят. Понимаете, разница между антисемитизмом и антисионизмом. Там есть очень тонкая грань, в принципе. Очень тонкая. Но, как правило, антисионизм ведет к антисемитизму. Как правило. Наверное, 90% случаев. Поэтому даже если Мамдани не конкретный человек, который ненавидит каждого конкретного еврея, наверное, нет. Наверное, он с какими-то евреями даже водку за столом вместе пьет, понимаете, и Хава Нагилу подпевает. Наверное, да. Но он антиизраильский настроенный политик. Он не считает, что Израиль должен существовать так, как он существует. А по-другому Израиль существовать не может. Мы можем поговорить по поводу Израиля вот в следующей части. Я вам скажу такую вещь, что в Израиле тоже очень много чего, как говорится, не складывается так, как надо, чтобы она сложилась. Но это из другой оперы. Ну, мы поговорим на эту тему, понимаете. В принципе, меня тоже эта мысль как-то вот тут начала сжирать, но тем не менее. Но так или иначе, на сегодняшний день Мамдани прежде всего идет не за счет своего там антисемитизма или так далее, или своей антибелой политики. Но. Он идет прежде всего, то есть это его побочный ход. Его прежде всего, это его экономическая политика. Я дам каждому голодному по курице бесплатной, я вам заморожу рент, я вам сделаю бесплатный транспорт, я прижму вот этих всех этих владельцев, понимаете, миллиардных квартир и так далее, там миллионных квартир. Они могут пострадать, а мы, как говорится, не можем. То есть, если он страдает, он там теряет, понимаете, я не знаю, пару миллионов из огромного миллиарда. А если мы страдаем, то мы переезжаем жить в коробку на улице. Поэтому разница колоссальная. Качественная разница. Не в деньгах, а не в процентах, а именно в качестве. И вот это вот на этом, это можно сделать огромную карьеру, как мы видим с ним. А вот с Израилем, вот так, давайте переключимся на секунду. Вот меня тут, знаете, вот Вен сказал такую гадостную совершенно фразу по поводу Израиля, что, или это Карлсон сказал, но Венс это как бы подтверждает вот в своих дальнейших речах, что нельзя всех вокруг взять и убить для того, чтобы они с тобой соглашались, так как делает Израиль. Тут вот какая штука, вот так если начать думать, повторяю, моя программа, в принципе, она для людей думающих, которые готовы вот думать outside the box. Так если подумать, то Израиль действительно не может заставить, ну не может на сегодняшний день, ни Хамас, или вернее палестинцев думать так, как он хочет, ни Хизбаллу, ни Сирию, ни Иорданию, никого. Израиль выживает только за счет позиции силы. За счет того, что его невозможно тронуть, потому что он ответит так, как вот, что вот видите, Иран его не трогает сейчас. Потому что Израиль или Нетаньяху не будут писать длинные тексты в Твиттере там или где-то. Кричать, что я уничтожу Иран до, там, понимаете, там, до 12-го колена. Да не будет он это ничего писать, они просто пойдут и бросят бомбы. И убьют всех, кого надо убить. Но выход ли в этом для Израиля? Вот здесь, даже при том, что мы это поддерживаем и понимаем, вот тут начинаются вопросы. А что дальше? А что дальше вот в этой политике? Это же политика, понимаете, тоже это временная. Она уперлась в стену. Что они могут сделать Хизбаллой? Подвинуть ее на север. Ну хорошо, так значит теперь Хизбалла будет обстреливать вот эту зону безопасности и Израиль дальше, потому что они все равно могут ее перелететь. Ну вот они уперли, значит, этих палестинцев заперли, допустим, в 30% Газы. Ну, даже если они зачистят ее, всех остальных, далее, как они определяют, кто есть в Хамасе конкретно, а кто его просто поддерживает? Никак. У них что там, извините, татуировка, как у СС была под мышкой, татуировка СС, что можно было еще как-то выяснить это, а здесь как? Ну, днем они, как говорится, стоят на базаре, торгуют финиками, понимаете, а ночью они берутся за автоматы где-то в каком-то там схроне, где они их держат, и начинают убивать евреев или стрелять там на каких-то баррикадах. Как вы определите, кто из них боевик, а кто из них какой-то бедный повар? А может быть и то, и другое? Скорее всего, и то, и другое. Потому что мы прекрасно понимаем, что по всем опросам населения, что там 85-90% населения в Газе поддерживает то же самое, что делали они 7 октября. То есть, дай им возможность, они еще раз это сделают. Значит, получается так, что все вот эти методы, а так как Израиль уничтожить их всех не может, Израиль же не пойдет, понимаете, на создание концентрационного лагеря уничтожения. Нет. Надеюсь, что нет. Значит, получается, любое решение, которое Израиль предпринимает, оно временное. До того, как в Газе опять народится целое новое поколение, ну это 10 лет, где-то 15 лет. Родится новое поколение каких-то там ненормальных, сумасшедших, бездомных, бездетных, без жены, без денег, без образования, без ума. Без, понимаете? И они, понимаете, а что им еще делать? Что им еще терять, понимаете? Ну вот лезть на баррикаду с Израилем. Израилю предстоит очень несветлое будущее, в смысле, понимаете, его отношений со всеми остальными, потому что вот Нетаньяху, кстати говоря, на это реагирует. Он предполагает новые военные расходы и новое строительство индустрии. То есть в Израиле вот они серьезно обеднеют на сегодняшний день. Потому что то есть, на сегодняшний день у них достаточно высокий уровень жизни. То есть даже многие... У них настолько, в принципе, мощное вот это социальное государство. Что ж, посмотрите, очень многие из них постоянно ездят за рубеж, катаются, гуляют и так далее и тому подобное. Не, ну замечательно, это я рад за Израиль. Но при этом страна ведет постоянную войну. То есть, о чем мы говорим? Что, в принципе, получается так, что на шекель они могут купить себе, ну, то есть, качественно больше, чем на доллар. Хотя идет там, я не знаю, там 4 шекеля к доллару, но, к примеру, нет, это не важно, но они как бы могут себе позволить, получается, больше. Вот этот интересный момент, который происходит. Вот сейчас, если они начнут строительство какой-то тяжелой индустрии и так далее, для чего? Для того, чтобы уйти от зависимости от Соединенных Штатов или от Германии или еще от кого-то в этом отношении, это будет абсолютно правильный шаг. Потому что очень может быть, что у нас будет и республиканское, и демократическое правительство или Конгресс, которые не захотят больше давать ни денег, ни помощи, ни продавать оружие, ни даже не то, что давать, даже продавать оружие не захотят. Поэтому они должны на это рассчитывать. И опять-таки мы смотрим по тому же Мамдани. Мамдани не случайность. Сколько бы мы про это ни говорили. Он именно закономерность происходящего. 718-303-90-90. Наш телефон, прошу, все линии свободны. Мы должны такого, как Мамдани, не столько его ругать, ах ты ж сукин сын, там тот, третий, десятый. Он так и так, сукин сын, мы это знаем все. Дальше мы должны думать, что делать с этим. Вот у республиканцев, когда у них начало подгорать во всех местах, они провели закон по поводу вот этого федерального строительства жилья. А что вы думаете, что это такое? На что это реакция? Они что, внезапно поумнели, что ли? Вряд ли. То, что они пропускают, это фактически полусоциалистический закон. То есть они реагируют на Мамдани. Добрый день, вы в эфире. Они реагируют на мам, да, они. Потому что они понимают, что у них идут выборы, и они там могут с треском пролететь. Ну, то есть, скорее всего, так и так это произойдет, потому что, еще раз повторяю, эта война не отразится на рейтингах республиканцев. На них отразятся именно проблемы с экономикой. Добрый день, вы в эфире.
10: Доброе утро, Александр.
9: Доброе.
10: На сегодняшний день в Израиле вы на шекель, как и на доллар, ничего не купите. Сегодня шекель...
9: Нет, я не про это говорю. Да. Я не совсем про это говорю.
10: Я понял, вы говорил. Примерно говорите. Вы же примерно привели пример. Вот, так на сегодняшний день, значит, за $1 стоил 2,63. Я менял. Я недавно приехал оттуда. Понимаете? И тоже на шекель... А то, что они должны были, вы правильно давно говорите, что они должны были давно начать строить заводы, чтобы выпускать свое оружие. Вот это они опоздали. Опоздали, и когда это произойдет,

0: работник встает с утра, чистит зубы американской зубной щеткой с американской зубной пастой, включает американскую плиту, делает себе кофе в американском кофейнике, там или в итальянском кофейнике, включает немецкую лампу, включает американский компьютер, запускает американскую систему Windows, начинает печатать, как я ненавижу Америку и Запад. Это вы не поймете, понимаете, что даже если евреи там изобрели теорию вероятности, то 30-го все равно их будут ненавидеть, так, поэтому, слушайте, это я даже отвечать не буду. Дело не в этом. А по поводу шекеля я имел в виду другое. Тут не вопрос, какой он имеет обмен или не к доллару и так далее. Это абсолютно не важно. Дело в том, что Израиль покрывает такое количество каких-то дополнительных расходов за счет высоких налогов из вот этого социалистического государства. Израиль такое полусоциалистическое государство. Там столько покрыто и образование, и медицина и так далее. Там настолько все это закрыто, что у людей остается больше, у хорошо зарабатывающих людей, остается больше денег в кошельке, чем у американцев. Несмотря на так далее. То есть в Америке ты должен еще больше зарабатывать для того, чтобы у тебя осталось то же самое количество. В качестве, не в количественном, а в качественном. Поэтому, понимаете, израильтяне ездят больше. Вот именно на уровне среднего класса, допустим, или даже нижнего среднего класса, они больше летают, больше видят. Больше что-то, как говорится, себе позволяют. Потому что у них вот эти вот расходы, которые вот у нас дополнительные есть, у них их нет. Вот я это заметил уже, причем не первый раз, это уже достаточно давно я замечаю. Что люди, которые у нас находятся на том же классе, что там в Израиле они живут более, как говорится, вальяжно. Ну дай бог, я не завидую, я просто отмечаю это. Что они живут более вальяжно, чем они живут в Америке. Но у них там, конечно, фон постоянная война. Такая небольшая добавка. То есть, если это, как говорится, что-то меняет, то... Но я не говорю про войну, я говорю именно про уровень жизни. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро. Вот мужчина говорил, что зачем они пользуются тем, что придумали евреи. Например, я пользуюсь телефоном Samsung, его придумали южнокорейцы. Мы можем тогда сделать призыв, чтобы люди не покупали то, что придумали евреи, не ходили к еврейским врачам, не ходили к еврейским адвокатам, не ходили к еврейским учителям. Давайте сделаем такой призыв, и пусть никто не ходит. Хорошо?
0: Мы разводим здесь пар на пустом месте. Ребят, ну давайте не будем заниматься фигней полной. Почему не любят, почему то, почему это? Да не любят евреев, продолжат не любить, продолжат пользоваться каким-то там санфолом и какой-то технологией, которую евреи выдумали. Вот так будет, все. Или пусть евреи не выдумывают. Ну, тоже плохо. Добрый день, вы в эфире.
2: Да, Александр, доброе утро. Конечно, сенатор, который Лэнси Грэм, он был true American. Был настоящий американец, он даже говорил, как в ковбойских фильмах, акцентов. Дело не в этом. Вот вы сравниваете Китай, Америку, почему они такие, мы такие. Они, какие бы они ни были, они патриоты. Там они китайские флаги не жгут. Правильно? Потому что им бы головы бы отрубили вместе бы с руками.
0: Да.
2: А здесь да.
0: Да.
2: А здесь да. Вот и все.
0: Ну тут поэтому, распустились, потеряли дисциплину, потеряли всяческое нормальное понимание.
2: Любовь к нашей стране потеряна среди местного населения. Понимаете? Вот и все. Да. И так оно и пошло, и пошло, и пошло, и вот к чему мы пришли. That's it.
0: Ну это часть, да, часть этой нашей проблемы.
2: Но это основная часть. Патриотизма нету.
0: Ну, да, да.
2: Вот и все.
0: Да. Да, спасибо. Спасибо. Патриотизм действительно исчез. Ну, то есть в тех количествах, которые он должен быть, он исчез. Если мы говорим о том, что среди демократов что-то там, что-то 65 или 70% поддерживают коммунизм больше, чем капитализм, то о чем мы говорим?

0: Ну, допустим, мы не говорим про Америку и тогда versus, там, я не знаю, кто-то. Но я думаю, это тоже будут сходные цифры, что они будут считать, что Америка не права в большей количестве, в большей пропорции, чем если бы это сказали республиканцы. Но проблема в том, что республиканцы при этом не занимаются пропагандой и своим, как говорится, образованием о себе. Они этим не заняты. Они не заняты объяснением, почему они что-то делают. Это колоссальная проблема, которую, понимаете, они там учесть пока не хотят. Понимаете? Колоссальная проблема. То есть, если, вот, в частности, это самая война в Иране. Мы сделали круг, обратно пришли. Почему она не популярна? Потому что люди не понимают, а чего вы напали на Иран? Чего там делаем? Зачем мы опять строим кому-то демократию? Мы не строим демократию, в том-то и хитрость. Вот о чем дело. Ну, в общем, много чего надо менять, понимаете, в подходах. Если республиканская партия не начнет менять, то есть я понимаю, что там все задает, роль задает Трамп. Трамп себя пытается рекламировать как только себя и только себя. Республиканцы должны рекламировать не конкретно человека, а конкретно что он делает. Это очень важный момент. Это не, даже не вопрос рекламы, это вопрос объяснения. Потому что вы же живете в демократическом обществе. Трамп же не Путин, которому наплевать, выберут его, не выберут, он все равно будет выбран. Ему, он не может на это наплевать. У вас демократия. В демократической системе вы обязаны человеку, который, что называется, находится у власти, он обязан объяснять свои действия для того, чтобы стало ясно, а для чего он это делает. А вы рассчитываете, что это все поймут сами по себе. Нет, не поймут, не понимают. Не понимают. Почему? Ну, вот так вот, понимаете. Это, у нас же прошел тоже опрос такой, что население с каждым годом становится глупее. Глупее. Ну так что же вы хотите? Вот и мы и пришли к тому, чему мы пришли. Что можно делать? Вот так вот идет, так идут дела. Но только что пришло известие, что известный актер из Новой Зеландии, которого, ну, вы его знали как Сэм Нил. Он играл Jurassic Park, он играл Event Horizon, он играл в целом ряде фильмов. Это очень хороший актер. Умер в 78 лет, у него была затяжная очень лимфома. Вот он умер сегодня в 78 лет ему был в Австралии. В общем, так или иначе, царство ему небесное. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
2: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics 718-615-4100. 718-615-4100.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
5: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
6: Доброе утро. Я хотел бы начать с того, что многие проблемы у людей, которые покупают недвижимость, заключается в самой начальной подготовке. Дело в том, что на той неделе у меня было два митинга с двумя компаниями в Бруклине риэлстейтовскими. И все говорят, что они получают моргидж преапрувалы, которые как будто бы они нормальные моргидж преапрувалы, но на самом деле люди, которые дают это моргидж преапрувалы, не проверяют до конца то, что надо проверять. И потом, когда дело доходит до самого моргиджа, моргидж не получается. Так вот, я что хотел бы сказать. Когда вы звоните в Noble Mortgage Team для того, чтобы избежать такого случая, что вы не можете получить моргидж, или условия будут другие, или down payment должен быть больше, то есть все то, что вы не ожидаете. Для этого нужно очень тщательно и правильно сделать моргидж pre-approval. Я вам гарантирую, что когда вы позвоните в компанию Great Northern Mortgage, Noble Mortgage Team по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, моя тим, у меня 8 человек на команде, мы просматриваем каждый документ, мы собираем все документы, мы делаем mortgage pre-approval, пока мы не убедимся, что да, действительно, если вам нужен mortgage на $700,000, вы его получите. И да, это может занять какое-то время, и это правильно, потому что сначала мы собираем документы, потом, после того, как все документы собраны, у меня есть pre-approval manager, который сидит и делает, проверяет ее. Чисто работа заключается в том, чтобы проверить все такс ретёрны, проверить все депозиты, проверить ваши деньги, проверить вашу кредитную историю. Если что-то у вас там неправильно, порекомендовать вам то, что вы, допустим, сами не знаете, или дать вам направление, что нужно сделать для того, чтобы вы могли получить вот эти 700 тысяч моргидж. Иногда бывает так, что вы можете получить, допустим, только там 350, а вам надо 700, да, в моем примере, то, что я сейчас сказал. То есть мы вам скажем, может быть, вам надо, допустим, иметь коусайнера, тогда мы вам рассчитаем. У нас некоторые клиенты приводят нам по 5, по 7, по 10 коусайнеров, потому что кто-то там списывает много, кто-то там, у них какие-то расходы дополнительные, и не всегда получается с первым коусайнером сделать моргидж. Да, это много работы, но если у вас есть такое стремление и желание купить недвижимость, пожалуйста, работайте с профессионалами, чтобы потом, когда вы начинаете ваш моргидж-процесс, чтобы у вас не было: «О, а ты мне этого не давал», «О, а там это что-то», да? То есть очень многие люди просматривают. Я плачу большие деньги каждый месяц моей команде, которые сидят у меня на зарплате, чтобы действительно все это дело сделать. У большинства, наверное, 99% даже такой возможности нету, платить такие деньги профессионалам, которые просматривают все эти документы. Поэтому, пожалуйста, сделайте правильные шаги. Позвоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Сначала телефон, скорее всего, возьмут кто-то на моей команде, мы соберем все документы, я поговорю тоже с вами, мы сделаем обязательно митинг. во время этого митинга я вам обязательно скажу, что вам нужно сделать, какие у вас будут cash to close, то есть сколько вам надо будет денег принести, какие процентные ставки, сколько вам надо будет, если вам надо коусайнер, я вам все скажу, какие деньги коусайнер должен зарабатывать. Если у вас, допустим, деньги в матрасе или под матрасом, я вам правильно скажу, как это все правильно сделать. Поэтому вопросов всегда масса. И постарайтесь, да, это немножко больше времени у вас займет, но вы будете 100% гарантированы, что вы купите недвижимость, которую вы хотите. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
5: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Ну вот я еще раз повторяю, что вот пока мы здесь сидели, я тут посмотрел, что умер актер. Ну, он вообще родился в Северной Ирландии, но он считался новозеландско-австралийский актер, хотя снимался в Америке в основном все годы. Сэм Нил. И, ну, в общем... Я вообще люблю английских актеров, я вам скажу честно. Почему? Потому что у них чувствуется высокий такой драматический класс. Они очень многие постоянно играют не столько в кино, сколько в театре. И это накладывает, ну вот видно больше профессионализм в них, такое впечатление. Ну вот считайте так. Когда английские актеры, вот какие бы мы ни, каких бы мы ни брали, играют в американских фильмах, это американским фильмам придает такой, знаете, вот очень высокий уровень класса. Потому что американские актеры или актрисы, вот актрисы в основном, ну то есть почему, по какому методу отбирают актрис на сегодняшний день? Ну так вот, если говорить честно. У нее красивая грудь, красивая задница и морда. Ну вот все, замечательная актриса. Какого-то таланта серьезного, вот я в последнее время в этих актрисах не замечаю. Кроме каких внешних хороших данных, и то временно, пока они, в принципе, там больше ничего нет. То есть были в свое время, были актрисы, которые помимо внешних данных имели колоссальное какое-то, вот именно мастерство игры. Та же Мэрилин Монро, например. Но это исключение, скорее, из правил. Вот таких актрис, как вот уровня, например, Мэрил Стрип, мы практически, ну фактически не имеем больше. Актеров, мужиков много, женщин очень мало. Но вот Сэм Нил, он был очень запоминающийся актер. Он, повторяю, играл вот в «Парке юрского периода», он играл этого профессора, который вот обнаружил все это и был в полном прострации, что называется, от этих динозавров. Он играл кардинала в «Тюдоре», в сериале, вот «Event Horizon», это такой культовый фильм ужасов. То есть, ну, я много фильмов с ним видел. И вот «Peaky Blinders», то есть, ну, вот, потрясающий, конечно, актер был. Очень такой динамичный, очень разный. Он мог играть в комедии, он мог играть в фильме ужасов. Вы понимаете, вот это тоже такой момент. Жалко. 78 лет, у него была лимфома в каком-то там виде, но говорят, что он умер не от этого, но в общем непонятно. Хорошие люди, к сожалению, уходят, покидают нас. Как мне сказал мой один знакомый из Грузии, он говорит, Бог забирает к себе лучших как можно скорее. Ну вот эта гадость такая этой жизни, что действительно это так. Потому что, знаете, с нами остаются разные там непонятно что, а хорошие люди действительно исчезают. Или хорошие люди живут мало, понимаете, а всякое непонятно что, вот они живут там спокойно 98 лет и тихо умирают в своей постели, понимаете, под оплакивание родственников. Да, вот так жизнь складывается. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
9: Доброе утро, господин Смит. У меня к вам вопрос, пожалуйста. Вот вы сказали, Конгресс провел закон, а президент не подписал и не наложил вето. Что тогда должно произойти?
0: Ничего. Закон стал законом.
9: А он не хочет его исполнять?
0: Он не может его не исполнять. У него нет такой возможности не исполнять. Он считается исполнительной властью. Хочет он того или нет?
9: Ну вот Верховный суд сказал, он может любого чиновника выгнать, заменить.
0: Вот причем тут чиновник? Делать. Но кого он выгонит? Конгресс?
9: Нет. Он, чиновники должны этот закон привести в действие.
0: Окей, спасибо. Значит, смотрите. Значит, если Трамп, допустим, вот сделает такую невероятную глупость, что он не будет исполнять закон, который он не подписал, который прошел вопреки его желаниям, значит, начнется так называемый конституционный кризис. Значит, этот кризис не будет в его пользу. Во-первых, потому что пойдут в Верховный суд и скажут ему, что он должен его исполнять по разделению властей. Это первое. Второе. Если он это попытается сделать, то эта партия расколется против него и за него еще больше. Тогда вообще выборов даже 28-го года они не увидят. Знаете, это будет действовать только против Трампа. Поэтому я крайне сомневаюсь, что он пойдет на подобную глупость. Крайне сомневаюсь. Тем более, что у них есть голоса преодолеть его вето. Он уже раз он не подписал его... Понимаете, он бы наложил бы вето. Значит, он не накладывал вето, потому что он знал, что вето опрокинут. Поэтому он специально сделал такой типа фырканье и так далее. А закон вот этот Save Act, который он хочет провести, ну, конечно, правильно было бы его провести, но Конгресс не обладает никакой смелостью абсолютно, понимаете, даже имея большинство, но вот так вот работает. А что вы думаете, почему республиканцев сейчас не будут избирать? Потому что они понимают, что они импотенты. Ну, что можно делать? С одной стороны, у нас есть мерзавцы, с другой стороны, импотенты. Замечательный выбор. Мерзавцы среди демократов, понимаете, импотенты среди республиканцев. Прекрасно, прекрасное время мы живем. Ну, что делать? Вот так. Добрый день, вы в эфире.
10: Добрый день. Я думаю, какой может быть патриотизм, когда люди имеют двойное гражданство? Очень много людей сейчас, которые приехали и... Ну и давно, которые приехали, имеют двойное гражданство. Они гордятся, что они имеют российское, там, грузинское, другое, узбекское. И в то же время американское. Ну, они же будут патриотами Америки.
0: Ну, что я могу сказать?
10: Спасибо. Мне кажется, вот в этом корень тоже большой.
0: Ну, это спасибо. Одна из причин, скажем так. Это спасибо. Это одна из причин. В принципе... В Америке нету требования, чтобы было только одно гражданство. Понимаете, они всегда к этому относились очень так свободно. Что у тебя, вот у этого Сэм Нил, у него было три гражданства: Ирландии, Австралии, по-моему, Новой Зеландии одновременно. А снимался он все время в Америке. Понимаете, ну что, он был, был меньшим патриотом Запада? Я думаю, нет. Да, вот у него было гражданство Новой Зеландии, Ирландии и Англии. Ну, вот видите, даже Австралии не было. Хотя он жил в основном в Австралии. Ну, вот это западная система, она сложная для восприятия. В конце концов... патриотизм, он не заключается конкретно в паспорте, в гражданстве, понимаете? Патриотизм к западным идеям должен быть в голове. Я был патриотом американской системы вот ценностей, еще находясь в Советском Союзе. Почему? Потому что я читал много про Америку, мне нравилось, что там делают, мне нравилось, что там предлагают. Мне нравился целый ряд каких-то вот таких свободных правил в Америке. И я считал, что это своего рода эталон. Поэтому мне не надо было даже быть американским гражданином, чтобы быть ее патриотом. А вообще, в принципе, еще раз повторяю, патриотизм — это воспитуемое понятие. Вот у меня каждый раз говорит, не надо где-то... Вы знаете, может быть, в Советском Союзе надо взять какие-то примеры, что они делали. Советский Союз умел добиваться даже не столько силовой дисциплины, сколько патриотической дисциплины. То есть люди действительно чувствовали какой-то патриотизм. То есть они могли быть недовольны системой, ворчали, что нету там пирожков на улице и так далее. Но при этом очень многие были патриотами своей родины. Вот эти вот все эти истуканы, что ставились на улицах, они играли свою роль, вы понимаете? То есть они фактически воспитывали какую-то монументальную пропаганду. У нас это, понимаете, мы взяли, когда-то это, кстати, делалось в Америке, тоже ставили памятники писателям, ставили памятники каким-то спортсменам, ставили памятники деятелям, врачам и так далее. Мы перестали это делать массово. Вы понимаете, любая цивилизация нуждается в своих героях, нуждается в воспитании, особенно молодого поколения, потому что молодое поколение знает о том, что сделало предыдущее поколение. Вот смотрите, у дворян когда-то, в любой дворянской семье было генеалогическое дерево. Был так называемый патент о дворянстве. Те дворянские роды, которые его не потеряли в каких-то пожарах или еще где-то, у них была грамота, написанная, как правило, на пергаменте, которая говорила, что такой-то, вот там, я не знаю, Джон там какой-то первый, он основатель этого дворянского рода, потому что его сделал дворянином и пожаловал вот в это вот там во владение какой-то, такой-то король в таком-то году за такие-то успехи. Или с достижения. И пошло и поехало от него. То есть, если, как говорится, этот род жив до сегодняшнего дня, то вот это генеалогическое дерево, которое пополнялось и расширялось, они свято сохраняют где-то. И, наверное, каждому своему отпрыску, сыну, внуку, и говорят: ты видишь, вот там какой-то твой пра-пра-пра-пра-пра-пра какой-то дедушка, вот он был рыцарем, там при короле, там, я не знаю, Эдуарде III в Англии. А с твоей маминой стороны пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка была там дочерью герцога Аквитанского в XII веке. И они там в XV веке вот какие-то отпрыски от того и другого соединили свои, как говорится, роды в браке. И вот мы-то происходим оттуда и отсюда. Вот, к примеру, они это постоянно делают, постоянно говорят. А что, скажите, вот наши дети, скажите, они что, знают наших бабушек и дедушек? Они уже не знают их. Ну, какие-то там старики на каких-то фотографиях черно-белых. Где-то что-то написано, где-то кто-то был. Откуда приехали, то половина не помнит. Что они там делали, тем более не знают. То есть это надо воспитывать, это надо повторять, надо писать какую-то историю. Наверное, каждому из нас надо озаботиться, вот, чтобы написать историю хотя бы нашей семьи, там, я не знаю, наших там нескольких предков, которых мы помним, потому что мы тоже помним. Там, ну, вот я помню, то есть я своего прадедушку не видел никогда, он умер до моего рождения. И со стороны папы мой дед умер до моего рождения. Поэтому я могу только о них писать, только по их именам, я их не знаю. Но хотя бы их имена, их, как они выглядели, я знаю по фотографиям. А уже дальше я не знаю ничего. То есть на уровне уже моего прапрадеда, это для меня уже чисто имя, которое мы установили чисто по отчеству моего прадеда. У меня есть один родственник, который собрал всю родословную нашей семьи там до 1847 года примерно. Ну, в общем, ну, это, наверное, исключение из правил, а не правило. А вот, наверное, такое должно быть в каждой семье. Должен быть патриотизм и вот это все, вот эта история, уважение к традициям, уважение к флагу, уважение к какой-то дисциплине, что должна быть не просто, не только права, но и ответственность. Еще и обязанности должны быть. Вот это все должно воспитываться в детях, да и во взрослых тоже. То есть это должны повторяться, должны, знаете, я не знаю, хоть, знаете, стоять столбы с надписями. Ты выполнил сегодня, там, я не знаю, 10 заповедей там каких-то там, я не знаю, ежедневных. Я не говорю про 10 заповедей там Моисея, но, ну, к примеру. Ты сегодня там, я не знаю, сделал ли то-то, да? Ты сегодня был патриотом? Ты сегодня там, я не знаю, сделал что-то для своей страны? Ну, я утрирую, но тем не менее, это, наверное, должно быть. И тогда не будет сожженных флагов. Тогда не будет такое количество идиотов на улице, которые верят, что в Северной Корее больше свободы, чем в Америке. Ну да, Северная Корея, понимаете, это апологет свободы. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.

0: Нью-Йорк. Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
13: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
14: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. «Дэвидсон Радио».

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Федеральное бюро расследований задействовало все необходимые ресурсы после смерти Линдси Грэма, заявил глава бюро Кэш Пател. Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Президент Дональд Трамп кратко выразил соболезнования. При этом CNN сообщает, что у следователей нет указаний на то, что причина смерти не была естественной или наступила в результате злого умысла. Грэму 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против Кремля. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Федеральное управление гражданской авиации сообщило о масштабных задержках авиарейсов на выходных в аэропортах Нью-Йорка из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки диспетчеров. Ограничения затронули аэропорты JFK, LaGuardia и Ньюарк. По данному управлению были отменены более 500 рейсов, еще свыше 4000 выполняются с задержками. Во Франции усиливают безопасность в связи с празднованием 14 июля, дня взятия Бастилии, а также в связи с матчем Франции и Испании в полуфинале чемпионата мира по футболу. В понедельник в Париже задействовали 4000 полицейских и жандармов, а также 2000 спасателей в связи с вечерним концертом на Марсовом поле и шоу фейерверков. В день празднования во французской столице пригородах будут работать 7000 силовиков. В частности, они будут обеспечивать безопасность на военном параде на Елисейских полях. Правительство Великобритании выделит 250 миллионов фунтов в течение 3 лет на усиление охраны еврейских общин в Англии и Уэльсе на фоне роста антисемитских нападений. Финансирование также пойдет на развитие контртеррористических подразделений. В рамках этой программы специально подготовленные полицейские, в том числе работающие в штатском, выявляют подозрительное поведение и возможную подготовку терактов. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что борьба с антисемитизмом является одной из центральных задач правительства. Решение принято после серии нападений на еврейские объекты и жителей страны, включая поджоги, нападения на синагоги и атаку с ножом в Лондоне. Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун высказалась о своем решении удочерить девочку. «Это всегда было частью моих детских мечтаний», рассказала журналистам 22-летняя актриса. При этом она уточнила, что планирует в будущем обзавестись родными детьми. В августе прошлого года стало известно, что Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бон Джови удочерили ребенка.
3: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 83 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составляет 60%. Завтра будет еще жарче. К концу недели температура начнет снижаться.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Уважаемые радиослушатели, на сегодня 13 июля. Прошлая неделя для инвесторов была неплохой. Индекс Dow Jones потерял всего лишь 0,5%, зато Standard & Poor's 500 поднялся на 1/4%, и Nasdaq увеличился на 1.75%, транспортный индекс поднялся на 0.75%, маленькие компании минус 0,5%. Сегодня нефть плюс $2.13, $77.63 стоит 1 баррель Брента. Это после того, как Иран начал опять атаковать суда в Армузском проливе, и Америка нанесла удары по Ирану. А золото? Золото минус $49.10, $4064.60 стоит унция золота, унция серебра стоит $58.81, минус $1.35 за унцию, 1 евро равен $1.14, 5-летние госбумаги дают 4,335%, за 10 лет можно получить 4,589%, и 30-летние госбумаги дают 5,88%. Интерес на бонды потихонечку ползет наверх, а это значит, что цены на бонды потихонечку ползут вниз. За границей сегодня Англия минус 0,2%, Франция Германия и Швейцария практически без изменений в Азии. Японский Никей минус 1,9%, Шанхай минус 2%, Гонконг плюс 0,15%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Индекс Доу Джонса минус 36 пунктов показывает в данный момент. Стандарт Пурс 500 минус 25 и Насдак минус 317 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны. Во-первых, у нас начинается сезон отчетов, и, как я вам уже говорил, самое главное, это, конечно, то, что будут, какие отчеты квартальные дадут нам наши компании. На этой неделе у нас начинаются отчеты. United Health, одна из компаний, которая даст отчет, мы будем за этим следить, я вам буду про это все рассказывать. Но вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Tesla теперь надо держать, они on hold. Но таргет был поднят с 375 до $400 на акцию. American Express, один из самых больших банков Америки, считает, что American Express надо покупать, несмотря на то, что они дорогие, они идут, делают большое объяснение, что люди, которые используют American Express, для них то, что происходит на Ближнем Востоке, не проблема. Guardian, с ними будет все хорошо. Kisai Technologies, с ними тоже будет все в порядке. Deckers надо покупать. Atmos Energy, с ними все будет в порядке. MDU Resources, с ними будет все хорошо. Shopify надо покупать. Shopify продолжают рекомендовать. Shopify это то же самое, что Amazon, только это канадский Amazon. Capital One надо покупать. А также Netflix будет вести себя хорошо. Apple. Apple было сказано, что Apple надо покупать. Новый таргет 365 долларов. Опять-таки сказали, что NIO надо покупать. NIO и китайская компания, которая производит электрические автомобили. Периодически все про нее забывают, потом про нее все вспоминают, потом опять забывают, и периодически кто-то говорит, что их надо покупать. Но один из самых больших банков в Америке сейчас сказал, что их надо покупать. Fastenal можно покупать, с NVIDIA будет все очень хорошо, опять-таки можно покупать. Advanced Materials покупать, Biogen можно покупать, Park Aerospace можно покупать, Equilium, с ними будет все хорошо, а Build Fuse покупать, Stock Therapeutics можно покупать. Papa John's underperform, их лучше продать, было сказано, что у них много потенциальных проблем. Bright Spring можно покупать, Disney покупать, Best Buy можно держать. Humana overweight, то есть потихонечку можно их покупать. Deep Fission тоже можно покупать. Цены, которые изменились. Южнокорейская компания, которая только что вышла на биржу, подскочила на 13%, упала она на 15%, сегодня продолжает падать, минус 8%. Micron Technologies минус 5%, Intel минус 2,5%, AMD Advanced Micro упал на 2%. Bloomberg написал репорт, и поэтому CCC Intelligent Solutions подскочил на 2%. Bloomberg написал, что Elliott Investment Management скупила большую часть компании, акции большую часть компании. MGM Resorts International сегодня поднялся на 2%. Valero Energy поднялось на 1.5%. ConocoPhillips плюс 1%. APA Corporation плюс 2%. Exxon Mobil Chevron плюс 1%. Это связано с тем, что цены на нефть поднялись. Fastenal плюс 1%. И Shopify Decker Outdoor, Decker's Outdoor Group сегодня прибавили 2.5% и 2% соответственно. Вот, пожалуй, все самые главные новости. На сегодня эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
5: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая. Я по понедельникам веду радио-реалити-шоу «Один в поле, не двое». Помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Прямо сейчас с нами на связь выходит адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, ваши честно заработанные денежки. 718-513-3145, 718-513-3145. 13-31-45. Алла, ценим вас и понимаем, как сложно выходить в эфир, в прямой эфир по понедельникам. Это уже стало хорошей традицией. Вы очень загруженный человек. И еще раз вам спасибо за то, что находите время. Доброе утро.
2: Спасибо, Наташа. Доброе утро. Ну вот всегда, когда начинаются передачи, для меня это такое вот вдохновление, да, когда я слушаю вот то, что мы говорим в начале. И в самом деле, в принципе, вот так и нужно консультировать людей, вот так и нужно доносить информацию. Мы говорим и про персональные, и про бизнес-долги. Мы говорим о том, как спасти ситуацию. И я очень горжусь тем, что во многих случаях мы можем действительно помочь человеку оказаться в намного лучшей ситуации, чем он был. Когда касается вот индивидуальных долгов, и в принципе это, опять же, это может быть любой вид банкротства, я всегда говорю в передачах, что не нужно вот заранее загадать, там вот я буду делать банкротство, я не буду делать банкротство, я буду делать такое или вот такое банкротство, потому что в самом деле информации очень-очень мало. И когда люди приходят, зачастую есть ошибочные мнения, там, хочу закрыть, обанкротить бизнес, чего невозможно сделать, потому что нету такого банкротства, которое обанкротит бизнес, можно бизнес закрыть и списать долги или реорганизовать долги индивидуального гарантора, но сам бизнес просто тогда закрывается. Такое ликвидационное банкротство на бизнес не делается. Или же, это я просто говорю как бы об одном из самых популярных мифов, или же бизнес реорганизуется, тогда делается реорганизационное банкротство на бизнес, и бизнес остается работающим, вот так бизнес как бы спасается. А когда мы говорим про индивидуальное банкротство, очень часто тоже есть всяческие мифы, что определенные долги, допустим, как таксы, не списываются. И вообще, в принципе, в последнее время я очень часто вижу людей, пострадавших от мошенничества, связанного с mortgage modification'ами, людей, пострадавших от мошенничества, связанных с криптовалютой. К сожалению, очень много таких случаев. Разные есть ситуации, и очень часто почему-то людям, опять же, дают неправильный совет, что это нельзя списать в банкротстве, что это нельзя ничего с этим сделать. Нету такого, такой фразы. Нельзя, есть разные варианты, и поэтому последние 25 лет мы не делаем просто один вид банкротства, мы научились и практикуем, и очень много в этих судах практикуем разные виды банкротства, потому что разные виды банкротства подходят под разные ситуации. Можно что-то, так сказать, сделать с таксами, можно реорганизовать таксы, можно списать таксы, которым более 3 лет, если это income tax, если это sales tax, withholding tax, тогда, опять же, есть бизнесы и люди с бизнесами, которые закрылись или закрывались, или в активном бизнесе, которые сейчас responsible party за таксы. И все это можно действительно, смотря, опять же, я не хочу сказать списать, потому что есть разные ситуации, где можно списать, где нельзя, но адресовать долги по таксам абсолютно можно через процесс банкротства, просто нужно понимать, опять же, какой процесс подходит, и смотреть по ситуации, потому что есть у человека, какое имущество и так далее. Поэтому, в принципе, это просто значит, что не нужно заранее это все определять, но выход есть. Очень часто людям как бы так вот убивают эту надежду заранее, и это совершенно не нужно и без причины, потому что действительно выход есть, нужно просто посоветоваться, нужно просто проконсультироваться вовремя. А также, когда мы говорим о бизнесах, тоже есть уйма всяческих мифов. Один из главных — это если у вас там какое-то судебное разбирательство в другом суде, нужно ждать до конца, нужно ждать джаджмента, апила, а потом вот уже что-то делать. Это ровно наоборот от того, как оно должно выглядеть, потому что если у вас судебное

0: Поэтому если вот такая ситуация или похожая ситуация у вас в бизнесе или по каким-то личным гарантиям бизнеса, обратитесь, скорее всего, что мы предложим вам вариант, который вам раньше не предлагали, который поможет. А также нужно сказать, опять же, один из долгов, когда люди приходят уже считая, что ничего нельзя сделать, это Medicaid, Medicare overpayments. Мы представляем всяческие медицинские офисы, Mobilet компании, которые столкнулись с этой проблемой. Опять же, проблема адресуемая. У нас есть довольно хорошие сеттлменты по оверпейментам, и это можно выплачивать за какое-то время. То есть это очень реорганизация, это очень хороший путь с этим справиться. Также, если у бизнеса проблемы с иншурансом, это я так называю самые острые на сегодняшний день, очень часто, особенно это случается в траковых компаниях, очень часто это случается в construction компаниях, почему-то компании начинают отказываться страховать, предлагают иншурансные компании, предлагают бизнесам очень высокий рейт, бизнес не может функционировать с таким рейтом, а иншурансная компания может называть любую причину, это какие-то предыдущие неуплаченные премиумы или что-то поменялось, какая-то классификация бизнеса, то есть может быть миллион причин, и это приводит зачастую к краху бизнеса, потому что бизнес не может получить нужный иншуранс. Так вот, это еще одна проблема, которую можно решить в реорганизационном банкротстве, потому что судебные разбирательства любого плана, любые долговые судебные разбирательства останавливаются при банкротстве. Поэтому если у вас вот что-то происходит с иншурансной компанией, вы не можете получить иншуранс, они требуют предыдущий пеймент или почему-то не дают новый иншуранс. У нас есть ряд случаев, где эта проблема была решена в пользу клиента через процесс реорганизации, поэтому это тоже не тупик, просто нужно вовремя обратиться. Ну, я думаю, что на сегодня все. Я люблю рассказывать как бы про разные новые или проблемы, с которыми мы, может, реже сталкиваемся, не так много о них слышим, и каждый раз мы вот освещаем какие-то новые последние проблемы, которые я вижу более острые у людей сегодня, у бизнеса сегодня. Но, в принципе, любая долговая проблема, с которой вы сталкиваетесь или по личным гарантиям, или, в принципе, в личных финансах, или в бизнесе, обратитесь, мы с удовольствием проконсультируем и, скорее всего, что найдем решение вашей задачи. Я всем желаю хорошей, успешной недели и до следующего раза.
1: До следующих встреч, до новых встреч в эфире. Я просто констатирую факт, что наша с вами встреча, Алла, в прямом эфире, одна из самых рейтинговых встреч в эфирном пространстве. Напоминаю нашим слушателям, адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Ошибочное мнение многих, не были богатыми и, так сказать, нефиг начинать, это все не работает. Все-таки мир материален, и деньги, прежде всего, это свобода. Алла Качан практикует любые банкротства, персональный или бизнес, назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45, 718-513-31-45. И хочется... Не поговорили, забыла спросить. Ничего, в следующий раз обязательно спрошу насчет консультаций наших слушателей с AI, с искусственным интеллектом, который порой ошибается, очень жестоко ошибается, и перепроверить нужно обязательно заниматься факт-чекингом, так называемым, обязательно перепроверять факты и обязательно на пенсию пора. Обязательно перепроверять советы, которые ей дает искусственный интеллект, он же Artificial Intelligence. Но еще хочется, конечно, поблагодарить Аллу Качан. По многочисленным просьбам я хочу номер телефона Аллы повторить. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Это в каком-то фильме герой главный говорил, в телефонной книжке обязательно должны быть три номера. Номер доктора, номер мясника, номер пекаря. И там еще мелкими буквами, мелким шрифтом. Номер киллера. Но в наши дни главное иметь номер Аллы Качан, нашей Аллочки. 718 513 31 41.

0: это сейчас очень и очень актуально. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Тезюм Радио и никогда не переключайтесь, потому что мы лучшие.
1: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Тезюм Радио.

0: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 29-й лунный день. Луна убывает и находится в знаке Рака. Астрологи советуют в это время избавиться от всех мрачных, плохих мыслей и желать себе и близким только хорошие. Но вполне удачный день для овнов. Несмотря на сложности дня, вы можете смело обсуждать проблемы и принимать решения. А еще светило утверждает, что возможны судьбоносные знакомства и подарки судьбы. Что касается тельцов, то звезды советуют им сегодня воздержаться от критических высказываний в адрес своих партнеров, не верить никаким обещаниям и день посвятить дому и семье. Близнецы также смогут переключиться на позитивную волну и удержаться на плаву. Мир не без добрых людей, напоминают вам звезды. Очень скоро вы получите достойное вознаграждение за терпение. Ракам сегодня желательно обходить конфликтные ситуации. Лучше заняться выполнением работ по интересам вместе с партнером. Учтите, что сегодня мысли становятся материальными, так что лучше думать только о хорошем. Львам светило советует сохранять терпение, если придется раз за разом возвращаться к одним и тем же вопросам. Это пойдет только на пользу. Прием алкоголя лучше ограничить. Если девы когда-то намеревались сделать дома перестановку мебели или обновить интерьер, то сегодня вполне подходящий день. Но будьте осторожны, предупреждают звезды, день травмоопасный. Берегите головы и конечности. Весам сегодня не рекомендуется ввязываться в рискованные проекты и пытаться что-то менять в своей жизни. Что касается любви, то только платонические отношения. Астролог в этом не виноват, просто так сложили звезды. Скорпионы сегодня будут настроены крайне критично ко всему, что будет происходить. Проявите благодарность к тем, кто был рядом с вами в трудные минуты жизни. Не жалейте добрых слов, и день будет вполне удачным. Стрельцам сегодня нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и не принимать близко к сердцу высказывания завистников и не очень добрых знакомых. Перед сном, принимая душ, представьте себе, как вода смывает с вас темную энергетику дня, советуют звезды. От козерогам желательно принять 20-минутную теплую ванну с солью, которая поможет побороть плохое настроение и нервное напряжение, а вот вечер посвятить общению с друзьями и родными. Водолеи, несмотря ни на что, полны силы и энергии. И правильно делают, так как финансовая прибыль у них не за горами. Но все же сегодня на первом плане у вас должна быть семья. Проявите внимание. Если рыбы наметили на сегодня серьезный разговор, то желательно перенести его на другой день. А сегодня только шутки, юмор, веселые рассказы и добрые воспоминания. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
1: Швеция регулярно попадает в первую десятку рейтинга самых счастливых стран в мире, причем с каждым годом поднимается все выше и выше. Несмотря на то, что 8 месяцев в году в Швеции темно и холодно, местные жители умеют создавать условия для хорошего настроения. Для этого у них есть несколько приятных и полезных ритуалов, не путать с обрядами. Какие правила и элементы шведского образа жизни можно перенять? Будем разбираться. Главный компонент шведского счастья – философия «лагом», которая считается национальным достоянием. Это сложно переводимое слово означает умеренный и прагматичный подход во всем. Шведы предпочитают брать не слишком много и не слишком мало, покупать только нужные и качественные вещи, радовать себя вкусной едой, но не объедаться до отвала. Если вы положили на тарелку столько еды, что остатки пришлось выбросить, это не лагом. Дорогая одежда, которая быстро выйдет из моды, или кабриолет, на котором вы будете ездить 3 месяца в году, тоже не есть хорошо. Самый известный адепт этой философии – основатель IKEA Ингвар Кампрат. Хотя Кампрат построил многомиллиардную корпорацию, сам он жил скромно и требовал от окружающих не меньшей бережливости. Летал эконом-классом, ездил на старенькой Вольво и просил сотрудников использовать офисную бумагу с двух сторон. Экономика должна быть экономной. У шведов такой подход в порядке вещей. Они получают удовольствие, потребляя ровно столько, сколько нужно, и при этом сохраняют высокие позиции в рейтинге стран по уровню жизни. Хотя благодаря Гольфстриму климат Швеции мягче, чем, например, в Мурманске, света там все равно не хватает. В части страны, расположенной за северным полярным кругом, зимой наступает полярная ночь, да и в Стокгольме в декабре солнце выходит лишь на пару часов. Но шведы научились отлично справляться с суровыми климатическими условиями своими силами. В офисах и даже в жилых домах вы редко увидите занавески, окна остаются незашторенными, чтобы как можно больше света попало в помещение. Шведы планируют день, чтобы застать как можно больше солнца, но заставить себя встать с кровати, когда за окном темнота, непросто. Нужна мотивация. В этом помогает медитация и кофе. По статистике, шведы – одни из главных потребителей этого напитка в мире. Еще два способа поймать побольше дневного света – прогулки во время рабочего перерыва и обед на открытом воздухе. Стокгольм входит в пятерку самых счастливых городов мира. И исследователи связывают это с умением соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Просиживать день-деньской за компьютером в шведском офисе не получится. Каждые несколько часов коллеги собираются на кофе со знаменитыми шведскими булочками с корицей. У этого ритуала даже есть название – фика. Этот социально-гастрономический феномен придуман специально, чтобы объединять людей. На общей кухне к фике могут присоединиться все – от техничек до топ-менеджеров. Во время перерыва стараются обсуждать не работу, а новые песни группы Абба, например. Переработки в стране в принципе не приветствуются. Считается, что они плохо сказываются на настроении и продуктивности. Если сотрудник придет на работу с температурой, его тут же отправят домой. На зарплату это не повлияет. Национальное агентство социального страхования компенсирует потери, даже если человек вышел из строя на несколько недель. Некоторые предприятия даже в качестве эксперимента ввели 6-часовой рабочий день, а большинство компаний в Стокгольме позволяют сотрудникам работать по гибкому графику и уходить из офиса уже после 3. Все это, чтобы жизнь не крутилась вокруг работы, и граждане успевали проводить время с семьей и уделять время хобби. С этой же целью у родителей есть 480 дней оплачиваемого отпуска для каждого ребенка, в том числе 3 так называемых отцовских месяца – декрет для работающих мужчин. Так государство побуждает перераспределять родительские обязанности между обоими родителями. Шведская система демократии называется «народный дом». Это название предложили социал-демократы в конце 1920-х. И сегодня модель во многом остается актуальной. Согласно идее, государство – это общий дом, где люди одновременно уважают право друг друга на приватность и готовы оказать помощь и поддержку, если это необходимо. Проще говоря, чтобы всем было комфортно, нужно учитывать интересы разных сторон, искать компромиссы и находить возможность узнать друг друга лучше. Народный дом начинается на госуровне, соцзащиты и законов, отстаивающих интересы разных категорий населения. А заканчивается общим двором, где соседи жарят барбекю. Американский социолог Рэй Ольденбург, изучающий влияние городской среды на формирование сообществ, ввел понятие третьего места – пространство, где люди проводят время между домом и работой. В Швеции третьи места – общественные сады, внутренние дворы и парковые зоны в жилых комплексах часто используются для встречи с соседями. Также во многих шведских домах есть общие прачечные, кладовые. Там можно оставлять инструменты для ремонта, средства для уборки и даже продукты, чтобы ими пользовались все соседи. Исследователи из университета Гриффита в Австралии считают, что всего за пару лет после появления в районе таких пространств тесные связи образуются даже между жителями соседних домов, не говоря уже о соседях по подъезду. Шведская компания Bonava строит дома с 30-х. Ее принцип – дом не заканчивается за пределами квартиры. Девелопер планирует общественные пространства вокруг жилых комплексов так, чтобы мотивировать соседей знакомиться, общаться и проводить время вместе. Например, во дворах жилых комплексов есть каток, спортплощадки для взрослых и детей, а еще беседки, гамаки и зоны для гриля. Соседи могут проводить совместные пикники и детские праздники, устраивать вечеринки и обмениваться рецептами. Шведы предпочитают практичную одежду. Тут тоже действует принцип «лагом». Минимум украшений и максимум комфорта. Шведы умело вписывают элементы походного стиля в городской гардероб. Туристический шик подхватили всемирно известные дома моды. Кстати, шведский стол действительно придумали в Швеции еще во времена викингов. Они догадались разом выставлять на стол множество блюд, чтобы каждый мог взять то, что хочет. И ровно столько, сколько сможет съесть. С едой связаны многие сезонные традиции. На жирный вторник пекут нежные булочки с кардамоном, миндалем, взбитыми сливками. Сладкая – настоящая страсть шведов. Среднестатистическая шведская семья съедает 1,5 килограмма конфет в неделю. Не обязательно жить в Швеции, чтобы также хорошо организовать свой быт. Шведы умеют сделать дом уютнее с помощью всего нескольких эффективных приемов. Особое внимание здесь обращают на источники света. Максимализм и роскошь тут не в почете, а продуманные и функциональные вещи вполне. Шведы очень спортивная нация. Несмотря на погоду, многие ездят на работу на велосипеде. Летом выходят на пробежки, а зимой катаются на коньках и лыжах. Приучать к спорту начинают буквально с младенчества. В феврале семьи отправляются на лыжные каникулы. Неделю оплачиваемого отпуска, который можно провести на природе. Государство выделяет каждому региону свою неделю каникул. Так получается избежать столпотворения на курортах и завышенных цен. Иными словами, секрет счастливой жизни по-шведски – это простота, гармония и легкость в сердце, дающая человеку возможность раскрыться в полной мере. Критики осуждают это направление, говоря о том, что оно всех уравнивает и снижает значение понятия личного. Поэтому многие подростки в Швеции не выдерживают напора и сбегают в другие страны. Но только оказавшись далеко от родины, они понимают истинную суть философии. Лагом – это помощь и поддержка. Поэтому, находясь в других странах, шведы объединяются в группы, и основной их философией становится лагом, дающий чувство защищенности. Философия лагом – это путь к спасению, утверждают психологи. Наша реальность наполнена страхом, злобой, утомляющей рутиной и дедлайнами. Именно это шведское учение может способствовать снижению уровня напряженности и установлению порядка среди хаоса, поскольку, если каждый житель планеты задумается не только о потреблении, но и о своем окружении, баланс будет найден, а наша реальность преобразится.

0: четверки в 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
1: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдания, губернатор Кэти Хокул представили план по ускорению работы городского транспорта. В рамках проекта к 2027 году более 50 дополнительных автобусных маршрутов оснастят автоматизированными камерами видеонаблюдения. Сейчас такие системы фиксации нарушений уже работают на 63 маршрутах. После предупреждающего периода водители начнут штрафовать на сумму от 50 до 200 долларов за повторные нарушения, включая дабл-паркинг. Кроме того, стационарные камеры установят еще в 200 точках мегаполиса. Для контроля ситуации и борьбы с трафиком полиция будет развернута на 6 самых проблемных автобусных маршрутах. Тейлор Свифт заплатила 160 тысяч долларов властям Нью-Йорка за разрешение провести свадьбу в центре города. Эта сумма покрыла в том числе расходы на сверхурочную работу сотрудников полиции. Окончательное решение было выдано лишь за несколько дней до церемонии. В нашей стране является стандартной практикой, когда город выставляет счет организаторам крупного частного мероприятия, которое требует перекрытия улиц и привлечения дополнительных муниципальных служб или усиления охраны общественного порядка. Тейлор Свифт и звезда Национальной футбольной лиги Трэвис Келси поженились 3 июля. Церемония прошла в Мэдисон Сквер Гарден на Манхэттене. В Бруклинском ботаническом саду вновь стартовала серия летних концертов «Jazz in July». Каждый четверг посетители ждут живые выступления джазовых музыкантов и мастер-классы. Программа помогает привлечь гостей в летний сезон, когда посещаемость традиционно ниже, чем весной. «Jazz in July» проходит в Бруклинском ботсаду уже 5-й год подряд. Каждую неделю перед публикой выступают разные исполнители.
0: Служба информации «Дэвидзон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидзон Радио».
4: «Дэвидзон Радио».
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: «Дэвидзон Радио».
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. А вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, то цель передачи будет выполнена. Сегодня у меня такая весьма противоречивая передача из противоречивых, так сказать, размышления о некоторых вещах, которые реальностью являются в нашей жизни. И подтолкнула меня к этой передаче предыдущая декада, скажем так, да, июль месяц, первая декада уже истекла. И вот некоторые события предыдущей декады. Ну, самое выдающееся главное событие, конечно, это было 250-летие Декларации независимости. Замечательная дата, которая во многом определяет высочайшие ценности американской жизни. И очень много было передач, естественно, по этому поводу. Очень много было выступлений замечательных. И, в общем-то, люди вспоминали, ну, вспоминали не по своим личным воспоминаниям, а по тому, что они знают предыдущие многие-многие годы. Вот то, что было 250 лет назад, и все это связано с самыми замечательными, может быть, людьми в истории Америки, со многими замечательнейшими людьми в истории. Вот, и среди них на первом месте Томас Джефферсон, человек, которому было всего лишь чуть больше 30 лет, когда он, в общем, написал эту Декларацию независимости. Написал он ее за 17 дней, если я не ошибаюсь. И эта декларация в истории Америки является важнейшим, важнейшим документом. А что касается Томаса Джефферсона, то он был, вы все знаете, третьим президентом Соединенных Штатов Америки, одним из выдающихся президентов и одним из самых интересных людей в истории Америки, потому что он был не только автором Декларации независимости, он был не только президентом Соединенных Штатов, но он был и очень выдающимся и просветителем, и философски мыслящим человеком. И во многих сферах науки того времени, в общем-то, занимал очень видное место. Очень симпатичный человек. Судя по портретам, Томас Джефферсон, человек, который очень много сделал за долгие годы своей жизни. Но для того времени он прожил долгие годы. Да. И удивительное было то, что ушел он из жизни в 1826 году. И ушел из жизни он как раз в день Декларации независимости. Можете представить, 4 июля он ушел из жизни. Вот такое вот совпадение. Ну, значит, Декларация независимости, об этом очень много говорилось, и об этом надо всячески приветствовать. И люди живут не только сегодня, люди живут еще и в истории. Ну, а вторая тема, самая такая, знаете, обсуждаемая, если я не ошибаюсь, вторая тема. Это была тема, которая связана с Тейлор Свифт и Трэвисом Келсом. Связана с их браком. Известная певица, известный актер, и вот они поженились, и об этом столько писали, что ну, после Декларации независимости, мне кажется, это второе место занимало, и гораздо больше писали, говорили и показывали, чем ну, на любую другую тему. Ну, Тейлор Свифт, известная певица. А вот Трэвис Скелс, известный спортсмен, и пожелаем им всего самого лучшего в их браке. Тем более, что брак этот, знаете, такой, скажем так, зрелый брак в том плане, что он, ну, многие браки, то есть не многие браки, а подавляющее большинство браков осуществляется в гораздо более юном возрасте. А им сейчас есть по 36 лет. Они одногодки. Пожелаем им всего хорошего. Меня просто одно вот немножко удивило, уважаемые радиослушатели, что это действительно ну, интересное событие и так далее. Так освещалось, что затмело все другие события, кроме событий, связанных с Декларацией независимости. И я вот подумал, что наше время, оно такое, знаете, имеет свой отпечаток. У каждого времени, как говорится, свои песни и свои танцы. Так вот, в наше время танцы, или, скажем так, пляски, это вокруг звезд. Потому что сколько же пишут, уважаемые радиослушатели, о разных событиях, которые связаны с жизнью, о разных событиях, которые связаны с сегодняшним днем. И вот в нашей передаче, я хочу вот затронуть некоторые из этих событий и несколько, знаете, выразить удивление тем, что, в общем-то, свадьба, дай бог, я повторяю, им всего хорошего, занимала такое большое место. Как будто в мире нет других более выдающихся событий. И это было одно из главных новостей для Америки. И я повторяю, пляски вокруг звезд – это отличительная примета нашего времени. В все внимание часто бывает к звездам, к их нарядам, прическам, бракам, разводам, изменам, разным там выкрутасам и так далее. Для журналистов это замечательная тема, в том плане, что легкая тема. Она не требует от вас напрягаться, искать, думать. В общем-то, есть такое вот событие, и о нем говоришь, не напрягая особенно мозговые извилины. Так что говорят о звездах, говорят о реалиях их жизни, часто говорят о наркотиках, потому что наркотики, ну, нередко, скажем так, связаны с жизнью знаменитых там певцов, артистов и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и иногда задумываюсь о наркотиках. Почему из тысяч дорог некоторые набредают на те дороги, которые приводят к большим проблемам? И в молодости пора знать, что за все надо платить. Как говорил знаменитый американский философ Ральф Эмерсон, ты хочешь, человек, что-то иметь, так возьми, но заплати соответствующие деньги за это. Ты не можешь жить, ну, это я уже о себе говорю, ты не можешь жить без наркотиков, так плати за это болезнью и тем, что твоя жизнь будет искалечена, а то и вовсе прервется. Не вини никого, это твоя жизнь. Ведь должно быть у человека право загубить свою жизнь, если ему очень хочется. Это его личное право, право, которое не приветствуется. Да, ну и вот множество звезд меняют друг друга, и множество звезд сопровождают нашу жизнь. И это одна из самых впечатляющих картин нашей жизни. Я иногда, знаете, думаю о бандерлогах. Иногда думаю о бандерлогах. Это персонажи, вы помните, из книги «Джунгли» Рюдьярда Киплинга. Обезьяны, которых описывает Киплинг, прыгали по веткам и восклицали: «Ах, какие мы умные, какие мы талантливые, какие мы красивые, какие у нас законы замечательные, завидуйте нам, звери джунглей». А вот такие хвастливые воображалистые обезьяны, выведенные у Киплинга. И был такой хитрый змей, который гипнотизировал обезьян. Они, бедняги, стройными рядами, как зачарованные, устремлялись пасть к этому самому Као. Иногда кажется, что многие из нас это бандерлоги, а в роли Као непременно выступают политики, финансовые консультанты, рекламщики, писатели, режиссеры, артисты, теледикторы и многие другие. Они хотят нас загипнотизировать, сделать из нас бандерлогов, чтобы мы прыгали им в пасть. И тогда они нас, ну, не в буквальном смысле, а в переносном, с хрустом сожрут. То есть добьются того, чего они от нас хотят. Вот. И, в общем-то, я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что меня могут упрекнуть одни в розовом пессимизме, в розовом оптимизме или мрачном пессимизме. И выскажу два предположения, радостное и мрачное. Я не знаю, как у вас, уважаемые радиослушатели, но во мне живет двое по меньшей мере, а то и больше человек. Это как во многих людях. Во многих людях живут вместе, так сказать, под одним под одним черепом живут вместе Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот говорит одно, а Санчо Панса другое. Дон Кихот, например, мне часто с утра говорит: давай, Мишка, иди бегай, давай, Миша, бегай, наслаждайся жизнью. А Санчо Панса говорит: ну хватит, подряд, сколько можно бегать, отдохни, полежи просто, в общем-то, насладись тем, что глядишь на солнце и так далее. И не обязательно что-то делать такое, что требует каких-то особых усилий. И вот часто рождаются такие мысли: что никогда еще человечество не жило так комфортно, как сейчас. Взять хотя бы телевидение, интернет, мобильную связь. Вот, например, лично меня недавно потряс тот факт, что теперь можно, оказывается, принимать душ и при этом наушники слушать музыку. Должен признаться, что это то самое счастье, без которого я жил, но о котором я сейчас задумался. Вот налицо свидетельство нашего потрясающего прогресса. А с другой стороны, другой мой приятель, который живет во мне, обычно говорит так несколько пессимистично, любит по поводу и без повода вступать в полемику. Я ему при разных там про разных звезд и про разные там великолепные сцены нашей современной жизни, а он мне про голых королей, про политиков, которые вешают народу на шею новые испытания, про писателей, которые за всю жизнь одной приличной книги не написали, про певичек без голоса, про художников, которые не умеют нарисовать лошадку, но зато преуспели в изображении геометрических конструкций, про спортсменов, которые накачивают себя анаболиками, про кинозвезд с силиконовыми бюстами и так далее. Согласитесь, два разных человека живут. И одного интересует одно, а другого интересует другое. Иногда, вот, например, утверждается, что давно уже не было поколения более бездарного в духовном смысле, чем наше. Такой вот парадокс. С одной стороны, улучшается качество жизни, с другой ухудшается качество человека. Он деградирует, все меньше личностей, которых можно было бы назвать маяками человечества. Нет сегодня никого в мире, на взгляд одного из тех людей, которые живут во мне, нет сегодня никого в мире, кто бы имел моральное право вести массы вперед и создавал творение на века. Это мой весьма скептический настроенный приятель говорит, что вот, мол, возьми энциклопедию любую и посмотри про любое поколение. Всегда кто-то был с печатью бессмертия на лице. Вспоминает о Сократе, Аристотеле, Микеланджело, Шекспира, Моцарта, Бетховена. И потом добавляет, сейчас на планете нет ни одного человека такого масштаба. Но ведь это неправда. Он забывает, что сейчас нет Бетховена, но зато есть другие таланты. Кажется, что каждому веку должны быть свои знаменитости. Вокруг полно людей, которые там певцами или певицами восхищаются больше, чем Бетховеном. А о Бетховене многие и не слыхивали. А народ ведь никогда не ошибается. А о нынешних мастерах эстрады знают все. У них гораздо больше славы, чем у композиторов, скажем, классиков, чем у того же Моцарта, Бетховена, Чайковского, чьи имена широким массам ни о чем не говорят. А если и знают их произведения, то в основном благодаря позывным мобильников. Такое впечатление, что классики жили для того, чтобы писать для мобильников. А вот современных певичек, ну, если не все, то подавляющее большинство знает. И когда думаешь об этом, то часто думаешь о том, как изменилось человечество. У наших предков были свои таланты, а у нас свои таланты. Наши таланты умеют играть на гитаре и плясать, а Бетховен не умел. Я думаю, что он вряд ли умел играть на гитаре и плясать. Чувствуется разница, насколько мы разносторонние и продвинуты. Шекспира нет, зато есть, простите, запамятовал, кому за последние 5 лет дали Нобелевскую премию по литературе. Их книги на меня не произвели впечатления, но я, наверное, просто чего-то недопонимаю. Они, конечно, замечательные, раз за эти книги дали такую престижную премию, которую в свое время не давали даже Льву Николаевичу Толстому и Антону Павловичу Чехову. Вот. И вот тот приятель, который живет во мне и говорит о достижениях нашего века, я, другой человек, живущий во мне, категорически не согласен. Вот они Вот, например, распространяются слухи, что раньше были писатели великие и создавали характеры, а сейчас нет такой глубины изображения. Все это неправда. Нынешние писатели глубоко проникают в корни жизни. У них такое видение реалии жизни, что классикам, тех людей, которых мы называем классиками, не снились. Вот, например, взять Шекспира. К нему могут быть большие претензии. Скажем, Ромео и Джульетта. Героине было 14 лет. Что Шекспир с Луны свалился, не знал, что у девочек в это время, извините, уже месячные. Но он ни слова об этом не написал. То ли дело современные мастера пера, которые зрят в корень. Они бы нам всю правду про Джульетту рассказали. Или взять хотя бы Александра Дюма. Его Эдмон Дантес, то есть граф Монте-Кристо, 14 лет сидел в замке Ив, но так и не узнали мы у Дюма, как, извините за такие слова, справлял он свои естественные потребности. Вышеупомянутый узник. Сейчас бы обязательно писатели об этом написали. Особенно меня удивляет Антон Павлович Чехов и Сомерсет Моэм. Ведь врачами были, а об элементарных вещах не писали? Или, может быть, не разбирались в них? Не разбирались в физиологии, психических отклонениях, в половых извращениях? Если разбирались, то ничего о них не писали. Какие-то комплексы у них странные. А современные писатели на высоте, ничего не укроется от их зоркого взора. Честь им и хвала во всем, обо всем они пишут с полными подробностями. Опять-таки, классикам до них далеко. Видите, вот как время изменяется, да? Вот. Завидую я детям нынешнего поколения, мальчикам и девочкам. Они подкованы, они все знают. И все благодаря литературе современной и достижениям технического прогресса, таким как телевизор. А мы, люди старшего поколения, в их возрасте, в общем, валяли дурака, читали разные старомодные книжки,

0: общественного мнения, в общем-то, дети говорили о том, что, в общем-то, не верят в первую любовь, потому что у них, в общем-то, есть сведения о том, что девочки употребляют тампексы и так далее. Вот. И не надо вздоху при луне. Будьте реалистичен с девочками. Не морочь себе голову с разными высокими материями. Нет, что не говорите, классики были недалекими людьми. Куда им до современных писателей, которые всю правду матку о человеке нам выложат, да еще иногда и матерными словами оснастят свои произведения. Почитаешь, и на душе становится светло и радостно, что так раскрепощена человеческая мысль, так растут изобразительные возможности, так естественно человек выглядит на страницах их творения. И вот тот приятель, который во мне живет, как-то пристал ко мне и говорит: не могу бесконечно ходить на Аиду, Кармен, там, Травиату и так далее. Хочу нового. Все брюзжал, что за последние 100 лет 2-3 оперы всего создано великих. Я до этого моего внутреннего приятеля, второго моего я, в общем, пытался достучаться и поставить его на место. Когда умер Джузеппе Верди? В 1901 году, всего лишь 125 лет назад. Это ведь совсем маленький срок. Несправедливо нас винить в том, что ничего пока нового не создано. Оперы ведь не блины. Люди делом заняты, деньги зарабатывают. Композиторы акции покупают. Подумаешь, Верди, Леонкавало, Пучини. А какие сейчас хиты появляются? Какие есть актрисы? Какие песни поют? Куда там без этой такой музыки? Проживем без нового оперы, будем ходить на старую, а там пройдет каких-нибудь еще 100 лет, глядишь, что-нибудь и появится. Прогресс-то ведь какой. Верди и не снилось, что он в бане может свою музыку слушать. А вот так, такие некоторые мои мысли, которые я продолжу, уважаемые радиослушатели, после рекламной паузы.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас
2: произвела? Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон

0: радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
0: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Итак, продолжаем нашу программу. В эфире передача Михаила Базукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена, уважаемые радиослушатели. Ну, я говорил о том, что самые последние события, вот последние декады, но это было действительно выдающееся величайшее событие, 250-летнее со дня принятия Декларации независимости. И вторым бы я поставил, ну, по интересу средств массовой информации, это свадьбу Тейлора Свифта и Трэвиса Келса. И вот это, уважаемые радиослушатели, вот это, в принципе, меня несколько удивило. Нет, действительно важное событие, потому что и Свифт, и Келс известные люди, но столько им уделялось внимания, что, в общем-то, ну, не совсем я понимал, что с этим связано, почему так много им внимания уделяется. Надо было уделять внимание, но такое, чтобы затмить все остальные события, то я-то не смог этого понять. И я определил наше время как время плясок вокруг звезд. Действительно, пляшут вокруг звезд наше время. И, в общем-то, классики и современники, да, классики и современники очень отличаются друг от друга. Мы живем в мире, где большие жанры, требующие внимания и напряжения мозгов, все стремительно сходят со сцены. Что такое книга? Значки на бумаге, которые не сопровождаются ни яркими картинками, ни оглушительными эффектами, ни звуковыми припомбасами. И чувствуя вот это, читая, надо напрягать мозги, домысливать некоторые сцены, представлять себе героев, тратить много часов на это. То ли дело современные методы познания информации. Реклама на 20 секунд с максимальным количеством чудес современной изобразительной техники. Песня или танец 2-3 минуты. Девочки с эффектными данными, с эффектными методами исполнения. Песня часто содержание ноль. И музыка на уровне примитивнейшей. Но зато какие телодвижения и все такое прочее. Бывают, конечно, хорошие песни, но мне кажется, они редки, как кометы. И опять-таки, 2-3 минуты на эти наши на эти события, понимаете, на это наши мозги сегодня запрограммированы. А запрограммированы ли они на долгое чтение, запрограммированы ли они на все, что связано с познанием мира? И вообще, мы все пленники, мы все рабы интернета, телевидения, там, наших смартфонов и так далее. Недаром подсчитано, что средний человек, проживший 70 лет, больше 10 лет из них тратит на телеящик. Есть еще кино. Примерно 2 часа. Фильмы бывают иногда очень неплохие, но опять-таки масса прибамбасов и всего 2 часа времени, чаще всего не требующего настоящего подключения мозгов. А еще гигантская индустрия развлечения. у ящика и у жизни, и в жизни. Это чтобы отвлечь человека от многих современных проблем и сделать его постоянным участником аттракциона, в котором все критерии с реальностью совмещаются. Все мы любим развлекаться, но индустрия развлечений доводит это до абсурда и подменяет реальность другой реальностью, далеко от жизни. Взять хотя бы, как оценивается труд звезд этой индустрии, труд певичек и так далее, и артистов, часто средних артистов, средней руки артистов, часто оценивается так, что даже самые высокопоставленные люди Соединенных Штатов не могут даже в сотни раз меньше, чем они зарабатывают 200-300 раз меньше. А ведь это влиятельные и люди, которые во многом определяют жизнь страны. Ну, какая-нибудь певица или какой-нибудь спортсмен зарабатывает, повторяю, в сотни раз больше. Вы скажете, что этим влиятельным людям платят налогоплательщики, а певичкам платят их поклонники. Но ведь и этим людям, и певичкам платит общество, которым, на мой взгляд, критерии важности настолько смещены, что артист, исполняющий, скажем, роль президента в фильме, получает за несколько месяцев всего больше, чем президент за всю свою жизнь. Часто так бывает. Президент реальности, актер, играющий президента, каким бы хорошим ни был этот актер, это часть иллюзорного мира. Всего-навсего выдумка, пусть даже и хорошо сделанная. И вообще, я думаю, уважаемые радиослушатели, сколько у нас нужных и ненужных сведений. Я полагаю, чем меньше у человека своего дела в жизни, тем больше он живет делами других людей и их жизнью. И тем больше времени он проводит у телевизора или у компьютера, поглощая массу нужных, а чаще всего абсолютно ненужных сведений. И сам себя он при этом запускает. Огляните вокруг. Сколько людей, дошедших до такого состояния, что или тащат свои лишние килограммы. Я всегда поражаюсь потрясающему интересу некоторых родителей за судьбы человечества, самозабвенно погружающих себя в упоительный такой нескончаемый мир политики. Разумеется, политикой надо интересоваться, разумеется, надо определять свои политические приоритеты, обязательно надо участвовать в выборах, выполняя свой гражданский долг, внося свой вклад, в политический расклад. Самое главное – не быть равнодушными. Но для этого не обязательно становиться политическим фанатом. Для того, чтобы познакомиться с новостями, достаточно нескольких минут в интернете. И, в общем, не обязательно слушать и читать бесконечные комментарии, которые мало чем отличаются от тех, что были день, неделю, месяц или год назад. Это мое мнение, которое, естественно, я никому не навязываю. Если вам нравится этот непрерывный поток, то, пожалуйста, смотрите и слушайте теле- и радиопередачи часами, а статьи читайте километрами. На здоровье, если времени вам на это не жалко. Но на самом деле я думаю, что у многих из нас очень много свободного времени, и они боятся этого свободного времени, потому что не знают, чем себя занять. И можно заняться собой, себя сделать немножко лучше, подкормить мозги доброкачественной духовной пищей, выйти в парк и там сделать первые шаги, чтобы нанести хоть какой-то урон непрерывно растущему животу. Но для этого нужны усилия. И я думаю так, что вся эта политика, индустрия развлечений и многое другое, непрерывная реклама с восхвалением вкусной пищи и следующая за ней реклама с восхвалением чудодейственных таблеток для похудения и все такое прочее, новое, прогрессивное, отнимает столько часов, что для книг уже мало что остается. Как сказал когда-то замечательный фантаст Артур Кларк, если Бог хочет наказать человека, он ему посылает телевизор. А древние, как известно, говорили, что если Бог хочет наказать человека, он его лишает разума. Для нас телевизор очень часто это способ убить нашу скуку и скрасить унылость собственной жизни всепоглощающими и нескончаемыми интересами жизни других. Все это в современной, так сказать, упаковке такое, что до старомодной книги уже далеко очень становится, уважаемые радиослушатели. И еще я думаю, что как часто вот мы знаем очень много подробностей о жизни тех же самых певичек, о жизни моделей, фотомоделей, о разных деталях их личной жизни. Но не знаем многого о людях, которые, мне кажется, заслуживают того, чтобы о них знали. Гораздо больше заслуживают они, чтобы о них знали. Я как-то проводил эксперимент и спрашивал у знакомых людей, знают ли они, кто такая Вильма Рудольф. И никто из них не знал, кто такая Вильма Рудольф. А я думаю, что именно такие люди, как Вильма Рудольф, должны жить в наших сердцах, чтобы помогать нам жить, чтобы делать нас лучше. Кто была Вильма Рудольф? Вильма Рудольф была девочка, которая родилась, она была, в общем, всего лишь 2 килограмма, когда она родилась. И в семье ее было, я замолкаю на секунду, что вы подумали, сколько может быть детей в семье. Так вот, в семье ее было 22 ребенка, и она была 20-м ребенком в семье. 20-м, можете себе представить? И родилась она очень такой болезненной, больной, и уже в раннем возрасте у нее появились многие болезни. И 4 года у нее левая нога вообще не работала. И врачи ей, то есть не ей, она была маленькая девочка, врачи ее маме говорили о том, что, в общем-то, она никогда не сможет ходить. Никогда, никогда не сможет ходить. И мама была, конечно, очень расстроена по этому поводу. И, в общем-то, не знала, что делать с девочкой. И проходило время, и девочка как-то возрождалась на глазах. Я не буду долго рассказывать о Вильме Рудольф, но эта девочка, которая родилась болезненной, которая не могла ходить, которой предсказывали, что она никогда не станет ходить, эта девочка, знаете, кем она стала? Эта девочка стала олимпийской чемпионкой. Олимпийской чемпионкой по бегу на 100 метров, олимпийской чемпионкой по бегу на 200 метров и олимпийской чемпионкой в эстафете 4 по 100 метров. То есть эта девочка, ставшая уже девушкой, будучи совсем молоденькой, она стала олимпийской чемпионкой сразу в 3 видах и завоевала 3 золотые олимпийские медали. Но мне кажется, что такие, как Вильма Рудольф, заслуживают того, чтобы они знали. Но, к сожалению, о ней мало кто знает по сравнению с современными певичками, современными деятелями, так сказать, так называемого культурного фронта. Иногда я вспоминаю Марселя Марсо. Может быть, некоторые слышали это имя, может быть, знают его, знаменитого мастера пантомимы Марселя Марсо. Ну, он, относительно-сравнительно недавно ушел из жизни. И в одной из его впечатляющих сцен он меняет одну маску за другой. Ему весело, он ликует, фарс. Так легко менять свой облик. Но, как нередко бывает в жизни, комедия переходит в трагедию. Маска приросла к лицу. Герой Марсо отчаянно пытается избавиться от маски, но она не снимается. Она стала его сущностью. Она стала его новым лицом. И теперь навсегда. И схоже сюжету известного японского писателя Кобо Абе. У него был роман очень хороший, Если найдете его, почитайте «Чужое лицо». Ученый пытается скрыть свое обезображенное несчастным случаем лицо маской. С маской ему легко налаживать контакт с людьми. Она защищает от зачастую враждебного окружающего мира. Но в один далеко не прекрасный день маска его отвердевает. Маска становилась все толще и толще. В конце концов она превратилась в крепость, окружающая меня бетоном. Вот так он говорил. Ну, человек не властелин маски, получается, по этой книге, а она его властелин. Он уже не может ее снять или поменять. Она владеет им. Она навязывает ему свою, скажем так, ментальность, свои приоритеты, свой образ мысли. Я собираясь изготовить маску, на самом деле никакой маски не создал. Это мое настоящее лицо. А то, что я считал настоящим лицом, на самом деле оказалось маской. Привожу я цитату из этой книги. Коль скоро я стал вспоминать писателей, книг которых читал давным-давно, то приведу еще один отрывок, который я сохранил. Он из рассказа американского писателя Джона Чивера, по-моему, очень хорошего писателя, ныне, по-моему, почти забытого. Я стал поднимать жалюзи. Окно открывалось во двор, в котором, куда бы я ни кинул взгляд, вверх, вниз, направо, налево, всюду я видел сотни окошек, как две капли воды, схожих с моим. То обстоятельство, что мое окно не обладало индивидуальностью, не казалось, грозило мне полным уничтожением моей личности. Ведь если в моей комнате нет ничего, чтобы ее отличало от сотен и сотен других, то и во мне самом, быть может, нет ничего такого, чтобы выделяло меня среди прочих людей. Не правда ли за этими простыми и обыденными фактами скрывается весьма впечатляющая информация к размышлению? Никогда еще, мне кажется, в этом гигантском человеческом уле или муравейнике жизни не было так стандартизировано и регламентировано жизнь, как в нашей многогранной действительности. Нам, наверное, выпало, пожалуй, самое замечательное и трудное время – истории человечества, замечательная, потому что никогда не было такого уровня материального и духовного благополучия для широких масс. Трудная, потому что никогда, это на мой, может быть, ошибочный взгляд, никогда мир не был так беден на выдающиеся личности. В наше время, я полагаю, нет ни одного человека, которого будут вспоминать через столетия и тысячелетия, как Сократа, Платона, Аристотеля, Леонардо, Микеланджело, Шекспира, Бетховена, Толстого. Список этот можно долго продолжать. Сейчас в мире множество интересных и талантливых людей, но все в масштабах весьма скромных, если проводить исторические аналогии. Но не будем слишком высоко поднимать планку, пытаясь дотянуться до Леонардо и Шекспира. Поговорим о нас, простых смертных. Наше время весьма плохо оборудовано для того, чтобы человек выковывал и сохранял свою индивидуальность, оригинальность, самобытность, все такое прочее. Кому-то это все же удается, а кому-то, и таких очень много, нет. И это большинство, может быть, составляют люди, которые добровольно хотят стать похожими на кого-то. Вы помните Эллочку Людоедочку из знаменитой книги Ильфа и Петрова? Эллочка-людоедочка, которая всем подражала и с энтузиазмом подхватывала новые веяния. Таких Эллочек, мне кажется, теперь навалом. Только Эллочка хотела походить на американскую миллионершу Консуэлу Вандербильт, кстати, очень красивую и достойную женщину. Ее прекрасный портрет в кисти Джованни Балдини есть в музее Метрополитен здесь, в Нью-Йорке. А нынешние многие Эллочки хотят походить на эстрадных певиц и светских львиц. Меняются времена, меняются и нравы. Ну, так уж сравнительно недавно ушел из жизни известный американский социолог Дэвид Рисман. Много десятилетий назад в своей книге «Одинокая толпа» он писал о том, что раньше в Америке преобладали энергичные и целеустремленные личности, ориентируемые изнутри. Они надеялись на собственные силы и стремились меньше зависеть от окружения. В современной Америке преобладает другой тип человека – личность, ориентирующаяся на других. Люди этого типа и склада характера не имеют устойчивых жизненных целей и идеалов, а стремятся прежде всего к гармонии с окружающими, ориентируя свое поведение на то, чтобы быть похожими на них. А эти люди настолько поддаются внешним влияниям, что не имеют и малейшей степени своего «я». Что поделаешь, весь уклад сегодняшней жизни рассчитан на то, чтобы причесывать людей под одну, скажем так, гребенку. Причем порой и буквальном, и буквальном, и в переносном смысле. В общем-то, в принципе, я хочу сказать, что вот такая стандартизация происходит. И, в общем-то, больше всего, как говорил один писатель, он ценит в людях способность сопротивляться тем, кто хотел бы превратить нас в дураков. Я часто вспоминаю эти слова, потому что в нашем сегодняшнем мире полно людей, которые хотят сделать нас дураками. Существует и процветает огромное количество разных организаций людей, которые, возможно, не пытаются сознательно сделать нас дураками, но прилагают неимоверные усилия, чтобы нами было легче манипулировать, чтобы мы примеряли их маски, и эти маски становились нашей сущностью, что мы, в общем-то, покупали то, что они нам рекламируют, вели себя так, как они нас призывают и так далее, и так далее. И за этим массовым психозом и навязыванием массовых шаблонов стоят часто огромные деньги и крутятся масштабные маховики, скажем так, масштабные маховики нынешней индустрии. Со всех сторон нас атакуют, нам предлагают, нам навязывают, нам внушают, что если мы не будем соответственно есть, одеваться и вести себя, мы отстанем от веяния времени, будем выглядеть нелепыми, не такими, как все, что мы будем белые вороны. Из нас получится. А общество, как известно, таковых отвергает. Ну, в самой моде, конечно, ничего плохого нет. Еще Александр Сергеевич Пушкин говорил, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Но плохо, когда мода лишает нас часто индивидуальности. И чтобы иметь свое лицо в прямом и переносном смысле, надо приложить и силы, и характер, а это требует определенного напряжения, к которому многие весьма не склонны. Люди зачастую поддаются массированной атаке и начинают вести себя так, как выгодно тем, кто промывает нам мозги. И мы понемножку превращаемся в марионеточек, которых дергают за ниточку, и у нас глаза горят при виде того, чему мы стремимся подражать. Мы не все, конечно, но многие изо всех сил стараемся соответствовать требованиям дня сегодняшнего, тем стандартам, которые нам навязывают. Так что сложная штука, как сложно, в общем, жить всегда было, а в современном мире тем больше жить сложно, потому что в этом мире очень много нового происходит, очень много такого происходит, что раньше и не снилось. В общем-то, разная фантастика на этот счет существует. Я не раз приводил эту фантастику, но в отличие от фантастики, современная действительность дает нам выбор и повод для оптимизма. Можно следовать слепо этой моде, а можно сохранять лица, не общее выражение, и оставаться самим собой. Вот такие вот, на такие весьма, скажем так, противоречивые мысли натолкнули меня некоторые события вот этой последней декады, уважаемые радиослушатели. Я вам всем желаю хорошего настроения, радости, улыбки, оптимизма. Всего хорошего. и до новых...

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
7: Дэвид Зон Радио.

0: Петербурге 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия Наталья Быстрецкая. 82-летняя жительница Северной Каролины Джоан Ривы упала в ванну и не могла выбраться. Она провела в ней более недели. Сделав шаг назад, она упала вместе с занавеской для душа и штангой. В результате падения женщина повредила спину и не смогла самостоятельно выбраться. Телефон остался в другой комнате. Рива звала на помощь, ее кошка мяукала, но соседи не слышали. Спасатели нашли Ривы после того, как ее брат, живущий в Джорджии, забеспокоился из-за отсутствия звонков и обратился в полицию. Полицейские обнаружили женщину в полубессознательном состоянии. В больницу она поступила с сильным обезвоживанием и пролежнями. Этот случай, по словам женщины, кардинально изменил ее взгляд на общение с соседями. Цитирую, «теперь мы говорим, что нужно проверять друг друга». Энтони Хопкинс готовится выпустить свой первый альбом в жанре классической музыки. Он уже представил дебютную композицию «Breaking Road». Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет, сейчас ему 88. В детстве он исполнял композиции Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте начал сочинять свои. По словам актера, музыка была его первой мечтой. В альбом «Life is a Dream» войдут 12 композиций, над которыми Хопкинс работал более 60 лет. Пластинку записал оркестр Лондонской филармонии. Она выйдет 21 августа.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня понедельник. В первой части программы, как обычно, по понедельникам в эфире наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Во второй части программы наш корреспондент из Иерусалима Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Александр, давайте начнем с ситуации вокруг Ирана. Она вновь обострилась. Соединенные Штаты наносят удары по Ирану. Корпус стражи Исламской революции прикрыл Ормузский пролив. При этом американцы говорят, что пролив открыт. Ну, понятно, что движение по нему значительно сократилось, по Ормузскому проливу. Не все хотят рисковать своими судами, владельцы судов. Что касается ударов, то сегодня в ночь на 13-е, это была уже четвертая волна ударов, в ночь на 12-е, в ночь на воскресенье, третья волна ударов. Ну, сообщается о том, что бьют по пораженной десятке целей в нескольких районах страны. Это Синтком объявляет. Главное командование Соединенных Штатов. Целью операции было ослабить способность Ирана продолжать атаки на международное судоходство в Ормузском проливе. Нанесли удары по системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным комплексам, а также малым военным катерам. В операции участвовали американские боевые самолеты и корабли. Это вот сегодня в ночь на 13 июля. Кроме того, Синтком впервые применил ударные беспилотники одностороннего действия воздушного и морского базирования. Наверное, одностороннего действия – это то, что называется беспилотники «Камикадзе». В одну сторону. One-way ticket. Беспилотники, которые летят и, уничтожая сами себя, уничтожают и цель. Ну, давайте с этой темы начнем. Понятно, что эта тема одна из главнейших уже который месяц, я бы так сказал. Но вот эта активизация, эскалация, она... Мы наблюдаем ее в последние, ну, сколько, наверное, 10 дней, да, я думаю, не больше двух недель.
1: Да, на самом деле мы с вами... Помнится, в течение нескольких месяцев у нас практически ничего другого, кроме Ирана, не было в наших с вами разговорах. Затем наступило затишье. Наверное, несколько недель мы могли концентрироваться на других событиях, на других темах. И вот теперь вновь мы вынуждены возвращаться к Ирану и к всему, что происходит между Соединенными Штатами и Ираном. Но вы дали уже короткий такой как бы обзор чисто военных действий, которые происходят, тех ударов, которые носят американские вооруженные силы по целям в Иране. Иран тоже обстреливает какие-то цели в Бахрейне, в Кувейте. Движение по Ормузскому проливу действительно практически перекрыто. Там была вроде бы какая-то отдушина, что суда могли проходить по территориальным водам Омана. Есть смысл напомнить, наверное, что у Ормузского пролива два основных берега. Западный берег – это Оман, и восточный берег – это Иран. Ну и, соответственно, вдоль восточного берега, там такой мыс, что ли, выдается в Ормузский пролив, территории Ирана, и в территории Ормузского пролива, в акваторию, точнее, Ормузского пролива. И была договоренность вроде бы о том, что по этим территориальным водам суда торговые могут проходить. Но Иран теперь заявляет, что вся территория Ормузского пролива находится под его контролем и считает те удары, которые он наносит по судам, легитимными, что, разумеется, ни в коем случае не соответствует ни истине, ни тем договоренностям, которые были достигнуты между Вашингтоном и Тегераном, ну и ни в коем мере не соответствует интересам мирового сообщества и Соединенных Штатов. Цены на нефть вновь поднялись, ну, скажем так, поднимаются. Очень резкого скачка нет, но, тем не менее, подъем этих цен совершенно очевиден. и те надежды, которые были в течение последних, наверное, недель, но, может быть, месяца уже, что нормализация ситуации вокруг Ормузского пролива сможет вернуть цены на топливо на какой-то приемлемый уровень. Но вот сейчас они вновь поднимаются вверх, и если говорить, ну, это, конечно, очень плохо для всего мира, для мировой экономики. Напомню, что 20% мирового трафика нефти проходило по Ормузскому проливу. Ну и, конечно же, это очень не благоприятная, неприятная, я бы даже, может быть, сказал бы, опасная новость для президента Трампа. Мы сейчас с вами разговариваем в середине июля, ноябрьские промежуточные выборы. Ну, еще не на носу, но, по крайней мере, они неумолимо приближаются. И в этой обстановке, в этой атмосфере подъем цен на нефть и, соответственно, цен на бензин на внутреннем американском рынке – это будет крайне неблагоприятное развитие событий для нынешней республиканской администрации. Стоит вспомнить знаменитое высказывание Билла Клинтона о тех каких-то факторах, которые влияют на настроение избирателей. Он сказал: «It's economy, stupid». Все дело в экономике, дурень. То есть американская публика может с большим или меньшим напряжением, недовольством, возмущением смотреть на развитие международных политических событий, но когда это бьет по кошельку избирателя, а для Америки, страны, которая по большей части, за исключением, ну, быть может, пары-тройки крупнейших городов, типа Нью-Йорка, она вся сидит на автомобилях, и рост цен на бензин очень-очень негативно сказывается на настроениях избирателей. Ну, разумеется, администрация пытается как-то найти какой-то выход из этой ситуации, хотя вот сейчас, в тот момент, когда мы с вами разговариваем, напряженность не снижается, только растет. Ну и помимо тех ударов, о которых вы рассказали, Геннадий, тех чисто сугубо военных действиях, здесь есть еще и целый ряд таких политических, что ли, событий, которые тоже очень неблагоприятно сказываются на общем климате и на общем развитии ситуации. Ну, новый верховный правитель Ирана Маджтаба Хаменеи на похоронах своего отца Али Хаменеи заявил, что Иран будет мстить за смерть его отца. И хотя в этом высказывании никакой конкретики не было, конкретика последовала очень скоро из сообщений израильской разведки, по данным которой Иран тщательно готовит покушение на президента Трампа. Ну и как сейчас сообщают уже теперь, что именно в свете вот тех сообщений израильской разведки Трамп вынужден был поменять самолет, когда он вылетал из саммита НАТО в Анкаре, опасаясь, что тот самолет Air Force One, на котором он должен был лететь, мог подвергнуться какой-то атаке со стороны Ирана.
0: Ну, я бы здесь дополнил, мог подвергнуться любой Air Force, старый тоже. Речь идет о том, что на новом Air Force там чего-то еще не успели установить, и поэтому была опасность. Если будет, когда вылетает Трамп из Турции, совершена какая-то воздушная атака, то недостаточно оснащен получается вот этот новый Air Force One, который подарил Кувейт Соединенным Штатам. Америка России подарила пароход.
1: Да. Ну и Трамп, разумеется, очень резко отреагировал на эти сообщения. Вновь из его уст посыпались такие очень резкие слова, оскорбления в адрес иранского руководства. Он назвал их раковой опухолью, ну и так далее. И сказал, что если попытка покушения на него будет осуществлена, то он просто уничтожит Иран. Вот в такой обстановке, в такой атмосфере мы сейчас находимся.
0: Он даже добавил, что если он будет убит, Трамп, то он оставляет завещание, по которому, ну, видимо, вице-президент по нашей конституции дальше будет руководить Соединенными Штатами Америки. Вот Джей Ди Венс по завещанию, получается, убиенного Трампа, он просто уничтожит Иран. Вот такой разговор идет, да. Но масштабах Хаменеи он ведь не появился на похоронах. Это все тоже такие разговоры.
1: Да, да. Но, тем не менее, видите, если мы в течение нескольких месяцев вообще ничего не слышали о масштабе, да, надо склонять, конечно, о масштабе Хаменеи, то теперь, по крайней мере, мы слышим, видим, по крайней мере, приписываемое
0: вот
1: ему.
0: Мы, может, по-прежнему от него ничего и не слышим. Мало ли кто его устами говорит. В этом все дело тоже.
1: Да. Но возвращаясь вот к тому, что вы сказали, что как бы завещание, я думаю, что даже если Иран совершит вот такую атаку, покушение на жизнь американского президента, и он останется жив, то реакция его будет не менее жесткой, чем та, которая, ну, наверное, все-таки, ежели он погибнет, то, конечно же, Соединенные Штаты будут реагировать. Даже трудно представить себе, каким образом, но даже если Трамп останется жив, а такое покушение, такая атака на него будет совершена, то, в общем, ответ тоже будет такой, что, как говорится, Ирану мало не покажется.
0: Но я должен отметить, что Трамп-то ведет себя, он боец такой, конечно. Я уже не говорю о том, что он, проиграв выборы в 2020 году, стал опять президентом 47-м в 2024-м. Он, конечно, нельзя отказать, он очень такой человек, которого трудно запугать. Он говорит, ну да, все мы смертные, в конце концов. Я читал его, я не слышал, а читал именно его интервью. Опять-таки, где-то он там перед журналистами выступал, он говорит, ну да, в принципе, я немало повидал, мне 80 лет. Вот. Ну, если убьют, так убьют. Я, в общем-то, оставлю план по руководству действий, Ирану мало не покажется. Вот пусть попробуют. Я вспоминаю, это же год назад было нападение на него. Сейчас это 2 года назад, в 2024 году, да, было на него нападение, как раз в июле месяце. Тогда тоже он ведь, получив, пуля задела ухо, эта фотография, она стала, в общем-то, исторической, когда он показывает, что вот мы победим. Вот он поднимает,
1: с поднятым кулаком, да?
0: Да, поднимает руку, при этом кровь у него хлещет из уха. В общем-то, человек, он которого трудно сбить с толку, трудно сбить с пути. Здесь я бы отметил еще один по поводу сбить с пути. Александр, я не знаю, обратили вы внимание на сегодняшнюю публикацию в «Нью-Йорк Таймс». Там еще удивительная статья, в которой говорится о том, что Моссад на протяжении ряда лет, я ее сейчас бегло пробежал, там с 23-го года, по-моему, он пытался завербовать Махмуда Ахмадинеджада. На случай, если режим падет в Иране, то Израиль вел с ним переговоры, причем Махмуд Ахмадинеджад выезжал куда-то в Будапешт на какую-то конференцию, где с ним тайно встречались, специально его вызывали, это, с этим связаны еще и венгерские какие-то спецслужбы. Выезжали представители Моссада, они с ним договаривались, чтобы он руководил Ираном, если падет руководство. Ну, опять-таки, 28 февраля этого года. Я напомню, Ахмадинеджад — это человек, который просто ярый ненавидел Израиль.
1: Абсолютно, да.
0: Да, это удивительная какая-то операция, и она провалилась, потому что 28 февраля был совершен удар по какому-то объекту, где находился Махмуд Ахмадинеджад. Я, основываясь только на той версии или на той статье, которая опубликована сегодня, 13 июля в «Нью-Йорк Таймс», приехали за ним какая-то черная машина, мощная такая, прибыла. И они его забрали куда-то, на какую-то квартиру. Это были моссадовцы. Я вообще удивляюсь просто этой разведке израильской. Значит, дело происходит в Иране 28 февраля. Американцы ударяют по разным объектам, уничтожают Рахбара, Али Хамини. При этом израильтяне забирают Махмуда Ахмадинеджада на какую-то там квартиру. Но он был страшно разочарован тем, что по нему ударили, там какие-то охранники погибли. Он в результате, как он оттуда выехал из этой квартиры, не сообщается, но он в результате ее покинул, и ну, вот все разговоры с израильтянами прекратились. Но, в принципе, все было, что называется, на мази. Какая-то удивительная статья, удивительное сообщение.
1: Я не видел этого материала.
0: Посмотрите, сегодняшнее число.
1: С большим интересом слушал сейчас ваш рассказ.
0: Какая-то фантастика.
1: Да, не хочу ставить под сомнение достоверность.
0: Не, но это же не в разделе юмор, Александр.
1: Я понимаю, да. Какой тут юмор. Шуток, что называется, да? Но с другой стороны, опять же таки, разделяю ваше недоумение. Махмуд Ахмадинеджад, бытность свою президентом Ирана, иначе как грозит. Как угрозами полностью уничтожить Израиль, он по отношению к Израилю никаких слов не произносил. Так что он действительно, он самый что ни на есть ярый ненавистник Израиля, и довольно трудно представить себе, чтобы он мог пойти на какой-то союз, на какую-то сделку с израильской службой.
0: Статья Inside Israel's Secret Operation to Cultivate Ahmadinejad. Вот так она называется.
1: Ну, что ж, всякое бывает, наверное, да?
0: Интересно, очень любопытные вещи, я в которые уже раз просто для наших телезрителей, здесь несколько интересна сама по себе эта статья, даже в смысле ее абсурдности. Наверное, это имело место, а почему нет? Сколько я хотел бы отметить для наших слушателей, для наших телезрителей, насколько мы вообще не в курсе, когда мы что-то обсуждаем, что на самом деле происходит, что внутри происходит. Да, вот это я постоянно говорю, когда наш корреспондент с Украины говорит о том, что Трамп Украину бросил после 28 февраля 2025 года, когда Зеленский был в Белом доме и так далее. Я говорю, подождите, не суетитесь, не скандальте в эфире, успокойтесь. Сегодня у нашего украинского корреспондента совершенно другое настроение, позитивное. Зато у нашего израильского корреспондента полный упадок. Он говорит, что... Я говорю, не суетитесь, давайте посмотрим, что происходит и так далее. Вот эта статья в «Нью-Йорк Таймс», она еще раз говорит о том, что происходит масса вещей, о которых мы даже представления не имеем и представить не можем, что они могут иметь дело в реальности.
1: Самое главное, представить не можем. Да. Мало того, что представление имеет, это, в общем, вполне нормально, вполне естественно, что какая-то дипломатия...
0: Представить невозможно, что такие...
1: Да, но когда происходят вещи, как казалось бы, совершенно непредставимые...
0: Израильский Моссад ведет переговоры с Ахмадинеджадом, чтобы в случае, когда правительство падет в Иране, Ахмадинеджад возглавил Иран, был в иранском руководстве. Это фантастика какая-то.
1: Это фантастика.
0: Вот. Насколько все переплетено и насколько все закручено, а мы даже туда входа не имеем. Не мы журналисты, я уже не говорю о тех, кто нас слушает. Вот. Все мы по отношению к тому, что происходит в реальной политике, обыватели. Там знают буквально единицы, что на самом деле творится во всем этом. Суд во Франции. Мы на прошлой неделе говорили о том, что он должен был принять решение, разрешить Марин Ле Пен принимать участие в президентских выборах следующего года или нет. Ну вот суд разрешил. Правда,

0: Это совершенно немыслимая ситуация, да, для ведущего политика, такого вполне реального кандидата на пост президента. Она должна будет ходить вот с таким вот электронным браслетом на щиколотке. Но она, тем не менее, весьма оптимистично рассматривает сложившуюся ситуацию, говорит о том, что она будет бороться. И что мало того, что она говорит, опросы общественного мнения показывают, что за нее готовы проголосовать 36% французов. Это кажется не так уж много, а меньше половины, но это существенно больше, чем за любого другого кандидата, под ее потенциального соперника. Ну вот центристский кандидат Эдуард Филипп набирает 19%, и повторяю еще раз, это все опросы общественного мнения. А кандидат слева, Жан-Люк Меланшон, он набирает 15%. Напомню, а Марин Ле Пен 36%. Но и опять же таки по опросам общественного мнения, разумеется, эти цифры приблизительные, но с другой стороны, почти невероятно, что кто бы то ни было из кандидатов сумеет одержать победу в первом туре, то есть набрать свыше 50% голосов. Так вот, и по, опять же таки, по опросам, по прогнозам, по опросам, и во втором туре Марин Ле Пен легко обойдет, легко обыграет, легко опередит своих потенциальных конкурентов. То есть, в общем-то, вот сейчас мы с вами разговариваем июль 2026 года, весной 27-го, то есть уже менее чем через год, как раз те самые 10 месяцев, которые отделяют нас от следующих президентских выборов во Франции. Весьма вероятно, что Франция будет иметь нового президента, президента от крайне правых, что на протяжении десятилетий казалось абсолютно немыслимым. Несколько раз кандидат от крайне правых, та же самая Марин Ле Пен, она была на пороге вот такого вот победы, что ли, на выборах, но потом различные политические силы объединялись в какую-то коалицию, вместе набирали голоса с тем, чтобы ее не допустить ее до победы на выборах. Вот такая теперь ситуация, то, что она становится более чем реалистичной. И более того, что интересно, что опять же таки, как расценивают многие аналитики, многие обозреватели, вот все это уголовное преследование Марин Ле Пен и приговор, который был ей вынесен, он не только не помешал, а в общем-то в каком-то смысле даже и помог ей в, как бы в увеличении симпатий к ней со стороны избирателей. Это, ну вот опять же таки, здесь цитируется, она сама говорила, что вот сравнивая свою ситуацию с ситуацией вокруг Дональда Трампа в ходе его борьбы за второй президентский срок, когда чем больше каких-то судебных преследований было по отношению к Трампу, тем крепче или тем сильнее были его позиции в вопросах общественного мнения, и в итоге он победил, потому что ощущение складывалось у избирателя, что он идет против системы, а система идет против него. И такое вот, такое восприятие всегда помогает политикам. Так что вот Марин Ле Пен, она вполне может пойти по следам Дональда Трампа и, в общем, выиграть выборы. Ну, посмотрим. Время еще есть.
1: Будем то есть такая параллель, она, разумеется, она происходит сама по себе, сама собой. Поскольку да. Трамп, я напомню, против него было 5 судебных разбирательств, которые, ну, в общем-то, уничтожали и его лично, и его семью, разрушали его бизнесы и так далее. Тем не менее, он

0: выиграл в 24-м году президентские выборы, и сейчас практически против него все уже эти судебные иски, нападки, они аннулированы, в общем-то. Так что, да, он победил.
1: Да. Да, ну вот, Марин Ле Пен на пути.
0: Принц Гарри проиграл судебное разбирательство, в котором он еще и несколько известных людей, в том числе Элтон Джон, предъявили иск газете Daily Mail за незаконный сбор информации. Александр, немного об этом. В чем там дело?
1: Да, ну, дело в том, что ну, у принца Гарри есть такая обсессия, наверное, можно сказать, хотя она отнюдь не необоснованная, связанная с тем, что он считает, что пресса была виной гибели его матери, принцессы Дианы, и он всячески, для него пресса – это, в общем, серьезный враг. Но надо сказать, что британская бульварная пресса, она действительно не гнушается, в общем-то, никакими методами, зачастую незаконными в сборе информации, прослушки, хакерские атаки на электронную почту и так далее. Ну и несколько таких процессов уже против каких-то британских таблоидов были выиграны такими жертвами. И вот, значит, очередной процесс, который инициировал принц Гарри, и к нему присоединились еще несколько человек, в общей сложности их 6. Но эти люди в Британии достаточно известны, я не стану называть их имена, потому что за пределами Британии они неизвестны, кроме Элтона Джона. Элтон Джон тоже оказался в числе этих людей. Вот эти люди подали иск на газету Daily Mail и Mail on Sunday с тем, что они нарушали этику, нарушали закон, незаконно прослушивая и вторгаясь в частную жизнь этих людей. И вот судебное разбирательство, которое продолжалось несколько месяцев, оно завершилось отнюдь не в пользу принца Гарри и его, так сказать, тех людей, которые соистцов. И процесс завершен, судья вынес свой вердикт. Принца судья назвал профессиональным лгуном. То есть это, в общем-то, очень нелицеприятная такая оценка по отношению к члену королевской семьи, пусть теперь уже и неофициальному. Ну, в общем, короче говоря, вот такой вот вердикт. И все те истцы, которые вместе с принцем Гарри подали иск против Daily Mail, они теперь должны будут оплатить судебные издержки. Процесс проходил долго, расходы, затраты на юристов с обеих сторон были огромные, и, в общем, они измеряются 50 миллионами фунтов стерлингов. Ну, это, я так понимаю, примерно где-то 60-70 миллионов долларов. Эти деньги должны будут истцы заплатить за свою инициативу, которая привела вот к этому судебному процессу.
0: А очень в чем неприятно. Там ложь заключалась, Гарри? В чем он лгун? В чем Гарри лгун именно в этом процессе?
1: Ну, лгун как что, в том, что он утверждал, что там были вот эти вот всякие незаконные хакерские атаки, подтвердить, доказать их ему не удалось. Ему и его истцам не удалось, и поэтому, в общем, вот такая оценка.
0: Но профессиональный лгун – это значит, что он лжет и в других случаях. Имеется в виду, что он лгун по жизни, получается?
1: Ну, получается, да. Получается, да. Ну, вообще, конечно, репутация принца Гарри сейчас находится на очень низкой позиции. Мы с вами уже неоднократно об этом говорили. Его книга, которой он всячески очень резко и нелицеприятно отзывался рассказываться и о своем брате Уильяме, и о своей мачехе, королеве Камилле, но разве что отца не затронул. Ну, в общем, да. И если говорить об отце, значит, он сейчас намеревался приехать, ну, на прошлой неделе, точнее, он приехал в Великобританию. Тоже по этому поводу долго были какие-то разговоры. Он традиционно приезжает на так называемые игры Invictus. Это игры регби, в которых принимают участие ветераны, пострадавшие, инвалиды в различных боевых действиях. Он как бы патрон, шеф этих игр. И очередные игры как раз проходят на территории, проходили на территории Великобритании, в Бирмингеме. Он намеревался приехать вместе со своей семьей и настаивал на том, что королевская полиция должна предоставить ему охрану. Королевская полиция отказалась это сделать. Более того, предполагалось, что была у него надежда, что он сумеет остановиться в Букингемском дворце. И здесь тоже Букингемский дворец ему в этом отказал. То есть, где он остановился, точно неизвестно. Да, и когда он получил отказ в охране и отказ в посещении, в поселении в Букингемском дворце, было объявлено, что супруга его Меган Маркл и дети в Великобритании не приедут. Но все-таки они приехали и, более того, удостоились встречи с королем. Но встреча прошла в сугубо частном режиме, никакой прессы. То есть было подчеркнуто, что встречается не король с теперь уже с бывшим членом королевской семьи, а встречается частное лицо Чарльз Уиндзор со своим сыном и своими внуками. То есть в очередной раз было подчеркнуто, что принц Гарри не является членом королевского дома.
0: Таким образом, король впервые за 4 года повидал своих внуков.
1: Повидал своих внуков.
0: Да. Александр, Rolling Stones выпустили новый альбом. Микки Джаггеру и Киту Ричардсу в этом году исполняется по 83 года. Буквально минута. Нельзя обойти эту тему.
1: Да. Ну, Rolling Stones – это, конечно, какой-то невероятный феномен. Группа, которая не стареет, которая вот уже свыше 60 лет, 60-ков лет находится вот на рубеже, на передовых рубежах популярной музыки. Причем не просто альбомы записывает, а те, кто видит, они, в общем-то, в прекрасной форме. Джаггер великолепно прыгает по сцене, что, конечно, совершенно невероятно. И вот новый альбом. Новый альбом, предыдущий вышел 5 лет назад, до этого 18 лет не было альбомов с новым оригинальным материалом, а это значит альбом с новым оригинальным материалом, то есть написанным авторской парой Мик Джаггер, Кит Ричардс. Ну и гость на альбоме Пол Маккартни в двух песнях записал басовую партию. И как, значит, Джаггер говорит, ну мы знакомы, конечно, 1000 лет, но я никогда не мог представить себе, что Пол будет играть на записи наших песен. В свое время, очень давно еще, когда-то на самом начале карьеры Rolling Stones, Beatles подарили им песню «I Wanna Be Your Man», которую они записали, которая стала хитом. То есть они как бы всегда воспринимались как, ну, такие, может быть, младшие братья Beatles, да? Ну и вот теперь старший брат пришел помогать своим друзьям в каком-то смысле.
0: 84-летний старший брат пришел помогать своим 83-летним младшим братикам. Вообще удивительно, конечно. Long running, да. Дай бог им здоровья до 120, как в таких случаях говорят. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До свидания.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи. Мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Геннадий, приветствую. Добрый день.
0: Добрый день. Давайте начнем со скорбного. Трамп и Нетаньяху почтили память скончавшегося 11 июля 71-летнего патриота Америки, друга Израиля, друга Украины, сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма. Давайте с этого начнем.
1: Действительно, действительно, Геннадий, очень скорбная новость, печальная новость. Линдси Грэм был действительно великолепным человеком, прямой, открытый, со стержнем, с моральными ценностями выверенными, с принципами. Человек, основывавшийся не только на текущих интересах, но и на соображениях национальной безопасности, достоинства, приоритетов. Вы знаете, действительно, патриот Америки, колоссальный сторонник Израиля. Я помню, когда вот в марте было, когда Израиль в очередной раз поносили, что мы осуществляем нападение на Иран, на Ливан, он прямо в камеру, глядя, заявил о том, что я буду с Израилем до самой смерти. Сделал он очень много для Израиля. Я думаю, что он и для Америки сделал не меньше. Но в частности, поскольку мы из Израиля, то сделал он очень много. В его словах, делах всегда была такая, знаете, моральная ясность и понимание того, насколько важен этот союз и насколько этот союз, по сути говоря, скрепляет будущее и не только Израиля, но и самой Америки, самих Соединенных Штатов. Он инициировал, он поддержал закон Тейлора Форца, этот закон, он заставлял палестинскую автономию нести финансовую ответственность и гарантировал американскую помощь только при условии, что эта автономия, она не будет продолжать вознаграждать террористов. То, что они делают. То есть накачивать их деньгами, террористов, их семьи, превращать их в своих героев, кумиров и так далее. Он всячески боролся. Он прекрасно понимал характер тех, с кем наши страны имеют дело. Это лживая, продажная, примитивная, невероятно подлая культура, движимая вот этим вот фанатичным, религиозно экзальтированным исламом. Он был противником иранского режима, всех его друзей в Иране, и говорил о том, что Тегеран – это голова змеи. Он критиковал любые попытки пойти на компромисс с Ираном и был сторонником санкций. То есть, вы знаете, действительно, человек он был потрясающий. Пишут, во всяком случае, то, что я читал, что буквально не за несколько часов до смерти он сказал, что он неважно себя почувствовал. И когда его спросили, может быть, следует прервать все мероприятия, обратиться за медицинской помощью, он пошутил, сказал, что он не может умереть, поскольку должен добиться санкций против России, разобраться с Ираном и завершить израильско-саудовскую нормализацию. Последнему, кстати, Геннадий, он посвящал очень много времени. Он пытался действительно сблизить арабские режимы, более или не менее нормальные, с еврейским государством. Он умер через несколько часов после этого заявления. Вот удивительно, вы знаете, когда такие люди так рано уходят из жизни, это невероятно обидно, горько. А что касается Израиля, то, вы знаете, конечно, у нас все испытывают колоссальную скорбь, но, когда я сказал «все», то это означает, что будут и исключения. И вот, например, газета «Аарец», которая считается рупом нашего леволиберального лагеря, и на которую ориентируются все антисемиты в мире, правые, левые, коричневые, зеленые, красные, все лучшее, что есть в нашем мире, они поносили его самыми грязными словами, что он евангелист, такой-сякой религиозный фанатик. Я даже не буду передавать эту мерзость, которая там публикуется. И это тоже наша реальность, это тоже наш Израиль, к сожалению, как есть в Америке. Вот это вот все, так и у нас есть этого все, никуда не деться, и это очень обидно, это больно, потому что это какое-то извращенное сектантское мышление, и оно овладело, Геннадий, по сути дела, всеми нашими элитами, я имею в виду культурные элиты, медийные элиты, судейскими элиты, и я думаю, что то же самое можно сказать и Соединенные Штаты Америки.
0: Да, конечно. Я вот для наших телезрителей, сегодня у меня во второй части получасовой программы, которая выходит днем, очень такая... Я рассказываю о демократических социалистах Америки. Это вот как раз Захран Мамдани, это последние выборы, праймериз демократической партии. И там как раз говорится о том, что и республиканцы не должны думать, что это где-то в демократической партии происходит. Это все происходит здесь у нас, в Соединенных Штатах Америки. Их задача уничтожить Америку, которую мы знаем и любим. И эти люди все больше и больше набирают силы, все больше и больше захватывают власть. Это кошмар, конечно, то, что у нас сегодня происходит. И в ряде статей как раз призывают ни в коем случае не расслабляться именно республиканцам. Это не проблема только демократической партии. Это наша общая проблема американцев-патриотов. То, что с ними происходит, это в принципе раковая опухоль, которая нужно от которой избавляться. Иначе это уничтожит полностью Соединенные Штаты.
1: 100%, Геннадий. И не надо действительно строить иллюзии, потому что мы видим, как буквально покупают представители республиканской партии. Кто-то использует их просто как марионеток. Тот же Карлсон, тот же Ник Фуэнтис. Вся вот эта вот шушера, которая сформировалась, эта пена в самой республиканской партии, очевидно, за ними стоят. Они куплены и все, и так далее. Но Они получают огромные деньги, у них есть возможность влияния, то есть это идет со всех сторон, вот это вот разлагающее воздействие, оно повсюду, эти миазмы распространяются, и это очень большая опасность для всех стран.
0: Да, это разлагает, я еще раз хочу сказать, не только демократическую партию, там в принципе демократы, каких мы знаем и помним, представители демократической партии, все, они уже заложники в собственной партии. Практически их просто съели живьем, как сказано в одной из статей. Но об этом я говорю в своей получасовой программе днем, так что если кого-то эта тема интересует, а я хотел бы, чтобы эта тема интересовала как можно больше наших телезрителей, радиослушателей, поскольку большая часть из них это избиратели, и нужно понимать, за кого вы идете голосовать, и за кого вы, в принципе, голосуете, подходя и войдя в избирательную кабинку. Это очень важный момент. Все мы сегодня можем в этом участвовать и должны в этом участвовать, чтобы вот эта вся раковая опухоль, чтобы она была уничтожена. Иначе судьба наших детей и наших внуков под большим вопросом. Здесь у нас, в Соединенных Штатах Америки. Мы это видели в 1917 году в России. Казалось бы, ну как это возможно? Возможно, все возможно. Единственная надежда – это то, что Америка видела всякое, выстоит и на этот раз. Но просто так, если каждый из нас будет сидеть в стороне и смотреть, что же происходит с надеждой на то, что как-то это рассосется, что называется, это не годится. Надо активно сегодня принимать участие в том, чтобы выстоять всем нам вместе. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, он сказал, что эпоха односторонних соглашений закончилась. Он говорит, мы предупреждали, выполняйте свои обязательства, это к американцам. Или заплатите цену. Реальность уже стучится в дверь. Сегодня мы только что в первой части программы обсуждали эскалацию в Иране с нашим корреспондентом из Лондона и говорили о том, что уже четвертая волна атак Соединенных Штатов на Иран. Третья была в ночь на 12 июля, сегодня в ночь на 13 июля. Еще одна очередная волна, уничтожаются цели, причем речь идет не о десятках, а там уже за сотню обычно целей уничтоженных. Говорится о том, что односторонние используются, сегодня впервые были в Иране односторонние дроны. Ну, наверное, это вот дроны камикадзе, я так понимаю, что такое односторонний дрон. Это значит, да, one-way ticket, да, он летит, уничтожает цель, при этом он сам взрывается. Ну, не знаю, такое впечатление, что сегодня практически все вот эти наступательные дроны, они все односторонние. И мне трудно представить, что они возвращаются. Ну, какая-то такое сообщение не совсем для меня понятное. Может быть, последует расшифровка, разъяснение по этому поводу. Какие-то односторонние дроны, это отдельно выделяется. Вот такая атака была односторонними дронами. Не знаю, что это такое. Но давайте начнем продолжим эту тему, вернее, я только что сказал о четвертой уже волне атак Соединенных Штатов в Иране. Как в Израиле комментируют все это?
1: Вы знаете, комментируют, ну, непонятно, куда и как, куда движется все это, как будут развиваться события. Лично у меня следующее ощущение, вот нам говорили, помните, классики европейские, там, Джон Лок и прочие, что надо основываться на эмпирическом опыте. Вот я основываюсь, Геннадий, на нашем эмпирическом опыте. У нас на протяжении вот последних больше уже 10 лет, уже 20 лет почти, то же самое происходило, ну хорошо, если я буду бы ошибся, происходило то же самое с КАМАЗом. Что было? Переговоры, обстрелы, немножко повоевали, немножко как-то поговорили. И вот это вот продолжалось где-то почти 20 лет в надежде на то, что в конечном счете мы их немножко побомбим, и они станут немножко разумнее, немножко прагматичнее, ведь они тоже люди, они хотят жить нормально. И мы все это продолжали. Это была абсолютно ложная концепция всех, и премьер-министра, включая Нетаньяху, и военно-политических, всех структур и так далее. Надо вот поддерживать с ними некий диалог, как-то вот нормализовывать отношения. Мы знаем, к чему это привело. Это привело к 7 октября. То, что происходит сейчас, я вижу как бы попытку идти по этой модели, что немного поговорили, немного подстреляли. На мой взгляд, это плохо, потому что иранцы чувствуют себя уверенно. Они не боятся, судя по всему. Они верят, что Трамп не пойдет на более какие-то широкие масштабные операции. У них работают все их работают аэропорты, транспорт, и вся система по-прежнему функционирует. Они говорят о том, что они не будут гарантировать проход торговых судов без согласования с иранской стороны. То есть они говорят, что мы будем контролировать. На мой взгляд, это все, конечно, хорошо, что где-то их обстреливают и так далее, но у Соединенных Штатов есть возможность сегодня просто сбросить этот режим, стереть его. Но для этого надо не вот такие многочисленные даже удары, а для этого надо обвальные удары по всей их инфраструктуре, и тогда этот режим просто рухнет под собственной тяжестью. Если бы мы это сделали нечто подобное по отношению с Хамасом еще в 2007-2008 году, то не было бы ни 7 октября, ничего подобного, не было бы просто этого режима как такового. И вот эта позиция Запада, включая Израиль, включая Соединенные Штаты, о том, что будем пробовать, давайте будем пробовать силы, давайте будем пробовать дипломатии, не работают, потому что они одержимы в своей ненависти к Америке, к Израилю и так далее. Они об этом открыто говорят. Не поможет. Они будут использовать все, чтобы накопить свой потенциал, чтобы вырваться из этих тисков и одержать победу. Это их сверхзадача, это их кредо жизненное. У Запада есть, как у Израиля, так и у Соединенных Штатов, колоссальные технологические преимущества. Колоссальные. Для того, чтобы уничтожить их всех. Но для этого надо решимость, и для этого надо некоторое терпение. Вот, на мой взгляд, главная проблема, что хотят все-таки добиться путем каких-то переговоров, Геннадий.
0: Вы говорите, ненависть к Америке, ненависть к Израилю, ненависть к Европе, ненависть вообще к цивилизационному Западу. Да, другое дело, что они считают, что страны, конечно, Европы уже под ними. Ну, там еще 10, 20, 30 лет, и все, Европа сдастся. А Америка и Израиль не сдаются. Отсюда вот эта прокламация там ненависти.
1: Совершенно верно. Они уже сдались. Европа, Западная Европа уже сдалась. Мы видим по всем их лидерам. Стармер, Макрон, вся вот эта публика уже сдалась. Но будем надеяться, что наша страна выстоит, тем не менее.
0: Ну а что еще остается нам, кроме надежды? Будем надеяться. Да. Александр, я благодарю вас. Благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God
5: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Рубрики «Полдень». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
1: Новости на
0: «Дэвидсон Радио».
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Причиной смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма названо острое расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания, сообщают СМИ со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу. Заключение пока считается предварительным. Окончательная причина смерти будет установлена после завершения токсикологического и микроскопического исследований, которые могут занять несколько недель. Достоверных данных, указывающих на насильственную смерть, отравление или покушение, нет. Появившиеся в соцсетях предположения о возможной причастности иностранных государств доказательствами не подкреплены. Незадолго до смерти Грэм посетил Украину, где 10 июля встречался с президентом Зеленским и обсуждал усиление санкционного давления на Кремль. Это был его 10-й визит после начала полномасштабной войны. Грэм считался одним из самых последовательных сторонников Израиля. Он выступал за расширение американской военной помощи еврейскому государству, поддерживал жесткую политику в отношении Ирана и неоднократно защищал действия Израиля на международной арене. Смерть Грэма повлияет на ключевые темы внешней политики. Отсутствие Грэма и его коллеги Митча МакКоннелла, который уже месяц не появляется на публике из-за болезни, ослабляет партию сторонников жестких мер против России. Со смертью Грэма сокращается и без того незначительное большинство республиканцев в Сенате за 3 недели до ухода на летние каникулы. До конца лета Горсовет Нью-Йорка планирует одобрить не менее десятка законопроектов, меняющих правила уличной торговли. Главная цель – увеличить количество лицензий на общую уличную торговлю и на торговлю уличной едой. Горсовет также собирается значительно ослабить наказания для незаконных коммерсантов. Причина – 96% из них являются иммигрантами, а не менее 82% зарабатывают исключительно за счет продажи уличных товаров. Запреты лишь увеличат количество бедных и бомжей. В целом 60% жителей мегаполиса считают уличных торговцев положительным явлением и даже одним из неофициальных символов «Большого яблока». 48-летняя актриса Любовь Толкалина рассказала о романе с 72-летним лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым, который находится в официальном браке с Ириной Титовой. Отношения есть, и они длятся. Так Толкалина в интервью Лауре Джугели прокомментировала пост в своем инстаграме, в котором ранее призналась, что ушла от режиссера Егора Кончаловского из-за романа с Гребенщиковым. Музыкант и его жена с 22 года живут в Лондоне. В 25 году пара получила гражданство Соединенного Королевства.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 83 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 54%. Завтра и послезавтра будет еще жарче.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио». «Дэвидсон Радио». Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. «Дэвидсон Радио». 620 AM. Настройтесь.

0: наперекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, дамы и господа. И начинаем очередную программу «Окурочек», очередную лекцию об эстетике преступного мира. Знаете, я всегда с удовольствием слушаю радиопередачи моих коллег «Радио Дэвидсон». Я уважаю их и за талант, и за профессионализм, и за то ни с чем не сравнимое умение общаться с невидимой аудиторией. Но эти комплименты я, так сказать, расточаю не напрасно, а просто когда я еду в машине и слушаю передачу, которая распространяется и на меня, вроде вот этих самых музыкальных посиделок с 12 до часу, я внимательно слушаю, так сказать, повышая свою собственную конкурентоспособность. И мне очень нравится передача моего коллеги Миши Врославского «Музыкальные столицы мира». И когда в прошлый раз я слушал, как он рассказывает про город Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области, который неофициально называется «Газодобывающей столицей России», и сегодня там живет почти 120 тысяч человек, то я почему-то вспомнил, что Ямало-Ненецкий автономный округ и Новый Уренгой знаменит не только добычей газа на всю Европу. И дело в том, что в 49-м году по распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина в приполярной тундре началось строительство трансполярной железной дороги Салехард-Игарка. Ну, думаю, что вы уже поняли, к чему я клоню. Дорога эта строилась десятками тысяч людей, в основном зэков. И на бывшей фактории Уренгой строители планировали остаться надолго. Однако после смерти Сталина работы были свернуты, дорога к началу 1960-х годов оказалась никому не нужна и получила название «Мертвой». И тогда в историю ГУЛАГа, а потом уже и в новейшую историю мук советского народа, вошло такое понятие, как 501-я стройка. Итак, тема сегодняшней лекции об эстетике преступного мира – это великие стройки Советского Союза. Среди множества других сталинских великих строек – это и Беломорканал, и Волга-канал, и железная дорога Котлас-Воркута, это отдельные участки БАМа и так далее. Но эпопея сооружения дороги Салехард-Игарка выделяется особой непродуманностью и заведомой бессмысленностью. Она была спешно начата по приказу высшего руководства страны, но эта стройка оказалась совершенно неподготовленной и с инженерно-технической, и с организационной точек зрения. Безответственных сталинских политиков и хозяйственных руководителей проект 501-й стройки привлекал возможностью использовать одно из так называемых основных преимуществ социализма. То есть право властвующей коммунистической партии отнять у полуголодной и разрушенной только что закончившейся войной страны огромные средства, выкачать ресурсы и без счета бросить их на решение проблемы, сулящей, ну, никчемную узкополитическую выгоду. И строительство железной дороги Салехард-Игарка, известной как 501-я стройка, продолжалось с 1947 по 1953 год, пока не умер Сталин. Его можно считать одним из самых утопических проектов ГУЛАГа. Но сегодня это исторический памятник, который расположен на замечательной Надымской земле, и наиболее красноречиво о нем говорят частые экспедиции на непосредственное место событий прошлого века. Но надо сказать, что идея 501-й стройки, идея развития Уренгоя, фактории Уренгоя, принадлежала самому Иосифу Виссарионовичу. Освоение северных территорий, богатых полезными ископаемыми, и стратегическая защита арктического побережья были основными причинами строительства вот этой самой «мертвой дороги». Ну, я уже сказал, что «мертвой» ее прозвали, потому что основной рабочей силой там были заключенные ссыльные, среди которых, кстати, около половины была советская интеллигенция, они же, то есть она же враги народа. Условия жизни работы... Условия жизни, то есть и работы, были там совершенно нечеловеческие, ну, сами понимаете, прежде всего из-за климата. труд был практически ручным. На общих работах зэки выдерживали не более 3 месяцев, но это были энтузиасты своего дела.

0: В 2008 году московское издательство «Российская политическая энциклопедия», это «Росспен», выпустило солидную книгу «Заключенные на стройках коммунизма, ГУЛАГ и объекты энергетики СССР». Предисловие книги написал Анатолий Чубайс. Личность вам известна. Мы помним о том, как в беспрецедентно короткие сроки был реализован план ГОЭЛРО, написал Чубайс. О том, как электроэнергетика страны, наполовину разрушенная в годы войны, уже в 1947 году вышла на второе место в мире по объемам производства электроэнергии. Но есть и другая сторона правды, забывать о которой не вправе ни мы, ни наши потомки, писал Чубайс. Для сотен тысяч ЗК, задействованных на электроэнергостройках сталинских времен, мерилом и ценой трудовых подвигов стали рабский труд, искалеченная судьба, а зачастую собственная жизнь. Вот лишь один из примеров, описанных в этой книге. При строительстве первых агрегатов волжских гидроэлектростанций каждый мегаватт мощности обходился как минимум в 40 человеческих жизней. Эта книга – дань памяти тем безвестным строителям энергетики, о которых никогда не писали в газетных передовицах и в наградных листах. Конец цитаты из предисловия Чубайса к книге «Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики СССР. Росспен. Москва. 2008 год». Надо сказать, что на дату смерти Сталина около 1/3 валового внутреннего продукта Советского Союза производилось руками заключенных. Бесплатный труд, сами понимаете, очень резко повышает рентабельность и конкурентоспособность экономики. Особенно в таких затратных проектах, как строительство Беломорско-Балтийского и Волго-Донского каналов, а также в наукоемких отраслях, таких как конструирование самолетов и создание атомной бомбы. Здесь, наверное, нужно упомянуть шарашки. Но рабский труд не бывает эффективным. Не был он эффективным и в Советском Союзе, вопреки расхожему мнению о яйцеголовых гениях-шарашках, которые пахали как кони и создавали чудеса. Первый объект, строившийся с использованием рабского труда, это была Туломская ГЭС. И первый облом была она же. Эта ГЭС, запущенная в 1936 году, реально начала работать в 1938, а ее мощность едва достигала 12 мегаватт вместо проектных 48. Но, несмотря на это, именно после Туломской ГЭС ЗК-индустрия была поставлена на поток. Заключенные строят Рыбинскую, Угличскую гидроэлектростанции, Куйбышевский и Соликамский гидроузлы. Под эти проекты создаются управления «Волгострой» и «Куйбышевстрой», а также два специальных исправительных лагеря. А эффективность? Да нет такого слова. Людей-то можно не считать. За 3 года число зэков в Волжском лагере возросло с 19 400 людей до 77 тысяч. А в Самарском лагере перед войной трудились 40 тысяч зэков. А сколько народа на самом деле нужно для той или иной стройки, спрашивать бесполезно. Как в старой поговорке про двух солдат из стройбата, заменяющих экскаватор. Вот так и ЗК заменяли и технологии, и капиталовложения, и инженерные решения. Перед Отечественной войной на долю строительных управлений ГУЛАГа приходилось 22,4% осваиваемых средств от всех советских энергостроек. План капитальных работ по ведомству Наркомата внутренних дел НКВД в 1941 году составлял 1,7 миллиарда рублей по тем деньгам. После войны эта чудовищная индустрия достигла своего пика. К классическим зэкам добавились военнопленные, представители народов, воюющих против СССР, это и советские немцы, и крымские татары, и чечены, и люди, побывавшие в немецком плену. Так что число рабов только по ведомству Министерства электростанций достигло к 50-му году 71 600 человек, а в империи Дальстроя их количество перевалило за 200 тысяч. Но ничто не вечно, и людской ресурс не бесконечен, тем более после войны. 30 по 52 год на стройках ГУЛАГа погибли 1 миллион 700 тысяч человек. Нарастали и другие негативные тенденции. Рабский труд зэков стал уже не таким дешевым, потому что разрыв между ценой объекта как такового и деньгами, которые советские силовики тратили на его возведение, достиг 10 раз. Процветали приписки, система управления спецстройками становилась все хуже, качество работ все ниже, в лагерях наблюдался узаконенный бандитизм, часто нельзя было понять, кому там вообще принадлежит власть. И задолго до смерти Сталина лагеря все чаще были охвачены бунтами, на подавление которых опять-таки тратились громадные средства и силы. И все эти затраты тоже падали на цену возводимого объекта. Но все это было так очевидно, что уже 17 марта 1953 года Лаврентий Павлович Берия принялся рушить столь любовно созданный им и его соратниками ГУЛАГ. Многие стройки были свернуты, другие перешли в гражданские ведомства, масштабных строек в стране резко поубавился, но остался миф о прогрессивности индустриализации и электрификации, если не по методу, так по результату. Вот что сказал об индустриализации верный сталинец Серго Орджоникидзе.
1: Советский народ с огромным энтузиазмом приступил к выполнению ленинского плана построение социализма. О развитии социалистической индустриализации говорит нарком тяжелой промышленности Григорий Константинович Орджоникидзе.
2: Товарищи, прежде чем перейти к характеристике тяжелой промышленности на сегодняшний день, разрешите в нескольких словах остановиться на том, какое значение Владимир Ильич Ленин придавал развитию тяжелой промышленности. Без создания тяжелой промышленности, без создания современного машинного производства, наш Советский Союз не может торжествовать свою победу. Напротив, Советский Союз, если бы мы не сумели построить тяжелую промышленность, превратилась бы в колонию, а пролетарское государство было раздавлено. Еще в 21 году наш великий вождь, организатор нашей партии, товарищ Ленин писал, крупная машинная промышленность, перенесение ее в земледелие, есть единственная экономическая база социализма. Единственная база для успешной борьбы за избавление человечества от иго-капитализма. И дальше. В своем докладе 4-му Конгрессу Коммунистического Интернационала в 22-м году Ленин говорил, мы экономим на всем, даже на школах. Это должно быть, потому что мы знаем, что без спасения тяжелой промышленности, без ее восстановления мы не сможем построить никакой промышленности, а без нее мы вообще погибнем, как самостоятельная страна.
3: Товарищ Сталин,
4: товарищ Сталин,
3: вы большой ученый,
4: в языкознании познавший толк, а я простой советский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, а я простой советский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, за что сижу, по совести не знаю, но прокуроры, видимо, правы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы. И вот сижу я в Туруханском крае, где конвоиры строги и грубы, я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы, я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы, то дождь, то снег,
3: то мошкара над нами.
4: А мы в тайге с утра и до утра, вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра, вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра.
3: Я вижу вас, как вы в партийной кепке,
4: и в кителе идете на парад. Мы рубим лес и сталинские щепки, как раньше во все стороны летят. Мы рубим лес и сталинские щепки, как раньше во все стороны летят.
3: Вчера мы хоронили двух марксистов,
4: мы их не накрывали кумачом. Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось, ни при чем. Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось, ни при чем.
3: Живите ж 1000 лет, товарищ Сталин, и как бы трудно не было здесь мне,
4: я знаю, будет много чугуна и стали на душу населения в стране. Я знаю, будет много чугуна и стали на душу населения в стране.
0: Мы рубим лес, и сталинские щепки, как прежде, во все стороны летят. Вот эти слова, они немного перекликаются с фразой Кости Капитана из пьесы «Погодина аристократы». Эта фраза вошла в лексикон и Митьков, и золотой молодежи позже, 50-х, 60-х и даже 70-х годов. «Рубите лес и продавайте англичанам». Так вот, надо вам заметить, дамы и господа, что англичане и прочие западные страны не очень торопились покупать советский лес, потому что, так сказать, бытовало обоснованное мнение, что он изготовлен руками рабов, то есть заключенных. И по этому поводу были довольно обширные прения и в западной прессе, и в законодательных, и в исполнительных органах. Так что лес-то рубили, а вот англичанам его продавали исподволь или через

0: поручалось возведение наиболее важных и ответственных народно-хозяйственных объектов Советского Союза. Это следует рассматривать как некий парадокс истории. Ведь коммунистическое общество, то есть общество свободных тружеников, власти коммунистической партии Советского Союза пытались строить руками заключенных, то есть рабов советского режима. В августе 1937 года с целью возведения двух гидроэлектростанций Куйбышевской и Переволокской, вместе они получили название «Волгостроя», секретным постановлением Совета народных комиссаров СССР было образовано Самарское управление лагерей – Самарлаг. В октябре 1940 года Самарлаг в связи с финансовыми и организационными трудностями ликвидировали, а его имущество сразу же было передано тогда же образованному управлению особого строительства Куйбышевской области, особстрою, а также безымянскому управлению исправительно-трудовых лагерей Безымянлагу. Названия-то какие? Главной задачей этого ведомства стало сооружение комплекса авиационных и моторостроительных заводов на Безымянке, которая тогда была пригородом областного центра. Крупнейшей стройкой не только Самарской области, но и всего Советского Союза была Куйбышевская ГЭС, впоследствии Волжская ГЭС имени Владимира Ильича Ленина. Исправительно-трудовой лагерь, обслуживающий это строительство, по имени расположенного здесь села Кунеевка, получил название Кунеевской исправительно-трудовой колонии, КУН-ИТЛ. Он был образован в соответствии с постановлением Совета министров СССР и приказом МВД СССР от 6 октября 1949 года. Численность Кунеевского ИТЛ довольно значительно колебалась в разные годы и месяцы и зависела от темпов гидростроительства. Так, на 1 января 1951 года там содержалось 15 864 человека, на 1 января 1952 года 24 985 зэков, на 1 января 1953 года 45 961, а на 1 января 1954 года 45 507. Заключенных. Куйбышевская ГЭС была торжественно открыта 9 августа 1958 года. Закрытым постановлением Совета министров Советского Союза большая группа строителей этой ГЭС из числа заключенных Кунеевского ИТЛ удостоилась государственных наград. Для большинства из них тогда же была объявлена амнистия, а остальным лагерникам значительно сократили сроки заключения. Алую ленточку перерезал сам первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, специально приехавший для этого из Москвы.
1: Нами, товарищи, нашего богатства является труд человека, потому что без труда ничего не создается. Поэтому, значит, нам надо создать все условия, чтобы труд был производительный, чтобы труд был и радостный. Поэтому, товарищи, что может быть более благородного, чем трудиться, сознавая, что твой труд послужит, понимаете, поколению?

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
7: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: 718-303-90-90.
9: Музыкальный дозор.
10: Пропадал я за этот окурочек, никого не кляня, не виня.
11: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
10: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.

0: Знаете, друзья, на всю жизнь я запомнил эту песню. Вы представьте себе, Коми СССР, половина шестого примерно утра, мороз под 50, темно, в свете прожекторов снежинки так падают по-новогоднему. Нас выстроили для перевода из жилой зоны в рабочую. И стоит нарядчик с деревянной табличкой, рядом дежурный помощник начальника лагеря. Все как правило, караульные с автоматами и собачками. И начинается: первая пятерка пошла, вторая пятерка пошла, третья пятерка пошла. И в это время из громкоговорителей несется вот эта самая песня: «Идут хозяева земли, идет рабочий класс». И вот мы, значит, переходили. Но, друзья мои, мы продолжаем нашу лекцию об эстетике преступного мира и говорим о замечательных советских стройках, которые создали индустриальную базу этой страны и были выстроены практически рабами, то есть заключенными. Впечатляет даже не полный список строившихся руками заключенных гидроэлектростанций. И Нижнетуломская, Угличская, Рыбинская, Цемлянская, Сталинградская, Куйбышевская, Нижнетуринская, Аркогалинская и так далее. Всего энергетическое строительство ГУЛАГа составляло почти четверть общего энергостроительства страны. На каждой гулаговской стройке трудились тысячи, а то и десятки тысяч заключенных. И в не меньшей степени труд репрессированных использовался при строительстве железных дорог, объектов тяжелой промышленности, уже не говоря о легкой промышленности. Но давайте начнем с Днепрогесса, одного из первенцев советской энергетики. Днепровская гидроэлектростанция – пятая старейшая ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Эта электростанция находится в городе Запорожье, ниже Днепровских порогов, входит в состав Укргидроэнерго, и сегодня Днепрогесс как объект энергетики вообще всерьез не воспринимается. Вот чего стоит его мощность 650 мегаватт по сравнению, например, с мощностью 18 200 мегаватт китайский ГЭС под названием «Три ущелья», который, правда, достраивается. Да что там Китай? Даже построенный у нас в Америке в 1936 году ГЭС «Дамба Гувера» имеет мощность в 2074 мегаватта, причем поглазеть на это промышленное чудо высотой 221 метр каждый год приезжают миллион туристов. А вот поехать полюбоваться на памятник первым советским пятилеткам Днепрогесс, в общем-то, никого не тянет. В публикациях о Днепрогессе обязательно упоминается, что к строительству Днепрогесса не привлекались заключенные. Иными словами, мол, любой строитель мог при желании уволиться и поехать домой. Фигушки. Нет, не мог. Фактически строители Днепрогесса находились на положении заключенных. Правда, поначалу у них хотя бы были сносные жилищно-бытовые условия. Но если в ноябре 27 года на строительстве работали 13 тысяч человек, то в октябре 31 уже 43 тысячи, а в 32 63 тысячи строителей. И это без учетов членов их семей. А в итоге условия жизни рабочих Днепрогесса стали ужасными. Но торжественное открытие Днепрогесса назначили на 1 октября 1932 года. Ожидали приезда самого Сталина, но он посоветовал объединить пуск объекта с днем рождения начальника строительства и назначить на 10 октября. На пуск прибыли председатель Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета Михаил Иванович Калинин, уже известные вам по речи нарком промышленности Серго Орджоникидзе, первый секретарь ЦК КПБ Станислав Кассиор, позже расстрелянный, и французский писатель Анри Барбюс. Из воспоминаний свидетелей этого торжества, цитирую: «Два дня шли банкеты в ресторанах на правом и левом берегу Днепра. На столах большой выбор блюд, вина из подвалов Массандры, демократия полная. Рядом с прославленным комбригом сидел рядовой колхозник, с академиком чокался монтажник. В конторах отделов стояли столы с водкой, мясом и хлебом. Кто угодно мог выпить и закусить, сколько душа пожелает». Конец цитаты. И с речью выступил всесоюзный староста дедушка Калинин.
1: 10 октября 1932 года. День торжественного пуска Днепровской гидроэлектростанции, одного из первенцев социалистической индустрии. Днепрогэс открыл Михаил Иванович Калинин.
2: Товарищи, сегодня праздник всех трудящихся Союза. Сегодня мы открываем Днепровскую гидростанцию, представляемую даже для современной техники чудо инженерного искусства. На нее потрачено огромное количество материальных средств, труда, инженерного знания и партийных усилий. Приветствую рабочих, строителей станции, технический персонал, профессиональные партийные организации и поздравляю их с окончанием, с великолепным окончанием этого грандиозного строительства.
0: Недаром в лагерях дедушку Калинина звали всесоюзным старостой лагерей и даже сложили песню «Дедушка Калинин, так-то твою мать, отпусти на волю, не буду воровать».

Любимый был человек, Михаил Иванович. Но едем дальше. Беломор-канал. Беломорско-Балтийский канал, или ББК. До 1961 года Беломоро-Балтийский канал имени Сталина, соединяющий Белое море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути, построен между 1931 и 1933 годами, в рекордно короткий срок, открыт 2 августа 1933 года. Построен заключенными, при строительстве погибло около 8700 человек. Общая протяженность канала 227 километров, 19 шлюзов. Канал награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1983 году и считается гордостью первой пятилетки, но к числу великих строек коммунизма не относится. Именно потому, что строительство велось в основном заключенными ГУЛАГа, общая численность которых около 126 тысяч человек. В разные периоды строительства число заключенных менялось, но не опускалось ниже 108 тысяч. Каждый зэк назывался «заключенный канал-армеец», или сокращенно «ЗК», отчего и пошло жаргонное слово «зэк». Подразделение ГУЛАГа на канале называлось «Беломоро-Балтийский лагерь», а кураторами стройки стали будущий сталинский нарком Генрих Ягода и начальник ГУЛАГа Матвей Берман. Строительством канала с 1931 по 1930 год руководил Френкель, и именно ему приписывают, в частности, Солженицын в архипелаге ГУЛАГ, идею использования дешевой рабочей силы заключенных для работы на крупных народно-хозяйственных стройках. В целом, за все время строительства канал-армейцы выполнили земляные работы объемом в 21 миллион кубометров, соорудили 37 километров искусственных путей, практически на руках перенесли Мурманскую железную дорогу, которая мешала проведению земляных работ, а обычный паек канал-армейцы составляла буханка хлеба и миска баланды из мороженой рыбы. В мае 1933 года Ягода доложил Сталину о готовности Беломорканала. Строительство, как я уже сказал, завершилось 20 июня 1933 года. Канал был назван именем Сталина. И 25 июня 1933 года по всему каналу от начала до конца прошел пароход-чекист. В июле этого же года Сталин, Ворошилов и Киров совершили прогулку на катере по новому рукотворному водному пути. Официально открытие канала состоялось 5 августа 1933 года.

Можно было, конечно, сказать про БАМ, Байкало-Амурскую магистраль, которую тоже строили гулаговцы. Но мы закончим Колымской трассой. С 13 октября 1931 года с организацией Государственного треста по промышленному и дорожному строительству «Дальстрой» в целях развития дорожного и промышленного строительства на Крайнем Севере начался новый период быстрого освоения и изучения Верхнеиндигирского района. Начали строить Колымскую трассу, протянувшуюся до поселка Усть-Нера к декабрю 1945 года. Затем строили электростанции, поселки и так далее. С 1932 года с подчинением Дальстроя было создано УСВИТУ, Управление северо-восточных исправительных лагерей ОГПУ. В 1932-1945 годах заключенные десятки тысяч строили Колымскую трассу на человеческих костях по маршруту Магадан-Хандыга. И через каждые 20-30 километров по сей день можно увидеть останки пунктов, где содержались заключенные. И ныне их называют прорабствами, включая и прораб, и рабы. На территории Оймакенского улуса заключенные строили дорогу в основном в годы войны. Без этой трассы невозможно было освоить богатство Колыма и Индигирского края. Золото, олово, уран, вольфрам и так далее. По разным источникам, за все эти годы через лагеря Усвитл прошло более миллиона человек. Из них 11 тысяч расстреляли, 130 тысяч погибли. Особым лагерем был Аляскитовый. Здесь заключенные добывали вольфрамовую руду, не выдерживали и года, заболевали легочной болезнью, легкие окаменевали, становились инвалидами и умирали. Ну и закончим мы нашу сегодняшнюю лекцию песней «Ванинский порт».

крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, холодные, мрачные

0: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
5: хорошо получается.
4: Мы дарим людям
5: хорошее настроение.
4: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
5: Дэвидсон Радио.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

Авеншоу, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла,

0: бы я не шел к тебе.
1: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Американские вооруженные силы поразили ракетные комплексы и малые суда корпуса стражи Исламской революции в акватории Ормузского пролива, поразив более 140 целей. Трамп подтвердил проведение военной операции, заявив о намерении привлечь руководство Ирана к ответственности и защитить торговые пути. Официальный представитель Ирана Исмаил Багаи объявил, что дипломатические усилия последних месяцев по снижению напряженности полностью уничтожены действиями Вашингтона. Иранские власти объявили о фактическом закрытии Ормузского пролива для гражданских судов до стабилизации обстановки. Также руководство Ирана заявило об успешных ударах по военным объектам США, расположенным на территории соседних государств. Иранская сторона утверждает, что уничтожила радиолокационные системы в Омане и поразила склады с топливом и боеприпасами на авиационной базе Хасана в Иордании. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выразил глубокую озабоченность в связи с возобновлением полномасштабных боевых действий и предупредил, что дальнейшая эскалация приведет к катастрофическим последствиям для всего региона. Министерство иностранных дел Пакистана выступило с официальным заявлением, призвав обе стороны проявлять сдержанность и немедленно вернуться к выполнению обязательств в рамках ранее подписанного Исламабадского соглашения о взаимопонимании. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом по подозрению в многолетнем сотрудничестве с израильской разведслужбой Моссад, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, израильская спецслужба в течение года проводила тайную операцию по вербовке Ахмадинежада. Планировалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новую серию ударов по Ирану. Стала известна предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма. На турнире в Нью-Йорке убили экс-чемпиона баскетбольной лиги Литвы. Сотни человек эвакуировали из зоны наводнения в Миссури. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Добрый день, друзья. В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. А телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Добрый день, доктор.
5: Добрый день, Олег.
4: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
5: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
4: В каких случаях операция незаменима?
5: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
4: Можете перечислить основные ортопедические операции?
5: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замены суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
4: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
5: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
4: Где вы проводите операции?
5: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
4: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
5: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
4: Как долго длится период восстановления после операции?
5: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
4: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
5: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Это небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
4: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
5: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
4: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
6: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
7: В середине 90-х мир взорвал психологический бестселлер журналиста Дэниела Голмана «Эмоциональный интеллект. Почему он значит больше, чем IQ». Через факты о человеческом мозге, историю эмоций и антропологию, Голман попытался дать свою версию преуспевающего человека, используя исследования ученых. В тот момент они активно искали ингредиент успешности, анализируя достижения разных людей в детском и взрослом возрасте, их когнитивные и социальные навыки. Безусловно, происхождение, наследственности, вложенные в образование силы влияют на состоятельность человека во взрослом возрасте, но на преуспевание в жизни, особенно если это касается людей без врожденных привилегий, сказывается уникальное сочетание интеллектуальных способностей и эмоциональной чувствительности, когда собственные чувства и желания человек использует не деструктивно, а для достижения долгосрочных целей. Какими бы ни были университетский диплом, родительская семья и первые годы счастливой жизни, именно умение человека управлять своими чувствами и замечать чувства других скажется на его способности заводить долгосрочные отношения в личной жизни и бизнесе. бизнесе, приобретать влияние, обращать на себя внимание, возглавлять коллектив, дружить и заводить семью. Эмоциональный интеллект в широком понимании – это признание за собой и другими как позитивных, так и негативных чувств. Умение отделять личные ощущения от голых фактов, а также навык чувствовать настроение, темперамент, интонации и намерения в общении с другими людьми, независимо от того, давние они знакомы или вы видите их в первый раз в жизни. Важная часть эмоционального интеллекта – умение распознавать и честно описывать собственные эмоции, способность не поддаваться панике и отринуть плохие эмоции – гнев, ревность, раздражение, зависть, злость. Люди, способные артикулировать свои чувства, встречаются не очень часто, и время, проведенное с ними – для большинства, оказывается очень качественным общением. Обычно психологи подразделяют эмоциональный интеллект на навыки четырех категорий. Первое – умение ясно и внятно общаться с другими, объяснить ожидания, активно слушать, влиять и вдохновлять, работать в команде или возглавлять ее, или улаживать конфликты. Второе – общая эмпатия и комфортное самоощущение в большой группе людей, независимо от того, экстраверт вы или интроверт. Вы чувствуете эмоциональные сигналы других и редко сталкиваетесь с недопониманием. Третий признак – знание своих слабых и сильных сторон и спокойное сосуществование с ними, а также хорошее знание личных эмоций и их влияние на вашу жизнь. И последнее – умение управлять эмоциями. Сам по себе эмоциональный интеллект способен держать человека на плаву, но лучшие результаты в карьере приносят в сочетании с глубокими знаниями и сильной мотивацией. Действительно, высокий коэффициент интеллекта помогает поступить в университет или попасть на долгожданную работу, но именно развитый эмоциональный интеллект влияет на подверженность стрессу, помогает завести отношения на новом месте или приспособиться к турбулентной рабочей ситуации. Саморегуляция, умение слышать и ставить себя на место другого, способность управлять настроением – дополняет практические навыки и умения во всех сферах, где требуется общение. Чувство эйфории или подавленность, беспричинное беспокойство или вполне конкретную озабоченность, человек с высоким эмоциональным интеллектом понимает, что происходит с ним и как это называется. Он в состоянии отличить тревогу от злости или паники, а спонтанную нежную радость от сильной эмоциональной близости. Давая себе отчет в своих чувствах, он способен отстраниться от них и не углубляться в разрушительные и бесплотные мысли. Например, не примет легкое увлечение за большую любовь, а любопытную перспективу за главную цель жизни. Исходя из эмоций, он будет строить долгосрочные планы, где перепады настроения или новые события в жизни в целом не сильно изменят вектор его развития. Это совершенно не означает унылую жизнь без впечатлений, в которой нельзя подвергнуться порыву. Скорее, это глубокое знание, как реагировать на конкретные эмоции. Например, не продолжать бесплодный спор, когда все участники конфликта находятся на взводе. Понимая свои чувства, легко собой управлять. Высокий эмоциональный интеллект сказывается на том, что мы берем ответственность за нашу жизнь и итоговый результат всех отношений, рабочих и личных, и не ищем виноватых. Вместо перекладывания вины на коллег, которые подвели, или вторую половину, которая не поняла нас правильно, люди с высоким эмоциональным интеллектом склонны задавать себе вопросы, на каком этапе недопонимание усугубилось, что именно они могли бы сделать лучше, и используют эти знания в следующей аналогичной ситуации. Самоконтроль способствует тому, что мы не позволяем негативным эмоциям сказаться на окружающих и следим за собственной репутацией. Данное слово, обещание, договоренности соблюдают нами на постоянной основе, вне форс-мажоров. Результаты оцениваются по усилиям и собственным действиям, а не через анализ ошибок других. А новые условия жизненной ситуации не повергают в тревожное состояние. Человек с высоким эмоциональным интеллектом будет искать в трудностях возможностях решения и личного роста или перехода на другую работу и к другим отношениям. Конечно, это не значит, что нужно превращаться в робота, у которого упорядочены все импульсы и реакции. Скорее, эмоциональный интеллект означает здравую оценку своих возможностей и достоинств, признание за людьми права вести себя как им хочется, и умение решать конфликтные ситуации при столкновении интересов, не становясь их заложниками на многие месяцы. Человек с высоким IQ легко обучаем и относится к временным трудностям без упаднического настроения, руководствуясь принципом «не попробуем, не узнаем». Он хорошо анализирует свои и чужие ошибки, не самонадеян и потому умеет влиять на настроение группы, не запугивая и не давая легковесных обещаний. В широком смысле эмоциональный интеллект влияет на способность понимать, что чувствуют и думают другие. Это может включать в себя много информации разного рода, как знания по социальной психологии о групповом поведении или отношениях в паре, так и конкретное умение успокоить и вывести из ступора паникующего человека, знание правильных формулировок и способов отвлечь внимание. В целом, эмпатия – это настроенность на других в любом их состоянии, принятие их настроения, понимание языка и считывание невербальных знаков. Первое, на что влияет эмоциональный интеллект, но умение познавать эмоции других и делать из этого выводы. Правило не кричать на плачущего ребенка или не вести долгие споры с агрессивно настроенными людьми – базовое правило эмпатии, которое помогает сократить напрасно потраченные усилия. Менеджер, который слышит подчиненных и дает им инструменты для роста и развития, проявляет себя как эмпатичный лидер, потому что чувствует запросы других и помогает им реализовать свой потенциал. С эмпатией связаны ощущения справедливости, отсутствие предубеждений и предпочтений, умение использовать навыки всех участников процесса для общего блага. И, конечно, человек с развитым эмоциональным интеллектом обычно хорошо понимает то, о чем не говорят, уважает слабые места, помнит о травмах, не сталкивает конфликтующие стороны и умеет с ней считаться. Все вышеперечисленные зоны влияния эмоционального интеллекта подводят к главному. Совокупность этих качеств помогает нам лучше понимать людей. Не питать по отношению к ним неоправданных ожиданий, не требовать от себя и других больше, чем в наших силах, не становиться заложниками эмоций, не поддаваться групповому влиянию. Люди с высоким эмоциональным интеллектом чаще всего работают над риторическими приемами или уже хорошо владеют техникой убеждения. Они умеют вербально обозначить приоритеты, не ждут, что их эмоции будут угаданы, и редко скатываются в пассивно-агрессивное поведение. Эмоциональный интеллект помогает объединять людей и инициировать перемены в семье или в группе, не вызывая ни у кого негативных чувств, видеть плюсы всех по отдельности, когда требуется достижение общих целей, обмениваться опытом и обучать друг друга. Коллективы с такими людьми – это почти всегда питательная среда, где легко вырасти и получить много смежных навыков, а заодно закрепить уверенность в себе. И, конечно, эмоциональный интеллект необходим, если требуется подойти к конфликту осознанно, разрешить его без взаимного обвинения и невыгодного компромисса. Вместо тревоги и страха сдать позиции. Человек с высоким эмоциональным интеллектом выберет искренний разговор между конфликтующими сторонами, не будет избегать роли посредника, а поможет высказать взаимные претензии и выработать стратегию дальнейших действий. В отличие от многих врожденных талантов, вроде математических способностей или музыкального слуха, эмоциональный интеллект как навык социальный можно совершенствовать всю жизнь. В рабочем коллективе, паре, в отношениях с родителями, друзьями и детьми мы можем постоянно работать над эмпатией и навыками коммуникации, что обязательно скажется на качестве наших отношений, настроения и образе жизни.

и зачем вступает в организацию самых умных людей на планете, расскажем прямо сейчас. История Мэнси началась в 1946 году. Человечество приходило в себя после Второй мировой войны. В этой нервной атмосфере в Англии молодой биохимик Ланселот Вэр и баристер австралийского происхождения Роланд Беррелл создали клуб людей с высоким IQ, который позже будет переименован в Мэнсу. Познакомившись в поезде по дороге из Оксфорда, мужчины разговорились о популярной с начала 19 века френологии, теории, которая связывала интеллектуальные способности человека со строением черепа. Сейчас френологию официально признали лженаукой. Первоначальное название организации должно было звучать как «mens» – «разум» на латыни. Но позже Беррелл и Уэр остановились на слове «mensa» – «стол» на том же латинском. Подразумевался стол, за которым будут собираться светлейшие умы и делиться размышлениями. Кроме того, этот стол должен был отсылать еще и к круглому столу рыцарей короля Артура. Изначально организация должна была объединять умнейших людей, вне зависимости от религии и происхождения. Отцы-основатели Мэнси надеялись, что она станет свободной площадкой, где интеллектуалы смогут размышлять о природе разума и консультировать по важнейшим вопросам обратившихся к ним представителей правительств и корпораций. Официальным днем рождения Мэнси стало 1 октября 1946 года. Попасть в Мэнсу могли люди, которые сдали тест IQ лучше 98% конкурентов. Иными словами, в организацию могли вступить только 2% светлейших умов человечества. Это правило осталось неизменным и сегодня. Впрочем, довольно быстро выяснились два совершенно неожиданных обстоятельства. В первую очередь стало понятно, что люди с высоким уровнем IQ совсем не обязательно происходят из высших слоев общества. Большинство первых членов Мэнсы оказались из рабочего класса, что серьезно расстроило и разозлило Беррелла. Он, как и многие люди его эпохи и статуса, был абсолютно уверен в интеллектуальном превосходстве аристократии над простолюдинами. Еще на самом раннем этапе существования Мэнса выяснилось, что человек с высоким IQ может оказаться кем угодно. Это может быть физик-ядерщик, а может быть и простой работяга. Более того, уровень IQ, как оказалось, совершенно не влияет на интересы человека и его устремления в жизни. Гений по показателям тестов совсем не обязательно будет увлеченным исследователем, проникающим отточенным лезвием разума в загадки мироздания. Все это осталось неизменным и сегодня. Мэнса гордо заявляет, что ее членами становятся люди всех национальностей, социального происхождения и образования, и даже возраста, если учитывать, что самым юным мэнсовцам не исполнилось и 3 лет. Задачи Мэнсы определены в ее уставе, и кратко их можно обозначить как исследование человеческого интеллекта, создание обучающих программ для детей и консультирование по любым вопросам. Программы для подрастающих поколения дополняют обычное школьное образование и должны способствовать интеллектуальному развитию. Мэнса выпускает журналы, посвященные исследованиям интеллекта. У нее есть и исследовательское подразделение. Впрочем, большинство членов организации, как и 75 лет назад, воспринимает Мэнсу местом веселых вечеринок. Собрание больше похоже на слет бывших одноклассников. Журналистка издания «Вашингтонин» Софи Гилберт, ставшая членом организации ради подготовки статьи, рассказала, что собрание Мэнси больше всего похоже на сходку социально неадаптированных людей, которые собираются, чтобы поиграть в настольные игры и найти, простите, с кем бы переспать. Такова правда. Попытки разобраться в том, зачем люди вступают в этот клуб, наводят на мысль, что основных причин две – нарциссизм и желание отомстить Вселенной за детство, полное издевательство. По крайней мере, доказать себе, что обидные клички «Ботаник» или «Очкарик» получены не зря. Та же Софи Гилберт призналась, что, став членом Мэнси, преисполнилась гордостью за свой интеллект. Доктор-психиатр Тодд Гранде из университета Вилмингтона считает, что нарциссизм – одна из главных мотиваций людей, вступающих в Мэнсу. Никаких особых привилегий членство не дает, а вот возможность поставить на видное место кружку с логотипом общества самых умных – вполне весомая награда для многих самовлюбленных индивидов. Вероятно, самым знаменитым членом Мэнсы до сих пор остается Лиза Симпсон из мультсериала «Симпсоны». Впрочем, состояли в Мэнсе и настоящие знаменитости из плоти и крови. Писатель Айзек Азимов долгое время был членом организации и даже занимал пост вице-президента. Правда, уговорить на эту почетную должность фантаста оказалось непросто. Смущали его те самые люди, гордящиеся своими мозгами и готовые грызть глотки за свой уровень IQ. Также в Мэнсу вступила, например, известная в прошлом порно-актриса Азия Каррера с уровнем IQ в 156 баллов. Среди членов клуба числился и создатель игры Minecraft Маркус Персон.
ряды Мэнса в свое время попал и один из самых известных преступников Британии – Альфред Джордж Хайнс, ограбивший в 1953 году ювелирный магазин на 90 тысяч фунтов, был осужден, а после приговора испарился из тюрьмы и скрывался 8 месяцев. Пресса тут же окрестила его Гудини от преступного мира. За 8 месяцев, проведенных в бегах, он успел сделать карьеру в строительном бизнесе, а после задержания бежал еще дважды. После третьей попытки и поимки неутомимый беглец все-таки угомонился и досидел срок. Выйдя в 64-м на свободу, Хайнс написал книгу о своих побегах и отношениях с правовой системой Англии, которая стала бестселлером. Позже, будучи уже знаменитостью, он вступил в Мэнсу и даже был секретарем отделения организации на Нормандских островах. Похищенные деньги, кстати, так и не нашли, и многие исследователи считают, что на них Хайнс жил впоследствии. Эксперимент, начатый еще в 1920-х годах профессором психологии Стэнфордского университета Льюисом Терменом, раскрыл интересные свойства интеллекта. Терман отобрал 1500 детей и подростков с уровнем IQ от 140 баллов и выше в специальную группу, названную термиты. Далее он с коллегами принялся отслеживать и направлять развитие своих подопечных, фиксируя их успехи и неудачи. В начале исследования психолог был убежден, что уровень интеллекта – важнейший фактор, влияющий на качество жизни и свершение человека. А его термиты станут лучшими людьми не только США, но и планеты.

0: псевдонауки через год после победы над нацизмом, в рядах Менсеса стояли и состоят действительно выдающиеся люди из самых разных областей деятельности, но основная масса членов – сборище гиков. Присоединиться к этому странному сообществу сегодня может практически каждый, но желающих не так уж много, даже среди интеллектуалов. Впрочем, можно воспринимать Менсу и как памятник человеческому идеализму. Кто знает, может быть, победа Менса еще впереди, и однажды из ее рядов действительно выйдут люди, которые создадут лучшее будущее. К слову, термин IQ, или коэффициент интеллекта, ввел чуть более сотни лет назад немецкий психолог и философ Вильям Штерн. С тех пор были разработаны несколько IQ-тестов, самый известный из которых назван по имени его автора – Ганса Айзек. Результаты теста одного и того же человека могут различаться в зависимости от возраста и даже настроения во время прохождения заданий. Преемственность поколений, наследственность и генетика играют немаловажную роль. Интеллектуалы зачастую рождаются в незаурядных семьях. Более того, многие обладатели рекордно высокого IQ проявили свои способности в нежном возрасте благодаря тому, что их развитием занимались родители. Отец венгерской шахматистки Юдит Полгар, IQ которой равен 170, обучал ее и сестер шахматам с младенчества, чтобы доказать, что дети могут достичь невероятных высот, если начинать обучение с раннего возраста. И доказал. 15 лет Полгар стала самым молодым в мире гроссмейстером. А родители главного рекордсмена по IQ Вильяма Джеймса Сайдиса открыто заявляли, они изначально решили вырастить сына гением. Ребенка учили чтению иностранным языкам с пеленок, и в возрасте полутора лет он уже читал газету «Нью-Йорк Таймс», которую выписывала чита Сайдис. Еще один рекордсмен, гений Ким Ун Йон из Южной Кореи, 4 года решал задачки по математике и знал 4 языка. Иностранные языки давались ему особенно легко. Чтобы выучить новый язык, мальчику требовались 5-6 недель. 8 лет Ким выиграл стипендию от НАСА, где проработал много-много лет. Он завершил свое образование в университете Колорадо, получив степень доктора физики. Вернувшись на родину, обучился гражданскому строительству и начал трудиться в данной области. На данный момент 58-летний Ким Ун Йон – автор сотни научных статей по гидравлике. Впрочем, наследственность – это всего лишь часть успеха. Новейшие исследования свидетельствуют, что не только гены и воспитание определяют уровень IQ. Основную роль в развитии мозга играет непрекращающийся процесс обучения. У новорожденного количество нейронов в головном мозге достигает 86 миллиардов. Оно постоянно уменьшается, а стрессы, инфекционные заболевания, токсичные вещества ускоряют процесс деградации. И наоборот, новые нейронные соединения образуются, когда человек делает что-либо впервые или что-нибудь узнает. Мозг необходимо постоянно обучать новым видам деятельности. Пение, шахматы, танцы, боевые искусства, иностранные языки, рисование, фотографирование. Все подойдет. Важный момент, чтобы эффект от занятий не стремился к нулю, лучше заниматься новой деятельностью от месяца до года. И не в условиях стресса. Лишнее нервное напряжение только мешает. Мозг потребляет до 30% энергии организма. Для ее пополнения нужно правильно и сбалансированно питаться. Пить много воды, высыпаться, заниматься спортом, дышать свежим воздухом. Скучно, зато работает.
1: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
2: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых

0: Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Ну, граждане, кто хочет поработать?
6: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Davidson Radio в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
5: Кто хочет поработать?
7: Я!
5: Подождите.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.

0: Нью-Йорк. Новости на
1: Дэвид Зонг Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Американские законодатели вернулись к работе в Вашингтоне после перерыва, однако повестка дня правящей партии оказалась полностью нарушена из-за внезапной кончины влиятельного сенатора Линдси Грэма. Его смерть вызвала глубокое потрясение в Капитолии и привела к острой борьбе за освободившееся место в Сенате. Политическая обстановка осложняется отсутствием опытного законодателя Митча МакКоннелла, а также жесткими требованиями, которые выдвигает Трамп. Сторонники Трампа настаивают на немедленном утверждении ряда законопроектов, направленных на ужесточение внутренней политики, в то время как умеренные представители законодательного органа призывают к сдержанности и поиску компромисса с оппозицией ради сохранения стабильности управления страной. На текущей неделе Нижняя палата парламента планирует рассмотреть масштабный пакет законопроектов, состоящий более чем из 60 пунктов. Одним из ключевых документов станет закон, направленный на расширение государственной поддержки ветеранов боевых действий, получивших ранения. Законопроект, подготовленный под руководством председателя профильного комитета Майка Бостка, позволит почти 54 тысячам пострадавших военнослужащих одновременно получать как пенсионные выплаты по выслуге лет, так и госпособие по нетрудоспособности. Кроме того, законодатели намерены обсудить проект закона о введении единого национального стандарта, который запретит финансовым организациям и компаниям, выпускающим расчетные карты, отслеживать и собирать данные граждан при законной покупке огнестрельного оружия. В Израиле правящая коалиция объявила, что всеобщие парламентские выборы в Кнессет пройдут в строго установленный законом срок 27 октября нынешнего года. Представители правительства опровергли слухи о возможном досрочном голосовании, подчеркнув важность соблюдения 4-летнего конституционного цикла в условиях текущих вызовов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
4: Переломными для нашего образа жизни с внедрением искусственного интеллекта станут ближайшие 10-15 лет. Именно за этот период должно произойти массовое принятие подобных технологий обществом. Писатели, режиссеры, ученые, предприниматели рисуют нам радужное будущее, в котором мы на равных общаемся с помощником, использующим искусственный интеллект. И все же, так ли близки мы к достижению такого уровня взаимопонимания? Или он вообще недостижим? Что если машина так и останется машиной, или же мы шагнем еще дальше? Сегодня уже практически все силы мирового сообщества направлены на достижение этой цели – научить машину понимать человека, понимать окружающий мир и принимать решения, основываясь на этих знаниях, помогать нам решать проблемы и достигать совершенно новых высот. По прогнозам, инвестиции в искусственный интеллект вырастут на 300%. Например, искусственный интеллект играет ключевую роль в системах управления транспортными средствами без участия водителя, в беспилотных авиационных системах, которые трансформируют процессы глобальных перевозок и локальной логистической системы. Это затронет и множество других отраслей промышленности, изменения в которых происходят или ожидаются в ближайшие десятилетия. Эти процессы находят свое отражение в различных областях, в том числе и в государственном управлении, автоматизации процессов, электронные онлайн-консультанты, обработка и анализ данных, системы поддержки принятия решений. Искусственный интеллект обладает огромными возможностями упрощения бытовых вопросов повседневной жизни. Но, как и любая трансформационная технология, искусственный интеллект несет в себе скрытые риски. Сокращение рабочих мест, трансформация экономики, юридическое регулирование и многое другое. Даже сейчас, когда мы настолько близки к новой технологической революции, мы все еще не знаем ответов на многие вопросы. Искусственный интеллект завтракает средним классом. Очень большое число образованных людей рискует остаться без работы, комментируют эксперты. Вариантов здесь два – вводить гарантированный доход и развивать креативную индустрию. Иными словами, ставку нужно делать на высококачественный человеческий капитал. Facebook начнет тестировать новую систему для снижения токсичности в комментариях сообщества. Об этом сообщается в блоге социальной сети. Система, которая называется «Оповещение о конфликтах», будет использовать искусственный интеллект для анализа комментариев. В случае обнаружения споров или потенциально конфликтных ситуаций, система будет их маркировать и отправлять админу. Кроме того, сообщения с нецензурной лексикой будут помечаться плашкой «Moderation Alert». Информация о таких комментариях также будет уходить модераторам. 2020-е люди назовут десятилетием искусственного интеллекта. Умнее станут не только смартфоны, но даже диваны превратятся в смарт-диваны. А смартфон будет устройством доступа буквально ко всему. Например, если вам понадобится медицинская помощь, вы обратитесь к специальной программе с искусственным интеллектом, установленной на ваш телефон. Вы будете разговаривать с ботом, который имеет доступ к базам медицинских данных и способен поставить диагноз, узнать о состоянии организма, проверить сердечный ритм или взять образец крови можно будет в виртуальной клинике внутри смартфона. Искусственный интеллект расширит наши способности, позволит стать экспертами во всем, что только есть в мире, даст нам возможность контролировать собственный организм, превратит нас в волшебников. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения. Сначала смартфон, потом люди смогут мысленно разговаривать между собой и с компьютерами через импланты. Это случится не завтра, но основы такой сети – BrainNet закладываются уже сейчас. В этом новом пространстве мы будем передавать друг другу воспоминания, чувства и мысли. Возьмем, например, искусство. Оно станет совсем не таким, как сегодня. Ведь все, что вы, в принципе, способны мысленно визуализировать, можно будет сразу распечатать на 3D-принтере. Мы будем создавать произведения искусства в своем сознании. Или представим, как будут праздновать Рождество. Каждый сможет загрузить дизайн любой игрушки, любого объекта из интернета или из головы, отправить его силой мысли на принтер и распечатать подарок прямо под елку. В ближайшем будущем люди начнут печатать себе одежду и обувь. Иными словами, символ нашего будущего – это маленький имплант внутри головы. Мы станем мысленно выходить в интернет, а ноутбуки уйдут в прошлое. Основные компоненты этой технологии уже разработаны. Сегодня ученые могут фиксировать импульсы нейронов, соответствующие простым воспоминаниям мышей, а скоро научатся фотографировать и записывать воспоминания обезьян и людей. Это поможет, например, пациентам с болезнью Альцгеймера, которые забывают, кто они такие. Технологии позволят записать воспоминания и ввести их в гиппокамп больных, чтобы они вспомнили свое прошлое. Как в «Матрице». Там, в гиппокамп, загружалась целая виртуальная вселенная. Уже сейчас мы наблюдаем прообраз такой искусственной памяти, ведь наши воспоминания сохраняются в интернете. Пандемия заставляет нас двигаться к будущему быстрее. Коронавирус ускорил развитие цифровизации, особенно VR-технологий. В настоящий момент мы совершаем переход от товарного капитала к интеллектуальному. Тони Блэр любил говорить, что Англия получает больше доходов от рок-н-ролла, чем от угледобывающей промышленности. Добыча угля больше не завязана на человеке. Британского рабочего заменили машины. Цены на сырье в среднем падают уже 150 лет из развития технологий, но интеллектуальный капитал зависит не только от этого. Интеллектуальный капитал, как и рок-н-ролл, требует творческого подхода, воображения, понимания, вкусов людей, а роботы ничего в этом не смыслят. Вот почему рок-н-ролл приносит огромный доход, в то время как добыча угля – это технологии из прошлого. Мы наблюдаем изменение природы капитализма. Почему Джефф Безос, создатель Amazon, самый богатый человек в мире? Он оцифровал посредника. Посредники – неэффективная часть капитала. Такие препятствия можно устранить с помощью искусственного интеллекта и компьютеров, что и сделал Безос. Создал электронного посредника. Большинство футуристов сказали бы, что технологический прогресс не имеет направления, он вне морали. Хороший, плох одновременно, как меч, который может быть использован и в добрых целях, и в злых. Многие с этим не согласны. Технологический прогресс имеет этическую направленность, постепенно меняя мир к лучшему. Конечно, технологии имеют и оборотную сторону, нарушение конфиденциальности, наши банковские операции, истории звонков и перемещений известны и находятся практически у всех на виду. Но, скорее всего, это та цена, которую стоит заплатить за удобство. Но не стоит бояться слияния с технологиями, этот процесс уже давно запущен. Люди тысячелетиями совершенствуют себя технологическим путем, конечно, у людей должен быть выбор. Многим наверняка придется по душе возможность оцифровать свое сознание. Уже сейчас предпринимаются попытки создать виртуального двойника на основе оцифровки всех данных о человеке. А в будущем, вместо того, чтобы читать книгу, скажем, о знаменитом ученом, вы сможете просто поговорить с ним. А ваш цифровой двойник сможет поговорить с вашим прапраправнуком. Ваш прообраз будет жить в интернете вечно. Как приблизить светлое будущее? Вопрос, волнующий многих. Для начала нужно ответить на вопрос, откуда берется процветание. Политики и экономисты часто не понимают его источник, но физики знают, что процветание производная науки и технологии. Это и есть ключ к будущему. В скором времени основными ресурсами станут не злато, серебро, а инновации, предпринимательство, творчество. Все, что связывает силы разума. В 21 веке мы, подобно мифическим богам, сможем мысленно отдавать приказы и управлять предметами. Научимся создавать формы жизни, каких прежде на Земле не существовало. Нанотехнологии позволят нам создавать вещи почти из ничего. За последние десятилетия мы поняли, что старение – это ошибки, которые накапливаются в клетках. Когда ДНК будет оцифрована, искусственный интеллект отметит, где ошибки, и, вероятно, сможет их исправить. Когда искусственный интеллект будет работать с ДНК миллиардов людей, он сможет вычислить, в каких генах происходит старение. И это даст нам ответ на вопрос, как его избежать. Кульминацией технологического развития человечества на Земле должно стать формирование единой планетарной цивилизации. Переход к ней станет, вероятно, величайшим рубежом в истории и будет означать резкий уход от всех цивилизаций прошлого. Тем не менее, вернемся в наши дни. Уже сейчас стоит задуматься о том, какими качествами должен обладать человек будущего, если он хочет быть востребованным. Основные страхи перед искусственным интеллектом спровоцированы мифами и неосведомленностью о реальном применении технологии. К счастью, многие понимают, что задача искусственного интеллекта не заменить или поработить человека, а сделать его бытовую жизнь и работу проще и эффективнее. Результаты исследования это показали.
3: Здравствуйте. Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В Италии впервые в мире 20-летней девушке поставили диагноз «зависимость от чат-GPT». Она не хотела общаться с друзьями, родителями, близкими, а хотела общаться только вот с вновь приобретенным милым так называемым «другом». Искусственный интеллект – наш друг, товарищ и брат, или это изобретение от лукавого? Будем разбираться вместе с нашим экспертом. К разговору подключается наша гостья Светлана Синякина, специалист в этой области, AI Filmmaker. Света, приветствую.
1: Здравствуй, Наташа.
3: Светлана, рассказывай поскорее, как искусственный интеллект вошел в твою жизнь?
1: Ну, так как я всегда была творческим человеком, и меня всегда интересовали новые технологии, новые инструменты, новые стили музыки, направления в кино, я, естественно, когда пришел к нам AI, ухватилась за эту возможность и решила войти внутрь в этот мир, а не наблюдать это снаружи. Естественно, мне было очень интересно освоить как можно больше инструментов и понять, что я могу с ними сделать, что может измениться в моей личной жизни, в моем пространстве, и что я могу сделать также для людей. Вот так вот и вошел.
3: Расшифруй, пожалуйста, AI Filmmaker.
1: То есть я, используя технологии AI, делаю маленькие фильмы. Это может быть даже 10-секундный ролик, 15-30-секундный, минутный, и даже полноценный видеоклип, если какой-то музыкальный видеоклип, или вот как я делала обзор фестиваля Шипсхед Бэй. То есть это может быть уже полноразмерный такой видеоролик, в котором будет смешана и документалистика, и какие-то элементы AI.
3: Ты знаешь, произошел очень интересный случай, и произошло наше знакомство, произошло тоже на вечеринке политического характера. Тебя так и представили, собственно говоря, вот как человек, который занимается искусственным, который при помощи искусственного интеллекта создает контент. И когда я рассказала тебе, кто я, что я работаю в средствах массовой информации, что я ведущая на радио и на телевидении, ты сказала: я попробую тебя чем-то удивить. И удивила, прислала мне ролик, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта, но ты задала изначально, вообще как это происходит, сейчас расскажешь. И мне этот ролик очень понравился, мы попробуем его продемонстрировать.
5: Интересное всякое, разное, серьезное и несуразное. Не для диванной критики, обо всем без политики.
3: И это все сделано с помощью AI. Как это получилось? Ты задаешь параметры какие-то, да, искусственному интеллекту, даешь задания.
1: Ну, на самом деле, я использую много инструментов. Первое, с чего я начинаю, это написание музыки, джингла, потому что от него будет танцевать и как будет монтироваться фильм, и что будет в кадре. Поэтому первое – это слова. Слова я пишу, это не искусственный интеллект. Дальше я задаю, кто будет петь, какой должен быть голос, какой стиль музыки должен быть. быть. Я выбираю из нескольких вариантов, их могут быть иногда десятки вариантов, прежде чем какой-то из них вот остановит меня и скажет, да, вот это оно. И только тогда я начинаю думать о том, что я буду иметь в кадре. Но для, конкретно для вашего канала мне пришлось посмотреть, что у вас уже есть, посмотреть, какие цвета вы используете для канала. То есть это не просто так вот пришел. То есть я задавала конкретную задачу, что будет, что должно быть в кадре, какое должно быть движение, скорость, какая резолюция. То есть там на самом деле, я опять-таки говорю, AI – это инструмент, но он никогда не заменит человека.
6: То есть обыватель может сказать, я так могу.
1: Да, да, да, это недооценивается.
6: Этому обучают где-то?
1: Ну, этому обучают множество курсов. Я, честно скажу, не ходила ни на какие курсы. Я все делала сама, вот, по ночам, по утрам, в пути, где угодно. То есть, и так как каждый день появляются новые и новые инструменты, хочется успеть все, это невозможно, поэтому, конечно же, у меня есть определенный набор, который я люблю и использую, и плюс, конечно, я стараюсь быть в теме и смотреть, что нового выходит, и как может это новое улучшить, сделать более быстрым и более интересным кадр.
6: Ты знаешь, многие сравнивают сейчас, многие специалисты, эксперты сравнивают искусственный интеллект, шепотом скажу, с мирным атомом, с энергией атома, с энергией атома. Ну, сейчас это достаточно болезненная тема. И AI, и мирный атом нужно, естественно, в мирных целях использовать. Также и с artificial intelligence. Знаешь, почему вокруг AI столько страхов?
1: Ну, потому что очень многие люди, которые имеют в своем сердце и душе какие-то негативные намерения, к сожалению, могут использовать его и в плохих целях.
6: Ты про дипфейки.
1: Про дипфейки. Когда воруется личность, и человек в кадре говорит текст, который он никогда не говорил, призывает к тому, к чему он никогда и не призывал. Поэтому это очень опасно. И многие люди, особенно в глубинке, они не могут различить, где настоящее, а где нет. Поэтому вот за них, конечно, очень волнительно.
6: Слушай, прописанных правил не существует. Вот это, на мой взгляд, краеугольный камень.
1: Временем это все найдет свое место, потому что это буквально вот только-только началось все, и люди еще даже не поняли возможностей и боятся, как всегда люди боялись чего-то нового, поэтому будем смотреть, как будет все это развиваться.
6: Будем
1: законодательная
6: наблюдать.
1: Система да, в этом да. плане, ну, конечно.
6: Нужна действительно система, так сказать, которая будет регулировать использование искусственного интеллекта, и чтобы и авторские права соблюдались, потому что мы знаем много случаев, когда те же писатели, сценаристы в Голливуде протестуют против того, чтобы искусственный интеллект обучали при помощи их произведения. Потому что вот эта грань стирается. Люди учились долго, люди работали, прикладывали массу усилий, и тут раз, на все готовенькое пришел
1: искусственный интеллект. Ну, я, например, тоже писательница, у меня тоже есть произведение, и я нисколько, мне не жалко, мне кажется, украсть личность, твой характер, твой стиль невозможно. Да, можно изучить тебя, с чем ты занимаешься, но полностью украсть вот то, что у тебя есть внутри заложено, это не получится. Потому что у тебя всегда есть свобода создать новые произведения.
6: Светлана, скажи, пожалуйста, какой бизнес сегодня больше всего выигрывает?
1: Конечно же, это малый бизнес, потому что появились совершенно уникальные возможности оформить свой бизнес красиво, но за очень маленькие деньги. Не нужна ни студия, ни актеры, ни съемки. Это может сделать один человек, я, например. То есть за несколько часов нужно, конечно, изучить цели контента, и все это возможно сделать в очень таких скромных условиях. То есть я и компьютер, все.
6: Знаешь, специально обратимся к нашим зрителям. Светлана Синякина у нас сегодня в гостях. Специалист в области искусственного интеллекта AI Filmmaker. Вот так вот официально звучит должность нашей гостьи, профессия. И Светлану вы можете легко найти в социальных сетях. Светлана Синякина. Возможно, вы захотите воспользоваться услугами нашей Светы. Вот еще такой, Свет, вопрос. я отдаю себе отчет, что лет через 30 государством будут управлять люди, которые без AI не представляют уже себе своей жизни. И с опаской отношусь к искусственному интеллекту. Перепроверяю данные, перепроверяю факты и всем советую. Но понимаю, что плотнее и плотнее AI будет входить в нашу жизнь. И, знаешь, мы будем с ним просто учиться как-то жить. Скажи, пожалуйста, как обезопасить себя от, вот, например, пожилые люди присылают им ролик, например, говорит внук, попал в беду и так далее, помогите. Вот как себя вести правильно?
1: Ну, во-первых, не паниковать и прежде всего изучить источник, откуда, собственно, пришло такое видео. Потому что это есть ключ к пониманию всего. Если это какие-то аккаунты, где только созданы или где нет никакой информации, то это будет понятно, что это ничего. Если это какие-то официальные источники, тогда да, это может быть правдой. А так верить тому, что ты видишь, к сожалению, уже не получится.
6: Перепроверять информацию.
1: Перепроверять источник.
6: Перепроверять источник.
1: Да.
6: Угу. Хороший совет. Верно, верно сказала, и золотые слова. Ну, знаешь, ловлю себя на мысли, что вот та самая эмоциональная близость, мнимая, искусственная, вот которая, например, та девушка испытала из Италии, которая, можно сказать, не представляет уже жизни без чата GPT. Вот как не попасться в ловушку чрезмерного взаимодействия с AI?
1: Ну, я думаю, что здесь вопрос гораздо шире, чем AI вообще, потому что есть огромное количество людей, которые не способны контролировать себя. К сожалению, они первые претенденты на любые зависимости, в том числе и AI. Поэтому начинать нужно, наверное, с семьи. Вот сейчас у нас подрастают детки, и нужно очень внимательно отнестись и к гаджетам, которые они используют. То есть вот это начинается тогда. К сожалению...
6: Ох, и сложно, действительно. Да. Гаджеты и дети – это особая тема, и это совсем другая история. Ты, кстати, многодетная мама, да. И ты уделяешь тоже, да, достаточно внимания воспитанию своих детей.
1: Разумеется.
6: И рассказываешь им о том, что нужно,
1: да,
6: больше общаться.
1: Они очень выразили большой интерес к тому, что я делаю. Мы потихонечку делаем курс для деток, то есть, которые смогут действительно создавать какие-то первые мультфильмы, анимации. Я своих детей прошу написать промпт на бумаге. Вот они сидят и пишут. Вот.
6: Сначала на бумаге, да, а потом, да, все, да, это обрабатывает AI.
1: Дети могут использовать это как инструмент. Например, моя старшая дочь, она с удовольствием прочитает то, что напишет ей чат GPT, но она закроет его и уже потом будет писать сама. Вот так она. Она принципиально в этом вопросе, потому что она списывать
6: какой
1: не будет.
6: Какой сознательный ребенок.
1: Да, но эту сознательность вот нужно воспитать. А я, к сожалению, вижу, что у многих ее изначально нет. В этом-то вся и проблема. То есть, ну, обязательно нужно дозировать общение с искусственным интеллектом, с чатом GPT, потому что это такая же дофаминовая штука, как и все остальное, как игры, как мультики, как, я не знаю, что, любой контент, который мы скроллаем, без мысли о чем этом вообще, просто как вызывает зависимость, да, но мы должны контролировать и научить этому наших детей, это очень важно, потому что очень легко упасть в эту зависимость. А что касается страхов, действительно есть что-то мистическое, я заметила, вот, не знаю, может быть, сам чат GPT объяснил мне так, как ты это делаешь, твой взгляд уже настроен ловить вокруг тебя эти же предметы, то есть если я делаю какой-то ролик, вот я недавно делала, там был чемодан, и буквально на следующий день меня преследовали люди с чемоданами, причем в самых неожиданных местах, в кафе или просто около моего дома, то есть они никуда не ехали, они то ли его купили, то есть вот такие вещи. И еще я могу нарисовать вот какой-то ролик, и потом он сбывается. Я для себя, вот, например, выбрала такую этическую сторону кредо, никогда не оживлять умерших родственников.
6: Ты знаешь,
1: это для меня табу.
6: Очень-очень животрепещущая тема, то, что в Китае, например, да, мы знаем, что в Китае люди общаются, это уже, по-моему, даже на официальном государственном уровне, что людям разрешили общаться с умершими детьми при помощи, оживлять умерших родственников при помощи AI. Но об этом мы поговорим наш следующий раз. Приходи к нам чаще. Спасибо. Это такая познавательная беседа. Я тебя благодарю. Светлана Синякина, специалист в области искусственного интеллекта, AI Filmmaker, побывала у нас сегодня в гостях. Светлану Синякину вы легко можете найти в социальных сетях, если вам нужно обратиться к ней за помощью, творческой помощью. Это все новости к данному часу. До встречи.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. На фоне возобновившихся военных действий между США и Ираном на международных рынках зафиксирован новый резкий скачок цен на энергоносители. Стоимость эталонного сорта нефти на торгах в Лондоне выросла более чем на 4%, превысив отметку в $79 за баррель. Эксперты связывают это с падением объемов перевозок через Ормузский пролив, который обеспечивает пятую часть мировых поставок жидкого топлива. В Конгрессе готовится к голосованию законопроекта о введении постоянного летнего времени на всей территории страны. Авторы инициативы утверждают, что отказ от перевода стрелок часов дважды в год позволит снизить уровень уличной преступности, сократит количество дорожно-транспортных происшествий, сбережет средства граждан и окажет положительное влияние на общую экономическую активность населения. Крупные города Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными трудностями из-за удорожания топлива, вызванного международными событиями. Городские транспортные управления вынуждены пересматривать расходы на содержание автобусных парков и коммунальной техники. Одновременно с этим муниципалитеты ускоряют выполнение летних программ по ремонту дорожного покрытия и обновлению парковых зон, стремясь завершить основные работы до начала осенних дождей. Особое внимание городские власти уделяют обеспечению безопасности в общественных местах и оптимизации движения транспорта в центральных районах. Из-за удорожания логистики местные поставщики предупреждают о возможном росте цен на продовольственные товары первой необходимости в городских магазинах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новую серию ударов по Ирану. Стала известна предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма. На турнире в Нью-Йорке убили экс-чемпиона баскетбольной лиги Литвы. Сотни человек эвакуировали из зоны наводнения в Миссури. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня я хочу познакомить вас с очень интересными материалами, касающимися секретных служб Израиля. Сегодня, когда в Израиле никак не заканчивается война и угроза иранского нападения, и Хизбалла, и Хамас, и весь этот кошмар, который крутится вокруг Израиля, то эта информация, надеюсь, будет для вас интересной.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Еврейский терминатор. Майк Харари создал Моссаду имидж самой эффективной службы мира. А ее агентам – образ безжалостных и хладнокровных киллеров, для которых не существует невыполнимых задач. Всего легендарный боец-разведчик руководил и участвовал в полусотне дерзких операций и ликвидаций. И ни за одну из них ему не было стыдно, ведь в те годы именно Харари стоял на страже Израиля. Его деятельность легла в основу множества детективных романов и фильмов, включая «Мюнхен» Стивена Спилберга и «Маленькую барабанщицу» Джона Ле Карре. При этом о самом Хараре на протяжении десятилетий было практически ничего не известно. Лишь незадолго до своей смерти 87-летний Майк Харари поделился подробностями некоторых организованных и проведенных им операций. Впрочем, и теперь, помимо имени, мы знаем о нем не очень много. Харари считался живой легендой в израильском разведобществе. В этих кругах его называли кесарем, видно потому, что он возглавлял кесарию, отдел специальной операции Моссада. Причем оставался им с 1970 по 1980 годы, став таким образом организатором и участником практически всех наиболее известных операций израильских спецслужб того времени. Западные же СМИ называли его сионистским Джеймсом Бондом. Вероятно, за то, что именно Харари создал при своем отделе грозное подразделение «Кидон», что переводится с иврита как «штык» или «копье», которое занималось ликвидацией врагов еврейского государства. Я видел нашего соседа, он служил офицером британской полиции. Арабы убили его и сожгли прямо в машине. Вспоминал много лет спустя Майк Харари, уроженец Неве Цедека, первого еврейского района, построенного за стенами Яффа, который впоследствии стал частью Тель-Авива. Я схватил палку и вместе с остальными побежал на арабов. Вот тогда я понял, что это значит самим защищать себя. И это чувство остается со мной по сей день. Так, в 1936 году, во время арабских беспорядков, организованных пронацистски настроенным муфтием Иерусалима Амином аль-Хусейни, 9-летний Майк принял свое, вероятно, самое важное решение в жизни. 4 года спустя он уже был связным в подпольной организации еврейской самообороны «Хагана». А в 15 лет, увидев, как из дома на соседней улице выносит тело застреленного британскими полицейскими Яира Штерна, лидера другой подпольной боевой еврейской группы «Лихи», Майк понял, настало его время. Через год, соврав, что ему уже 18, он вступил в Пальмах, элитный отряд «Хаганы». Там ему предложили пройти подпольный курс радистов. «Это что?» – не понял сначала Майк. «Связано с радио», – объяснил ему командир, похожий сам, не очень разбиравшийся, о чем идет речь. «Не-не, не пойдет», – простосердечно ответил Майкл. «У меня голос хрипкий, я не могу быть диктором». Но, оказалось бы, диктором от него и не требовалось. Вскоре он настолько хорошо овладел специальностью, что даже стал сам преподавать на курсе радистов и, благодаря знанию арабского языка, даже обучил группу еврейских подпольщиков, прибывших из Каира. К 18 годам Майк, успевший уже 3 познакомиться с британскими тюрьмами в Иерусалиме, Шхеме и Латруне, имел солидный послужной список участия в боевых операциях, включая подрыв моста через Иордан возле Бейт-Шевана и организацию побега задержанных британцами 200 евреев-репатриантов из лагеря в Атлите. Возглавивший Пальмах Игаль Алон сразу заметил молодого и ловкого бойца. А узнав, что тот еще и владеет 5 языками, кроме иврита и арабского, он говорил еще на английском, французском и итальянском, немедленно отправил Харари в Марсель для работы в Моссад Пелия-Бет, подпольной структуре, перевозивший, вопреки британскому запрету, евреев из Европы в Эрец-Исраэл. До образования государства Израиль Майк успел переправить в подмандатную Палестину корабли с десятками тысяч репатриантов, уклоняясь от назойливого внимания европейских спецслужб. Находчивый и обаятельный, однажды в Венеции он скрылся от итальянской полиции на гондоле, изображая влюбленную пару со случайно оказавшейся рядом девушкой. Не всегда, правда, удавалось избежать нежелательных встреч в столь романтической манере. Как-то ему пришлось прятаться в гальюне от британских солдат, захвативших корабль с нелегальными репатриантами в порту Хайфы. После окончания войны за независимость легендарный создатель израильских спецслужб Исер Харель привлек Майка в службу общей безопасности Шабак. В 25-летнем возрасте Харари возглавил охрану единственного на тот момент международного израильского аэропорта в городе Лод, а затем был направлен в МИД, где занялся удалением жучков из посольств и консульств Израиля в странах коммунистического блока, параллельно налаживая каналы для репатриации оттуда евреев. 2 года спустя все тот же Харель переманил его уже в Моссад, поручив возглавить штаб по вербовке агентов в Париже. Наконец, в 1970 году Майк Харари стал руководителем Кесарии. Поставленные перед ним руководством задачи включали сбор информации и организацию диверсий и спецопераций в арабских странах. Но вряд ли Харари в день назначения догадывался, чем же ему предстоит заниматься на самом деле. Ваиль Зуайтер, один из лидеров арабской террористической группировки «Черный сентябрь», представлял в Италии организацию освобождения Палестины. Прикрытием для его деятельности служила должность переводчика при ливийском посольстве в Риме. В тот поздний воскресный вечер Зуайтер вернулся домой уже за полночь. Он вошел в подъезд, направляясь к лифту. Внезапно навстречу к нему шагнули две тени. Так и осталось неизвестным, сказали они ему что-либо, и успел ли Зуайтер им ответить, прежде чем незнакомцы расстреляли его из пистолетов с глушителями. Безусловно, лишь одно. Последние мгновения своей жизни Зуайтер ясно осознавал, кто эти люди и за что они его убивают. Так в сентябре 1972 года началась операция, получившая впоследствии известность под названием «Гнев Божий». Напомним, что в сентябре 1972 года палестинская группировка «Черный сентябрь» осуществила свою самую громкую террористическую акцию – убийство 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Было ясно, что воодушевленные успехом террористы готовят новые, не менее масштабные теракты. В ответ израильское правительство приняло решение о физическом устранении всех руководителей организации «Черный сентябрь». Выполнение операции «Гнев Божий» было возложено на Майка и его отдел. Многие главы террористов в то время уютно жили в странах Западной Европы. Они вращались в кругах левых интеллектуалов, позиционируя себя в качестве борцов за свободу. На деле же занимались планированием и подготовкой терактов. У Кесарии в Европе в тот момент было лишь два агента, способных осуществить поставленную задачу. При том, что одним из них был сам Мак Харари. Но, как вспоминали его близкие в репортаже, снятом после смерти разведчика в 2014 году, слов «не могу» в подобных ситуациях в его лексиконе просто не существовало. Первая ликвидация состоялась спустя всего 3 недели после получения задания. И в середине октября в Риме был убит Ваиль Зуайтер. Судя по всему, одним из ликвидаторов был Харари. В течение следующих 1,5 лет в европейских и ближневосточных городах было осуществлено по меньшей мере 14 покушений. Подготовкой и сбором всей необходимой информации занимался сам Харари, нередко принимая в акциях и непосредственное участие. Именно так обстояло дело в апреле 1973 года в ходе знаменитой операции «Весна молодости», проведенной израильским спецназом против лидеров Фатха и ФОП в Бейруте и ставшей частью той же тактики истребления глав террора. А летом 1973 года произошла трагедия. Знакомые звали Али Саламе «Красным принцем». Красной была его идеология, а прозвище «принц» он получил за унаследованное богатство любовь к спортивным автомобилям и женщинам. Его отец Хасан Саламе был одним из руководителей арабских беспорядков 30-х. Затем стал агентом разведки вермахта. И в 1944 году пытался осуществить массовое отравление колодцев в Палестине, но был схвачен британцами. Впоследствии, будучи одним из командиров полувоенных формирований Иерусалимского муфтия Амина аль-Хусейни, погиб в 1948 году в боях с армией обороны Израиля. Его сын Али получил образование в Германии, а затем, вероятно, пройдя военную подготовку в Каире и Москве, возглавил спецназ Фатха, так называемый «Форс 17». Он считался одним из самых успешных лидеров ООП и первым кандидатом в преемнике Ясира Арафата. Вечером 21 июля 1973 года два агента Моссада застрелили в норвежском Лиллехаммере человека, принятого ими за Али Саламе. Но убитый оказался официантом марокканского происхождения Ахмедом Бушуки. Моссад совершил ошибку. Не исключено, что именно Саламе и ввел израильских агентов в заблуждение, наведя на ложный след. Харари и сам глава Моссада Цви Замир руководившие группой ликвидаторов, успели скрыться, но 6 из 15 участников операции были арестованы на следующий день норвежской полицией. Разразился колоссальный международный скандал. Харари и Замир были вынуждены подать в отставку. Премьер-министр Израиля Голда Меир их просьбу об увольнении не приняла. Но операция «Гнев Божий» была свернута. После этого Али Саламе постепенно поверил, что охота на него закончилась. Согласно ряду источников, Саламе стал посредником между ООП и ЦРУ, гарантируя не убивать граждан США в обмен на финансовую и политическую поддержку. Не исключено, что это также усыпило его бдительность. Вечером 22 января 1979 года его кортеж, состоящий из 4 машин с 16 телохранителями, двигавшимся по одной из элитных улиц Бейрута, был подорван с помощью заминированного автомобиля. За год до своей официальной отставки Харари довел дело до конца. Это был его стиль. Харари ушел из Моссада только в 1980 году. До этого он еще успел сыграть ключевую роль в знаменитой операции «Энтебби» по освобождению заложников в Уганде. Именно он сумел договориться о дозаправке израильских самолетов в Кении. Возможно, он даже лично посетил аэропорт в Энтебби под видом итальянского бизнесмена. Снова пригодилось знание итальянского и провел там рекогносцировку накануне операции.

0: Гарри как раз наоборот сотрудничал с агентами ЦРУ, обеспечивавшими в итоге его спокойный отъезд в Панаму в Израиль. А Цви Замир в интервью, данном около 2 лет назад, уже после смерти Харари, намекнул, что вся деятельность отставного разведчика в Южной Америке была напрямую связана с секретными операциями Моссада. В 2007 году, четверть века спустя после своего ухода в отставку, уже 80-летний Харари принял участие в сверхсекретной операции Моссада, связанной, судя по всему, с попытками Израиля затормозить иранскую ядерную программу. Можно предположить, что Харари, вероятно, занимался своим привычным делом – подготовкой к ликвидации ключевых персон иранского ядерного проекта. За эту деятельность он получил награду от занимавшего в тот момент должность главы Моссада Меира Дагана. По оценкам Ронина Бергмана, единственного израильского журналиста, с которым Харари согласился побеседовать за полгода до смерти, легендарный разведчик был ответственен за 40 или 50 ликвидаций, из которых лишь 25-30 стали достоянием гласности. При этом немалая их часть, связанная с операцией «Гнев Божий», пришлась на период длиной всего в 14 месяцев. В 2014-м, незадолго до смерти, Майк Харари согласился на издание «Оперативника» – книги биографии, написанной американским журналистом Аароном Клайном. Тогда же он и дал пространное интервью израильскому журналисту Ронину Бергману. «Понимаешь, — сказал ему Харари, — созданный вокруг Кесарии и Кедона имидж хладнокровных убийц совершенно неверен. Там не было киллеров в жестоком смысле этого слова. Мы знали, что перед нами тот, кто убивал евреев, и если он останется в живых, продолжит убивать дальше. И, заходя из этого, и выполняли свою миссию». Вот, дорогие друзья, такая легендарная личность. Оставайтесь с нами, и после короткого рекламного блока мы продолжим рассказ и разговор про других интересных еврейских разведчиков.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Дэвид Зон Радио.

0: SCAL Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, поем! СК Learning Center.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Дорогие друзья,

0: Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Davidson Radio.

0: Нью-Йорк. Новости на
1: Дэвид Зонна Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В мегаполисах начался ключевой этап подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Городские департаменты образования распределяют бюджетные средства на ремонт школьных зданий и закупку учебных материалов. В сфере здравоохранения местные власти развертывают дополнительные пункты профилактической помощи и вакцинации населения в жилых районах. Особое внимание уделяется поддержке малоимущих семей и пожилых горожан в условиях растущей стоимости жизни. Городские социальные службы увеличивают объемы адресной помощи, предоставляя субсидии на оплату коммунальных услуг и организуя бесплатные пункты раздачи горячего питания для нуждающихся граждан. Органы правопорядка в крупных городах переведены на усиленный режим несения службы в связи с проведением многочисленных летних общественных мероприятий и соревнований. Особое внимание уделяется подготовке к предстоящим матчам мирового первенства по футболу, которые должны пройти на крупнейших городских стадионах. Городские власти координируют работу экстренных служб, медицинских учреждений и волонтеров для обеспечения полной безопасности зрителей и участников. Одновременно с этим в парках и на открытых площадках продолжаются бесплатные музыкальные и театральные выступления для жителей, однако организаторы отмечают необходимость строгого соблюдения правил общественного порядка. Министерство юстиции оказалось в центре крупного скандала, выдав официальные требования судебной повестки сотрудникам «Нью-Йорк Таймс». Причиной столь жестких мер со стороны госорганов стало обнародование журналистами закрытых сведений, касающихся уязвимости системы безопасности главного воздушного судна страны. В опубликованных материалах подробно описывались технические недостатки и проблемы с защищенностью самолета, который был безвозмездно передан американской стороне руководством Катара и используется Трампом. Представители исполнительной власти настаивают, что раскрытие подобных данных напрямую угрожает государственной безопасности, в то время как защитники свободы слова называют действия министерства необоснованным давлением на независимую прессу.
0: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
3: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
4: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
3: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
4: Друзья мои, мы вновь с вами, и мы продолжаем сегодня рассказ о секретных службах Израиля. полевой жены Шабака. В небольшой комнатке внутри израильского посольства в Париже молодая израильтянка арабского происхождения внимательно смотрела на сидящего напротив нее за скромным деревянным столом напряженного мужчину. «Твой муж совсем не тот, за кого себя выдает», — глядя ей прямо в глаза, говорил глава французского отдела Моссада Сами Мария. «Он не араб и не мусульманин, он еврей, выполнявший особую миссию в вашей деревне. Вы поженились, у вас есть дети, и он любит тебя, но все, что ты знал о нем, не имеет ничего общего с действительностью». И прежде чем шокированная женщина успела отреагировать, Мария предложила ей вернуться в Израиль вместе с детьми и мужем, пройти гиюр и присоединиться к еврейскому народу, обещая ей государственную поддержку до 120 лет. После чего женщина, потеряв сознание, рухнула со стула на пол. Мария вздохнул. Ему предстояло повторить эту мучительную беседу еще много раз. Это была, возможно, одна из самых драматических операций израильской контрразведки «Шабак». Некоторые из ее подробностей были раскрыты лишь несколько лет назад, хотя не исключено, что определенные детали продолжают оставаться засекреченными до сих пор. Все началось в 1952 году, когда отец израильских спецслужб Исир Харель, единственный в истории страны человек, возглавлявший одновременно и разведку Моссад, и контрразведку Шабак, пригласил к себе 28-летнего сотрудника Сами Мария. Был урожден там Басры и еще подростком принял активное участие в операциях еврейского подполья, нелегально переправляя евреев в Палестину вопреки запрету иракских и британских властей. Сразу после образования еврейского государства он и сам перебрался в Израиль, став вскоре сотрудником арабского отдела Шабака, специализирующегося на предотвращении разведывательной деятельности арабских стран. По историям, связанным с Сами Мария, можно было снять детективный сериал. Но это, пожалуй, оказалось самой долгой и особенно трагичной. Под прикрытием Корана. Задача, поставленная Харелем перед Мория, требовала невероятного профессионализма и предельной аккуратности. Ему предстояло руководить операцией «Улис», внедрением молодых еврейских агентов в арабское население страны. Сейчас уже не вполне ясно, какой видели конечную цель сами инициаторы операции. Вероятно, она была продиктована желанием понять, что же на самом деле происходит внутри арабского общества в преддверии неизбежных будущих войн с соседними арабскими странами. Внедренные агенты обязаны были своевременно предупредить центр о готовящихся палестинскими боевиками беспорядков и терактов, которые должны были совпасть с нападением на еврейское государство извне. Мария с энтузиазмом принялся за дело. Тщательно отбирал молодых людей, учитывая все факторы – от готовности к самопожертвованию и преданности еврейским идеалам до внешнего вида и владения арабским языком. В результате жесткого отбора осталось около десятка молодых уроженцев Ирака, лишь недавно репатриировавшихся в Израиль. По некоторым данным, 9 человек. Их отправили на полуторагодичное обучение на тренировочную базу разведки под Рамле. Там они изучали навыки шпионской работы и жизни в тылу противника, штудировали Коран и, самое главное, осваивали палестинский диалект арабского языка, который сильно отличается от иракского выговора. А на практику молодых людей отправили работать на фабрике, где трудились местные арабы, для приобретения нужных привычек и стиля поведения, языковых нюансов и других деталей. В те годы немало арабов нелегально проникало в Израиль с оккупированных тогда Иорданией территории Иудеи и Самарии. Под видом подобных инфильтрантов молодые агенты, одетые в лохмотья, и возникли на улицах израильских городов. Некоторых из них арестовала полиция. Двоих задержанных в арабском городе Ум-эль-Фахме полиция даже жестоко избила при задержании. Но наблюдающие со стороны кураторы, естественно, не могли ничего сделать, дабы не сорвать процесс внедрения.
1: Под видом следователя Шабака, ведущего допросы, Мария посещал арестантов в тюрьме. Однако операция чуть было не провалилась из-за случайных столкновений новоиспеченных арабов с евреями, знакомыми с ними еще до репатриации. Например, в тюрьме один из еврейских охранников, тоже уроженец Ирака, узнал своего земляка среди заключенных. Дело с трудом удалось замять. Когда попавший под подозрение арабских сокамерников, агент блестяще провел пятничную молитву, доказав свою глубокую веру и знание Корана. Другой раз, уже после внедрения, водитель высокопоставленного полицейского чиновника, прибывшего в арабскую деревню, углядел в одном из жителей своего бывшего соседа. Ему, однако, просто не поверили. Араб, конечно, все отрицал. Я могу себе представить араба, выдающегося за еврея. Но наоборот, не спеши меня, убеждал своего водителя полицейский начальник. В итоге агенты все же расселились в арабских деревнях на севере страны, а также в Яфо и бедуинских поселках Нигева. Некоторым из них Шабак даже сумел организовать уважаемую в деревнях должность преподавателей Корана. Мария продолжал курировать своих подопечных, регулярно встречаясь с ними. Гораздо сложнее агентам было видеться со своими родственниками. Брак по службе. Спустя некоторое время стало очевидно и самое главное для агентов проблема. Молодые, красивые, обеспеченные и уважаемые в своих деревнях арабы вызывали восхищение у местных девушек и стали завидными женихами. Старейшины давили на них, убеждая, что даже с точки зрения Корана таким хорошим парням негоже ходить в холостяках. Долго отказываться было нельзя, чтобы не вызывать подозрений и не провалить миссию. Центр сообщил, что каждый агент должен решать этот вопрос по своему усмотрению. Вскоре большинство из них женились на местных арабских девушках, ничего не подозревавших о настоящем происхождении миссии своих мужей. Потом родились дети. Шли годы, и становилось ясно, что армиям арабских соседей Израиль не по зубам. Границы еврейского государства нарушить никто не посмеет, а арабские жители слишком разобщены и серьезной угрозы не представляют. А главное, выяснилось, что использование многочисленных информаторов из среды самих арабов вполне обеспечивало Шабак надежной информацией, позволяющей точно знать, что происходит внутри арабской общины. И по итогам операции «Улисс» оказалось, что для подавляющего большинства ее участников выгоды от нее совершенно несопоставимы и неоправданы по сравнению с теми жертвами, на которыми пришлось пойти. Сами агенты стремились вернуться к своей настоящей жизни, быть в Израиле, а не в отрыве от своих еврейских корней и семей. Но при этом они хотели, конечно, сохранить одновременно и свои арабские семьи. И руководство Шабака просто не представляло, как выпутаться из этой ситуации. Эта история тянулась до самого конца 50-х, когда, наконец, было принято решение о расформировании этого подразделения. Мария, возглавлявший к тому времени отдел Моссада в Париже, собрал агентов и их семьи в столице Франции, что само по себе потребовало проведения спецоперации. Необходимо было обеспечить десяток семей паспортами, приглашениями, визами и осуществить транспортировку в Париж, не вызвав никаких подозрений ни у арабских соседей, ни у самих жен. После того, как Мария ввел жен агентов в курс ситуации, он предложил им вернуться в Израиль, но уже не в еврейскую, а не арабскую общину страны. А вскоре группа из трех раввинов во главе с главным армейским раввином генерал-майором Шломо Гориным, специально прибывших во Францию по просьбе Марии, организовала полевой раввинат для ускоренного прохождения гиюра. В результате, чтобы уберечь женщин от гнева их арабских родственников, Шабак все же устроил большинство семей в Париже. Многие из них оставались во французской столице вплоть до 1967 года, став на какое-то время частью еврейской общины города. Шабак, естественно, продолжал заботиться обо всех семьях, но одна лишь финансовая помощь не могла решить всех проблем. Драма самоопределения затронула и женщин, и особенно детей. Многие из них в итоге так и не пошли служить в израильскую армию. Другие связались с криминальным миром. Лишь некоторые вписались в израильское общество и достигли успеха в карьере. Хата для Арафата. И все же не все жертвы участников операции «Улисс» оказались напрасными. Согласно информации, просочившейся недавно в СМИ, по крайней мере, два агента, переведенные после расформирования подразделений Шабака в Моссад и оставшиеся еще долгие годы под прикрытием, сыграли важную роль в обеспечении безопасности еврейского государства. История одного из них, скончавшегося от рака в конце 1960-х, стала известна лишь в 2013 году. В прессе его называли Мейер, а иногда Ури Исраэль. Хотя не исключено, что настоящее имя и фамилия были совсем другие. Известный в арабском среде под именем Абед Аль-Хадер, а в Шабаке под псевдонимом Ладья, он стал активистом Фатха, проведя под прикрытием 15 лет. Он женился в Яфа на молодой арабской красавице Рании из христианской семьи, обвенчавшись с ней в церкви в Аргентине. Жена, арабская националистка, поддерживающая деятельность своего мужа, как она ее себе представляла, сопровождала его во многих поездках, когда транзитом через третьи страны он регулярно посещал столицы арабских государств. Вскоре у них родился сын. Рассказывать жене об истинном положении вещей Мейеру пришлось самому. По версии израильского публициста Ронина Бергмана, во время пребывания в Бейруте жена застукала ладью возле передатчика за отправкой кодированного сообщения. Так или иначе, но спустя несколько месяцев, уже находясь в Париже, Мейер предложил Ранее жестокий выбор. Принять его таким, какой он есть, и вместе вернуться в Израиль, или выбрать любую арабскую страну по своему усмотрению и уехать туда одной. В любом случае, Шабак брал на себя все дальнейшие расходы. Поначалу Ранее все же поехала с мужем и сыном в Израиль. Они жили в Бат-Яме, приморском городке к югу от Тель-Авива. Их сын Бенни рос в еврейской среде, много общается со своими родственниками. Однако в 1967 году, после шестидневной войны и сокрушительной победы Израиля над армиями арабских соседей, Ранее сообщила, что не может больше жить в Израиле. Она забрала Бенни и уехала в Париж. «Я обязательно сбегу из Франции обратно в Израиль», – уверял маленький Бенни своего дядю. В реальности, однако, все вышло иначе. Еще год Мейер регулярно ездил к своей жене в Париж. А затем он встретил в Израиле другую женщину. Они поженились. У Мейера снова родился сын. А через несколько лет Мейер Исраэль умер от рака. Бенни стал писать своим израильским родственникам все реже, пока, наконец, связь окончательно не прервалась. Шабак продолжал исправно платить пенсию вдове своего агента, хотя к тому времени Ранее уже стала женой одного из поставленных лидеров Фатха. Среди рассекреченных операций Мейера Исраэля подготовка квартиры, где никому тогда неизвестный Ясер Арафат и его напарник Халиль Аль-Вазир Абу-Джихад впервые встретились, планируя стереть Израиль с карты земли. В Моссаде внимательно прослушивали все их разговоры, аккуратно записываемые аппаратурой, установленной Мейером. Уже тогда руководитель европейского отдела Моссада Рафи Эйтан предложил главе организации Мейеру Амиту уничтожить обоих чайников, пока они не подросли. Однако решение так и не было принято, и за эту ошибку Израилю пришлось дорого заплатить. Вот такие, друзья мои, потрясающие судьбы существовали и по сей день, я уверена, существуют и очень героически работают на секретные службы Израиля. Слава им! Мы гордимся им! Успехов! Израилю и всем, кто ему помогает.
3: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
5: Дэвид Зон Радио.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
19: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
20: По средам с 5 до 7 вечера.
19: На Дэвидсон Радио.
21: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
22: Дэвидсон Радио.
21: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
22: Дэвидсон Радио.
21: 620 AM. Настройтесь.

0: Майские 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Врачи назвали неочевидные ранние признаки болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона на ранних этапах часто остается незамеченной, так как ее симптомы списываются на стресс, возраст или усталость. Однако, если вовремя обратить внимание на тревожные признаки, то у пациентов будет возможность своевременно принять меры. Обычно еще за 10-15 лет до первых нарушений двигательных функций при болезни Паркинсона у пациентов могут отмечаться такие ранние признаки, как сонливость, бессонница, снижение обоняния. Кроме того, часто проявляются нарушения пищеварения и работы вегетативной нервной системы. Человек начинает быстро уставать. На более поздней стадии, когда уже проявляются двигательные нарушения, наблюдается легкий тремор, даже обычные бытовые действия становятся замедленными, человек ощущает некоторую скованность в мышцах. Кроме того, пациент начинает реже моргать, его лицо теряет выразительность, речь становится монотонной и тихой. Врачи предупредили, что в последние годы болезнь Паркинсона и прочие нейровегетативные заболевания заметно помолодели. Согласно современным исследованиям, их ранний дебют стали диагностировать к 40 годам, хотя еще несколько лет назад признаки ослабления памяти проявлялись только ближе к 50. Лечение от этих болезней пока не разработано, но можно диагностировать их на ранней стадии и повлиять на снижение вероятности развития заболевания. Среди основных мер профилактики заболевания специалисты выделяют такие, как регулярное занятие спортом, правильное питание, социальная активность, умственные нагрузки и в целом следование здоровому образу жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Любую нашу передачу вы можете найти на моем YouTube-канале в интернете. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Я стараюсь по возможности выполнять свои обещания, и вот сегодня я хочу посвятить вторую передачу выдающемуся, по моему мнению, исполнителю романса Валерию Агафонову. А что он выдающийся, это не только мое мнение. Владимир Высоцкий, с которым они дружили, в ответ на слова Агафонова о том, что Высоцкий лучший исполнитель песен, отвечал ему: «Нет, лучший ты». А своему сыну Никите говорил: «Единственный, кто круче меня, это Агафонов». Напомним вкратце биографию Валерия Агафонова. Он родился 10 марта 1941 года в Ленинграде, накануне войны, в семье служащих. Папа – сотрудник публичной библиотеки, Агафонов Борис Лукич, который погиб на фронте в первые же дни войны. И мама – воспитательница детсада Константинова Мария Леонидовна. Семья проживала в Ленинграде и провела в Ленинграде всю блокаду практически. В 1949 году Валерий Агафонов пошел в школу. После окончания 7 класса в 1956 году поступил в ремесленное училище. Одновременно учился в школе рабочей молодежи, которую окончил в 1963 году. Во время учебы в училище заболел ревматизмом. Болезнь дала осложнение на сердце. В 1958 году работал рабочим в цирке, затем перешел электриком в Академию художеств. В училище он вместе со своим другом, также прекрасным музыкантом и бардом Юрием Борисовым, осваивал гитару. Борисов особенно его учил игре на гитаре, поскольку сам умел хорошо это делать. Начал петь полюбившиеся ему романсы и мечтал стать артистом. О Юрии Борисове я расскажу в следующей передаче. Он учил играть на гитаре по-настоящему. Поставил руку Валерию Агафонову, а впоследствии вот этот чудесный аккомпанемент стал неотъемлемой частью исполнительского мастерства Валерия. Знакомство и дружба с Юрием Борисовым заставили всерьез обратиться к авторской песне. Вот, к примеру, какой романс сочинили эти два, так сказать, ПТУшника через несколько лет после окончания ПТУ. Слова Юрия Борисова, музыка, скорее всего, Валерия Агафонова. Его же исполнение. Песня о судьбе последнего русского царя, его семьи и о России. Называется «Белая песня». Поставьте, пожалуйста, Акмаль, номер первый файл.
3: Все теперь против нас.

места нам нет, пожалевшей от горя России, и Господь нас не слышит.

0: Даже места на мне, в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит. Зови, не зови.
1: Вот такие бывают ПТУшники. Дважды Валерий поступал в театральный Ленинградский институт и проходил там все актерские туры, творческие туры, но его не допускали до вступительных экзаменов, поскольку он не имел школьного аттестата о среднем образовании. А когда он закончил вечернюю среднюю школу, его уговорили в поисках надежного куска хлеба поступать в технический вуз. Но инженером после его окончания он так и не стал. А поскольку умел, как говорят народе, имел, как говорят народе, золотые руки, то старался держаться ближе к сцене на простых рабочих должностях. В 1962 году был принят осветителем сцены в Институт театра, кино и музыки. Спустя год в той же должности работал в Ленинградском академическом большом драматическом театре имени Горького. Валерий Агафонов прожил всего 43 года, но, вопреки всем обстоятельствам, оставил после себя богатое творческое наследие. Его репертуар включал по разным оценкам от 400 до 700 песен. Послушаем в его исполнении романс «Орел» на слова Николая Гумилева и музыку Валерия Агафонова. Поскольку при исполнении некоторые слова плохо слышны, я позволю себе предварительно прочесть это стихотворение. «Орел».

0: успел прочесть стихотворение до песни, но сейчас прочту после. Орел летел все выше и вперед, к престолу сил сквозь звездные преддверия, и был прекрасен царственный полет, и лоснились коричневые перья. Где жил он прежде? Может быть, в плену, в оковах королевского зверинца? Кричал, встречая девушку весну, влюбленную в задумчивого принца. Или, может быть, в берлоге колдуна, когда он глядел он в узкое оконце, его зачаровала вышина и властно превратила сердце в солнце. Не все ли равно, играя и маня, лазурное вскрывалось совершенство, и он летел 3 ночи и 3 дня и умер, задохнувшись от блаженства. Он умер, да, но он не мог упасть, войдя в круги планетного движения. Бездонная внизу зияла пасть, но были слабы силы притяжения. Лучами был пронизан небосвод, божественно холодными лучами. Не зная тлени, он летел вперед, смотрел на звезды мертвыми очами. Не раз в бездонность рушились миры, не раз труба архангела трубила, но не было добычи для игры его великолепная могила. Поскольку в сталинские времена, как, впрочем, и теперь, артистам требовалось утверждать репертуар вышестоящих товарищей, а репертуар у Агафонова явно не отражал бодрячковость и признательность партии за то, что прошла весна, настало лето, то концертная деятельность для него была практически закрыта. Но кто при жизни Сталина и после его смерти мог позволить исполнять такую песню под названием «Не надо грустить, господа офицеры»? Послушаем песню номер 3.
1: «Не надо грустить,

Ну, конечно, такие песни белогвардейского цикла их никто на концертах не мог пропустить. Но ему удавалось выступать в небольших концертах местного значения, в домах отдыха, в клубах. Послушаем еще одну песню, известную по первой строке «Пред пушками, как на парад», или по-другому ее название «Романс о безумии». Музыку и слова к этой песне написал все тот же его друг Юрий Борисович Борисов, поэт, композитор и режиссер, который был близким другом Валерия Агафонова. Итак, песня четвертая, и пусть нее уходим на перерыв.

Дрогнули жерла слегка, ненасытные жерла орудий. Справа Маузер, слева Эфес, острия златоустовской стали. Рототряды громили окрест городов, что и так голодали. И неслышно шла месть.

ждал я тебя, прости. Я тоску подожди.

когда кончится осень. Свою ненависть дал я врагу, сад украсил я нежностью.

под солнцем росой, засверкает в нехоженых травах, загремит она первой грозой, заиграет в глазах.

0: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время.

0: время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Врачи объяснили, почему люди срываются на самых близких. После вспышки раздражения человек объясняет свое поведение усталостью, стрессом или поведением окружающих. Многие искренне убеждены, что проблема не в них. Если такие срывы становятся регулярными, речь может идти о нарушении способности управлять эмоциями. Каждый может сорваться, это нормальная реакция на сильное напряжение. Но если вспышки становятся привычкой, а после каждой звучит «меня довели», стоит спросить, действительно или причина всегда снаружи. Люди редко позволяют себе такое с начальником или случайным прохожим. Опасность в том, что человек перестает замечать свою ответственность. Фраза «меня довели» удобна. Она позволяет не испытывать вину и не анализировать свою реакцию. Пока виноваты только окружающие, человеку не приходится признавать проблему. Постоянное оправдание агрессии становится привычкой. Мозг запоминает эту модель как допустимую. Любые сложные эмоции, раздражение, обиды или бессилие выражаются через гнев. Простой способ понять, выходит ли ситуация из-под контроля, посмотреть, что происходит после конфликта. Если человек признает ответственность, извиняется и делает выводы, это одно. Если каждый раз звучит «только меня довели», вероятность повторения конфликта выше. Постоянные срывы могут быть симптомом тревоги, депрессии или других состояний, резюмируют врачи.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
4: Мы продолжаем передачу «Творческая гостиная». У микрофона Александр Соколов. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с потрясающим исполнителем романсов, цыганских лирических песен Валерием Агафоновым. Это вторая передача о его творчестве, может быть, и не последняя. Мы закончили первую часть на трагических нотах песни из белогвардейского так называемого цикла под названием «Романс о безумии». Но Агафонов исполнял разные песни. Насладимся исполнением знаменитого романса «Сияла ночь, луной был полон сад». Этот романс был написан в XIX веке на стихотворение Афанасия Фета, которое поэт создал в 1877 году под впечатлением от пения Татьяны Кузьминской, сестры Софьи Толстой. Автором музыки к знаменитому романсу «Сияла ночь» является композитор Николай Шишкин, а исполнитель тот же Валерий Агафонов. Номер 5, пожалуйста, Акмаль.

А вот еще один красивый романс. Случайно и просто мы встретились с вами. Слова Льва Пеньковского. Музыка Бориса Прозоровского. Текст, на мой взгляд, достаточно банальный, но голос и исполнение Агафонова придают романсу необыкновенную красоту и силу. Такое иногда случается. Одна из участниц наших передач, певица и композитор Виктория Лисина, говорила мне, что ей трудно писать музыку на нетривиальные стихи. Но даже песни на слабые стихи она вытягивала за счет своего голоса и исполнения. Послушаем роман «Случайно и просто мы встретились с вами», а уж вы сами решите, соглашаться со мной или нет. Номер 6, пожалуйста, Акмаль.

Музыку на серьезную поэзию писать труднее. Серьезная поэзия – это не значит мудреная или лихо закрученная, как у некоторых эстетствующих поэтов, которых развелось множество. Им кажется, что чем мудренее они выразятся, тем круче их творчество. Но ведь я уже не раз приводил эту фразу Пушкина, который писал, что поэзия должна быть глуповата. Глуповата не в смысле глупая, а в смысле непосредственное, искреннее, сердечное. Есть простота и простота. Я небольшой любитель творчества Иннокентия Анинского, но его короткий стих «Среди миров мерцание светил», по моему мнению, это шедевр, о чем я рассказывал в одной из передач, посвященных авторам лишь одного известного произведения. Там этот романс исполнял Александр Суханов. А сейчас мы послушаем его в исполнении Валерия Агафонова. Номер 7, пожалуйста.

одной звезды. Я повторяю имя не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне

Любимые женщин романтичные поэты нередко сравнивали со звездами. Роман «Гори, гори, моя звезда» – эта история окружена легендами. И долгое время его авторы оставались в тени. Однако на сегодняшний день музыковеды установили их имена. Музыка Петра Петровича Булахова, слова Владимира Павловича Чуевского. Романс был написан в 1846 году в Москве. В то время в городе проходил конкурс на лучший вокальный номер, и это произведение было создано специально для него. Интересно, что звезда в тексте – это не просто небесное тело. В контексте того времени она символизировала надежду и веру. Существует версия, что Чуевский посвятил эти строки памяти своей возлюбленной, хотя официальных подтверждений этому нету. Итак, номер 8. «Гори, гори, моя звезда».

Мы заканчиваем передачу творческой гостиной об исполнителе романса Валерии Агафонове. И, Акмаль, на ваше усмотрение, как там по времени, вы сами решите. Если будет желание и возможность еще одну песню поставить, эта песня на стихи Александра Блока «Россия» назывался стих. А песня называется «Опять как в годы золотые». И я хочу сказать еще, что сейчас бы Валерия Агафонова наверняка причислили бы к лику иноагентов. Побольше бы таких иноагентов, и, как говорил товарищ Сталин, жить было бы лучше, жить было бы веселее. Ну вот, Акмаль, как вы там сочтете нужным? Если да, то поставьте 9-ю песню. На стихи Блока мы уже ее ставили в конце первой передачи. Вот сейчас я бы хотел тоже, чтобы ее послушали.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise a Ross Социум» каждый вторник
7: с 4 до 5.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Перу сотни новорожденных назвали в честь 25-летнего норвежского футболиста Эрлинга Холланда. Во время чемпионата мира этого года по футболу более 500 новорожденных назвали в честь звезды сборной Норвегии. 468 детей назвали Холландом, еще 91 младенца Эрлингом Холландом. Отмечается, что большинство имен зарегистрировали в первые дни чемпионата мира, затем число подскочило после того, как Холланд забил 7 голов в 4 матчах, включая дубли Ираку, Сенегалу и Бразилии. Международная федерация настольного тенниса полностью снимет ограничения с российских спортсменов и разрешит им выступать на соревнованиях с флагом и гимном 28 июля. Принц Гарри сходил на ежегодный летний фестиваль благотворительной организации Scottish Little Soldiers. Это было последнее публичное появление герцога Сассекского в рамках поездки в Великобританию. Ранее он впервые за 4 года пришел со своими детьми на встречу со своим отцом Карлом III. В ходе занятия козленок пробежал над Гарри и ударил его в пах. Принцы, присутствующие на мероприятии, отреагировали смехом на выходку козленка. Один из участников отметил, что служба безопасности так и не смогла защитить королевские драгоценности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новую серию ударов по Ирану. Стала известна предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма. На турнире в Нью-Йорке убили экс-чемпиона баскетбольной лиги Литвы. Сотни человек эвакуировали из зоны наводнения в Миссури. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин.
6: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
7: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
9: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: радио. Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Что ж, друзья, опять жарко в Нью-Йорке, самом прекрасном городе мира, самом противоречивом, о котором я не устаю вам рассказывать. И делаю это с помощью Дмитрия Банникова, который сегодня у нас, как всегда, на месте за звукорежиссерским пультом. И, конечно, с помощью наших спонсоров во первых главах своего письма, как писал, как было в классическом одном произведении Чехова. Хочу сообщить вам, что доктор Патин по-прежнему поддерживает эту передачу. 718-234-67-67. И если у вас, например, перепады температуры, от жары к дождю начинаются мигрени, тогда попробуйте новый ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев. Ну и плюс красоту тоже доктор Патин может создать неземную. Или филлер Белофил, который является постоянным. 7819 Бэй Парквей, это адрес института красоты, которым руководит доктор Патин. И скорее записывайте телефончик 718-234-67-67. Впрочем, если вы еще не выбрали своего терапевта или предыдущий вас разочаровал, то терапевт-профессионал, терапевт-друг, терапевт-кудесник – это доктор Патин. Звоните и записывайтесь скорее на прием. 718-234-67-67. 7819 Бэй Парквей.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: И удивительный садик Бэмби, куда ходили мои дочки, 2114 Браун-стрит, между Эвеню Ю и Ви, 718-368-1817. Вы еще можете записаться в летний лагерь, и детки поедут на экскурсии. Здесь есть два бассейна, в общем, совершенно замечательное место. Но самое главное, школа, давайте поговорим о сентябре. Бесплатные программы при Кей, 3К, сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники для родителей. Да, Алена там просто мастерица. То, что она с ними вообще ставит, какие спектакли, какие утренники, слезы радости вас не будут покидать. Плюс удобные кондиционированные автобусы забирают абсолютно из всех районов города, принимаются ваучеры на продленный день. Звоните скорее, друзья, по телефону 718-368-1817. Счастливое детство начинается здесь, в садике Бэмби, по адресу 2114 Браун-стрит.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Сегодня, друзья, день рождения у человека, который, думаю, на многих наших радиослушателей повлиял очень сильно и вообще совершенно был харизматичным профессионалом. И говорят, незаменимых нет, извините за клише, незаменимые есть. Сегодня день рождения у Виктора Топаллера. Я думаю, многие из вас с теплотой его вспоминают, а многие говорят, боже, если бы Виктор сейчас был. Впрочем, многое он предрекал в своей программе «Рикошет», в своих интервью. И сегодня я пригласила человека, который связан проектом одним с Виктором Топаллером. И вот таким образом мы решили передать привет его, даже не привет, а сказать слова поддержки его сыну Алексу, жене Галине и трем замечательным внучкам, одну из которых зовут Виктория, насколько я понимаю, в честь Виктора Топаллера. И сегодня со мной, у меня в гостях, со мной будем вспоминать этого замечательного человека, ведущего и просто человека сумасшедшего обаяния. Сегодня со мной Евгений Ушомерский. Евгений, приветствую.
2: Здравствуйте. Привет всем, кто нас слушает.
1: Да, спасибо большое, что откликнулись. Я могу сказать немного о вас, что мы когда-то, во-первых, я была на ваших пеших экскурсиях. Могу сказать, что Евгению я дала такой никнейм «Краевед», потому что он знает каждый гвоздик в этом городе, абсолютно в этом убеждена. И готовясь к любой из экскурсий или какой-то передаче, у меня есть в записи все передачи «Американский ликбез», и в титрах я всегда вот вижу вашу фамилию, что вы работали с Виктором Топалером. Да. И сегодня я пригласила вас, ну, во-первых, как человека, который, наверное, слушал передачи, и человека, который работал с Виктором. Вот «Американский ликбез» — это совершенно потрясающая история.
2: Согласен.
1: Это, насколько я понимаю, 19 циклов. И я всегда смотрю, ну, три цикла. Я знаю, что с Виктором вы делали «Нью-Йорк».
2: Два цикла.
1: Да, и «Армия».
2: И «История вооруженных сил».
1: «История вооруженных сил».
2: Официально назывался.
1: Ну, на «Истории вооруженных сил», простите, тяжело у меня идет, но вот «Нью-Йорк», «Основание» и все остальное я всегда с удовольствием смотрю, и когда меня кто-то спрашивает, откуда я это все знаю, вот из ваших передач. За что вам большое спасибо, и, конечно, Виктору тоже.
2: Во-первых, спасибо, что вы проводите такой эфир, потому что это очень важно и это очень ценно о Викторе поговорить. И спасибо, что пригласили. Я не был в этой студии уж лет 14.
1: Ничего себе.
2: Да, вот так. И, конечно, Виктор – это величина такая крупная. И, ну, давайте вспомним его телевизионные интервью и «Рикошет» на радио, и музыкальные на радио, и что-то еще, что он много делал проект.
1: Но мне кажется, вот такого уровня у нас много талантливых журналистов, я не хочу никого обидеть, такого масштаба личности, вот как говорят американцы, bigger than life, вот больше, чем жизнь, такого, пожалуй, не было.
2: И вот он создал проект «Американский ликбез», который в то время и сейчас очень нужен, очень полезен, был и есть. И как-то я вот так оказался соучастником этого преступления. Да, и мы работали вместе, и это было очень не только интересно, это было познавательно. Вы как-то удивитесь, наверное, что... А что ж для меня познавательно в истории Нью-Йорка? Но, во-первых, все знать невозможно. Во-вторых, когда тебе дают конкретную уже тему, ты начинаешь еще глубже копать, глубже, шире, и что-то узнаешь. Поэтому мне было тоже очень интересно, очень увлекательно, очень познавательно, и я был охвачен этой работой 2 года. 2011-2012. Вот когда мы эти 2 проекта делали, «Нью-Йорк» и «Вооруженные силы», я был просто вот... Каждая неделя это что-то надо было делать, писать. Каждая неделя. То есть 2 года я был просто охвачен этой темой.
1: Ну, хочу сказать, сделать комплимент, потому что, вот, во-первых, все факты, которые я понимаю, что за каждым, вот то, что называется у американцев факт-чекинг, что абсолютно вся информация, что называется, нету такого, каждый экскурсовод, каждый рассказчик врет по-своему, абсолютно все проверено. Да. И очень здорово, что, вот я знаю, что Галина отвечала, жена Виктора отвечала за вот этот антураж, это у камина, все это так с юмором. И ты абсолютно даже при том, что очень много цифр и очень много, то есть идет такая хронология, настолько это вот так, как рассказывается душевно, это же тоже важно, как рассказывать.
2: Вы прямо срываете у меня с фразы. Во-первых, да, это он, конечно, проводил свои эфиры мастерски, просто мастерски, элегантно, изящно, красиво. Вот. И было интересно и приятно слушать. Кроме того, вот вы сказали, незаменимых людей нет, а я как раз хотел об этом сказать, что я не согласен с тем, что незаменимых людей... То есть вы сказали, что есть незаменимые, да.
1: Потому я сказала, что нет незаменимых.
2: Нет незаменимых?
1: Нет, да. Я сказала, что нет незаменимых.
2: Нет, я не согласен. Вот Топалера нет. И что?
1: Вот я и говорю, что его нельзя заменить.
2: И что? И нет, пусто место, понимаете? И это, конечно, это громада, это величина, и все его передачи, и радио, и телевидение, и этот ликбез, который обогатил людей знаниями, это, конечно, огромная работа, которую он проделал. И я счастлив, что я участвовал в 2 проектах. Мне просто повезло. И я сам много узнавал, потому что вот когда начинаешь работать ближе, то ты не можешь основываться только на том, что ты уже знаешь. Поэтому я изучал еще больше и узнавал больше, и было очень интересно.
1: Скажите, пожалуйста, если мы говорим об алгоритме, как шла программа, mm-hmm. вот, например, 5 циклов «Основание Нью-Йорка», «Депрессия», которые, я знаю, можно сказать наизусть, «Центральный парк» и так далее. Как отсекался материал? Потому что невозможно все вложить в одну передачу, и циклы, я не могу сказать, что они короткие, но они, что называется, то, что доктор прописал.
2: Да.
1: Как отсекался материал? Как вы выбирали главное?
2: Значит, я не знаю, как отсекался материал, потому что я писал свою версию, как я бы это рассказал, угу. и отправлял в штаб. Угу. А штаб смешивал все версии и выдавал единственную. И вот Топалер в эфире произносил ту единственную версию, которую посчитали наиболее интересной, правильной, не то, что правильной, интересной, нужной. Поэтому я писал полностью все 27 минут, или 23, я уже не помню. Все 23 минуты я писал сценарий на все... Я обязан был все написать. Угу. А там уже решалось, как это все смешать и подать. Поэтому как отсекалось, не знаю. Но да, это было сложно, потому что информации очень много. А эфир прямой 23 или 27 минут у него был, у Виктора. И надо было... Ну, тут еще вот что решало. Это мы уже переходим к тому, как это создавалось. Дело в том, что у нас был видеоряд. Угу. Видеокадры и фотографии. И в соответствии с ними произносился текст. Поэтому под эти все кадры и текст собирался, чтобы это не выходило за пределы 23 минут. Так что все соответствовало, и он никогда не делал ошибок. Он всегда был на высоте. Вот, вот так вот, в общем, так это происходило.
1: Ну, я могу сказать, что видеоряд всегда подбирался замечательно, то есть он что-то кадры из фильмов, какие-то иллюстрации, он не перегружает рассказ Виктора, угу. поэтому мне это очень все нравилось. По поводу армии, по поводу цикла армейского, вооруженные силы и по поводу цикла Нью-Йорка. Если говорить по времени, вот сколько времени на поиск материала, оно было равнозначно или все-таки на вооруженные силы, так как все-таки узкая специализация, конечно, ушло больше времени?
2: Поскольку Нью-Йорк я знал досконально, у меня меньше уходило времени на создание своего варианта. А вот вооруженные силы, ну как, я знал там очень хорошо революцию и гражданскую войну. Борьба за независимость. А дальше, знаете как, знаешь там что-то, но для того, чтобы создать сценарий, этого мало. Поэтому уходило гораздо больше времени. И даже был такой казус у меня, лично у меня. Вот я уж пользуюсь случаем. В Нью-Йорке, в истории Нью-Йорка такого быть не могло. А вот в истории вооруженных сил, когда мы подошли к теме Корейская война, а Корейская война в Америке считается забытой, и о ней меньше фильмов, о ней меньше материала, и вот Корейская война. Обычно я пишу, начиная с понедельника, пишу быстро, легко, все так, знаете, летит, страница за страницей, и тут вдруг Корейская война. Ну, я заготовил фильм. Значит, обычно как происходит? Смотришь фильмы документальные, художественные, получаешь их по Netflix, смотришь, и возникает какой-то план. Вот как начинаешь, как продолжаешь, как заканчиваешь. Вот я посмотрел 4-5 фильмов про Корейскую войну, сажусь в понедельник за компьютер, ни одной строчки. Ну, просто ни одного слова. Так никогда не было. И я не понимал, что происходит. Я не понимаю, что писать об этой войне. Так прошел понедельник, прошел вторник, а в среду надо или написать, или сказать, что все, я отказываюсь от этого эпизода. Вечером, значит, вторник, я лег спать, утром просыпаюсь в среду, в 8 утра. Лежу и начинаю опять все переваривать, что я смотрел, как, что. И вдруг в 9 утра, через час вот этих размышлений, я вдруг все увидел, я все понял, и у меня все сложилось. Я выхожу в гостиную, а жена тоже расстроена, она же не знает, что я нашел выход. Она думает, ну все, надо звонить, отказываться, позор и все такое. Я выхожу в гостиную и говорю, ты знаешь, Рая, я знаю, как писать, я знаю, что писать. И это будет один из моих лучших сценариев. И это действительно был один из моих лучших сценариев. Вот как-то, я не могу сейчас даже понять, как это могло произойти, что вначале ничего, а потом как полилось, я вот как-то увидел, вот увидел, я не могу это объяснить.
1: А Виктор вообще хвалил как-то сценарии? Или вот были какие-то разногласия? Как вот
2: нет,
1: взаимодействие?
2: Он мне лично не высказывал ничего. Что-то корректировал, конечно, что-то добавлял, убавлял. Но я этой кухни не знаю. И, может быть, и хорошо, что я не знаю. Вот. Но он никогда не делал каких-то, знаете, таких поспешных, я так понимаю. Он всегда очень весомо взвешивал и... Он очень опытный журналист, понимаете? Поэтому я уверен, что он хорошее не выбросит, плохое не оставит.
1: Я обожаю этот цикл. Я перед сегодняшней нашей встречей не успела просто посмотреть момент. Не цикла про Нью-Йорк и не цикла про вооруженные силы. А когда он в одном из городов снимает, и он заходит в бар куда-то или в кафе, и он начинает напевать песню вместе с человеком, который в этом кафе, я думаю, ну вот это профессионал, потому что это видно, что это никакая не заготовка. Да. И настолько это здорово, вот говорит о его обаянии, о его сумасшедшем профессионализме. И вот еще раз говорю, что всем рекомендую посмотреть. Я понимаю, что времени никогда нет, но если вы уже на эту дорожку зашли, изучение своей новой родины, то «Американский ликбез», все циклы я рекомендую. И сегодня для тех, кто к нам только что присоединился, я напоминаю, что сегодня день рождения замечательного ведущего, журналиста, человека с большой буквы, пассионария, можно так сказать, Виктора Топалера. И сегодня мы вспоминаем его с Евгением Ушомерским и говорим о цикле «Американский ликбез».
2: Я хочу еще вспомнить и напомнить всем, у него была еще такая ипостась. На любое событие политическое он откликался маленьким эссе. И эти эссе, я зачитывался, я заслушивался. Он так четко все расставлял, разъяснял, раздавал направо и налево. Вот. И я просто восхищался и, знаете, по-доброму завидовал, как он умеет коротко, сжато и так все объяснить, рассказать. Ну, не добавить, не убавить. Я восхищался его эссе и всегда очень с удовольствием их слушал. Это еще одна его поплюс передачам, вот еще одна такая вот работа, которую он проводил постоянно. Можно, наверное, книгу издать, его эссе. Я просто не знаю, где весь этот материал находится.
1: Ну, это уже, наверное, вопрос к Галине, к его жене, да. И к Алексу, к его сыну. И я могу сказать, вспоминая его эфиры, что многое из того, что он предрекал, а люди говорили, ой, да преувеличивает, потому что для Виктора вот он был такой человек или черный, или белый. Да, да. И когда людям казалось, что он преувеличивает, в общем-то, все, о чем он говорил об опасности, все это сегодня то, что мы видим, и мне иногда... так думается, что бы Виктор вообще сказал на все это?
2: Ну, вы сегодня все у меня срываете с уст. Я всегда, когда что-то происходит, думаю, а как бы он сказал? А что бы он сказал? Как бы он отреагировал? Вот хочется услышать, потому что вот не хватает его комментариев. Да, я всегда думаю, представляю, вот что бы он сказал, поэтому как бы он раздал направо-налево своим чужим вот по этому поводу, но, к сожалению, мы этого не можем услышать. Да, это вот такая жизнь, да.
1: Из его интервью, что вам наиболее запомнилось, вот как уже не человека, который с ним работал вместе, а из его интервью, из его передачи?

0: интервью с интересными людьми, поэтому каких-то конкретных воспоминаний нет. Но в общем, то, что я видел, мне оставило очень хорошее воспоминание. Что вот в общем он так замечательный интервьюер. Вот уже не каждый может вести интервью, это сложно.
1: Согласна, абсолютно. Я всегда в этот день ему звонила и читала стихотворение, которое ему посвятил Андрей Дементьев. И да всегда что? Меня восхищало то, что вот как они дружили. Но сегодня, я вспоминаю его интервью, мне очень нравился вот этот прием. Он любил, он знал поэзию, он знал, как ее читать. Он заканчивал небольшим четверостишием. И сегодня мне хочется закончить этот фрагмент, который, где мы вспоминаем Виктора Топалера стихотворением Андрея Макаревича, которое, как мне кажется, соответствует его личности и его масштабу. «При всем к своем к закону уважении по улице хожу, не так, как все. Поправ с собой все правила движения по встречной пешеходной полосе, тому я вижу лишь одну причину, простую, как колумбово яйцо. Идя в потоке, видишь только спины. Идя навстречу, смотришь всем в лицо».
0: Замечательно.
1: Мы уходим на рекламу, друзья, и новости, а затем продолжим нашу беседу с Евгением Ушомерским.
2: Это «Нью-Йорк». «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Дедушка превратил свою квартиру в музей водки. Его коллекция насчитывает почти 3000 экземпляров. Его внучка показала коллекцию, которую пенсионер собирал с 1975 года. За полвека бутылки заполнили шкафы и практически все полки в доме, даже в уборной. Среди предметов коллекции есть плейбой, морская, японская, овсяная и огуречная водка. Художник собрал мусор со свадьбы Тейлор Свифт и распределил все по коробкам и начал продавать по $25. Фанаты раскупили все. В Северной Каролине 82-летняя женщина упала в ванной и пробыла там 9 дней взаперти. Единственным ее компаньоном была ее кошка Фиби. Сотрудники экстренной помощи госпитализировали пенсионерку. У нее было сильное обезвоживание и пролежни. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. 37-летняя китаянка воссоединилась с семьей после того, как пропала без вести в 2 года и узнала, что жила через дорогу от матери с отцом. Младшая сестра активистки Греты Тунберг, 20-летняя Беата Мона Лиза, объявила о запуске музыкальной карьеры и планах выпустить полноформатный альбом. По словам Беаты Тунберг, взявшись сценический псевдоним Беа, она заканчивает записывать пластинку, над которой работала с 13 лет.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прахин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
3: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Дэвидсон Радио».
4: Друзья, сегодня нас поддерживают Big Apple Academy. 718-333-0300. Лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy от киндергарден до 8 класса. Многие моменты из детства остаются с нами на всю жизнь. Первое слово, первый друг и, конечно, первая школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy, школа, где созданы все условия для правильного всестороннего обучения вашего ребенка. Здесь открывают таланты через творчество, здесь каждый голос слышен и каждый ребенок важен. Шахматы, теннис, театр, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают ваших детей уверенными и успешными. Ну а родители, конечно, радуют, что в Big Apple Academy бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера. 2937, 86-я стрит. Мои девчонки учатся здесь, и я очень довольна, как родительница. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
3: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
4: И еще раз спасибо доктору Патину, который, как всегда, помогает этой передаче. Доктор Патин не только руководит Институтом красоты, но и является руководителем семейной поликлиники, где есть различные отделения, в том числе есть отделение дерматологии, где опытные профессионалы могут удалить нежелательные кожные образования хирургическим или нехирургическим путем. Сделают это быстро, профессионально, абсолютно безболезненно. Вот сейчас такое солнце, если, не дай бог, какое-то покраснение, родинка, срочно сюда по адресу 7819 Bay Parkway. 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, но самое главное, здоровы с помощью доктора Патина и его команды 7819 Bay Parkway. 718-234-67-67.
3: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
4: Друзья, спасибо всем тем, кто присоединился. Надеюсь, эта жара все-таки не отвлекает вас от радиоприемников. Сегодня в первой части программы мы вспоминали Виктора Топалера, нашего замечательного коллегу, друга, у которого сегодня день рождения. И сегодня в гостях у меня Евгений Ушомерский, человек, который знает про Нью-Йорк абсолютно все, про каждый гвоздь, я в этом уверена, и про каждую стену. И сейчас мы немного уже теперь перейдем к вашим экскурсиям. Евгений, еще раз добрый вечер. Димочка, включите нам, пожалуйста, надо включить второй микрофон. Еще раз поздороваемся.
0: Добрый вечер.
4: Все, теперь слышно отлично. Я лет, о май гад, как говорят здесь, боже мой, наверное, лет 15, а то и больше назад с Евгением была на экскурсии. И могу сказать, что количество знаний, вот такое впечатление, что я с ходячей вообще энциклопедией ходила, потому что я думаю, ну как можно вообще все знать? Я тоже вроде как знаю все про Нью-Йорк, но тут для меня, я думала, что для меня просто, вот если сравнить букварь книжку, вот, наверное, я читала букварь про Нью-Йорк, а Евгений, он энциклопедию прочитал, и мы уже потом взмолились и сказали: Евгений, все, уже голова у нас не работает. Но это была замечательная экскурсия.
0: Я помню экскурсию.
4: По Гринвичу, по Вест-Виллидж, и мы были в кафе, пили кофе чудесный.
0: С тех пор экскурсия увеличилась на 1 час. Можете себе представить?
4: Ну, я пользуюсь служебным положением, готова на нее напроситься. И рассказывайте, Евгений, как все происходит, как вас найти в Фейсбуке, и ходят ли люди на экскурсии в такую жару или в дождь?
0: В жару не ходят, потому что в жару я не провожу. Вот. Выше 84 по Фаренгейту я не провожу экскурсии. Но ходят, конечно, ходят. У меня вот 25-й год был такой необычный, что мне приходилось ограничивать. Я не могу водить 40 человек, поэтому приходилось говорить «нет». И когда набирается 22 человека примерно, я уже начинаю закрывать запись. И так было много раз в 25-м году. Вот. Я объявляюсь только на Facebook. Там меня можно найти по моему имени и фамилии. Евгений, первая буква И. Евгений Ушомерский. И найдите, там как-то уже реагируйте. Вот. Те, у кого нет Facebook, но они у меня в списке, я им рассылаю приглашение, они знают мой телефон, я им присылаю через мессенджер Facebook. Вот так вот я работаю с людьми, которые уже давно меня знают. И недавно. Экскурсии, значит, у меня 22 пешеходные, двухчасовые, трехчасовые по Манхэттену и одна трехчасовая по Бруклину. Значит, 23 пешеходные, 15 автобусных, однодневные, двухдневные, трехдневные. Но в силу сегодняшних обстоятельств у меня нет автобусов, я не провожу автобусные. Поэтому последние 12 лет я сосредоточен только на пешеходных экскурсиях.
4: Я еще очень рекомендую, у меня такая была ситуация, что знакомая приехала, и у нее была состыковка рейсов, и вот целый день ей нужно было провести из Лондона, моя коллега, ей нужно было провести в Нью-Йорке, и она меня потом так благодарила за экскурсию с Евгением, потому что, очевидно, не было, слава богу, жары, и это было лето, и 8 часов они ходили по Манхэттену, а она сама большой профессионал, лингвист, и она говорит: боже мой, Ирина, вот, боже мой, как это было прекрасно, как здорово, что, ну, это было много лет назад, что ты посоветовала Евгения. Поэтому от души рекомендую, и даже еще раз говорю, что когда Евгений пишет анонсы, я думаю: боже, а что же здесь-то рассказывать? Я здесь вот вообще только это здание замечаю, и все. Я хочу сказать, что это очень важно, когда экскурсовод много знает, потому что вот появилось очень много YouTube-блогеров. Я с удовольствием всех смотрю. И на русском, и на английском. английском, но иногда вот так интересно, я сразу вижу, сколько человек здесь пробыл, потому что вот и видно, что и материал читал, и все. Но даже какие-то такие моменты, видно, что он и с этим городом, не потому что он глупый или какой-то, он еще не сросся, он еще не знает, что никто здесь Гринвич не говорит, говорит Гринвич. Да. И, но уж если скажут Дакота, я думаю, нет, Дакоту я уже дальше, Дакоту я уже дальше я не буду смотреть. Но есть замечательные блогеры, я не хочу сейчас, давайте, а то скажут, вот пригласила, значит, Бога. Скажу, что есть «Сам себе сказал», и Васуда Неленко, какие-то замечательные, Николай Малинин, Лена Лин, наша коллега.
0: Все мои друзья, все мои друзья.
4: Очень хорошо. И я могу сказать, что есть люди, которые иногда взгляд со стороны, например, когда приезжает Варламов, мне очень нравится, когда взгляд со стороны. Единственное, у меня к нему претензия, что когда он стал про дороговизну Нью-Йорка рассказывать, он пришел в магазин Whole Foods, который сам по себе дорогой. Да. Но теперь вернемся к вам, к вашему опыту, как вот экскурсии. Курьезные случаи, рассказывайте, что происходило. Это всегда интересно.
0: Да, был один курьезный случай, но он стоит разглашения. 2018 год. Да, нужно объяснить, что я публикую не только объявления, я публикую маленькие такие рассказики по истории Нью-Йорка и Америки уже с 13-го года. То есть около 400-450 таких маленьких рассказиков на моей ленте Facebook. Если пролистать мою ленту и все прочитать, вы будете знать, больше, чем, потому что этот материал совершенно уникальный, и на экскурсиях его не рассказывают. Ни я не рассказываю, никто. Значит, я опубликовал очередной материал, и мне как ответ в комментарии пишет какая-то Юлия Меньшова. Вы смеетесь. А я от той жизни оторвался, я не знаю никого. Я вообще от той жизни оторвался. Ну, думаю, зайду, посмотрю, кто такая Юлия Меньшова.
4: Дочка
0: Меньшова. Батюшки, я когда зашел, да. Я ей, значит, позвонил, она мне говорит, она написала так, что боюсь вас потерять, поэтому давайте, значит, созвонимся, мы едем с семьей в Нью-Йорк, хотим экскурсию. Ну, хорошо, я позвонил, она с мужем едет и с двумя детьми. Я говорю, а родители? Родители отправила в Японию на кинофестиваль. Значит, они приезжают, я их беру на Вестсайде, они там остановились на квартире. Они выходят, и я вижу, что ее муж Игорь. Ну, я его где-то видел. Ну, видел я его и не могу вспомнить.
4: Но он же тоже актер.
0: Да, но я не могу вспомнить. Я же смотрел там 5-6 фильмов всего оттуда. И, ну, спрашивать было неудобно. Мы сели, поехали, все, идет экскурсия. Полдня прошло, мы заходим в библиотеку центральную, выходим. И я их вывожу на 42-ю, потому что там здание, где в 1926 году пела Надежда Плевицкая, аккомпанировал ей Сергей Рахманинов. И я им это говорю. Вот тут пела Плевицкая, аккомпанировал Рахманинов, а она персонаж фильма Михаила Казакова «Очарование зла». И там фигурирует и Надежда, значит, Генри Миллер, руководитель белой эмиграции, Марина Цветаева с семьей Сергеем Эфроном. Вот, вся эта семья, и Плевицкая, вот в этом фильме, значит, они все выведены. И я их спрашиваю, Игоря и Юлю, а вы видели этот фильм?
4: А они там снимают.
0: Нет, Игорь говорит, так я ж снимался в этом фильме. У меня было такое, знаете, и стыдно, и весело. Мы расхохотались, выпали на 42-ю, просто выпали, все трое. И когда мы успокоились, я облокотился на свою, значит, скромность и говорю, а кого же вы там играли? Я смотрел фильм, и я его забыл, понимаете? Но лицо я помню. А кого же вы там играли? Он говорит, ну как же, я играл британского миллионера, коммуниста, мужа Веры Гучковой. А Вера Гучкова – дочь министра Гучкова Временного правительства. Я говорю, да-да-да, ой, теперь я вспомнил, почему ваше лицо так мне знакомо, потому что я вас там видел. В общем, казус был такой, знаете, ну он такой, Хорошо, ну, закончился.
4: Здорово. Я еще раз пользуюсь случаем, призываю вас зайти на Facebook, найти страничку Евгения Ушомерского. И могу сказать, что за любой гвоздь, за любую стену и за любую историю в нашем городе он отвечает, потому что частенько люди ищут экскурсоводов. А сейчас мы перейдем, потому что всегда говорим о книгах в этой передаче, поэтому немножко поспрашиваю про вас, про книги, сама что-то порекомендую. И у нас рубрика «Книга-диван», дорогие друзья.
3: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
4: Друзья, нам помогает СК Learning Center, который приглашает вас в летний лагерь, который будет работать аж до 9 сентября с 8 утра до 6 вечера. Здесь ваших детей ждут игры на свежем воздухе, горячее домашнее питание, поездки, танцы, плавание, экскурсии и многое другое. Если же вам понравится, продолжайте в сентябре. Записывайтесь по телефону 646-416-0060, 646-416-0060. Адрес 3360 Шор Парквей. Мои девчонки тоже здесь находятся и очень рады проводить это лето именно так. Ваш ребенок тоже заслужил отличное лето, еще его только середина прошла, так что звоните по телефону 646-416-0060. А если при слове «продленка» вам становится просто плохо и вы думаете уже о сентябре, то СК Learning Center забирает практически из всех школ Шипсхед Бэя, еще раз обеспечивает домашнее питание, и главное, что вся домашняя работа будет сделана, плюс продвинутые классы на любой вкус. 3360 Шор Парквей, СК Learning Center, 646-416-0060. Под обложкой, конечно, не могу не спросить, думаю, что читаете вы так много, даже вот сколько книг в вашем книжном шкафу именно, которые посвящены нашему городу или американской истории?
0: Книги некуда ставить. Если еще одну вы мне подарите, я не смогу ее принять.
4: Ой, ну я, во-первых, без книги пришла.
0: Нет, я шучу, но понимаете, у меня три полки заполнены книгами по Нью-Йорку, по искусству, живопись, музеи. Вот все, две темы. И я их все пересмотрел. Я их не читал, потому что это справочники. Это все справочники. Я к ним обращаюсь, когда я ищу ответ на конкретный вопрос. И они мне очень помогают.
4: Хорошо. А если вот так обывателю, нам, так сказать, людям, которые нас сейчас слушают и заинтересовались, какую бы книгу они порекомендовали?
0: Просто вспомнила очень хорошая книга. Это справочник. Называется «Forgotten». У меня все на английском. Это тоже учтите. «Forgotten New York», «Забытый Нью-Йорк». Это такой справочник по всем районам Нью-Йорка. Такие, знаете, сборник секретов. Ну, такие секреты-секреты, суперсекреты. И вот откуда я черпал некоторые свои секреты, это вот из этой книги «Forgotten New York». То есть какие-то места, которые очень далеки от туристических дорожек, забыты буквально в этом смысле, но они очень интересны.
4: Вот. Нет, к сожалению, на Либе, я сразу попыталась
0: это редко
4: проверить.
0: Я уже не помню, как я ее купил, но это не такая книга, что лежит на всех полках. Да. Вот, я обращаюсь к этим справочникам, и они мне, конечно, помогают.
4: Я хочу сказать, что недавно я переслушивала Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Я просто обожаю эту книгу и могу сказать, что да, безусловно, Нью-Йорк изменился, но столько вещей, которые не изменились, и мне кажется, она очень актуальна. Есть такая же книга, написанная Познером, когда они с Ваней Ургантом путешествовали по следам этой книги. Есть такая же книга Кена, по-моему, Кен зовут человека, который уже глазами американца, он им помогал рассказывать про эту одноэтажную Америку. Все мне это понравилось, но недавно, вот, готовясь к экскурсии, я вернулась к книге «Одноэтажная Америка», и еще раз вот мне хотелось для людей провести какую-то параллель между той Америкой и сегодняшней. И я думаю, боже, надо же, как мало, вот если мы говорим в такую, берем историю, да, в общем-то, почти за век, как мало изменилось.
0: Да, кстати, Ильф и Петров как они попали в Манхэттен. Они приплыли на корабле Нормандия, и на 57-м пирсе, это я рассказываю на экскурсии Highline, мы подходим к 57-му пирсу, я говорю, вот пирс, на котором в 35-м году Ильф и Петров сошли на берег. И люди, а, как здесь?
4: Вот, ну вот и так. Такая с юмором написано, как там они свет искали, и, так, вне временная, то есть ее можно читать, еще раз говорю, что если всегда пытаюсь, было бы желание сказать, что если слушать передачи, может быть, мою, может быть, наших коллег, или читать Евгения Ушомерского, Лену Лин, то всегда можно составить свой маршрут, и если приезжают друзья, гости, и самому как бы открыть эту дорогу, да, потому что обязательно приезжают в какой-то момент гости, а, как известно, человек счастлив два раза, когда гости приезжают, а второй раз, когда они уезжают. И вот всегда меня спрашивают, а кто водит Вашингтон, а кто Ниагару, а где там взять? Вот куча всего, то есть в Нью-Йорке можно найти, в том числе у нас, по-моему, есть и волонтеры, гиды, которые проводят экскурсии бесплатно. Все на просторах интернета, друзья, ищите. Что из книг, а то такое будет впечатление, что Евгений, это прекрасно, конечно, что вы такой человек, явно перфекционист, что вы все знаете о Нью-Йорке, но тем не менее, может, вот этим летом порекомендовали бы вы нам какую-нибудь книжку под какой-нибудь лимонад не о Нью-Йорке, а потому что все-таки рубрика под обложкой. Вот,
0: Ой, я даже не знаю, потому что у меня справочники. У меня только справочники.
4: Друзья, ну я еще раз, сегодня у нас передача не о книгах. Быстренько вам скажу, что рекомендую еще один город, в котором я оставила свое сердце. Это город Париж, поэтому есть такая книга «Парижская квартира». Это детектив, действие которого происходит во Франции, в Париже и в Нью-Йорке. Там много описаний Нью-Йорка. Уже про Ильфа и Петрова я сказала. И вот с очень орущей фамилией новая моя фаворитка Мария Арунья, человек-юрист, который вдруг решил стать писателем, очень популярна. И тоже такие загадки. Вот если вы любите что-то связанное с искусством, что-то связанное с историей, с мостиком в старые новые времена, то это мои рекомендации. А я уже опять Евгения спрашиваю тогда про Нью-Йорк. Forgotten New York. Что еще?
0: Ну, есть серия книг «Прогулки по Нью-Йорку». Угу. Одна очень старая у меня есть, которую я начинал когда-то. Угу. Вот. То есть под этим названием всегда скрывается, как вас будут вести. Туда зайти, все, пожалуйста, если вы найдете такую книгу, и они на русском языке есть, «Прогулки по Нью-Йорку», это такая рубрика общая. Что есть еще одна очень хорошая у меня, но я сейчас не помню ее название. Там тоже секреты, вот памятники, дома, здания. А вообще, вот откуда все это у меня взялось, понимаете, это не из книг, я же не по книгам учился. Книгам я только обращался. Я с 94 года каждый день что-то читал, записывал, запоминал. Uh-huh. А в отпуск, в выходные мы с женой ездили по восточному побережью. Нью-Йорк, штат Коннектикут, Вашингтон столица, Нью-Джерси, Род-Айленд. Я собирал материалы для автобусных экскурсий. И вот так каждодневная работа в течение 16 лет привела к экскурсиям. Каждый
4: Отлично.
0: День.
4: Спасибо огромное. И самый последний вопрос. У нас, к сожалению, время заканчивается. Что вы, как бы вы сказали, вот если бы мы сейчас составляли портрет идеального экскурсовода, какими качествами, ну, помимо, наверное, любви к истории города и людям, какими качествами должен обладать этот человек?
0: Ну, конечно, надо любить Нью-Йорк. Добросовестность, надо очень много знать, больше, чем ты можешь рассказать, потому что люди иногда спрашивают в сторону, и тут надо быстро найти ответ. Память хорошая, вот, и любознательность. Без этого невозможно, надо все время интересоваться, надо все время что-то смотреть новое, искать, добавлять. Нельзя останавливаться, вот, мы не можем остановиться, нам надо все время что-то новое.
4: Абсолютно согласна. Сегодня в гостях у меня был Евгений Ушомерский. В первой части мы вспоминали Виктора Топалера, человек, который был талантливым, любознательным, никогда не останавливался, очень ярко прожил свою, к сожалению, короткую жизнь, и говорили об экскурсиях. Заходите на страницу Евгения Ушомерского и, как говорил классик, вкладывайте деньги в путешествия, вкладывайте деньги в чудеса. И я надеюсь, встретиться с вами на одной из экскурсий Евгения Ушомерского. Спасибо большое.
0: Спасибо вам большое.
4: И до следующего понедельника, друзья.
0: До свидания.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
0: Перезвон. Радио. 620 AM.
1: Слушать подано.
2: Йорки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Военнослужащие армии, уцелевшие после атаки иранского беспилотника на объект в Кувейте, обвинили военное руководство в игнорировании предупреждения об угрозе, пишет Вашингтон-Пост. В результате инцидента в порту Эш-Шуайба погибли 6 человек, а выжившие испытывают чувство вины и предательства со стороны руководства. Военные утверждают, что генералы проигнорировали разведданные, которые указывали на высокую вероятность иранского удара по порту. База не имела достаточной защиты от дронов, однако командование все равно перебросило туда войска. Кроме того, раненые участники событий пожаловались на серьезные сбои в системе медицинского обеспечения после атаки. На прошлой неделе результаты внутреннего расследования передали семьям погибших. Однако солдаты сомневаются, что виновные в отправке людей на уязвимый объект понесут реальное наказание. Юридический советник городского управления транспорта Пейдж Грейвс ушла в отставку со своего поста на фоне начатого расследования, связанного с чрезмерными и необоснованными расходами ведомства на оплату сторонних судебных издержек. Это событие вызвало широкий общественный резонанс и требование перепроверить распределение бюджетных средств внутри всей структуры. Влиятельный член Палаты представителей Конгресса Джеральд Надлер, представляющий интересы жителей Нью-Йорка, на протяжении многих лет подтвердил свое решение окончательно оставить госслужбу и уйти на покой в конце нынешнего года. Несмотря на скорое завершение своих полномочий, законодатель опубликовал развернутое обращение, посвященное масштабному преобразованию Пенсильванского вокзала. Надлер подверг резкой критике руководства государственной железнодорожной компании за непрозрачность распределения денежных средств. Он прямо обвинил ответственных лиц в том, что они пытаются скрыть от общественности реальную стоимость реконструкции вокзала, давая пустые обещания не повышать цены на проездные билеты для обычных горожан, в то время как расходы на обновление узла продолжают стремительно расти. Министерство жилищного строительства и городского развития приступило к исполнению положений крупного совместного закона, который официально вступил в силу. Данный законодательный акт направлен на коренное преобразование строительного рынка страны в 21 веке и преодоление дефицита доступного жилья. Документ вводит жесткие ограничения для крупных коммерческих объединений и инвестиционных фондов, запрещая им массово скупать индивидуальные жилые дома, предназначенные для одной семьи, что ранее приводило к искусственному росту цен и ущемляло права рядовых покупателей. Закон также выделяет государственные денежные средства в размере $200 миллионов в виде ежегодных безвозмездных пособий для тех местных органов управления, которые смогут доказать реальное увеличение объемов возведения жилых зданий на своих территориях за счет упрощения выдачи разрешений. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новую серию ударов по Ирану. Стала известна предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма. На турнире в Нью-Йорке убили экс-чемпиона баскетбольной лиги Литвы. Сотни человек эвакуировали из зоны наводнения в Миссури. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Рикошет.
7: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Россия, одна из крупнейших нефтедобывающих держав мира, стоит в очередях за бензином. По подсчетам новой газеты «Европа», после атак украинских дронов в России полностью или частично остановлены 13 нефтеперерабатывающих заводов. Это около 30% переработки нефти в стране и до 41% производства бензина. По данным агентства Reuters, ежедневная нехватка топлива на российском рынке достигает 40-45 тысяч тонн. Это около 30-35%, при том, что еще в июне дефицит держался на уровне 20-25%. Что это значит для обычных людей? Житель Иркутска рассказывает, простоял в очереди на Роснефти 12,5 часов, чтобы залить несчастные 15 литров. А очереди к заправкам, где бензин еще продают физлицам, растягивались на 4 километра. В регионах вводят лимиты от 15 до 40 литров в одни руки. Где-то запрещают заправляться в канистры, где-то бензин отпускают по номерам машин в четные и нечетные дни. В Севастополе бензин продавали по QR-кодам, а в Краснодарском крае к дежурствам на заправках привлекли полицейских, казаков и даже учителей. В Иркутской области и Забайкалье объявлен режим повышенной готовности. Там люди стоят в очередях больше суток. Дефицит дошел и до Москвы. «Лукойл» временно закрыл почти все свои столичные заправки. И вот что примечательно, Кремль больше не может делать вид, что ничего не происходит. Вице-премьер Александр Новак публично признал: «Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Дошло до того, что страна, качающая нефть, начала импортировать бензин из Индии. Около 60 тысяч тонн уже отправлено, а объем импорта планируют довести до 400 тысяч тонн в месяц». При этом Украина бьет все глубже. 6 июля дроны впервые поразили Омский НПЗ, крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, преодолев более 2500 километров. Это самый глубокий удар за всю войну. Как написал Зеленский, теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не достало бы украинское оружие. А уже 12 июля дроны атаковали НПЗ в Сызрани, один из крупнейших заводов Самарской области, входящий в Роснефть. Сейчас ко мне присоединяется публицист, политический аналитик Леонид Мартынюк. Леонид, приветствую вас.
8: Добрый день, Артем.
7: Как так получилось, по-вашему, что страна, которая позиционирует себя как бензоколонка всего мира, сверхдержава номер один по добыче и экспорту бензина, как так получилось, что ее граждане сейчас в многотысячных в очередях в многокилометровых стоят и не могут получить бензина.
8: Ну, я бы немного вас поправил. Бензоколонка, это их так называл Маккейн, например, и некоторые критики другие, это республиканской партии внутри, там, может быть, это российской оппозиции, так говорили. А сам Путин, он позиционировал себя как Россию, как нефтяную сверхдержаву. И, естественно, это все передавалось через администрацию президента, пропагандистами на всю страну, что вот мы контролируем Европу через наши поставки газа, например. Что Россия была крупнейшим поставщиком газа до начала крупномасштабного вторжения. И как получилось? Ну, я почитал специально перед эфиром последние данные, о которых пишут Reuters, Financial Times, Новая газета Европы и так далее. Они в среднем говорят о том, что Украина за последние несколько месяцев уничтожила или повредила около 30% производства бензина в России. Соответственно, представьте, любая страна, большая особенно, если у нее уничтожается 30% производства чего-то, то возникает дефицит этого чего-то. И главная проблема для России даже не в том, что вот на данный момент повреждено 30%, а то, что Украина продолжает свои удары, и как только где-то что-то ремонтируется и восстанавливается где-то производство, туда снова прилетают украинские дроны или там ракеты крылатые «Фламинго», и снова это оборудование уничтожается. И это вот первая проблема, что удары продолжаются и война продолжается. А вторая проблема то, что очень многое оборудование современное, новое, которое было повреждено, оно было куплено на Западе, сейчас есть санкции на покупку и даже ремонт на запчасти этого нового оборудования западного. И поэтому Россия вынуждена ремонтировать это оборудование, покупая детали в Китае, там, через какие-то третьи страны, это могут быть даже не оригинальные детали, а какие-то копии. А вы сами знаете, все знают, что если вы покупаете какую-то копию китайскую, то она не работает так, как оригинальная чаще всего. Поэтому проблема вот две, что война продолжается, удары продолжаются, и даже некоторые пропагандисты, особенно честные, уже говорят, что надо готовиться к тому, что бензина в России не будет как раньше, что ты можешь приехать в любой момент и купить на заправке бензин, что надо быть готовым там, к каким-то талонам, каким-то перераспределениям, очередям, и что это будет ресурс, который не доступен свободно в любой момент покупателю, как вот, например, для нас в Соединенных Штатах. Я могу выехать на машине, у меня в 5 минутах 10 заправок, и на всех есть бензин, и никаких очередей.
7: Ну вот вы говорите 30%, те цифры, которые я нашел, это 18-20%, ну, предположим, пусть 30%. Кажется, это не такая большая цифра. С большая, другой стороны, большая. Я... Ну,
8: представь, 30%, то есть треть людей не могут вообще купить бензина. То есть если представить, чтобы не было дефицита, что надо, чтобы треть людей в России и треть фермеров в России перестала работать, выезжать на работу, там, ездить куда-то.
7: Они вот, же не кстати, о фермерах. Я да, хотел сказать, что у меня есть знакомые в России, которые занимаются фермерством, и они достаточно молодые люди. Так вот, буквально на прошлой неделе ситуация, когда муж поехал, значит, в очередь на заправку, простоял 6 часов, хотел получить бензин, там приехал бензовоз. В какой-то момент все в этой очереди, значит, безумно обрадовались, сейчас они получат бензин. Но потом вышли представители заправки и сказали, бензина не будет. То есть вот он 6 часов дня потерял в этом ожидании и ушел ни с чем. Одновременно с этим есть другие сообщения от людей тоже, с которыми я общаюсь, которые работают в поставках, скажем, этого бензина. И они говорят, что есть ситуации, когда бензовозы полные, они просто стоят недалеко от этих заправок, просто полные, и ждут какого-то, ну, сообщения, не знаю, приказа, чтобы они могли подъезжать. То есть такое ощущение, что это намеренно регулируется, этот кризис. Насколько, по-вашему, действительно так может быть?
8: Это, может быть, такие подозрения могут быть вызваны тем, что российское руководство, Кремль, они считают, что главное снабжать бензином Москву, потому что все революции, какие мы знаем, и бунты крупные, успешные, проходили в столице, когда-то там Петербург, когда-то это была Москва. И поэтому на данный момент главное, чтобы население Москвы не собиралось в больших очередях и не начинало обсуждать, а почему, собственно, мы стоим в этой очереди 6 часов, или там некоторые стоят сутки, например. Поэтому часть бензина могут везти из регионов. Не могут, они везут прямо сейчас. Везут, конечно же, из регионов, чтобы снабжать Москву. А мы видели удары по Капотне, по окраине Москвы, где там красиво крышка взлетала от бензохранилища. И это была крупнейшая НПЗ в Москве, а весь остальной бензин везется из регионов. Поэтому регионы снабжаются по остаточному принципу. И, может быть, кто-то сказал, что мы не знаем, сколько у нас будет бензина на сутки, и мы должны распределять этот бензин равномерно. И, может быть, этим было вызвано то, что команды доставлять бензин не было. Возможно, этот бензин был рассчитан на спецтехнику, возможно, каким-то блатным людям, родственникам, там, не знаю.
7: Как вы считаете, почему так получилось? Ну, то есть, многие сейчас, даже на видео, которые мы можем посмотреть в интернете, там люди кричат, где ПВО, да, где защита? Как так получается, что какие-то объекты, там, где проживает Путин, например, защищают ПВО, а вот эти НПЗ остались без защиты?
8: Ну, на самом деле, сейчас Украина дошла до такого этапа, когда она может ударить по любому объекту. Но, например, те дроны, которые долетают до НПЗ в России, они, если полетят на какой-то объект, где находится Путин, а он, как правило, сейчас в бункерах находится, то просто даже если они обойдут это ПВО, путинское ПВО, то они не нанесут какого-то ущерба именно Путину. Там, может быть, рядом с этим зданием, рядом с бункером, поэтому будет какой-то ущерб. Поэтому сейчас просто нет смысла в данный момент наносить удары по путинскому бункеру. Смысла нет. А вот, например, сжечь НПЗ и создать дефицит топлива, который, собственно, сказывается и на всей стране, и на войсках, которые находятся на фронте, им же тоже нужен бензин, например, там электричество для дронов, которыми атакуются украинские войска, которыми Россия не атакует украинские войска, они в том числе используют генераторы электричества, работающие на бензине. Поэтому вдвойне полезно не иметь россиян, не давать россиянам достаточно бензина, они не смогут атаковать на мотоциклах, на автомобилях, на каких-то, они не смогут заряжать дроны. И то, что в России внутри происходит бурление среди народа, это дополнительно бонус, так скажем. Это не было гарантировано, и пока даже на данный момент мы не знаем, к чему это приведет. Может, просто люди там побурчат и разойдутся, как это часто бывает в России.
7: А физически возможность у России, по-вашему, есть защитить все НПЗ, которые есть на территории? Я так понимаю, что их не так много на самом деле.
8: Нет, есть крупнейшие, Украина показывала даже уже списки, что есть 11 крупнейших НПЗ, и по всем были нанесены удары. Вот последний был омский НПЗ, самый большой, и по нему был нанесен удар вот буквально там около недели назад. И он был самый крупный, и все 11 были так или иначе повреждены. А все остальные, они просто помельче, и защитить их всех Россия не может по разным причинам. Но прежде всего, главная причина, когда в феврале 22-го года Россия начинала войну, то она не собиралась воевать 4,5 года, и, соответственно, у нее не было. И она не собиралась отражать удары Украины вглубь России, и поэтому не было ПВО вообще на это рассчитано, Россия не готовилась к этому. А представьте, сколько ПВО было потеряно за эти 4,5 года. Естественно, что Россия сейчас еще хуже готова к такой войне. И Украины не было дронов. Но вспомните, это вообще ситуация была совершенно другая. В феврале 2022 года. Не было вообще представления о том, какой будет война, что она будет дроновая именно, и что Украина будет крылатой ракетой, и что скоро появится баллистика. Вот мы ждем в августе-сентябре первые удары, испытательные удары баллистическими ракетами Украины по Москве и по другим там городам, какие выберет Украина для нанесения ударов. Поэтому она не может защитить и не сможет в ближайшее время. И, собственно, поэтому в элите России явно происходят какие-то бурления. То есть явно в элите России есть какой-то, появилась какая-то пессимистичная настроенность, связанная с тем, что они не видят успешного выхода для России из этой ситуации, из войны. Они не видят успеха в России в войне с Украиной.
7: Интересное слово вы применили – бурление. И вот другие слова тоже в России применяют. Володин, например, говорит «не вибрировать», депутат Москвичев говорит «потерпеть». мой любимый вопрос про то, как долго россияне могут терпеть. Насколько, по-вашему, может бытовое недовольство на этих заправках перерасти в политическое?
8: По опыту предыдущих революций, февральской 17 года и даже августовского путча, можно сделать вывод, что в России, как правило, элиты решают, когда, собственно, революция произойдет. И даже октябрьская, некоторые называют это октябрьская революция, некоторые говорят октябрьский переворот, она имела такой ограниченный в количестве участников масштаб. То есть это не были массы, которые шли там... как во Франции в конце 18 века, сносить тюрьму, или как в Соединенных Штатах, когда все элиты и, там, и народ, который, собственно, выбрал делегатов 250 лет назад, которые, собственно, в Филадельфии приняли декларацию о независимости. Это не... В России это обычно решение элит, поэтому... То, что происходит бурление именно элит, для меня это более оптимистичный знак, чем то, что там в очередях какие-то люди бухтят, потому что, ну, я вижу, 4,5 года, и мы за эти 4,5 года не было никаких ни восстаний, ни повстанцев никаких, я имею в виду народных. Вот там был Пригожин, который с группой вооруженных боевиков направился в Москву, видимо, под действием то ли кокаина, то ли... другого какого-то тяжелого наркотика. И когда действия закончились, он вдруг решил, что восстание закончено, и он не будет брать Москву. Поэтому я рассчитываю, я надеюсь на то, что в элитах кто-то использует табакерку, я не знаю, там шарфик, и закончит правление Владимира Путина мирным способом. Мирным, когда погибнет всего лишь один человек.
7: Но, с другой стороны, вот самая громкая история последних месяцев – или даже недель, это история 39-летнего ветерана войны Александра Лунина из Воронежской области. 25 июня он выложил видеообращение к Путину, где рассказал о пытках и насилии командования над солдатами и потребовал личной встречи с президентом в прямом эфире под камерами. И если встречи не будет, предупредил он, армия развернет свое оружие против Кремля. Это цитата. За сутки этот ролик набрал 12 миллионов просмотров. Позже Лунин уточнял, что не призывает к перевороту, лишь пытается передать Путину информацию о происходящем на фронте. По его словам, по просьбе представителей неких силовых структур, которые приезжали к нему. Реакция системы была молниеносной. 27 июня в доме Лунина прошел обыск. Его самого отправили под административный арест на 11 суток. Формально по статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики. И вот финал этой истории. 8 июля Лунин вышел на свободу, записал видео, что все ништяк. Это, опять же, цитата. И, значит, его видео из Инстаграма само собой исчезло. И таким образом было удалено 11 постов. Свое требование прямого эфира с Путиным он теперь объясняет тем, что был на эмоциях, под контузией и шумом в голове. Это все цитаты.
8: Горячий, он еще говорил.
7: Да, горячий. И человек, грозивший Кремлю мятежом, превратился в человека, у которого просто шумело в голове. Ну, насколько серьезно, вы воспринимаете эту историю?
8: В самом начале я несерьезно это воспринял, потому что то, что он говорил там про издевательство над военнослужащими...
7: Но это правда, это же правда, это ничего...
8: Да, и причем я хочу обратить внимание, что про НПЗ и про очереди мы знаем в основном не из СМИ, а Российской Федерации, а из блогов различных. Сияне сами снимают в очередях драки, там вот я сегодня видел уже... началась поножовщина, то есть я видел, как один другого атаковал с ножом в очереди, когда там был спор, кто первый стоит в очереди. Так вот, и также про пытки российских военнослужащих другими российскими военнослужащими, это мы тоже знаем из всяких блогов, там в Телеграме особенно этого много, потому что Телеграм бесцензурный, и мы можем видеть без всяких замыливаний, как россияне друг друга пытают на фронте. Поэтому это совершенно не новинка. Я думал, ну, какой-то странный человек. Но вот мне, как социологу, там, политологу, интересен в этом случае момент, то, что много просмотров, и что это действительно вызвало интерес у россиян. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у россиян есть запрос на бунт, на нового Пригожина. То есть это был такой мини-Пригожин. Люди ждали, что... вот сейчас этот человек что-то скажет, а потом выйдет какой-то их настоящий лидер и поведет войска на... Там генерал какой-то краснознаменный, и поведет войска на Москву, и Путина снимет, и накажет всех коррупционеров. То есть есть запрос на настоящего буйного вожака. Вот, и люди надеялись, что вот этот буйный. А он оказался просто, как он сказал, что у него была горячка. Я подозреваю, что это была белая горячка.
7: С шумом в голове.
8: С белой горячкой вот такой... То есть в этот раз прокол, я думаю. Ну, будем ждать следующего повстанца.
7: А насколько я вообще технически возможен переворот в сегодняшней России? Вот, особенно, как вы говорите, среди населения, да, есть запрос, но одновременно вы сказали, что и в элитах есть бурление, да, поэтому вот насколько без поддержки армии, например, или без поддержки этих самых элит возможен действительно какой-то переворот человека, блогера из Воронежской области? Это вообще это вероятно или нет?
8: Ну, блогер нет, а вот если за этим бы человеком стояло какое-то подразделение военной дивизии, там, я не знаю, 10 тысяч боевиков, которые бы пошли как Пригожин на Москву, и все бы остальные присоединялись там и не оказывали сопротивления, тогда есть шанс на смену режима. А почему происходит и бурление и в элитах, и в народе? Потому что слишком долго идет война. Вот вспомните, когда Первая мировая война шла. По-моему, там 3 года прошло, после того успех, то неудача у российской армии были на фронте. После этого начались бурления и проблемы вот с хлебом, и после этого, собственно, февральская революция произошла. Или несколько месяцев назад мы прошли период, когда война России с Украиной превысила российско-германскую войну, ну, которую в России называют Великой Отечественной войной. На самом деле это российско-германская война, российско-германский этап Второй мировой войны. Вот по срокам российско-украинская война уже дольше. Соответственно, это психологический какой-то барьер перейден. И для элит, и для народа, для очень многих людей, они даже, может быть, кто-то не признается в этом себе, но они понимают, что война идет, ну уж точно, ни по какому ни плану. Они не видят успешного разрешения, они хотят хотя бы остановиться по линии фронта, о чем, собственно,

0: это. Они не видят, для чего это делать, не понимают и не хотят. И видят, что, наоборот, ситуация ухудшается. Украине все больше поставляют оружие, все больше дают денег. Украина разрабатывает ракеты средней дальности. Баллистические ракеты полетят в сентябре, может быть, даже раньше. А когда полетит баллистика по Москве, вот представьте себе, что происходило 4 года. Россия наносит удар по Киеву баллистическими ракетами. Украина не может их сбить, соответственно, мы видим потом новости о том, что погибло 20-30 человек в Киеве, разрушены здания. А что будет с сентября, возможно? Россия наносит удар баллистическими ракетами, после этого Украина наносит удар баллистическими ракетами по Москве, и Россия их не может сбить, и мы видим тоже разрушенные дома, 20-30 трупов. Это будет психологический перелом. Я думаю, что вот эти бурления, о которых я говорил, они начались где-то пару месяцев назад, еще до того, как мы там, скажем, рядовые потребители новостей, не имеющие доступа к секретной информации, мы не знали о этих дальнобойных ракетах, что Украина практически готова уже запускать. А там СВР, российская служба внешней разведки, она, скорее всего, уже знала, что Украина есть массовое, что Украина вышла на массовое производство дронов, вышла на массовое производство ракет «Фламинго», и они довольно успешны. То есть, если Украина запускает, вот по последним новостям, допустим, 10 ракет, 5 из них долетают. Ну, как бы, вроде как, 5, аж 5 Россия может сбить, но все равно 5-то долетают. И чем больше этих «Фламинго», тем больше, соответственно, доля несбитых будет увеличиваться, и больше дронов, ракет разной дальности. И после каждой встречи Зеленского с Трампом и с лидерами стран НАТО появляются новости о том, что дают там 10 миллиардов, 50 миллиардов. То есть украинский бюджет военный равняется российскому бюджету, ее возможности нанесения ракетных ударов увеличиваются, усталость от войны внутри страны увеличивается, внутри России. Соответственно, элиты, рассуждая логически, они не видят успешного завершения этой войны. Они хотят просто остановить эту войну по границе, а Путин на это не готов. И поэтому я вижу, что для многих в элите проблема только Путин. То есть, если убрать Путина, то любой другой, там, как, любой даже там, Сидоров, Иванов выйдет и скажет, что мы готовы там, на компромисс, мы готовы остановиться по границам, обсуждать дальнейшую ситуацию там, в будущем, вот, какие-то переговоры в течение лет. Но главное остановить для элит сейчас, остановить вот эти ракетные удары и постепенно прийти к ситуации снятия санкций после каких-то переговоров. Там, может, в обмен на территории, то есть Россия будет уходить из каких-то территорий и будут сниматься санкции. А почему, я думаю, элиты готовы на это? Потому что я не видел никаких крупных, никаких серьезных опросов, которые бы показывали, что большинство россиян важны в принципе эти территории, что им нужны вот эти куски Запорожской, например, Херсонской области. Потому что, почему это куски? Потому что, например, в Херсонской области Россия контролирует территориально это 2/3 области, но по населению там живет около 10% области, это Херсонская область, и столица не взята, то есть Херсон не взят. В Запорожской области тоже столица не взята. То есть за 4,5 года Путин не смог взять ни одной областной столицы. Вот это результаты войны. То есть ни Запорожье, ни Херсон не взяты. И россияне не чувствуют, что им какая-то нужна... Зачем им нужна Запорожская и Херсонская область? У них нет никаких исторических связей, они не знают городов, которые там находятся, они не понимают, почему надо брать новую Токмачку 4,5 года, Константиновку 4,5 года, Купянск 4,5 года. И им не нравится, что... Я имею в виду большинство. Им не нравится, что Путин врет про это постоянно, что мы взяли, а потом выясняется, что не взяли. То есть они, конечно, не выходят с бунтом, но им это не нравится. Они чувствуют, что это слабость России. Что им нравилась сильная Россия. Вот когда Крым раз-два оккупировали, никаких жертв, там какие-то слабенькие санкции. Вот это им понравилось. И Путин хотел это повторить в 22-м году, но не смог. И поэтому, ну не шмогла, я вот уходи тогда на пенсию.
1: Леонид, сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантируют.

0: ориентированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090. Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
4: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается публицист, политический аналитик Леонид Мартынюк. Мы говорили о том, что в России может случиться переворот, но есть и встречное движение. Путин, по некоторым сообщениям, готовится не то, что не сворачивать войну, а расширять ее. И для этого нужны люди. И, как мы видим, в последние недели увеличивался набор на службу. В распоряжении телеканала «Дождь» оказался документ под названием «План отбора кандидатов на службу по контракту на 2026 год для Муйского района Бурятии». В нем буквально расписано, сколько человек работает на каждом предприятии, сколько из них мужчин от 20 до 60 лет и сколько компания обязана отправить на войну. Цифра из штаба спускается к главе района, тот распределяет живую силу по предприятиям. По словам источника, близкого к администрации республики, Муйский район просто пример. Такая же схема работает по всей России. Там еще более циничная заключается в том, что для предприятий, которые не хотят или не могут отправить своих сотрудников на службу, они могут откупиться, заключить так называемый контракт с фирмой на подбор кандидатов для СВО. То есть нужно заплатить 100 тысяч рублей за каждого такого человека. Можно ли сказать, что это идет мобилизация в полном развороте или нет? Или что это? Или просто коррупция на местах?
5: Очень много было разных сообщений о том, что возможно после осенью этого года мобилизация в России. И я думаю, что это вполне реалистично. Почему? Потому что у Путина есть, по крайней мере, реалистично то, что Путин хочет иметь эту возможность. Потому что мобилизацию ты не можешь провести мгновенно, к этому надо готовиться. У него есть несколько вариантов развития событий, то, как может повлиять на Украину и изменить ситуацию на фронте. И один из них – это мобилизация, например. Второй – это применение ядерного тактического оружия. Третье – это вторжение в одну из стран НАТО, там, например, Литва, Латвия, Эстония, Польша, какие-то атаки на них. То есть в любом случае это эскалация. И четвертый вариант – это какие-то новые договоренности с Белым домом, при которых при этих договоренностях Белый дом оказывает давление на Украину, и Украина перестает атаковать НПЗ и соглашается на передачу недозахваченных Россией Донецкой и Луганской области. Поэтому это вот один из инструментов, который есть у Путина. Он его хочет держать, так скажем, смазанным. И будет ли это мобилизация осенью, не будет ли это мобилизация, мы узнаем только осенью, собственно. В этом, собственно, и хитрость, что ты не должен знать. То есть твой враг, по мнению Путина, он не должен знать, будешь ли ты проводить мобилизацию, не будешь. И почему мы не уверены на 100%? Потому что у этого варианта есть, естественно, как и плюсы для России, так и минусы. Плюс какой? Но вот на данный момент, по статистике, которую дает Украина, подтверждая видео с дронов, и которые очень часто подтверждают разные западные разведки. Так вот, с декабря, с января этого года, с декабря прошлого года, Россия убивает на фронт, Украина убивает российских солдат примерно столько же, сколько приходит на фронт, соответственно, даже иногда больше, соответственно, убивает и калечит. Соответственно, количество солдат российских на фронте уменьшается, и фронт может просто посыпаться в какой-то момент. То есть Путину нужно увеличивать количество солдат, для этого нужна мобилизация. Она может быть в разных формах, там какая-то, там, можно призвать 300 тысяч, можно миллион, можно 3 миллиона. И вот для хотя бы возобновления того количества, для того, чтобы количество солдат российских не уменьшалось, надо 300 тысяч как минимум призвать. Есть такой вариант, такая опция. Но минус какой? Любая мобилизация, она может вызвать социальное недовольство и протесты, и, как я уже говорил, вам понравилось слово, бурление в элитах. И это минус. А второй минус то, что если Россия призовет 300 тысяч или там миллион, это совершенно не значит, что у него будут успехи на фронте. Увеличится количество погибших, да, и раненых, и там инвалидов. Но то, что будут успехи, это не факт. Почему? Потому что война изменилась, это война дронов, есть так называемая kill zone, то есть зона, куда солдат, попадая, оказывается под прицельным огнем дронов. То есть там летают постоянно дроны украинские, ну и российские тоже. Соответственно, эта зона там 2-3 километра в каждую сторону, и там все гибнут. И направляешь, если Россия направляет сейчас, допустим, там 20 солдат в эту киллзону, они погибают, не доходят до украинских позиций, то после мобилизации, ну, смогут 50 направить или 100, и они все 100 эти погибнут. Почему? Потому что Украина... Количество дронов достаточно, и украинские официальные лица открыто говорят, что у них нет проблем с дронами, что производства достаточно, и не будет проблем с деньгами. И украинский военный бюджет примерно равен российскому военному бюджету. У них, я даже специально где-то пару недель назад изучал вопрос бюджетный именно, потому что война все-таки это очень важно, сколько денег ты имеешь на войну. Так вот, Украины... Был слабый год по деньгам в 22-м, и когда Трамп первый год пришел в 25-м. А вот все остальные, 23-й, 24-й и уже 26-й, и на будущее, у Украины будет бюджет равен, военный бюджет равен российскому военному бюджету. И поэтому представить себе, что Россия, призвав там 300 тысяч или миллион даже, что она прорвет фронт и выйдет, там, я не знаю, захватит Херсон снова, Запорожье, выйдет Киеву. Это маловероятно, но при этом можно получить бунт. Поэтому будут ли использовать этот инструмент Путин и дадут ли ему вообще использовать этот инструмент, эти бурлящие элиты, мы посмотрим. Тут, как одна блондинка сказала, прогноз 50 на 50, или да, или нет.
4: Вы в первом сегменте сказали, когда мы говорили про Лунина, вы сказали, что это вызвало большой интерес среди россиян. Это действительно так. И не только среди россиян, но и на Западе. Когда что-то такое вот в России происходит, конечно, это вызывает живой интерес. И вот интересно подчеркнуть, что когда мы здесь говорим о том, что в России возможен там госпереворот, или там каким-то образом уберут Путина, или Путин сам уйдет, так вот мы почему-то уверены, что смена власти в России – это обязательно к лучшему. А что, если на смену Путину придет кто-то еще более авторитарный? Насколько, по-вашему, такое возможно?
5: Ну, это будет хуже для России, а для внешнего мира более авторитарный лидер в России не означает хуже, потому что этот более авторитарный лидер может прийти к выводу, что лучше вести себя как Северная Корея или как Китай, которые ни с кем не воюют, и эти режимы... Севернокорейский режим явно более авторитарный, чем российский. Но он считает, этот северокорейский режим, что главное контролировать то, что у тебя уже есть, более жестко, так скажем, карать за любое неповиновение, или даже за взгляд не в ту сторону, или там плакал не так громко при смерти какого-то чиновника или вождя. И поэтому более авторитарный лидер в России может быть, да, но он может быть более такой человек, который посчитает, что надо окукливаться, что режим должен перейти в режим Режим должен перейти в режим, в опцию защищенной, в опцию крепости такой, которая никого не пускает, не выпускает, но и ни на кого не нападает. Но, может быть, лидер, конечно, да, который более агрессивный в смысле нападений на других стран, он может быть, но у него не будет опции, потому что то, что сейчас делает Путин в отношении Украины, он использует все свои военные возможности. И поэтому, когда есть какие-то разговоры, мы всерьез еще не начинали. На самом деле, это очень странные слова, потому что, конечно, уже начинали, уже все использовали. И Россия может просто периодически, что сейчас делать? Вот после того, как Украина успешно сожгла НПЗ в Капотне в Москве, то Россия нанесла два более крупных, чем обычно, удара по Киеву баллистическими и крылатыми ракетами, и при использовании шахедов российских. Более чем обычно, ну просто потому, что они накопили или, может, использовали ресурс, который они планировали позже использовать. Вот это она может еще сделать. То есть больше ракет, какой-то отдельный удар использовать, это они могут. Но ничего более радикального, ну кроме вот тактического оружия ядерного. Ну Украина же может быть ответ, но, например, вот, Украины нет своего ядерного оружия, но в России есть атомные станции, Украина может нанести удар баллистическими ракетами по российским атомным станциям, это тоже будут мини-ядерные удары. Я не думаю, что адекватный авторитарный российский лидер захочет устроить ядерную катастрофу в Европе и в своей стране, потому что если он авторитарный, значит он хочет сохранять власть, он не хочет, чтобы его самого потом свергли.
4: Знаете, история в тему, это, конечно, чистейшая конспирология, но так как уж мы говорим про Путина сегодня, в марте 2007 года журнал «Коммерсант. Власть» опубликовал заметку под заголовком «Владимир Путин уйдет в 2026 году». Там речь шла о неком интернет-сервисе «Deathclock». Это электронный предсказатель смерти. То есть речь не про отставку, а именно про то, сколько осталось жить человеку. И вот в этой статье писали, что Владимир Путин доживет до 19 июля 2026 года. Конечно, это все скорее шутка, чем правда. И тем не менее, хочу спросить, насколько вообще, по-вашему, существует сейчас такой сценарий, при котором, ну вот внезапно Путин выступит и скажет: ухожу. Может ли он сейчас уйти, по-вашему?
5: Нет, он может умереть, как Грэм, например, неожиданно от сердечного приступа. И каждый из нас может умереть от сердечного приступа. Поэтому я всем желаю и советую наслаждаться жизнью сейчас и не откладывать на будущее. А что насчет Путина, то он скорее физически уйдет от нас, чем политически, потому что он уже много раз показывал, что он просто не готов. Не готов уйти. У него был шанс в 2008 году уйти на пенсию, оставить Медведева. И у него был шанс, его тогда могли реально оставить просто... Ну, там, он был бы пенсионером, бывшим президентом, никто бы его не посадил, если бы Медведев был бы. Потом бы еще какой-нибудь Галкин какой-нибудь, Сидоров, неважно кто. И никто бы Путина не посадил. Но он не захотел по каким-то своим причинам. Возможно, он сам ответил на это, скажем, раскрыл эту причину. Примерно в 2003 году его «Комсомольская правда», как говорят, его любимая газета, спросила, планирует ли он идти на третий срок. Он сказал: вы что, говорит, если пойти на третий срок, то с ума можно сойти. Вот у меня подозрение, что он просто к 2011 году сошел уже с ума из-за того, что слишком долго находился во власти. И не просто во власти, а такой власти, которая тебя окружает, в которой ты плаваешь, она везде вокруг тебя, ты находишься в ненормальной для обычного человека ситуации. И вот он просто вот какой-то такой сошел с ума, и он не может уйти уже просто. Поэтому это только физическая смерть, либо, как я говорил, элиты ему ускорят эту смерть. Или дадут умереть, как Сталину в 1953 году, по данным, так скажем, расследований историков. Ему просто дали умереть, его не привезли ему доктора вовремя, Сталин умер. Также Путину могут в какой-то момент просто не дать лекарства, не привезти доктора, выключить кондиционер в бункере на день. То есть я верю в физическую смерть, и она может случиться в любой момент. Вот как Грэм, например, кто 71 год, отличный был, бодрый сенатор, раз — и нет сенатора. Также с Путиным мы можем проснуться однажды, прочитать в X или Телеграме: скончался Владимир Путин. Его друзья, родственники с прискорбием сообщают. Похороны состоятся через неделю.
4: Еще одна тема, которую хочу с вами обсудить, это скандал недели, можно сказать. Хакеры взломали Телеграм, переписку Ксении Собчак, и часть из нее была опубликована. Там есть много интересных моментов, но я думаю, самое интересное – это переписка с Андреем Ермаком, тогдашним главой Офиса президента Украины. Если верить хакерам, Собчак и Ермак переписывались и созванивались в марте 2022 года, сразу после начала войны. И Ермак называл ее умной и говорил, что у них много общих знакомых, а Собчак жаловалась ему на трудности. Уехала из страны с ребенком, редакция переезжает, она говорила, счетов и гражданства тут никаких нет, это цитата. Видимо, речь шла про Израиль, потому что она тогда находилась там. Состояние тяжелейшее, писала Собчак. Как вообще возможно, по-вашему, что человек из ближайшего круга Путина переписывается с главой офиса Зеленского? И знал ли об этом Кремль, как вы считаете?
5: Да, я хочу сразу, как disclosure, как говорят американцы. Я в мае 2012 года общался с Собчак в ресторане в присутствии Немцова, но никаких порочных связей у меня с ним не было. Так вот, и поэтому то, что у Ермака были связи, там он общался с Собчак, я бы не делал из одного вот этого, из одной короткой переписки какие-то далеко идущие выводы, я бы не делал. Вполне возможно, он ее пытался завербовать, потому что он как замглавы администрации, ему было интересно, чтобы какие-то лидеры общественного мнения поддерживали Украину. Я думаю, что она реально думала о переезде куда-то за границу. Почему? Потому что она получила в итоге израильское гражданство, потому что у нее, если не ошибаюсь, кто-то прадедушка или прабабушка еврейского происхождения. И когда в 2012 году я с ней общался, это был этап, когда она участвовала в протестных митингах, маршах зимы 2011-2012 года. И она реально металась между Кремлем и оппозицией. Она была, все понимали, что она связана с Кремлем и с оппозицией, что она Собчак, что она дочка, что ее крестный отец якобы Путин, ну, как минимум, близкий человек, с которым она может в любой момент пообщаться. И поэтому, да, она металась, и в итоге она выбрала опцию, что она будет вести бизнес, вот этот медиабизнес в России, и играть по правилам российского медиабизнеса. А это какое правило? Какие? Если у тебя есть медиа, ты обязан все согласовывать, все важные политические месседжи с Кремлем, с администрацией президента, там, с какими-то отделами, которые курируют медиа. И поэтому, ну, это очевидно, это очень давно. Я бы сказал, с 2014 года. Вот с 2014 года в России нет никаких СМИ и крупных блогеров, которые бы не согласовывали с Кремлем свое медиапрограммирование, так скажем, и свои месседжи. Поэтому это очевидно, для меня ничего нового. Единственное новое, что с ней общался Ермак, потому что это была секретная информация.
4: Ну да, вот интересно, зачем все-таки эта связь поддерживалась с обеих сторон? Возможно, предположить, что Собчак действительно хотела, может быть, как-то там использовать это для своих будущих интервью или что-то такое, но непонятно со стороны Ермака, зачем это нужно было. И сейчас, как вы считаете...
5: Вербовать. Он хотел, чтобы Собчак... Он предполагал, что Собчак остается за границей, но при этом она продолжит делать новости о России. Она будет независимый, так скажем, блогер, влиятельный, с кучей подписчиков на YouTube, еще там где-то у нее есть. И это инструмент влияния на Россию, для Украины. Поэтому важно иметь человека, с которым ты имеешь хорошие отношения. То, что он ей писал, там, ее называл умной и так далее, не надо там на 100% считать, что он так думал. Он считал, что это важный медиа-актив, и он может оказаться союзным Украине. А когда на тебя наступают танки с трех сторон российские, то важно влиять на россиян, говорить им, что, что вы гибнете, вас могут направить на войну, не умирайте, протестуйте. Я думаю, что Ермак хотел использовать Собчак именно по этому направлению, чтобы через Собчак доносить этот месседж.
4: Сейчас, как вы считаете, вот эта публикация этих скриншотов, слив, имеет ли он какую-то выгоду для кого-либо? Я просто хочу здесь сказать, что вчера на одном из российских пропагандистских каналов Владимир Соловьев в своей программе, у него случилась истерика буквально, он кричал, что это вот она предательница, что ее нужно там отправить чуть ли не в тюрьму, общалась с врагами и так далее. Можно ли это рассматривать как какой-то месседж, который хотят, не знаю, отправить российскому народу и, допустим, использовать Собчак как показательное какое-то вот выступление наказания? Или же это просто, может быть, личная какая-то неприязнь Соловьева к этой Собчак?
5: Я смотрел это видео, оно очень увлекательное, всем советую посмотреть, да, он ее там врагом народа практически уже называл. Надо понимать, что в эфире, когда Соловьев выступает, кажется, что он чуть ли не там вице-президент российский, он раздает указания, он очень часто использует глаголы типа «мы должны», «нам надо». Там, например, он там говорит, мы должны нанести такой-то удар по столице, там, по Лондону, по Парижу, ядерный удар и туда-сюда. Мы должны там, найти ответственных, почему у нас НПЗ не защищены. Вот он любит так вести себя, как руководитель страны. Но по факту он гораздо, в табеле о рангах России он гораздо ниже, чем там, какой-нибудь заместитель главы администрации президента. И он от него, от этого там одного из замглавы администрации получает указания. Поэтому то, что он там бухтит в отношении Собчак, это внутренние, скажем, элитные споры. И я не знаю, кто выложил эту информацию. Я имею в виду, возможно ли, что, допустим, СВР или ФСБ взломали Собчак и используют это во внутриэлитных войнах. Возможно, есть такая даже гипотеза. Потому что они же не все выложили, они выложили какую-то часть, возможно, выгодную для того, чтобы Собчак подорвать Собчак и ее позиции в России. И я не знаю именно, потому что на самом деле между Соловьевым и Собчак у них не должно быть прямой конкуренции за публику, за зрителя. Почему? Потому что они работают на разную публику. Соловьев работает на, так скажем, на отбитую такую же. Люди с низким уровнем образования или даже, там, может быть, с каким-то нормальным образованием, но ненавидящие Украину, ненавидящие Запад, какие-то сторонники России как осажденной крепости, войны, до последнего россиянина, там, до ядерной войны, возможно. А у Собчак более интеллигентная публика. Она, кстати, она же никогда не сообщала, что я вот консультируюсь с администрацией президента России о том, когда носить ту или иную информацию, я нахожусь под цензурой. Она никогда это публично не сообщала. Соответственно, она позиционировала себя как независимая СМИ российская. И были люди, которые верили. То есть у нее такая более интеллигентная, более оппозиционная, более городская публика. Это разные вообще аудитории. Поэтому я думаю, что Соловьев наезжает на Собчак не потому, что она лично конкурент для него среди зрителей, а потому что ему кто-то, возможно, дал команду, там, сказал «ФАС», и он вот гавкает у себя в эфирах на Собчак.
4: Леонид, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был публицист, политический аналитик Леонид Мартынюк. Сейчас короткий перерыв, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
11: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
12: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
13: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
14: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: четверки 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 13 июля, и сегодня на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 138 пунктов, 4%, 50 499 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 60 пунктов, 0,8%, 7515 была конечная точка. NASDAQ упал на 408 пунктов, 1,5%, 25873 конечная остановка. Транспортный индекс упал на 0,03%, 40 000. Индекс маленьких компаний потерял 0,8%. Нефть подскочила на 5,50 после того, как было объявлено, что мы атакуем Иран уже 3 дня подряд. И сегодня опять, сейчас только что было объявлено, что мы атаковали Иран только что опять. И следующую ночью опять будем атаковать Иран, как сказал наш президент. Более того, наш президент только что предложил тол 20%, тол за проезд по Ормузскому проливу, чтобы можно было охранять корабли. Золото упало на $105. Одна унция стоит $4008.70. Серебро 57.98. И, как я уже сказал, нефть подскочила до $81 за 1 баррель Брента. 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4,378%. За 10 лет можно получить 4,624%. И за 5 лет, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,107%. За границей сегодня Англия без изменений. Франция плюс 0,3%, Германия плюс 0,2% и Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей упал на 1,9%, Шанхай минус 2% и Гонконг прибавил 0,15%. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был FactSet Research. Поднялся почти на 6,5%. Gartner Group прибавила 6%. Intuit больше 5%. Valero Energy и Philips 66 тоже поднялись больше, чем на 5%. Хуже всех были Apple, Vincent, Disk, Marvel Technology, Oracle и Intel. На NASDAQ лучше всех были Intuit, Thomson Reuters, Diamondback, Workday и ADP, Automatic Data Processing. В минусе были Apple, Vincent, Disk, Astera, Marvel и Arm Holding. На Dow, Salesforce, Chevron, Visa, Microsoft, American Express поднялись. Nvidia, Boeing, Caterpillar, Honeywell и Home Depot упали. Microsoft прибавил 5,89. Amazon поднялся на $1.97. Apple плюс $1.99. Mercado Libre поднялось на $15. Shopify прибавил 2,20. CrowdStrike был в плюсах. Palantir поднялся на 3,25. И Netflix прибавил 46 центов. Visa плюс $8.78. Вот, пожалуй, те самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту и звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: будете держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Мы возвращаемся и продолжаем «Рикошет». В этом часе вместе с нами политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас.
3: Приветствую на вас и наших зрителей.
2: Начнем с Ближнего Востока, где за последние трое суток произошел примечательный поворот. Президент Трамп в телефонном интервью Fox News заявил дословно: «Мы оставим пролив себе и, возможно, будем им управлять». Может быть, назовем это ангелом-хранителем пролива. Ирония в том, что именно за попытку контролировать пролив и брать плату за проход Вашингтон месяцами критиковал Тегеран. Иран как раз добивался международного признания своего контроля над проливом и права взимать плату судов. Теперь же эту идею озвучивает Белый дом только в свою пользу. Напомню, какой бурной была эта неделя. Во вторник и среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ, как заявили в центральном командовании, на иранские атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран ответил ударами по американским базам в Кювейте, Бахрейне и Иордании, а Трамп в четверг объявил, что прекращение огня больше не действует. Впрочем, уже в пятницу он сообщил, что Иран сам попросил продолжать переговоры. И вот на этом фоне сообщение CNN в конце недели. Телеканал совместно с Институтом науки и международной безопасности получил и проанализировал эксклюзивные спутниковые снимки, которые указывают, Иран предположительно начал восстанавливать свою ядерную инфраструктуру, поврежденную американскими ударами. Главное внимание военному комплексу Парчин под Тегераном, по которому американцы били неоднократно. На снимках видны признаки восстановительных работ, спецтехника, въезжающая и выезжающая из туннелей, а на кадрах начала июля уже бетонные укрепления и арматура, которые могут сделать объект устойчивее к новым ударам.
3: Да.
2: Итак, Илья, ангел-хранитель за плату. Получается, что Соединенные Штаты собираются делать ровно то, за что критиковали Иран, то есть монетизировать международный пролив.
3: Во-первых, это должен значить. Я хочу понять из того, что вы представили, что Иран принял, что это международный пролив, и они не имеют права взимать налоги.
2: Нет. Но это то, о чем мы говорили в Соединенных Штатах, что Иран не может иметь право на это, потому что это международный пролив. А теперь мы заявляем об обратном.
3: Как это мы об обратном? Вы знаете... Мы должны здесь быть осторожны, потому что это вот эхо, здесь очень много эхо. Вы, с одной стороны, принимаете точно то, что сказал, я не знаю, что они сказали, что это останется иранским проливом.
2: Иран? Иран хочет, контролировать со своей стороны и взимать плату.
3: Нет, этого не должно быть, потому что здесь нарушение длинной традиции. Я вам скажу, знаете, кажется, одна из первых моих работ в университете, знаете, доклады такие, которые писались и для профессора, и потом высказывались, и было разъяснение, это было, 61-62 года тому назад, это было Босфор и Дарданеллы. Политика Турции в вопросе Босфоров и Дарданеллов. И это, конечно, мы не будем об этом говорить, но просто проливы. Но там проливы были, с одной стороны, довольно прямы, потому что все это происходило в одной стране. Значит, никто не посягал, что они тоже имеют право на Дарданеллы или на Босфор. Здесь вдруг ни с того ни с чего, без каких-то, даже ООН не участвует. Здесь ни с того ни с сего иранцы говорят, мы будем контролировать эксклюзивно. Потом, как вы говорите сейчас, это только вилами по воде, но мы будем взимать те, которые проходят по нашей стороне. Извините, если вторая сторона будет бесплатно проходить суды, а Иран будет брать, то что это такое? Это приглашение на конфликт. Поэтому нельзя об этом серьезно говорить. Я вам говорю откровенно. И это не важно, кто говорил это в CNN или CBS и чего подобного. Это приглашение на вообще-то не решение, а значит, а не решение конфликта сейчас. Это возвращение к конфликту через год, два или три, как минимум. Что значит? А иранцы сказать, они заставили нас, они разделили этот пролив, значит, оманский и иранский. Но потому что почему людям нужно платить за корабли? Это дорогая копейка им обходится. И таким образом, вы понимаете, здесь мешанина международного права, изменение прежних традиций, которые идут, что я не знаю когда-либо, что Иран был в позиции и высказался, что пролив принадлежит эксклюзивно Ирану. Они Оману и даже не тем, которые закупорены, их тогда не было еще, этих 3-4 государств на восточной стороне этого пролива. Понимаете? Это не как-то... Здесь не пахнет добром. И, конечно, нельзя доверять этому. Поэтому я думаю, я не знаю, понимаете, я знаю, что Трамп меняет свои... Он также хочет указать, что он прав, и мы подойдем потом, почему вот Европа не присоединилась к нему сейчас. Но вот что интересно, я вам рассказывал в прошлый раз, что есть раздробление доски. И даже на одной доске есть добавочное раздробление. Например, Иран до сих пор практически стрелял по сухоконтейнерам. Значит, это были какие-то импорты и экспорты, но не нефть. Значит, здесь было... Они осторожаются подстрелять в танкеры, потому что тогда будет нефть всплывает на поверхность. Это, конечно, среда, засорение среды. И они понимают, что у них никто не будет за ними стоять, если они подорвут суды. То я вам поясняю, какая здесь сложная шахматная игра на двух досках, которая зависит все от других государств. И как они воспринимают это, или как они это не воспринимают, то здесь такой сложный клубок, разноцветный, и он покрыт одним, значит, как клубок, может быть, разноцветный внутри, не вне. И я думаю, что надо, мы поживем и увидим, но... Я думал, мне стукнуло в голову, знаете, вот пустить такую утку, Иран мог бы сказать, надо пустить такую утку пропаганды, сказал бы, что до них дошли слухи, что Нобелевский комитет размышляет дать Трампу этот...
2: Премию мира.
3: Да, или нет. Но это, конечно, это просто мутить воду. Я вам говорю, вот есть такие вещи, где просто выбрасывают. Это как, помните, тот яблоко зависти, когда из греческой мифологии, она бросила яблоко и сказала самой красивой. Ну, конечно, началась великая война и борьба из-за этого среди женщин, а и мужья за ними. Кто же самый красивый и кому принадлежит.
2: Илья, давайте обратим внимание на Европу. Вот что интересно. Вашингтон месяцами обосновывает свое военное вмешательство тем, что Иран движется к ядерному оружию и в перспективе может угрожать даже самим Соединенным Штатам. Тегеран настаивает, что программа исключительно мирная и ссылается на фетву верховного лидера.
3: Вот остановитесь.
2: Интереснее всего, подождите, реакция Европы.
3: Да.
2: Точнее, ее полное отсутствие. Да, Евротройка, Франция, Германия, Британия. Подождите, Илья, я закончу и дам вам слово. Эти страны выпустили дежурное заявление с призывом к Ирану свернуть ядерную программу. Но на этом все. Евросоюз оказался фактически отстранен от ключевых дипломатических усилий. И теперь, вот как пишет издание «Политика», лишь просится обратно за стол переговоров в роли технического консультанта, потому что штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене.
3: Да.
2: Никаких экстренных саммитов, никаких военных приготовлений, никакой мобилизации общественного мнения, ничего похожего на то, как Европа реагирует на российскую угрозу. Складывается впечатление, что европейские разведки просто не видят в Иране угрозы для себя. И возникает вопрос, если угроза так реальна, как говорит Вашингтон, почему ее не видит Париж, Берлин, Лондон? То есть Европа не воспринимает иранскую угрозу всерьез или нам больше всех надо там?
3: Well, это не только нам, это вообще почему? Вопрос почему? Почему даже когда было по лет 7-6 тому назад, когда была угроза ракет из Южной Кореи, они чуяли это как-то больше, чем то, что угрожает им сейчас от Ирана. Почему? Есть несколько причин, почему. Потому что, как вы знаете, есть свое раздробление между союзниками. И никогда не было сплоченности. Я не хочу входить в историю, но НАТО же вышло из военного договора, понимаете? И потом вернулось при Деголе. Потому что они не доверяли Америке. Они говорят, мы не можем представить себе, что когда Союз бросит ядерную бомбу на какой-то город во Франции, что американцы пойдут воевать, понимаете? Не говоря насчет вот этого параграфа, который существует, все за одного и один за всех. Сейчас, как я сказал, вот подобное произошло уже было. Потом участвовали на дипломатическом уровне, было МАГАТЭ, было полное участие и союзничество между Америкой и европейскими странами. Но они все-таки... Ведь было 6 резолюций Совета Безопасности, где они голосовали вместе против этого развития. То они были до той точки вместе, когда им не надо было послать войска. В этот раз они задержались и потом послали один авианосец. Франция тоже с опозданием на неделе послала один авианосец в район. Я не знаю даже, где они сейчас. Но что Трамп сказал? Вы знаете, после того, как мы бомбили и атаковали все это, вы посылаете, понимаете, вы хотите участвовать и сидеть за столом, не делая ничего против Ирана раньше. Почему это происходит? Есть несколько элементов, которые поясняют. Потому что политический хребет, особенно Англии, сломан на этом этапе. То, что происходит с мусульманскими меньшинством, я могу войти в теорию, когда это становится опасно или нет, но не буду. Но во всяком случае, это было... Это было понятно, что Соединенные Штаты воспринимают и готовы воевать наяву больше, чем. Что им еще не понравилось, что может быть, я здесь теоретически, может быть, им не нравится Трамп, но они могли бы закусить губу и участвовать вместе. Но там же был участник, партнер Трампа Биби Нетаньяху, а проглотить две эти горькие пилюли, понимаете, и принять то, что делает Трамп, и принять, что делает Биби, это для них абсолютно психологически неприемлемо. Поэтому они были в каком-то пате и ничего не предпринимали, покуда наконец-то они послали, на что им Трамп ответил. Я... Говорится, ну, знаете эту американскую пословицу «A friend in Indeed is a friend in need. Значит, когда есть нужда, тогда вот тогда проверяются, кто товарищи, кто союзники и кто нет. Что интересно, что ведь в 2018 году Моссад вытянул целые грузовики и всех документов, всех бумаг, и в письменном, и на дигитальном. Все это было показано миру, и они получили эти пакеты, копии пакет. Это не то, что Израиль говорил, доверяйте нам, но мы показывать не будем. Нет, все страны, которые пожелали, получили это. И все-таки стрелка не сдвинулась в сторону последнего предупреждения Ирану. И даже сейчас, когда, вот видите, я вам говорю, они играют эти шахматы, раскололись сначала на две темы, ядерные и проходы, потом это экономика, нефть, они надеются все время. Помните, я не знаю, ли вы следили за последние полгода или 9 месяцев, что происходило в Берлине в 44-45 годах. Он все время надеялся, Гитлер, что вот-вот алиирты поссорятся. И да, были ссоры между англичанами и американцами. Да, были споры между американцами и советскими, понимаете. Хотя не ахти, были споры. Например, Айзенхауэр решил, что он не...
2: Илья пропал с радаров. Видимо, нам придется сделать рекламную паузу и вернуться через несколько минут. Сейчас реклама в эфире, и мы попробуем восстановить связь с Ильей Левковым. И вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного – о тех, кого уже нет, и о тех, кто есть, о нас с вами, о любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас, а также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
0: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
1: Рикошет.
2: Это «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио. Мы возвращаемся в эфир, и Илья Левков с нами на связи вновь. Почти полвека с исламской революции 1979 года отношения Ирана и Запада ходят по одному и тому же кругу. Эскалация, переговоры, сделка, срыв сделки, снова эскалация. Была сделка 2015 года, Иран ограничил обогащение урана в обмен на снятие санкций. Потом США при первом Трампе вышли из нее, Иран стал наращивать обогащение. Дальше война прошлого года, удары по ядерным объектам, и вот теперь новый меморандум, новые 60 дней переговоров и снова взаимные обвинения в срыве. При этом внутри самого Ирана идет своя борьба. Глава МИД Аракчи добивается дипломатического урегулирования и снятия санкций и сталкивается с сопротивлением консерваторов. Парламент едва не поставил на голосование выход страны из договора о нераспространении. С другой стороны, и сигналы прагматизма есть. Геран сел за стол переговоров, признал, пусть и в частном порядке, ошибкой обстрел танкеров, торгуется за конкретные вещи, экспорт нефти, разморозку активов. Поэтому вопрос мой, Илья, к вам такой. Может ли Иран в нынешнем виде, вот в нынешнем сейчас, мирно сосуществовать с Западом?
3: Практически, забегая вперед, я вам сейчас дам сотни деталей. Нет, потому что здесь есть коренные. Но я сначала хочу добавить хвостик к тому, о чем я говорил раньше. Смотрите, добавочный элемент, который существует, значит, трение между Америкой и Западом, Западной Европой, это то, что даже цели, смотрите, была цель одна, это ядерная.

0: возможно сейчас, чтобы доверять. Вопрос идет здесь о доверии. И вот то же самое, смотрите, сменение режима в Иране, единственный, так сказать, случай, который был, это был в 1953 году. Большинство людей, которые знают об этом, знают очень частично и главным образом фальшивые элементы. Я дам вам два примера. Например, что это произошло, потому что шах, молодой шах, значит, потребовал от премьер-министра Мосадека, чтобы он не разрушал там. То это было якобы шах сделал что-то неправильное, нелегально. Но конституция с Ирана в те годы, в 1953-м еще, понимаете, она была, что США имеет право удалить премьер-министра. То все вместо взятых. Кроме того, да, он был за национализацию нефти, что и потребовало. Он был левым, и поэтому с первым делом, что делают, это берут за национализацию какого-то объекта, будь это Суэцкий канал или будь это в этом случае нефть, которую развивали уже британцы. И потому что британцы сделали эту предподготовительный возвратить шаха на престол, была здесь проблема в том, что они не могли это сделать сами. Им потребовались американцы с участием ЦРУ, которые были и опытные, и у них были глубокие карманы провести эту операцию. А эта операция была, просто выпустили сторонников шаха, дали им за это деньги, и таким образом все вернулось во свояси. Но вот эта измена режимов в истории Ирана дает нам точку, потому что даже вот перед бомбежкой, и кто выступил перед бомбежкой второй раз, кстати, в декабре где-то, в ноябре-декабре прошлого года, это никто другой, как сын шаха Палеви, который сейчас требует изменения режима, но он не хочет изменения режима любой ценой, потому что он говорит, железная дорога принадлежит народу, мосты принадлежат народу, экономика принадлежит народу. Это, во-первых, фальш, потому что это принадлежит к Сиру, а не к народу, понимаете? И другая вещь, что у него такие предусловия якобы, надо где-то поплатиться чем-то, если вы хотите, чтобы режим, да, был сменен. А если он не сменен, любые поправки ничего не помогут. Они не существенны, и даже когда начался этот торг, всем было понятно, и что это будет такой торг, которому конца и края не будет.
1: Илья, а по-вашему, в самом Иране есть силы, с которыми Вашингтон мог бы договориться? Ну, то есть понятно, что мы озвучиваем все эти мечты Вашингтона, да, и Израиля, а вот реально, есть ли какие-то такие силы, с которыми можно действительно составить какой-то договор и его придерживаться?
0: Да, но их, извините, они не составят договор, покуда Ксир не будет уничтожен, покуда его финансовые резервы. Вы знаете, что они делают даже? Дайте я вам дам пример. Продают в Иране вот эти сервисы VPN, да? Что вы думаете? Люди покупают, люди стараются прослушать. Кто владеет всем этим? Ксир. Один из генералов Ксира. Значит, они готовы продать все, лишь бы заработать и заработать себе лично, понимаете, не только для государства. Я говорю про Ксир. То здесь можно, конечно, было бы начать, но их нету. Вот что интересно, смотрите, что сделал Израиль в течение 10-12 лет. Он, там было каких-то 10 тысяч, а может быть и больше, местных, не агентов вне. Да, было несколько израильтян, но большинство из них были местными, понимаете? И что они могли делать? Они могли дать информацию, в каком здании, в каком огне горит

0: свет до трех ночи и т.п. и т.п. Но они не та сила, которые могут выйти против Ксира, потому что у него военная сила и финансовая сила, и экономическая, понимаете?
1: В завершении нашей программы несколько минут памяти человека, чей уход стал шоком для Вашингтона. В ночь на воскресенье в возрасте 71 года скончался сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. Его офис сообщил о непродолжительной и внезапной болезни. По данным NBC, вечером 11 июля экстренные службы выезжали к его дому на Капитолийском холме по сообщению об остановке сердца. Травматизм этой смерти в ее обстоятельствах. За день до смерти Грэм вернулся из Киева. Это была его как минимум 10-я поездка в Украину. С начала войны 10 июля он встречался с Зеленским, посетил производство украинских дронов и объявил главную новость. Республиканцам и демократам наконец удалось согласовать с Белым домом обновленный законопроект о санкциях против России. Тех самых адских санкциях против покупателей российской нефти и газа, которую он продвигал больше года. Грэм обещал, что этот закон позволит Трампу, цитирую, «надрать зад Путину». За несколько часов до смерти он еще успел позвонить Трампу, поделиться впечатлениями от поездки, а утром в воскресенье должен был выступить на NBC и рассказать о санкционном пакете, но не успел. Трамп написал: «Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер. Он был истинным американским патриотом». Зеленский назвал его настоящим защитником свободы, а вот Москва и Тегеран не скрывали злорадства. В России Грэм числится в реестре террористов и экстремистов и был объявлен в розыск, на что он в свое время предложил российским властям встретиться с ним в Гааге. Ведущий иранского гостелевидения и вовсе заявил в эфире, что антииранский сенатор отправился в ад. Это цитата. Для республиканской партии и для Украины это потеря стратегическая. Bloomberg пишет: «Смерть Грэма разрушила важнейший мост между Киевом и Белым домом. Он был одним из немногих республиканцев, кто мог обсуждать поддержку Украины с Трампом за партией в гольф. И к кому Трамп прислушивался. И теперь же губернатор Южной Каролины назначит временного сенатора до января 2027 года». Илья, я хотел бы, чтобы несколько слов вы сказали в память о сенаторе Линдси Грэме.
0: Давайте о будущем, не о чем я буду говорить, о прошлом. Смотрите, во-первых, все эти теории, как будто его отравили, как будто что это такой нонсенс. Люди говорят, не врачи, хотя бы врачи. Но и врачи не имеют права говорить, если они его не лечили. Они не знают, сколько времени он страдал, до какой меры, какие лекарства, принимал ли он их правильно. И всего-всего надо. Перелет требует активный. У него была эта ужасно активная жизнь таких ведущих политиков. И все. Я знаю, что такое стресс даже в моем издательстве, понимаете? То это да-да-да. Это непросто, и я бы не хотел заниматься. Но надо сказать 2-3 точки. Во-первых, вот на сегодняшний день у республиканцев было преимущество в 4 голоса, но двоих не хватает. Это Грэм и МакКоннелл. МакКоннелл просто упал на прямом месте и говорит, он не готов сейчас еще выступить в Конгрессе для голосования, которое будет. Сейчас что происходит с этим местом? На это место претендуют три женщины, против которых Грэм выиграл в праймериз в июне. Было всего лишь так. Были праймериз в Южной Каролине, и он выиграл. Сейчас, что предлагает Трамп, и это было делано много раз, когда супруга, но так как у него супруг, а не супруга, то это как-то не подходит. Тогда Трамп предложил, чтобы его сестра возглавила, заменила его до января, и потом будут праймериз в партии, потом будет баллотироваться тот, кто выиграет. То вот и вся кухня, к сожалению, этого не ожидали. МакКоннелл тоже мог бы. Вопрос, насколько, так сказать, слабость МакКоннелла это дипломатическая увертюра. Он живет в доме, он упал в доме, он не упал, когда он летел на лыжах или что-то подобного. Поэтому, но он недолюбливает Трампа, сказать просто. И поэтому он говорит, он болен, он не может прилететь и участвовать в работе Сената или просто прилететь и голосовать. Скажем, он не хочет быть слишком активным. Я не знаю, и я не его врач, у меня нет информации, что известно о его, так сказать. Он упал. В большинстве американских домов люди падают, или у них есть лестница, или у них есть, они поднимаются по лестнице. Интересно, есть ли у него такая вещь в доме или нет. И вторая вещь, конечно, большинство комнат имеют ковры в Америке, как правило, понимаете?
1: Ну вот эти две ситуации вновь подняли вопрос, Илья, о том, должен ли быть лимит возраста для законодателей и вообще для партийной и политической верхушки, потому что, да, мы говорим и про Линдси Грэма, и вы сказали про Митча МакКоннелла, который, очевидно, не может исполнять своих функций прямых.
0: Очевидно. Слушайте, мы не знаем этого. Давайте не будем говорить того, что мы не знаем, сколько у него помощников, насколько они работают на 80%.
1: Но так это же не помощники принимают решения. Это должен принимать решение сенатор, которого избрали.
0: Да, правильно? Они дают ему... Слушайте, а что, он читает все бумаги, думаете?
1: Ну а я что, говорю, он только должен ставить подпись на документах и не читать ничего?
0: Они, слушайте,
1: вы не считаете, Илья, что должен быть какой-то лимит по возрасту?
0: Я думаю, я не думаю, лимит хорошее дело. Вы знаете, что хорошее дело? Сделать вот этот психологический тест, который вот давали президенту Трампу в прошлой каденции, в этой он прошел месяц тому назад. И что, скажем, если человек переходит 75 или 76, назовем такую красивую цифру историческую. Если ему за 76, он должен ежегодно сдать экзамены. Точка.
1: Любой. Интересное предложение. Спасибо.
0: Мое оригинальное. Я только что вынул из печки.
1: Спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Сейчас небольшой перерыв в эфире RTN, после которого мы вернемся в «Пульсе дня». Увидимся снова. Оставайтесь с нами.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Здрасте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Американцам, а я американец, хорошо известно, что в нашей стране, в нашем новом отечестве, можно найти на улице практически все. То есть, начиная от матраса, на котором еще можно спать, и заканчивая звуковым стереооборудованием, не говоря уже о телевизорах, компьютерах и так далее. Потому что в Америке ничего не чинят, в Америке все выбрасывают. И если ты успел, так сказать, что-то зацепить до того, как приехала мусоровозка, то можно обставить квартиру. Страшно себе представить, что как мы обставлялись. Вот 35 лет назад я приехал, потом приехала за мной моя семья. Ну, кто-то что-то дал, там посуду дали соседи. У меня были какие-то допотопные ножи еще времен до Второй мировой войны. Люди, приехавшие в Америку из Германии, привезли с собой ножи от Геринга, у которого был сталелитейный завод, как известно. Вот, ну, времена прошли, и сейчас уже это становится все реже и реже. Да и мусор забирают чаще и чаще, потому что Нью-Йорк, в эпицентре которого проживает большинство наших иммигрантов, в общем-то кишит крысами, причем в прямом смысле. И дожили мы до такого времени, когда на улицу нет, но в библиотеке забрасывают книги, которые никто же не будет читать. И эти книги никто практически не берет. Я редчайшее исключение. И вот недавно был я в своей библиотеке в районной и увидел книгу, которая считалась в свое время в Советском Союзе раритетом. Сборник избранных произведений Исаака Бабеля. Эта книжка была не у всех, купить ее было трудно, продавали ее за гораздо большие деньги, чем номинал. То есть она была то, что называется у нас collector's item, то есть коллекционируют. Люди, коллекционировавшие литературу, могли ее иметь. И поэтому в нашем доме ее не было, но ее дали почитать. И, как всегда, почему-то всегда говорили, вот два дня вот максимум. Если самоздат, то ночь. А если вот такая узаконенная литература, то тогда, ну, два дня максимум. И поэтому я, конечно, проглотил «Одесские рассказы» и «Конармию» в памяти. Осталось, как всегда, после чтения в юности, в основном несколько фраз, сказанные Менделем Криком, его сыну Бенни Крику. Вот. И колорит в памяти остался. Но сама литература, она вообще проскочила даже в те времена. А ведь я когда-то думал, что я читал Бабеля. Я начал его читать, и на первом же рассказе всплакнул достаточно бесстыдно, не стыдясь своих слов и своих слез. Потому что жалко стало, что я просто в свое время, когда это очень было надо, не умел читать каждую фразу. То есть по диагонали читал. И вот прошло много лет, эта книга лежит у меня на столе, и я решил начитать для нашего радио, телевидения и для своего блога, начитать эти самые рассказы. В этом есть определенный смысл и, с другой стороны, бессмыслица, потому что уже начитано, причем мастерами художественного слова. Но классика, она ведь живет, потому что меняется интерпретация. Если бы только один человек, как в свое время очень немногим разрешали рисовать портрет великого вождя всех народов Иосифа Сталина, там импровизации быть не могло. Все должно было быть четко и строго, иначе шел в тюрьму. Но с классикой такой, как Бабель, можно варьировать. Я попробую. Но для начала, с учетом, я постоянно учитываю, что у меня может быть новая аудитория, которая не знает, кто это такой. Поэтому я скомпилировал всю информацию, как только мог, про Исаака Эммануиловича Бабеля. И с картинками сейчас вам все это выложу. Первоначальная фамилия его от рождения была Бобель. Родился он в 1894 году в Одессе, которая тогда была частью Херсонской губернии, а Херсонская губерния была частью Российской империи. И скончался он в 1940 году в Москве, которая была тогда частью РСФСР, а та была, в свою очередь, частью Советского Союза, страны, которой больше нет. То есть 46 лет всего. В те времена очень мало кто умирал от болезни в таком возрасте. Про него говорят, что это русский советский писатель, переводчик, сценарист, драматург, журналист, военкор и все, и точка. А то, что он был шпионом, об этом ничего не говорят. Но ведь его назвали шпионом, его за это расстреляли, значит, он был шпионом. Арестован НКВД, это силовые структуры того времени, 15 мая 1939 года по обвинениям в терроризме и шпионаже и казнен 27 января 1940 года. Ужас той формулировки «терроризм и шпионаж» в том, что вот сегодня, спустя 84 года, формулировка типа «иностранный агент» – это ведь то же самое, только немножко поменялась фразеология. Родился в Одессе. На Молдаванке. Вот справа у вас типичная архитектура Молдаванки, которая доселе сохранилась таковой. Семья жила в доме на углу Дальницкой и Балковской улиц. Свободно владел идишем, русским и французским языками. Начинал вообще писать по-французски. В 1916 году отправился в Петроград, где у него, как у еврея, не было права на жительство, потому что евреи должны были жить в черте оседлости. Можете увеличить экран, посмотреть черту тогдашнего времени. Но сохранился документ, выданный Бабелю петроградской полицией, 16-й год, это еще при царе, который разрешал ему проживать в городе на время учебы только. Ему удалось поступить сразу на 4-й курс юридического факультета Петроградского психоневрологического института. Это ж умора, как многие рассказы самого Бабеля. Разрешение на временное жительство дала еврею полиция, а Петроградский университет, его, так сказать, психоневрологический университет города Петра, готовил юристов. То есть что-то юрист-психоневролог. В 1916 году за рассказы, которые назывались «Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и еще один «Мама Рима и Алла», Бабеля собрались судить за порнографию. Но революция помешала. Та самая революция, которая отберет у него потом жизнь. Осенью 1917 года Бабель, отслужив несколько месяцев рядовым на румынском фронте, дезертировал, пробрался в Петроград, где в начале 18 года поработал переводчиком в иностранном отделе ЧК. В те времена евреев в ЧК было хоть пруд пруди, а устроился он туда, наверное, потому что знал французский. Вряд ли идыш интересовал чекистов, потому что среди них было многие, которые могли бы сами работать переводчиками. Весной 1920 года по рекомендации поэта Михаила Кольцова Бабель был направлен в Первую конную армию. А про Кольцова нужно сказать отдельно. От рождения его звали Моисей Хаимович Фридлянд, что было нормально. В те времена его самого арестовали в декабре 1938 года в редакции газеты «Правда». «Правда, правда». Без ордера на арест, причем, который был оформлен задним числом на следующий день. Обвинили в антисоветской троцкистской деятельности, в участии в контрреволюционной террористической организации. На следствии подвергался пыткам, оговорил более 70 человек из числа своих знакомых, многие из которых также были арестованы и впоследствии казнены. Имя самого Михаила Кольцова было включено в сталинский расстрельный список. Он у вас сейчас на экране. Датированный 16 января 1940 года. Он 137-й в списке из 346 фамилий, подлежащих преданию суду в качестве разоблаченных участников заговора против ВКПБ и советской власти. Знаменательно то, что в этом списке значатся фамилии всего высшего руководства НКВД Ежовского набора, сам глава НКВД Ежов тоже в этом списке. Они все были смещены с постов, арестованы после, так сказать, раскрытия в октябре 1938 года фашистского заговора в самой НКВД. Кстати, тут же и Всеволод Емельевич Мирхольд в этом списке, который был постарше. А казнен Кольцов был 2 февраля, труп кремирован, пепел захоронен на Донском кладбище. И, в общем, прожил он где-то 40 с небольшим. Итак, Бабель под именем почему-то Кирилла Васильевича Лютова был направлен с благословения Кольцова в Первую конную армию, которой командовал тогда еще не маршал, но Семен Михайлович Буденный. Бабеля взяли в качестве военного корреспондента. Он, естественно, был там и бойцом, и политработником. Вел записи, послужившие основой для будущего сборника. В рассказах цикла «Конармия» этот самый Кирилл Лютов, который ведет повествование как автор-участник и интеллигентный человек, описывает насилие и жестокость красноармейцев, но не языком пропаганды, то есть завуалированно. В одесских рассказах Бабель романтизирует и, может быть, даже где-то глорифицирует жизнь еврейских уголовников начала 20 века. Я, кстати, разговаривал с кое-кем из Старой гвардии. В Нью-Йорке проживает два человека, которым больше 100, и они из тех. Они помнят. И они говорят, что преступность начала организовываться в России после того, как в конце 19 века, 1890-е, в Россию потянулись из Польши евреи, ну, такие, criminals, то есть криминалы, как у нас сейчас говорят. В сборнике вот этом «Одесские рассказы» самый запоминающийся герой – еврей-налетчик, а само по себе вообще – кажется, что нонсенс. И вот слева Беня Крик в кино, а справа его прототип, это реальная фотография Мишки Япончика. Причем звали его от рождения Моисей Вольфович Винницкий, и прожил он намного меньше, чем Бабель и Кольцов, всего 27 лет. В еврейской энциклопедии про Мишку и Пончика говорят, что это воплощение бабелевской мечты о евреи, умеющем постоять за себя. В Штатах говорят, детская мечта старого еврея. Хотя Бабелю в то время было всего-то 25. С ужесточением цензуры и наступлением эпохи большого террора, красного террора, Бабель печатался все меньшим. В 1937 году выступил в литературной газете со статьей «Ложь, предательство, смердяковщина». В этой статье он обличал бывших руководителей партии, обвиненных в создании подпольного параллельного троцкистского центра, и воспевал гений Ленина и Сталина. Вот эта поговорка «кто меч поднимет, тот от него и погибнет», вот похоже, что здесь, в этой статье, Бабель затачивал меч на себя. Первые же публикации рассказов цикла «Конармия» вызвали ярость маршала Семена Буденного, который назвал Бабеля дегенератом от литературы. Другой маршал, Климент Ворошилов, был помягче, но результативнее. Он пожаловался в ЦК партии, что стиль произведения о «Конармии» был неприемлемым. Отец народов Сталин считал, что Бабель писал о вещах, которые не понимал. Но Бабель в то время ходил, так сказать, под писателем Максимом Горьким, который его очень уважал. И Горький был чем-то вроде неприкасаемого для Сталина до поры до времени, так что его покровительство гарантировало публикацию книги «Конармия». Иначе, если бы не Горький, ее никто бы не прочитал. Масса, половина, наверное, написанного Бабеля вообще пропала. В 1930-м, да, между прочим, его потомки живут в Америке, пара человек, Бабель собирал материал для романа о коллективизации в Украине. Ну, прикиньте, это тогда в период Голодомора, когда, по данным историков, Украина потеряла 10 миллионов человек, просто раз умерли от голода. И пребывание в одном селе, он прожил там 2 месяца, оставило у Бабеля, как он сообщал потом родным, цитирую, «одно из самых резких воспоминаний за всю жизнь, до сей минуты просыпаюсь в липком поту». Это человек, который уже побывал в Конармии. Спустя год Исаак Эммануилович писал своей будущей жене, она у нас вот на этой фотографии, Антонина Николаевна Пирожкова, цитирую, «повидал я в гражданскую потасовку много унижений, топтаний и изничтожений человека как такового, но все это было физическое уничтожение, топтание и изничтожение. Здесь же под Киевом добротного, мудрого и крепкого человека превращают в бездомную, шелудивую и паскудную собаку, которую все чураются, как чумную». Конец цитаты. Вернувшись в Москву в апреле 1930 года, Бабель сказал своему другу, поэту Багрицкому, «Поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей». Вернувшись из очередной поездки по районам коллективизации, Бабель сказал другу, по-моему, это был Илья Слоним, что происходящее в деревне намного страшнее того, что ему доводилось видеть в гражданскую войну. Но договорился он не сразу, это все 30-й год. В мае 39-го Бабель был арестован на даче в Переделкино по обвинению в антисоветской заговорческой террористической деятельности и шпионаже. На допросах подвергся пыткам, его вынудили признать связь с троцкистами, а также их тлетворное влияние на его творчество и факт того, что он, якобы руководствуясь их наставлениями, намеренно искажал действительность и умалял роль партии. Писатель также подтвердил, что вел антисоветские разговоры среди других литераторов, артистов и кинорежиссеров. Военные коллеги Верховного суда, страны которой больше нет, он был приговорен к высшей мере наказания и был расстрелян на следующий день, 27 января 1940 года. Расстрельный список, он у вас на экране, был подписан секретарем ЦК ВКПБ Иосифом Сталиным. Прах писателя захоронен в общей могиле номер 1 Донского кладбища. Вон у вас вход слева на экране. Факт расстрела Исаака Бабеля скрывался. Супруга его, Антонина Пирожкова регулярно подавала запросы о состоянии заключенного и получала ответ: жив, здоров, содержится в лагерях. При реабилитации в декабре 1954 года ей выдали справку о том, что Бабель умер в 1941 году от паралича сердца. Правда, похоже на то, что было с Навальным только что. И лишь в 1984 году стал известный точный год смерти. Бабель прожил только 46 лет. Но, как в таких случаях говорят, дело его живет, а дело его – это вклад в великую русскую литературу. И вот тут у меня гитара и один куплетик из песни, который имеет отношение к сборнику рассказов. Сейчас напою экспромтиком. Ты лети с дороги, птица, зверь, с дороги уходи. Видишь, облако крубится, кони мчатся впереди. И с налета, с поворота, по цепи врагов густой застрочит из пулемета пулеметчик молодой. Кстати, песня «Тачанка» написана была в 1937 году.
0: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Слышите? Шаги.
2: Этим утром многое может измениться.
3: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
4: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
5: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Начинаю читать Бабелем. Причем буду это делать старым добрым способом. С книжки, которая долго ждала все время своего издания и, наконец, была издана у меня. Издательство «Художественная литература», Москва, 1966 год. Конармия. Переход через Бруч. Начдив 6 донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивна, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым. Поля пурпурного мака цветут вокруг нас. Полуденный ветер играет в желтеющие ржи. Девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ. Она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое небо, оранжевое солнце катится по такому небу, как отрубленная голова. Нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший сбруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду. Звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит Богородицу. Река усеяна черными квадратами телег. Она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям. Поздней ночью приезжаем мы в Новгород. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями. Третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющиеся у евреев раз в году, на Пасху. «Уберите», — говорю женщине, — «как вы грязно живете, господа». Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу,

Я лежу на распоротой перине и засыпаю. Ночь девшесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают на землю. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит раненому Савицкий. «Ночь див шесть». И тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу. «Паня», — говорит она мне, — «вы кричите во сна, и вы бросаетесь. Я пустили вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу». Она поднимает с пола худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам. Синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца. «Паня», — говорит еврейка, — и встряхивает перину, — «поляки резали его, и он молился им, — убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру». Но они сделали так, как им было нужно. Он кончался в этой комнате и думал обо мне. «И теперь я хочу знать», — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — «я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец». Костел в Новограде. Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксенза, и на кухне встретила меня пани Элиза, экономка и иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана. Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенье. Я насладился пищей иезуитов. Старая полька называла меня паном. У порога стояли на вытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патр бежал, но он оставил помощника, пана Ромуальда. Гнусавый скопец с телом из полина, Ромуальд величал нас товарищами. Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. «Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом». Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом, пан Ромуальд, если бы он не был шпионом. Я пил с ним ром. Дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксенза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О, распятие! Крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов. Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки. Я вижу раны твоего Бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц. Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду, под черной страстью неба, переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме, зеленые молнии пылают в куполах, раздетый труп валяется под откосом, и лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим

0: Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой. Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому начальнику панства Йозефу Билсудскому, и нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об объединении всех холопов гремит над ними, и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставший на час. Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу. Мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоте у самого копула. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала. Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше. И все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксенза нашли груды военного обмундирования. Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим войском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками. Пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винсента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином. Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в цветающие плесенью пещеры. Храм этих древен и полон тайн. Он скрывает в своих глинцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно. О, глупый ксенз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок! За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, софьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями. А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумие в глазах пани Элизы, громовой хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Рабацким, обезумевшим звонарем. «Прочь!» — сказал я себе. «Прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами!» Письмо. Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно в согласии с истиной. «Любезная мама Евдокия Федоровна, в первых строках сего письма спешу вас уведомить, что благодаря Господа я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от белого лица до сырой земли». Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это, перейдем ко второму абзацу. «Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова, спешу вам написать, что я нахожусь в Красной конной армии товарища Буденного. А также тут находится ваш кум Никон Васильевич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты. «Московские известия», «ЦИК», «Московская правда» и родную беспощадную газету «Красный кавалерист», которую всякий боец на передовой желает прочитать, и после этого он с геройским духом рубает подлую шляхту. И я живу при Никон Васильевиче очень великолепно. Любезная мама Евдокия Федоровна, пришлите, чего можете, от вашей силы возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать, не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет. Просю вас, досматривайте до него и напишите мне за него, засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет. Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами. А если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и Бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здесь и страна совсем бедная. Мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам. Пшеницы, видать, мало, и она ужасно мелкая. Мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь, и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно. Из него гонят самогон. Во вторых строках всего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеевича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаши были в то время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали, то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены всех нас побрали в плен. И брат Федор Тимофеевич попались папаше на глаза. И папаша начал Федю резать, говоря, шкура, красная собака, сукин сын, и разно. И резали до темноты, пока брат Федор Тимофеевич не кончился». Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаши поймали меня с письмом и говорили, «Вы материны дети, вы ейный корень потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить. Моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя и еще разно». Я принимал от них страдания, как Спаситель Иисус Христос. Только в скорости я от папаши убег». И прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться. И мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что этот городок очень великолепный. Будет поболее Краснодара. Люди в нем очень красивые, речка, способная до купания. Давали нам хлеб по 2 фунта в день, мясо 0,5 фунта и сахару подходящим. Так что вставши, пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семену Тимофеевичу за блинами или гусятиной, и после этого лягал отдыхать». В то время Семен Тимофеевича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира. И от товарища Буденного вышло такое приказание. И он получил 2 коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени. А я прием считался братом. Топереча какой сосед ваш начнет забежать, то Семен Тимофеевич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина. Порезали их 1000 и загнали в Черное море. Но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеевич их разыскивали по всех позициях. потому что они очень скучали за братом Федей. Но только любезная мама, как вы знаете, за папашу и за его упорный характер, так он что сделал? Нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе в вольной одеже. Так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда, она себя окажет. Кум ваш, Никон Васильевич, случайно увидел его в хате у жителя и написал для Семен Тимофеевич письмо. Мы поседали на кони и прибегли. 200 верст. Я, брат Сенька и желающие ребята из станицы. И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту. И в нем повсюду измена, и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеевич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря, пришел приказ не рубать пленных. Мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеевич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени и грозился всех порубать, которые спорятся за папашную личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеевич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофея Родионовича воды на бороду. Из бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофея Родионовича, «Хорошо вам, папаша, в моих руках?» «Нет», — сказал папаша, — «худо мне». Тогда Сенька спросил о Феде, когда вы его резали, «Хорошо было в ваших руках?» «Нет», — сказал папаша, — «худо было Феде». Тогда Сенька спросил, «А думали вы, папаша, что и вам худо будет?» «Нет», — сказал папаша, — «не думал я, что мне худо будет». Тогда Сенька поворотился к народу и сказал, «А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать». И Тимофей Родионович зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в Богородицу, и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеевич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому что я был усланный со двора. А после этого мы получили стоянку в городе, в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, одна вода. Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря. Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеевич Курдюков. Мамка, дохлидайте до Степки, и Бог вас не оставит. Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху на голое тело. «Курдюков», — спросил я мальчика, — «злой у тебя был отец?» «Отец у меня был кобель», — ответил он угрюмо. «А мать лучше?» «Мать подходящая, если желаешь. Вот наша фамилия». Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним в бамбуковом креслице сидела крохотная крестьянка в выпученной кофте с чахлыми, светлыми, застенчивыми чертами лица, а у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона с цветами и голубями, выселись два парня, чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на учение, два брата Курдюковых — Федор и Семен. Начальник конзапаса. На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бронить тут некого. Без лошадей нет армии. Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба. Они тащат на веревках, упирающихся, скользящих от слабости, одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, Богу и своей жалкой доле. Начальник штаба Ж в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы, но внимание его не более как прием, как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину. Так и на этот раз с мужиками. Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Же следит со стороны за той мягкой толкотнёй в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он охватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать. На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса. Краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар. «Честным стервам игумене благословение!» — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновение к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками. «Вон, товарищ начальник!» — завопил мужик, хлопая себя по штанам. «Вон, чего ваш брат дает нашему брату! Видал, чего дает? Хозяйствуй на ей!» «А за этого коня?» — раздельно и веско начал тогда Дьяков. «За этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе 15 000 рублей. А ежели этот конь был бы повеселее, то в евтем случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе 20 000 рублей. Но однако, что конь упал, это не факт. Ежели конь упал и подымается, то это конь. Ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется». «О, Господи, мамуня же ты моя всемилостивая!» — взмахнул руками мужик. «Где же ей сироте подняться? Она, сирота, подохнет». «Обижаешь коня, кум!» — с глубоким убеждением ответил Дьяков. «Прямо-таки богохульствуешь, кум!» И он ловко снял с седла свое статное тело атлета, расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешков, пышные и ловкие, как на сцене. Он двигнулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом. Слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление. И тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развивающемся рукаве потрепала грязную гриву, и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих, на четырех, и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз. «Значит, шо конь», — сказал Дьяков мужику и добавил мягко, — «а ты жалился, желанный друг». Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прахин. Опыт.
9: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: субботу в Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет! Но Кубок мира подошел к самому интересному. Впереди во вторник и в среду полуфинальные матчи. Во вторник Франция играет с Испанией, Англия играет в среду с Аргентиной. Впервые за долгие-предолгие годы. Четыре команды, вышедшие в полуфинал, все эти четыре команды были в прошлом чемпионами мира. Причем Аргентина защищает звание чемпиона. И вот что интересно. В мировой классификации до чемпионата мира, все эти четыре команды входили в первую четверку. То есть, сколько бы команд не участвовало в чемпионате мира, в полуфинал вышли четыре сильнейшие в мире команды. Окей, это футбол. Несколько слов о теннисе. В Уимблдоне завершился традиционный теннисный турнир. У девочек в финале играли две чешские теннисистки: Линда Носкова и Каролин Мучева. Носкова стала чемпионкой Уимблдона. У мальчиков никаких неожиданностей не произошло. В финале первый номер турнира Яник Синнер играл со вторым номером турнира Александром Зверевым. И Синнер добился победы. Второй год подряд он чемпион Уимблдона. Вернемся на наши бейсбольные поля в чемпионате главной лиги сокера. Главных бейсбольных лиг, дамы и господа. Янкис вчера выиграли в Вашингтоне 5-3. Тампа Бэй, команда, сражающаяся с Янкис за первое место на востоке американской лиги. Тампа Бэй играла дома с Сиэтлом и потерпела поражение 8-2. Атланта, лучшая на сегодняшний день команда.